0: Dzień dobry, madam. Разведчик-доброволец. Второго эскадрона. Лейб-гвардии Драгунского полка. Прибыл!
1: Сел!
2: Отец. Он умрет зимой 39-го. Удар по сердцу и нервам сильнейший. Вся жизнь пройдет передо мной. И отец бесконечно родной, любимый, перед глазами.
3: Господи, боже мой, он совсем еще мальчик.
0: Я не мальчик, мадам. Я солдат.
1: Георгиевская медаль.
0: Германского кирасира? Живьем. Вот, это его каска. На фронте, папа. На фронте, папа, я стал размышлять много. Обо всем. Даже об очень серьезных вещах. Глядя на убитых, думаешь о жизни, о смерти. Каким невыразимо страшным может быть ожидание смерти, если оно повторяется во всей своей остроте каждую минуту. Как бороться со страхом? Ну, скрываешь его. А это в сущности ничего не дает. Только когда видишь страх не владеющего собой человека, некрасивый, жалкий внешний его проявление, тогда становится немножко легче от сознания. Я держусь лучше. Задавал себе вопрос. Что будет после смерти? И думаю, что ничего. Ну, вот другие говорят, тело умерло, а душа жива. А что такое душа? Многое мне еще непонятно. Ну ты чего? Ну.
1: Так, живой.
0: А жизнь, отец? Жизнь! Для чего она? Для борьбы. Для развития. Чтобы сделать ее лучше. А как? Ведь живут в обществе по давно установившимся правилам, условностям, часто глупым предрассудкам. Живут почти все, как скоты, какой-то заколдованный круг пошлости. Многое мне еще непонятно. Ты почему с матерью разошелся?
1: Полюбил.
0: И все?
1: Разве мало?
3: Воля, ты успокойся. Успокойся, раздевайся и отдохни. Ты будешь жить с нами, жестокий мальчик.
1: Кончай свою игру, солдатики. Будешь ходить в гимназию. Приготовь ему пенал, пресс-папье, тетрадки.
0: Чернильницу. Не выливайку. Милые мои, наивные люди, я уже не ваш.
2: Хотел бы, но не ваш.
4: Письмо с фронта от Егора Сысоева, первого наставника и учителя. И оба Всеволода, и взрослый у письменного стола, и маленький в петроградской гостиной, слушают его, не дыша.
5: С нами Бог, любезный друг Воля. Все адресаторы, которых ты поставил на конверте, в живых нет. Лишь я один остался милостью Божией, царя, отечества и святой веры. Картошкин убит, Акулинушкин убит, Журавлев убит. Вечная память. А так все хорошо. Нам весело служить с начальничками лихими. И в скором времени победим беспременно. Всего у нас вдоволь. И снарядов, и кони. Сыти, в теле. Правда, ни одного коняки не осталось. Тащим пушки на себе, почему бы нет? Ведь задаром своим паром. Дома тоже все ладно. Супруг пишет, посетил нас скудный, страшный неурожай. Малые дети кушают лебеду. Но и это неплохо. Остается быть героем, призывая Божие благословение –

0: Ведь солдат есть слуга царя, и в защиту его должен убивать отца и мать, коль надо, терпеть по морде и терпеть, когда бьют близких его. И днем, любезный друг, воля, один крик и обида, и ночью опять об том же, а так все хорошо. Хотя воюем вот уже третий год, что до окопов, то, как говорится, живем как присмыкающиеся, только природу гадим. Ротмистр построил нас, я, говорит, сволочь, вас сёк, сечь буду и свободу попросите дам, только вместе с розгами. Так все просто объяснил, все стало ясно. Желают ли воевать солдатики? Да, конечно, желают. Только пока еще не за что. Господи ты, Боже мой! Неужто не найдется человека, который бы людям правду сказал? Который бы к совести воззвал? Который бы путь указал? А так все хорошо, лишь только паразиты докучают благодаря тесноте. Правда, белья вдоволь, хоть залейся, но две пары, ежели пришлешь, выручишь да нельзя. Остаюсь на том милости Божией и веселье духовного. Ура! Браво, ребятушки! Засим целуем вас 99 раз. Еще бы раз, да далеко от вас, остаюсь твой преданный, коль не убьют, друг навечно, Сысоев Егор, спешенный лейб-драгун.
1: Вот она, моя гимназия.
2: Где ты сегодня, Егор Сысоев? 17-й год, выросший из нашего гнева, отсталости, обид, раздумий, разлучил нас. Эшелон с германского. Великий исход окопного народа.

0: там?
1: Чего там?
2: Откройте, братцы! Замерз!
0: Не пущай никого!
2: А к лешему!
1: Набьется тут разной сволочи! Эй!

0: матери!
1: Я тебе пойду, я тебе пойду, черт! Хрипатой! Открывай тебе, говорят!
2: Ишь, разорался горластый!
3: А ну, кипятком ошпарю! Отскочь!
1: Эх! С пулемета дерну! Кости кишки прошью! Открывай, слышь!
3: Давай!
2: Ты кто с пулеметом-то?
1: Добился от салона своего, с войны вертаюсь! Гвардии Драгунского полка я! Открывай, тебе говорят!
2: Ну, пущай лезет, а то ишь, ошалел еще и верно! И с пулеметом прошьет!
0: Тараканы! Ишь ты! Упал там один под вагоном. Замерз, он к вам не дозвался. Сидят тут как богатые.
1: Дверь закрой!
3: Закрой дверь!
2: Закрой дверь! Вих!
0: Человек замерзает.
4: Напустили черти холоду.
5: Пчелочка золотая, да что ж ты не шужишь, пчелочка золотая.

0: Видать, серьезный. А что? С германского? Оттуда. Да. Эх-эх-эх. Отвоевались.
1: Вот вам, девушки, наука, как в лесу ходить.
0: А, Эва.
1: А, еще. Да?
0: Материи ты. Мадипалам.
2: Мадипалам.
0: Эва. Шляпка. С пером.
3: Домой в деревню приеду. Живой смотри.

0: Алло, блесни кипяточек-то.
1: А, давай, давай.
0: Ага, все, все, все.
1: Что? Что, что?
0: Земляки.
1: А, земляки. Эва, у меня два зуба вышибиты. А знаешь, кто вышиб?
2: Кто?
1: Сысоев?
3: Я вас скрыть. Сидел в карцере. Никак нет вас скрыть.
1: Что за гвардеец не сидел? Посадить на двое суток. А кто из вас сидел? Ну, я сидел.
3: Как так?
1: Только начинаешь службу, уж сидел, посадить на трое суток. Сысоев, я вас скрыть. А ты что такой некрасивый сегодня?
3: Так что вас, короче, изволили два зуба вышибить. Это еще в 13-м годе. А на войну погнали он тут как тут. На брусьер меня под шашку ставил.
1: Ну.
3: Стреляй, немец, стреляй. В революцию он с полка убег. Знаешь, где этот офицер?
1: Где?
3: Вон он, Эва. Гренадер сидит. Вот переодетый.
1: Ну что же, здравию желаю. Ваше превосходительство.
4: Азар!
5: Убег!
6: Ну где же его отлично на путях-то? Чемно!
1: Ушел. Эх, поймаю где. Живого съем. Попомнит.

0: 17-й год. Великий исход окопного народа. Бесконечно трудные, дальние дороги, долгие расставания и самые нежданные встречи.
1: Воля!
2: Егор!
1: Егор!
2: Всеволод!
1: Егор! Подался я к красным. Спрашивают, почему к ним идешь? Отвечаю, не к ним, а к себе. Первый конный иду.
2: А я к морякам, на Волгу.
1: А как же гимназия?
2: Егор, ты моя гимназия.
1: Чем накроешься, солдат?
2: Шинелью.
1: А подстели.
2: Шинель.
1: А под голову.
2: Шинель.
1: А много ли их у тебя, солдат?

0: Равнение налево!
1: Прибыл комиссар Волжской военной флотилии.
2: Бывшие моряки российского военного флота приглашаются для поступления во вновь формируемый военный морской отряд. От желающих поступить в отряд требуется признание платформы советской власти и безукоризненная честность как по отношению к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих этих качеств, я попрошу не беспокоиться.
1: Имеете еще сказать?
2: А вы сами попробуйте.
1: Есть сам. А можно я стихами?
2: Попробуйте.
1: Еще не все сломили мы преграды. Еще гадать нам рано о конце. Со всех сторон теснят нас злые гады. Товарищи, мы в огненном кольце. На нас идет вся... хищная порода. Насильники стоят в родном краю. Судьбою нам дано лишь два исхода. Или победить, или честно пасть в бою. Ну как?
2: По-моему, прекрасно. Только хотелось бы чуть конкретнее.
1: А это понято. Значит так, мальчики. Тут на Волге кое-чего будет. Так что, ежели кто ослаб, у кого, скажем, гайка отдалась или цикорий сыплется, эти могут оставаться на берегу. Есть желающие? Команда стоит как вкопанная.
2: Может быть, кто-нибудь останется?
3: Брось, комиссар! Давай дело говорить, бой делать!

0: сразу устроили проверку. Посадили на моторный катер истребители, поперли под пулеметно-кинжальный огонь белых. Даем полный ход. Истребитель идет, мы наблюдаем за бабой. Она сидит. Даем поворот, она говорит, рано. Почему поворачиваете? Надо еще вперед. Этим сразу покрыло. С этого момента дружба. Прожектора. Белых.
1: Кого ищут?
0: Нас. Революция – дело мужское. Зачем бабам соваться?
1: Вы что?
0: Ничего.
1: Сказали что-то?
0: Послышалось. Боюсь ее. Больше, чем всех белых гадов.
1: Вы знаете, ночные склянки, отбивающие время на нашем Ване-коммунисте, удивительно похожи на куранты Петропавловской крепости. Вы в Питере бывали?
0: Приходилось.
1: А где участвовали?
0: Ну, так особенно нигде не участвовал. Зимний брал.
1: Откуда он?
0: Кто такая? Скажи ей, что у меня папа дворянин, дядечка царской гвардии офицер, а прадед помещик на Украине. Смеху было бы.
1: Полуребенок, полувоин. Как он стесняется меня. Еще бы, комиссар. А комиссару все человеческое, разумеется, чуждо. Скажите, а что комиссару все человеческое чуждо?
0: Ну, какое человеческое? Какому комиссару?
1: Ну, положим, мне.
0: Вам? Чуждо.
1: Если бы он знал, что этот непреклонный железно-чугунный комиссар, девушка, еще недавно сочинявшая изысканные сонеты, дитя салонов, да к тому же еще дочь профессора права Санкт-Петербургского университета. «Поговорим о странностях любви», — сказал Пушкин. «Странности бывают не только у любви, у революции». Почему он прячет глаза? Сейчас возьму и спрошу. Сейчас возьму и спрошу.
0: Ну, чего надо?
1: Ничего.
0: Спросили что-то?
1: Да нет, послышалось. Неужели он никогда не узнает зрелых лет? Никогда не возмужает? Никогда не коснется женщины? Только успеет сказать другу «мои сапоги тебе» и перестанет быть?
0: Вот сейчас подойду, облапаю и грубо скажу по-матросски, отчего такая баба и не моя.
1: Как страшно, если завтра его размажет в каше на грохнувшей под снарядом палубе.
0: Она, выпей воды, матросик, остудись и только.
1: Скажи ему слово «красота». Засвистит, да еще матом покроет. А что это такое? Красота. Что это? Красота или нет? Когда по кораблю бьет батарея, и командир с мостика кричит обезумевшим людям. Так кричит, что они свой живот отклеивают от палубы. Они встают, они бросаются к орудиям. Именем республики кормовое огонь. И кормовое стреляет. Да, это красота.

0: Что, если я так скажу? А? Утром бой. Утром смерть. А я тебя люблю. И только... Она опять... Выпей воды, матросик, остудись и только. Нет, что если так сказать? Утром вдвоем пойдем в бой. Сомнем батальон вдвоем. Потом нас сомнут, скрутят руки. Свяжут обоих одним узлом. Утром расстрел. Поцелуемся. И вот так вот заснем, прижавшись тело к телу. Вот так бы вот во сне бы кончили бы жизнь, а? Она улыбнется и скажет: дешево отдаешь, матросик. Что же это за смерть во сне? А наш комиссар еще добавит: хорошая смерть — это тоже партийная работа. А я скажу, я беспартийный. Я просто тебя очень, очень люблю. Она удивится и скажет: да? А я улыбнусь и спрошу: нет, ты комиссар? Нет, может быть, тебе нельзя? Она улыбнется и скажет: господи, да можно мне, можно.
1: У письменного стола Всеволода Соня. В руках листки рукописи.
2: Она улыбнется и скажет: можно. Если можно ревновать к воспоминаниям, значит, можно воспоминания любить. Она была очень молода, когда умерла. Молода и красива. И такой останется для него навсегда. А я старею. Черт меня возьми. Смотрю в зеркало. Неживое, усталое лицо. Никуда не хожу. Даже если иногда хочется. Подумаю, что он где-то в походе, и не иду. 10 лет я его жена. 10 лет я его жду. А его нет. Даже когда он рядом со мной. Вот ведь как бывает.
3: Привет, Соня.
2: А, привет, братишка.
3: Привет, Соня. Шел по Невскому. Невский сырой. Оттепель, шли бойцы.
2: Привет,
3: Соня.
2: Братишка.
3: Должна быть патетика, гимн, матросы, сквозь них решение
2: нет,
3: большого.
2: Надо уходить. Там его душа.
3: Мозг раздирается. Нужна ли трагедия? Можно ли искать ее? Или у гармонических людей социализма трагедии нет?
1: И опять уже не на листке бумаги, а в явь видит Всеволод мостик корабля, на нем Ларису, и слышит нелегкий разговор комиссара с командиром, бывшим царским офицером.
4: Вы можете ответить мне прямо, как вы относитесь к советской власти?
5: Пока спокойно.
4: Но вы пришли ей служить?
5: Меня мобилизовали насильно. И чуть ли не под конвоем привезли на фронт.
4: Вчера в бою вы показали себя отлично.
5: Профессионально.
4: Сперва холодное недоверие людей по принуждению, вовлеченных в чужое ненавистное дело, не так ли?
5: Вы проницательны.
4: Но под первыми выстрелами все изменилось. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, блестяще и невозмутимо.
5: Благодарю вас.
4: Ну, а потом он уже, конечно, не свободен. Его связывает с комиссаром, с красным флагом на мачте. Гордость победителя. Самолюбивое сознание своей нужности. Той абсолютной власти, которой именно его, офицера, облекают в минуту опасности.
5: Вы... взяли на себя очень тяжелую обязанность просвещать взрослых. Мне тоже приходилось просвещать новобранцев. Мне жаль вас и себя, и членов моей семьи, расстрелянной вами где-то с милой небрежностью. Стоит ли внимания человек, когда речь идет о человечестве? Я могу считать себя свободным?
4: Я очень рада, что вы говорили прямо и честно.
3: Я видел. Вижу жизнь не такой простой и легкой. Невозможное есть невозможное. Невозможное есть невозможное. Подлость есть подлость. Ложь.

0: Матросский полк требует...
1: Просит.
0: Ну, скажем, желает.
1: Да.
0: Прощальный бал по случаю ухода десанта на сухопутье.
1: Боцман, прощальный бал.
0: Спасибо.
2: Открыть доступ прощающимся родственникам.
3: Есть открыть доступ прощающимся родственникам. Дневальный.
4: Нет.
3: Выполняйте.
4: Есть.

двинулись первые пары. В лирической волне вальса, воинственного и печального.

Женщины любили этих людей. У многих из них были дети. Прощальный бал. Сколько их было в те годы?

моя молодость. Война кажется мне прелестной порой. Я был молод, наивен, чист. И надо вновь пережить неповторимые дни. Юг, пьяное родное Черное море, перелюбить женщин, которых любили, вновь бросаться в огонь, идти в горы, тонуть, выплывать, мерзнуть, гореть, доходить до истощения, но идти вперед. Коммунизм, казалось, где-то близко-близко. О, моя родная, юная гражданская война, вернуть то, чем жил, жив буду жить.

0: письменному столу стремительно подходит Всеволод. Он в походной морской форме. Взял из стола и уложил в кобуру револьвер.
1: Пишите о хрустале, о нежности, о ненависти, о любви и прочем. Но при этом надо всегда держать в исправности хороший револьвер и хорошо знать тот приписной пункт, куда следует явиться в случае необходимости. Это полезно и необходимо. Вот так погаснет свет, когда начнется война. И упадут первые бомбы. И я прошу вас, мои товарищи, в этом зале и вне его, помнить об этом и быть солдатами, какими были Лариса Рейснер, Дмитрий Фурманов,

0: 8 сентября разорвались первые снаряды в Ленинграде. 20 сентября Нева, ее левый берег в устье реки Тосна, в руках у фашистов. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Он стучит метроном войны, метроном осады. Его стук все нарастает, как стук встревоженного и взволнованного сердца. Положение у нас отчаянное. Командиры и политработники кораблей в Кронштадте потихоньку выходят на прибрежную косу упражняться в стрельбе из пистолета на случай уличных боев в Ленинграде. Да, на случай уличных боев на Литейном, на Мойке, страшно вымолвить на Невском проспекте. Фашисты оскорбительно близко от Ленинграда. Что ж, портрет Гитлера над публичной библиотекой на углу Невского и Садовой? Нет, не было и не будет. Что дало силы пережить? Что пережили? Спрашиваю вас, ленинградские воины и вдовы ленинградские, 17-летние юнги, дравшиеся с фашистами на Неве, живых спрашиваю, и погибших, ошибавшихся и побеждавших, тонувших трижды и трижды выплывавших, всех спрашиваю, кому на роду было написано жить, верить, действовать, как жило, верило, действовало наше поколение. Ведь побеждает тот, кто верит. Да, с нерушимой уверенностью и надеждой на десятилетия вперед говорю. За многих своих и ваших друзей говорю. За тех, кто же сами не скажут по обстоятельствам от них независящим.
1: Дорогая Соня, иду по родному городу и чувствую, как свою душу, его израненное тело. Осколки стекла скрипят под ногами. Час назад фашистский бронепоезд близко вплотную подошел к городу и открыл беглый огонь. Трупы детей, их кровь. Завтра еду к роте юнгов. Дерутся, как черти, за каждый клочок земли. Вернусь, напишу.
2: Перелечу через фронт. Всеволод, я не хочу. Я не смогу жить без тебя.
1: Не вернусь. Позаботься о сыне.
2: Требуя от судьбы твоей жизни, значит, ты будешь живой.
1: Прощай, бесконечно дорогая. Дружочек мой. Жена.
2: Будешь живой. Будешь. Будешь.

0: Читайте.
1: Господин фельдмаршал имеет честь пригласить вас на банкет по случаю занятия Петербурга вооруженными силами Германии. Банкет состоится в отеле «Астория» в 21 час по среднеевропейскому времени в банкетном зале на третьем этаже. Ваш стол 12, кресло 142.
2: Хайль Гитлер!
3: Хайль!

Ленинградцы, друзья мои, соратники мои, родные мои, час назад Гитлер отдал приказ сравнять Кронштадт с водой, а Ленинград с землей. Наш Ленинград, наш, наш. И час назад я, солдат 14-го года, матрос 18-го, провожал с кораблей на сухопутье под стены Ленинграда сынов своих матросов 41-го года. И час назад боец отряда противовоздушной обороны, композитор Дмитрий Шостакович, закончил свою ленинградскую симфонию и снова заступил на вахту. Наш Ленинград, наш, наш, вы слышите гром орудий, вы слышите гремит, как дух Ленинграда, партийный гимн «Интернационал». Иди, иди! Иди и бейся, молодежь Ленинграда! Бейся, как никогда! Еще никто не бился! Наш Ленинград! Наш Ленинград!

0: Я Ольга, поэтесса. Родилась 10 годами позже Всеволода, но все равно это одно поколение. И в 41-м мы встретились в Ленинграде, в осаде. Мы были льдиной, плывущей в океане. Нас, обоих, слушал Ленинград. Его радиоречи — мои стихи. Был день как день. Ко мне пришла подруга. Не плача рассказала, что вчера единственного схоронила друга, и мы молчали с нею до утра. Какие ж я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день, в один платок закутались вдвоем, и тихо-тихо стало в Ленинграде. Один, стуча, трудился метроном. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам. Такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам.
1: К поэтессе подходит генерал. Это Егор Сысоев. Пожимает, целует ей руку и долго смотрит вслед.
2: Я вот сильно помоложе был. Как подумаю, сколько женщин красивых на свете. Даже тоска брала. Эх, Сысоев, Сысоев, спешенный лейб-драгун, и не стыдно тебе? А чего стыдиться-то, солдат и душа солдатская? Эх, как увидел меня любезный друг Воля в германскую, так и идет с ним солдат Сысоев из войны в войну. Германская, гражданская, манжурская, испанская, финляндская, отечественная. На одно поколение немного ли?

0: Ах, война, война. Вы лучше меня знаете, Петербург. Что это там, левее?
1: Купол Исаакиевского собора расположен на Мариинской площади в 2 шагах от нашей с вами гостиницы «Астория».
0: Ваш стол 12.
1: Кресло 142. А вот памятника императору Николаю Первому не вижу. Диктатор, только он спасет Россию, господин генерал. Всех в кулак, в железный кулак.
0: Я надеюсь, фюрер найдет подходящего для России или для того, что останется от ее пространств, гауляйтера. А вы будете бургомистром Петербурга, если к тому времени мы не сравняем его с землей.
1: Всех в железный кулак и полюбят. Трепеща полюбят.
0: Трепеща. Это существенно.
1: Они полюбят к ногтю пол России на виселицу, чтоб спасти остальную.
0: На вашу очень, очень красивую мечту не хватит леса даже в России. Но списки уже составлены, они довольно обширны, и для человека с вашим темпераментом найдется много работы. Хайль Гитлер!
2: Хайль!
0: Огонь!

0: Телеграф! Телеграф, восьмой! Телеграф, восьмой! Восьмой, телеграф! Телеграф, пароль Тритон, срочно! От Всеволода, пишите! Пишите! Банкет, назначенный германским командованием гостиницы «Астория», из которой, между прочим, в забитых передаются эти строки, придется отменить!
1: Оля! Всеволод! Любезный друг! Очнись, боец! Салют, комарада!
0: Егор, никуда от меня не уходи, слышишь? Никуда не уходи, в испанскую его звали. Дон Базе, никуда от меня не уходи, слышишь?
2: Уйди, женщина!
0: Я сам хочу себя лечить. Я знаю, как собака. Мне нужно только травки пожевать. Все прошлое, лишнее, глупое, второстепенное сгинет, забудется. Вши забылись. А что останется? И останутся, как в сказке, как манящие огни, времечко. Времечко от царя свободные, от чинопочитания свободные. От собственности свободные, от лжи свободные. Времечко.

Где ты? Всеволод маленький. Здесь я. Воля. Я. Я. Какое странное слово. Я. Мама, ты...

0: А скиталец морей, он с вами?
1: Валя.
0: Лариса. Чем бы была моя жизнь без тебя, Лариса? Лариса.
2: Лариса!
3: Всеволод! Всеволод, братишка! Всеволод! Братишка, что с тобой?
2: Где твои руки?
3: Здесь.
2: Где твои руки?
3: Здесь.
2: Лариса. Лариса, ты?
3: Да.
2: Умрешь в сопняке. Замучают белые. А луна низкая, розовая, кому светить будет, Лариса?

0: Это уже не забытье, не бред в блокадном Ленинграде. Нет, это снова воспоминание о той далекой, о гражданской. Всеволод с матросами рвется на помощь к своим. Ночь, снег, тьма и засада белых.
1: На станции задержали ваш скрот.
2: Матрос? Распутать башлык?
3: Офицеры?
4: А ты товарищей ждал? Офицеров что? Вешать надо, рокло.
2: Кто позволил, ротмистр?
4: Высшая справедливость.
2: Не разрешаю.
1: Взять!

изба. Белые в селе вот-вот нагрянут, а за печью старая женщина, мать скитальца, хлопочет возле Ларисы, мечущейся в тифу.

0: Что же мне делать с тобой, родненькая моя? И бежать тебе нельзя. И не бежать тебе нельзя. Вся горишь, красавица ты моя.
1: Сюда. Обыскать. О! Прятал наган в раскрой.
2: Налево, господин полковник.
3: Пошли.
2: Ведите.
4: Господин полковник. Пошли. Господин полковник. Юнкер Павловского военучилища. Представляюсь по случаю возвращения в русскую армию.
5: Не может быть.
2: Это трюк.
5: Павлон?
4: Так точно, господин полковник, Павлон.
5: Господа, я сам воспитанник Павловского. Я сам Павлон. Ну-с, быстро, при всех нас, три вида рапортов развязать. Вот вам винтовка. Не знаете? Вы не Павлон. Первый. Рапорт юнкера, караульного начальника, лицу, поверяющему караул, когда караул вызван в ружье.
4: На кра. Ху! Ваше высокоблагородие, в переднем карауле его императорского величества при лагере Павловского военно-училища на посту состоит портупей юнкер 1, юнкеров 3. До настоящего времени на посту и на карауле никаких происшествий не случилось.
5: Павлон! Павлон! Павлону ура!
6: Ура!
5: Ура! Ура! Свободны!
4: Господа!
7: Господа, это же мой мальчик. Герой русско-германский, кавалер Георгиевский.
4: Господин офицер.
7: Боже мой.
5: Почему бушлат, без козырька?
7: Это маскарад, откуда?
4: Ну, господа, как бы я к вам пробрался? Два раза попадался. В своем имении чуть не убили. О, наган, трофей, пришлось с товарищами посчитаться.
2: Господа, дайте храброму Павлону спирта. Не оставьте внимания.
4: Спасибо. Спасибо, господин полковник. Спасибо.
7: Прошу,
4: спасибо.
7: Прошу.
4: Спасибо. Прошу. Спасибо.
7: А помнишь, гимназист, ты тогда пожалел скотину, подлую сволочь, и не на брустрова, на месте в упор, всех в упор, пол России на виселицу, чтоб спасти остальную.
5: Бабушка, кто это у тебя тут лежит?
0: Внучка. Внучка, господа военные, тифом тронутая. Не подходить близко.
7: Сколько бы их ни видел, все на одно лицо. То Сысоева, гнусно-дьявольски злобное животное тупое.
4: Господа, прекратите вашу светскую болтовню. Взгляните, это же красота. Настоящая красота, Павлов, взгляните.
5: Да, Буше,
4: грез.
5: Мурильо.
8: Нет, господа, нет. Это скорее наш Боровиковский, 18 век. Я такую уголовку видел в Зимнем, на портрете. Был прием в честь георгиевских кавалеров, и сам, милостью Божией, Николай II.
4: Николай II? Хлюпик, ничтожество, падло! Россию подложил его величество хаму, как царицу Распутину Гришке. Отрекся, сволочь, от престола, как командование эскадроном сдал.
8: Ну как же вы так о помазаннике божьем
4: не душе, а? Так фрагонар. Вы взгляните на эту вздымающуюся грудь, на эти чувственные ланиты. Она, господа, вся в любовной истоме.
8: Господа, я предлагаю со мной за встречу, господа.
4: И знаете, что я вам скажу? Поручик, Николай Первый, а не Второй. Первый, а не Второй, вскочил на коня, и завтра я или мертв, или император. И на Сенатскую площадь, и картечью 5 подлецов вздернул, и 30 лет по струнке. Лермонтова к ногтю, Пушкина к ногтю, и очаровательно, и в сортир.
5: Нет!
4: В сортир!
5: Нет! Без крови надоело. Хотелось бы, как в Англии, гуманно, палата общин. Вот если бы большевики не разогнали учредительное собрание.
4: А я бы разогнал его первым и нагайкой. А вас, штабс-капитан, с гуманностью вашей вонючей, к чертовой матери в сортир, чтоб задохнулись в солдатском дерьме. Диктатор! Только он спасет Россию. Калигула, Наполеон, Иван Грозный, выскочка, мошенник, маньяк, неважно, всех, всех в кулак, в один железный кулак. И полюбят, трепеща полюбят. Они полюбят к ногтю. Буше, Фрагонар, раз так вашу. Вот! Баба вам нужна.
7: А что? Обстановка. Сзади красные, спереди неизвестные.
5: Перестаньте, ротмистр.
7: Да не ломайтесь, девочка действительно хороша.
5: А не более 20.
3: Во всяком бы случае, я бы мог оказать ей внимание.
5: Господа, господа,
7: очарование.
5: Господа, это что, шутки?
7: Нет, это не шутки. А, господа, как, шутки-то или не шутки? Потом не мы, так другие, так лучше мы, чем красные, не так ли?
2: А ну, старуха, прочь.
4: Маша, похлопочи-ка соломки, поспать быстрее, быстрее.
3: Бабушка, нельзя ли побыстрее?
0: Ну, сейчас, бабушка. Да сейчас, господа военные.
4: Давай, давай, давай, скорее соломки.
7: Раз драгуна под шашку над окопом поставил, держал пари, убьет или нет, в теплушку однажды влез к солдатне. Игра, игра, понимаете, игра, и тут игра. За любовь сыпняк или проскочит очарование.
5: Господа, ну вы же офицеры русской армии.
2: Как вы думаете, сыпняк наверняка?
3: А если нет, и странной близостью закованный, смотрю на темную.
5: Ну отойдите, валь. Говорю, отойдите.
3: Тихо.
2: Отойдите. Вы можете, господа, пить спирт в темноте?
3: Господа, пылает.
2: А гашу свет.
3: Угодно жребий, луз прямая ности, с утра по первой ночи на целом.
2: Господин офицер,
3: не пейте сырой воды.
2: Ну, по местам.
4: Стоять!
2: Павлон, что с вами?
4: Руки!
3: Обиделся. Ему забыли жребий, он обиделся.
4: Руки!
5: Ты.
4: Ты. И ты. Кто еще хочет попробовать комиссарского тела?
7: Все. Это ты или твоя копия?
2: Это я.
7: А это мы. Господа офицеры, позвольте с вами поиметь знакомство.
4: А ну, вываливайся по одному и не подавая голосу.
7: Не подавая голос, а за самый нежный звук высшая революционная мера наказания.
4: У вас плохое сторожевое охранение, ваше благородие. Стой!
0: Стой! Стой! Стой! Хватит! Не пущу!
7: Ой, маманя! Но опять вы меня дискредитируете. Ну, есть у вас, маманя, революционная совесть, или ее у вас нет?
0: Есть! Только не пущу!
7: Ну, одна вы, мать, на всю Россию, или вы не одна?
0: Не одна! Но я не пущу!
7: Ну, все же ждут, и вы ждите. А не врачусь, так могилку мою отыщите, помолчим вместе. Только я вернусь, маманя. Я обязательно вернусь, потому что знаю я одно петушиное слово. Заколдованный я, маманя, вашей революционной любовью.

0: Немецкий генерал от инфантерии с переводчиком доставлен на командный пункт наших войск. Генерал Сысоев принимает парламентеров. Военный корреспондент Всеволод рядом с генералом.
1: Переводчик генерал от инфантерии уполномоченного говорить от имени германского вермахта.
2: Русский.
1: Русский. Генерал от инфантерии просит узнать, с кем он имеет честь.
2: Русский. Ну что ж, своего на чужбине всегда повстречать дорого. А... Держите крепче флаг-то, ваше превосходительство. Куда же вы тогда удрали-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Егор, вой!
2: Воля, тихо, тихо. Что нужно господину генералу от инфантерии? Переведи, если из русского гвардейца переквалифицировался в немецкий толмачи.
4: Я сам говорю по-русски.
2: Совсем шикарно.
4: Я буду говорить совершенно секретно. 30 апреля в 15 часов 50 минут Гитлер покончил самоубийством. Фюрера нет.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Он сказал нам: я не хочу, чтобы враги выставили мой труп в паноптикуме. Попрощался с нами и принял яд. Цианистый калий, он пахнул горьким миндалем. Приняв яд, фюрер приказал выстрелить в него из пистолета. Это было сделано, но пуля попала в труп отравившейся Евы Браун.
2: Где труп Гитлера?
4: По его завещанию облит бензином и сожжен.
2: Кто был свидетелем?
4: Геббельс, Борман, Крепс. Трупы фюрера и Евы Браун были завернуты в ковер и вынесены во двор имперской канцелярии. Я сам видел торчащие из ковра его ноги в ботинках, которые он всегда носил. Вспыхнул огромный жуткий костер. Ураганный обстрел вашей артиллерии не позволил отдать даже минимальные почести. Не нашлось даже государственного флага, чтобы прикрыть его останки.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
4: Я уполномочен говорить о перемирии. Что нас ждет?
2: Насколько мне известно, полная и безоговорочная капитуляция.
4: Без кого? Нет!
2: Мне добавить больше нечего.
5: Отвести на командный пункт генерала Чуйкова.
6: Есть. Прошу.
1: А мне куда?
5: Не под шашку же,
2: ваше превосходительство.
5: Вот так думаешь? Ну, гад, придет твой час, живого съем. А час пришел и...
2: Иди с глаз долой, пока не повесили.
1: Вы великодушны.
2: Служу Советскому Союзу.

0: Победа.
1: Всеволод.
0: Егор.
1: Воля. Ну что же, кончилась война, ребята.
0: Вроде бы.
1: Странно.
0: Странно.
1: У тебя их сколько было?
0: У меня 5. А у тебя?
1: У меня 6. Ведь не будь того, ради чего и во имя чего жило, верило, действовало наше поколение, не удержался бы Ленинград. Как Париж не удержался, Вена, Варшава, Белград, Амстердам, Европа. Вкус победы солоновато горький, как кровь, как слезы. Думаете, генералы не плачут? Плохой я генерал. Не люблю войны, ну ее пакость. Воля, ты это не записывал?
0: Да ну что ты, что ты, что ты?
1: Думали ли мы тогда в Ленинграде?
0: Думали.
1: Думали ли в гражданскую, когда живыми выплывали из воды?
0: Думали.

0: Эх, я вот все думаю, Егор, что такое хорошо. Раньше я как по уставу знал: служить хорошо, Богу молиться хорошо. Все было ясно, понятно. И быть матросом было хорошо, как говорится: в брюхе пусто, форс не теряй, в зубах ковыряй, пусть все люди думают, что мясо кушал. А вот теперь... Вот что теперь хорошо?
1: Хорошо? Это когда всем будет хорошо.
0: Это каким всем?
1: Ну, потом, через несколько... Вот поэтому-то всех людей с места и тронули.
0: Всем будет, все будет, как в Святом Писании. Эх, хотел бы я хоть раз посмотреть не на будет, а на есть. А то все о будущем говорят. Ну ладно, допускаю, всем будет хорошо. Это что ж значит? И тем, которых убьют?
1: Тем, которых убьют, будет вечная память.
0: Вот спасибо, утешил.
1: Ну ты дурак. Это совсем не смешно. Тех, кого убьют, хоть первый раз по-человечески убьют. А ты ведь как потроха, как убойно, ни почем, по 2 копейки шли. Я вот... Малой был, все у бати спрашивал. Я говорю: тятя, а из чего человек сделан? Он говорит: есть, Егор, такое объяснение. Человек сделан из земли. Волоса из травы. Жилы из кореньев. Глаза от солнца, мысль от ветра. Так-то, любезный друг.
0: О, пополнение прибыло.

0: Публичка!
1: Это что же это мы имеем?
2: Ничего особенного. Подкрепление.
3: Табор, балаган, шабаш ведьм, все что угодно, но только нерегулярная воинская часть.
2: Что поделаешь, работать надо с теми, кто есть, а не с теми, кого воображаешь.
4: Вот, навербовал красавцев, варфоломейские ночки делать. Костя...

0: А что, офицер супругою где поймали?
1: Ты поздоровкайся с комиссаром.
0: Привет, братва!
2: Что, генерал, ломаешь на нас, поливаешь?
3: Что? В гроб захотели!
4: Я тебе плюну с нагана! Ноги сзаду выдерну!
5: А ну, на кого хвост поднимаешь?
0: Братва, старый режим вертают, дожили!
5: Ну ты, осколок, тихо! Теперь че ваша лавочка кончилась? Новая служба начинается. А то по лишней дырке сделаем.
3: Что?
5: Отросы! Говори один.
0: Давай.
2: Мы тебя на Бога не берем. Мы тебе говорим, брось замашку! Мы голые боссы, не в коже ходят! А, не воруй, я боже!
0: Хорошо. У нас вся жизнь искалеченная. Сравни действительно ты и мы. Казарма и тюрьма нас поломали. Нас зататуировали на кораблях. А вы нам сознательную кашку хотите дать? Чего вы ищете у нас, дамочка, когда мы хотим по-своему прожить век? И пулю получить для спокойствия. По два раза сифилисом болели.
6: У нас вот на революцию царские офицеры работают. В Красной армии 22 тысячи офицеров.
5: 22 тысячи предателей!
6: Если да. Такие, с завтрашнего дня возьмите их всех на строевую, пусть поучатся.
5: У него мы!
2: Читай. Приказ военно-полевого суда. Живо.
6: Именем пролетарской революции военно-полевой трибунал в составе комиссара полка и назначенных лиц...
0: Измена ко мне!
6: Постановляет за неповиновение командиру и комиссару полка подвергнуть аресту. Взять.
0: Там пустая бумажка.
4: Пустая бумажка. Там
5: не написано, как сказано.
3: Там ничего написано. Там ничего написано.
0: Петрос, да здравствует мировая революция.
3: Стой, стой.
0: Куда? На бой пойдем.
3: Давай. Чего?
5: А ну! Кто еще не хочет выполнять приказы Красной армии? Кто? Тот может сдавать оружие и катиться.
7: Ну разве так можно?
4: Конечно.
6: Поздравляю вас с прибытием военно-морской полк регулярной Красной армии.
5: Плохо. Повторить. Первый здравствуйте в регулярной Красной армии.
8: Здравствуйте.
5: Вот так.

0: Милый мой, нежнейший поэт, пишете ли вы стихи? Нет ничего выше этого дела. За одну вашу строчку людям отпускается целый злой пропащий год. Ваше искусство — это смысл, это содержание всего. А вы светлая душа всех, кто жил неправильно, кто захлебывался грязью, кто умирал от горя. Только не замолчите, не умрите заживо. Что там? Пел и вдруг?
1: Устал.
0: А я письмо пишу в Питер. Авось дойдет когда-нибудь.
1: Кому?
0: Ахматовой.
1: Кому?
0: Ахматовой.
1: Вы? Ахматовой.
0: А вам знакомо это имя?
1: Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Да, она бывала у нас в доме, но это не важно. Слушайте, комиссар, да кто вам дал право писать Ахматовой? И зачем вам ей писать, вам в этой кожанке с револьвером, вам, над которой хотели надругаться дворяне в русской офицерской форме?
0: А вы? Кто вы такой, что в этой грязи и крови помните Ахматову? Я давно подозреваю, не течет ли в вас голубая кровь?
1: Моя давно стала красной. Да, я дворянин, навечно порвавший со своим классом.
0: Как вы меня огорчили.
1: Тем, что дворянин?
0: Что лгали.
1: Стыдно было за свой класс.
0: А мне за вас стыдно. Горжусь дворянами, ушедшими в революцию. И революция гордится ими. Да, комиссар Волжской военной флотилии в этой грязи и крови преклоняется перед стихами Ахматовой. Обыкновенное чудо революции. И вы чудо, и я. И если мы с вами, два чуда, родились не в крестьянской избе, не в петербургском подвале, и все-таки мы здесь, только здесь, именно здесь, стало быть, она чего-то стоит, не так ли?
1: Кто?
0: Революция.
2: Будете или как?
3: Да нет, топить будем.
2: А,
3: да они-то ладно, а ты-то офицер. За что?
4: За родину.
3: Родина. Родина-то где хорошо.
4: И там, где плохо, тоже родина.
5: Еда наша была голодная. Одежа наша была голая. Обувка наша была босая. Оплата нам за все будет пуля в сердце. И пускай это каждый товарищ запомнит, да и выбирает себе дорожку.
1: Как? Будем умирать? Тихо?
0: Нет. Тебя повели, избивают. Не сгибайся. Не можешь пошевелиться, уже связан, положен, заткнут рот, выплюнь кляп в лицо палачу. Гибнешь, топор падает на шею, и последнюю мысль отдай революции. Помни, и смерть бывает партийной работой.
1: Вся моя жизнь передо мной. Вся моя жизнь со всем уродством пяти войн. Со всеми победами, ушибами. Трудное, мучительное. Я перед вами на исповеди. Я не откладывал денег, не заводил хозяйство. Я просто жил, писал, искал и шел под градом ударов. Но спросите меня, перед смертью не лгут. Не променяю. Ни на какую другую никогда. И знаете почему? Я верю.
6: Даже умирая?
5: Даже.
1: Даже.
7: Итак, ваша лебединая песня, Павлон. А вот вас мобилизовали насильно?
4: Я уже отвечал. Я пошел добровольно.
7: Ну что же, товарищи и господа, молитесь.
8: Некому.
9: А крестик на шее болтается. Почему?
8: Так, на счастье от мамы.
5: Сочувствую. Невеселая эта работенка своих на тот свет отправлять. Не грусти, я и на том свете тебя найду.
10: Делай, шкура.
9: Ведите.
10: Пошли.
5: Матросский полк, слушай мою команду. К месту казни шагом марш.

0: Есть в этом зале красногвардейцы, красноармейцы? Есть солдаты, матросы, офицеры, генералы, адмиралы Великой Отечественной?
1: Ветераны Великой Отечественной.
0: Есть в этом зале их дети?
1: И дети, отцы у которых не вернулись с войны.
0: Есть в этом зале их жены?
1: И жены мужья, которых вернулись с фронта.
0: Есть в этом зале матери, отцы, сестры, братья, любимые. Матери, отцы, сестры, братья, любимые. Солдат, матросов, летчиков, артиллеристов.

шагают в марше герои спектакля. Живые и мертвые, воскресшие и бессмертные. И вновь в рядах военных моряков гражданской Лариса, скиталец морей, Всеволод маленький. И вместе с Егором Сысоевым Всеволод как бы принимает парад своих героев.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Сцена представляет полукруглую комнату в замке графа Альмавивы. В центре сцены большое кресло. Фигаро аршином меряет пол, Сюзанна перед зеркалом прикладывает к волосам веточку флёр-д'оранжа, именуемую шапочкой невесты.
1: Смотри, Фигаро, вот моя шапочка. Так, по-твоему, лучше?
2: Несравненно, душенька, как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты.
1: А что ты здесь делаешь, дружок?
2: Сюзанна, я смотрю, поместится ли здесь великолепная кровать, которую нам дарит его сиятельство.
1: Что здесь? В этой комнате?
2: Сюзанна! Комнату предоставляют нам.
1: Нет, я не согласна.
2: Почему?
1: Ну, она мне не нравится.
2: Нет, ну, причину скажи мне.
1: А если я не хочу говорить? Доказывать, что у меня есть на то причины, значит допустить, что мне может и не быть их вовсе. Ты послушный раб моих желаний.
2: Да, но это прекрасная комната, Сюзанна. Она находится как раз между покоями графа и графини. Как-нибудь ночью графиня почувствует себя дурно. Позвонит из той комнаты, раз-два готова, стоишь перед ней. Понадобится что-нибудь графу, пусть только позвонит. Оп-ля, в три прыжка, и я уже у него.
1: О, прекрасно. Ну вот как-нибудь однажды утром граф позвонит и ушлет тебя куда-нибудь надолго по важному делу. Раз-два, и он уже около моих дверей. А потом оп-ля, три прыжка.
2: Что? Вы хотите этим сказать?
1: А то, что графу Альмавиве надоело волочиться за окрестными красотками, и он намерен вернуться в замок, но только не к своей жене. Он имеет виды на твою. И вот он рассчитывает, что для его целей эта комната может оказаться не бесполезной. Об этом верный Базиль твердит мне каждый день за уроком.
2: Базиль?
1: А ты что ж думал, чудак? Мне дают приданое за твои заслуги.
2: Но я имел право на это рассчитывать.
1: Нет. Ты пойми, граф только потому дает мне приданое, что хочет тайно провести со мной наедине четверть часика по старинному праву сеньора, праву первой ночи.
2: Но граф право отменил.
1: Отменил, а потом пожалел. А сегодня он хочет восстановить это право с твоей невестой. Нравится тебе это?
2: Нет.

0: Сюзанна, у меня голова идет кругом от такой неожиданности. Мой несчастный лоб. Если бы удалось перехитрить этого великого обманщика, приготовить ему ловушку, а деньги его прибрать к рукам.
1: Интрига и деньги, твоя стихия.
0: Задумать это еще не штука. Надо уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха.
1: Графиня проснулась. Она меня просила в день свадьбы прийти к ней первой.
0: А за этим кроется что-нибудь?
1: Она говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Прощай, мой маленький Фигаро. Подумай хорошенько о нашем деле.
0: Подожди. Поцелуй меня.
1: Нет.
0: Сюзанна, ну поцелуй меня.
1: Нет.
0: Тогда меня сразу осенит.
1: Чтобы я сегодня целовала моего возлюбленного. А что мне завтра скажет мой муж?
0: Ты представить себе не можешь, как я тебя люблю, Сюзанна.
1: Ну, когда вы перестанете, несносный, твердить мне об этом с утра до вечера?
0: Как только я получу возможность доказывать вам это. С вечера и до утра.
1: Вот вам ваш поцелуй.

0: Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф, вам, оказывается, палец в рот не клади. Я-то терялся в догадках. Почему он не успел меня назначить домоправителем, как уже определяет на место курьера и берет с собой в посольство в Лондон? Стало быть, ваше сиятельство, я курьер, а Сюзанна – штатная дама сердца. Я поскочу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дрожайшей половине. Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего. Ну что же, трогательное единение, трогательное. Только ваше сиятельство, много берете на себя. Много. Чересчур. Право. Чересчур. Ну-с, господин Фигаро, сегодня будьте начеку. Прежде всего постарайтесь приблизить час вашей свадьбы. Устраните Марселину, которая влюблена в вас как кошка. Деньги, подарки припрячьте. Сластолюбивого графа обведите вокруг пальца. И... А вот... И толстяк доктор.
1: О!
0: Доброго здоровья, любезный доктор. Уж не на нашу ли Сюзанной свадьбу вы изволили прибыть сюда, в замок?
2: Ну что вы, милейший, вовсе нет.
0: С вашей стороны это было бы так великодушно.
2: Разумеется, и притом весьма глупо.
0: Вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь.
2: В замке, это смешно.
0: И вот только вас, доктор, не хватало. Марселина! Марселина, вы что же, намерены со мной судиться? Пусть нет любви.
3: Зачем же ненавидеть?
2: Этот тип остался верен себе. Если с него не сдерут шкуру заживо, я вам предсказываю, Марселина, что умрет он в шкуре отчаянного нахала.
4: Наконец-то! Вы здесь, вечный доктор. И, как всегда, до того степенный и медлительный, что можно умереть, прежде чем дождешься от вас помощи. Словом, как в былые времена, когда люди успевали пожениться, несмотря на все принятые вами меры предосторожности.
2: А вы все такая же, ехидная и язвительная. Вы скажите мне лучше, кому здесь до меня нужда? Кто меня вызвал из Севильи? Может статься вероломная графиня Розина? Дай-то, Господи, занемогла.
4: А она тоскует.
2: Почему?
4: Граф забыл ее.
2: Ага, провидение мстит за меня. А не случилось ли чего с графом?
4: Нет, граф выдает сегодня Сюзанну за Фигаро и осыпает последнего по случаю этого бракосочетания.
2: Каково я сделалась необходимым по милости его сиятельства?
4: Ну, не совсем так. Каково и понадобилось его сиятельству, чтобы позабавиться втихомолку с молодой женой.
2: Господина Фигаро. Мерзавец! С ним подобного рода сделка возможна.
4: А вот Базиль утверждает, что нет.
2: Как? Базиль? Этот проходимец тоже здесь? Да это же настоящий вертеп. Он что тут делает?
4: Гадости. Ну, всякие гадости, на которые он только способен. Но самое гадкое в нем, на мой взгляд, это страсть. Несносная страсть, которую он с давних пор питает ко мне.
2: На вашем месте, Марселина, я бы 20 раз сумел избавиться от его домогательств.
4: Каким образом?
2: Выходите вы за него замуж.
4: О, какой злой и пошлый насмешник. Почему бы вам не избавиться подобным образом от моих домогательств, а? Где ваши все обещания?
2: Марселина.
4: Вы же мне клялись! Как же вы могли забыть нашего маленького Эммануэля? Это плод забытой любви, который должен был связать нас брачными узами.
2: Марселина.
4: Арсенина!
2: Неужели вы думаете, что из-за этого я прибыл сюда из Севильи, чтобы вновь выслушать весь этот ваш бред? Новый приступ брачной лихорадки.
4: Ну хорошо, все, не будем больше говорить об этом. Если ничто не в состоянии привести вас к единственному справедливому решению жениться на мне, то, по крайней мере, помогите мне выйти замуж за другого.
2: Вот это с удовольствием. Только скажите мне, кто этот смертный, забытый Богом и женщинами?
4: Ну, кто же это, если не весельчак, не красавчик, не сердцеед? Фигаро!
2: Как? Этот мошенник? А как же его Сюзон?
4: Она не получит. Эта хитрая девчонка не получит его, если только вы согласитесь помочь мне и заставите Фигаро выполнить свои брачные обязательства в отношении меня.
2: Это в самый-то день его свадьбы?
4: Боже мой, свадьбу можно расстроить и во время венчания. Ах, доктор, если бы я только не боялась открыть вам одну маленькую женскую тайну.
2: Открывайте, Марселина, открывайте, какие могут быть у женщин тайны от врача.
4: О, доктор, вы знаете, от вас у меня нет никаких тайн. Мы девушки.
2: Что?
4: Я говорю, мы девушки пылки, но застенчивы. И какие бы чары не влекли нас к наслаждению, всегда, даже самая легкомысленная, девушка слышит свой внутренний голос, который шепчет ей: «Будь прекрасна, если можешь, скромна, если хочешь, но добрая молва должна сопутствовать тебе непременно». И коль скоро всякая женщина осознает необходимость доброй молвы о себе, давайте припугнем Сюзанну, чтобы расскажем всему свету, какие граф делает ей предложение.
2: А к чему это поведет?
4: Она откажет наотрез графу, а тот в отместку за это поможет мне расстроить их женитьбу, и моя свадьба таким образом устроится.
2: Черт возьми, а ведь это же блестящая мысль — выдать мою старую домоправительницу за этого негодяя, участвовавшего когда-то в похищении моей невесты, теперешней графини Розины.
4: И строящего все свое счастье на крушении моих надежд.
2: Истощившего у меня когда-то 100 IQ, которых мне до сих пор жаль.
4: Боже мой, какое блаженство!
2: Наказать мерзавца!
4: Стать его женой!
2: Наказать мерзавца!
4: Стать его женой! Стать его женой! Чьей? Уж не моего ли Фигаро? Ну, а почему бы и нет? Ведь вот вы же выходите за него замуж.
2: Когда женщина сердится, здравого смысла ее речи не ищи. Мы здесь толкуем, прелестная Сюзон, что вы составите счастье вашего мужа.
4: Уж не говоря о его сиятельстве, о нем мы умолчим.
5: Благодарю вас, сударыня. От вас всегда услышу что-нибудь колкое.
4: Не стоит благодарности. А потом, где же тут колкость? Разве эта несправедливость не требует, чтобы щедрый сеньор тоже вкусил той радости, которую он дарит своим людям?
5: Но, к счастью, сударыня, ваш ревнивый нрав столь же хорошо известен, сколь сомнительны ваши права на Фигаро.
4: Они могли бы быть неотъемлемыми. Пойди я вашим, сударыня, путем.
5: Сударыня, это путь всякой неглупой женщины.
4: Ангелочек, невинно, как старый судья.
2: Прощайте, очаровательная невеста нашего Фигаро.
4: И тайная суженая его сиятельства.
5: Которая вас искренне уважает, сударыня.
4: Не удостоюсь ли я хоть малой степени вашей любви, сударыня?
5: В этом вы можете быть совершенно уверены, сударыня.
4: Вы такая поражительная особа.
5: Разумеется, ровно настолько, чтобы вас, сударыня, привести в отчаяние.
4: Непочтительно.
5: Ко всем старухам.
4: Ко всем старухам.
2: Возьмите меня,
4: Арселина,
5: уходим. Прощайте, сударыня. Ах, старая ведьма. Ой, ну вот, я уже и забыла, зачем пришла.
6: А Сюзон?
5: Керубино.
6: Сюзон, 2 часа я ищу случая поговорить с тобой наедине. Увы, ты выходишь замуж, а я уезжаю.
5: А каким это образом? Моя свадьба связана с удалением первого пажа его сиятельства.
6: Сюзанна, граф меня отсылает.
5: Керубино, кто-то напроказил.
6: Тихо. Вчера вечером он застал меня у твоей двоюродной сестры Фаншетты. При виде меня он пришел в ярость. Убирайтесь, говорит маленький. Сюзон, я не могу повторить в присутствии женщины то грубое слово, которое он мне сказал. Убирайтесь, говорит, чтобы завтра вас не было в замке. Если только графине моей чудной крестной матери не удастся смягчить его, все будет кончено. Я навеки буду лишен счастья видеть тебя, Сюзон.
5: Меня?
6: Да, тебя.
5: Меня.
6: Сюзон.
5: А что? Теперь уже моя очередь. А вы разве не о графине тайно вздыхаете?
6: Как она благородна и прекрасна, но как она неприступна, Сюзон.
5: Другими словами, значит, я доступна. Со мной себе можно позволить.
6: Ты отлично знаешь, Злюка, что я ничего не могу позволить себе позволить. Сюзон. Но какая ты счастливая, Сюзон. Ты можешь постоянно видеть графиню, говорить с ней. Утром ты ее одеваешь. Вечером... Раздеваешь. Булавочка за булавочкой, Аксюзон, за одно такое мгновение. А что это у тебя в руках?
5: А это лента, которая всю ночь поддерживает волосы твоей прелестной крестной.
6: Ее лента?
5: Да.
6: Душенька моя, отдай мне эту ленту, Сюзон.
5: Нет. Лента.
6: Взамен я дарю тебе романс собственного сочинения.
5: Ах ты, скверный мальчишка! Да вы что, вы воображаете, что разговариваете с Фаншеттой? Вас застают с нею. Вздыхаете вы о моей госпоже и еще любезничаете со мной, сударь.
6: Правда?
5: Правда.
6: Святая правда, Сюзон. Клянусь честью, я сам не понимаю, что со мной происходит. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение. Сердце начинает колотиться при одном виде женщины. Слова «любовь» и «страсть» приводят его в трепет и наполняют невообразимой тревогой. В конце концов, потребность сказать кому-нибудь «я вас люблю» сделалась у меня такой властной, что я повторяю эти слова один на один с самим собой, когда гуляю в парке. Обращаюсь к ним, к тебе, Сюзон, к твоей госпоже графине, к деревьям, к облакам, к ветру. Я знаю, эти мои тщетные восклицания ветер уносит вместе с облаками вдаль. Но вчера вечером, гуляя в парке, я встретил Марселину. А что смешного? Она женщина. Она девушка. Женщина, девушка. Какие-то упоительные слова, сколько в них таинственного.
5: Керубино, мне это надоело. Верните-ка мне ленту.
6: Сюзон?
5: Верните ли?
6: Как бы не так.
5: Керубина, верните.
6: Ее можно отнять у меня только вместе с моей жизнью. А если тебе этого мало, я могу еще прибавить 1000 поцелуев в придачу.
5: 1000 пощечин? Если только вы посмеете ко мне приблизиться. Керубино. Керубино.
6: Это граф. Я пропал. Сюзон.
5: Да.
6: Куда? Сюзон.
5: За кресло.
7: Сюзанна подходит к креслу и, загораживая собой Керубина, накрывает его шалью.
8: Сюзон. Взволнована?
5: Да.
8: Дрожишь. Сердечко сильно бьется. Говоришь сама с собой. Ну, я понимаю, у тебя сегодня такой день.
5: Ой, ваше сиятельство, что вам угодно от меня, понимаете? Ведь если нас с вами... застанут здесь
8: я
5: сегодня.
8: Я был бы просто в отчаянии, если бы сюда кто-нибудь вошел. Ты же знаешь, я к тебе неравнодушен. Базиль говорил тебе о моих чувствах. У меня осталась буквально 1 минута, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай.
5: Нет, я не могу вас слушать. Нет.
8: Всего одно слово. Ты знаешь, что король назначил меня послом в Лондон? Я решил взять с собой Фигаро. придумал для него отличную должность. Ну, а так как жена обязана всюду следовать за своим мужем...
5: Ваше сиятельство, если бы я могла говорить...
8: Ну, говори, ну, начинай, ну, потихоньку. Проявлять надо мной ту власть, которую будешь иметь теперь всю жизнь.
5: Да мне не надо никакой власти.
8: Что ты хотела сказать?
5: Я забыла.
8: Говори.
5: Помните, ваше сиятельство, помните, когда вы похитили невесту у доктора и женились на ней по любви, то вы ради этой любви отменили одно ужасное право. Право первой ночи.
8: Которое так огорчало невесту. Ах, Сюзон, это чудное право. Если ты сегодня в сумерках согласилась выйти ко мне в сад, чтобы потолковать со мной о нем, то за это небольшое одолжение я тебя так отблагодарил.
9: Сиятельство не у себя.
8: Чей это голос?
5: Боже мой, как я несчастна.
8: Выйди, а то войду.
5: Нет, а вы что, вы останетесь здесь?
9: Сиятельство, графиня ушел. Я сейчас посмотрю.
8: Спрятаться некуда.
5: За кресло.
8: За кресло мне как-то не очень удобно. Ах, ну, боже мой.
7: Граф прячется за кресло. Тем временем Керубина успевает, свернувшись клубком, спрятаться в кресле. Сюзанна накрывает его шалью.
9: Вы не видели его сиятельства, сударыня?
5: А почему-то я должна его видеть.
9: Будь вы благоразумнее, мой вопрос не мог бы вас удивить. Граф ищет Фигаро.
5: Ну, как вы посмели сюда войти?
9: Негодница, успокойтесь. Все будет так, как вы захотите. Только, пожалуйста, не думайте, что помехой его сиятельству. Я считаю господина Фигаро. Вот если бы не маленький Паш.
5: Керубина.
9: Диаморе. Этот херувим любви. Тот самый, который все время за вами увивается. Который еще нынче утром слонялся здесь, чтобы прошмыгнуть к вам. Так только я уйду, скажите, разве это неправда?
5: Какая ложь! А ну, ходите отсюда, злой человек!
9: Поневоле прослывешь злым, когда все замечаешь. Не вам ли посвящен этот роман, который он прячет от всех?
5: Да, он мне посвящен, ну и что?
9: Ну да, если только он не посвятил его графине. В самом деле, я слышал, что когда он ей прислуживает за столом, то он смотрит на нее таким взглядом. Черт возьми, да пусть постережется. Его сиятельство... Этот счет человек очень строгий.
5: А вы просто зловредный человек. Да как же вам не стыдно распускать сплетни и губить несчастного ребенка, который уже так в немилости у своего господина?
9: Да что, я, что ли, все это выдумал?
5: А кто об этом это все выдумал?
9: Все говорят в один голос.
10: Ах, это! Все говорят в один голос.
9: Вот тебе раз.
10: Да. Ну, бегите, Базиль, и чтобы духу Керубина здесь не было.
9: Зачем я только сюда вошел?
10: 50 пистолей, коня, марш к родителям, маленький распутник. Вчера я застал его с дочерью садовника.
9: С фаншетой?
10: Да, с фаншетой в ее комнате.
5: Куда вы, ваше сиятельство, заглянули? Тоже видно по делу.
8: Да, я вообще люблю остроумные замечания.
9: Это добрый знак, ваше сиятельство.
10: Нет, я зашел туда случайно. Случайно зашел. Стучу. Долго никто не открывает. У твоей двоюродной сестры такой растерянный вид. Мне это кажется подозрительным. Я с ней заговариваю, а сам ненароком оглядываю комнату. У них за дверью висит... О, вот точно такое покрывало. А под ним вот тоже так вот что-то вроде вешалки для платьев. Я тихонечко вот так... Приподнимаю покрывало и вижу.
9: Вот тебе раз.
7: Для пущей наглядности граф приподнимает с кресла шаль.
8: Одно другого сто.
9: Нет, это еще почище.
10: Великолепно, сударыня. Еще только-только невеста.
9: Да.
10: И уже начинаете? Хотели остаться в этой комнате, чтобы успеть принять моего пажа. Но я не потерплю, чтобы Фигаро мой друг. Ну-ка. Да, друг, которого я люблю и уважаю, стал жертвой подобного низкого обмана. Базиль! Керубина вошел вместе с вами?
11: Нет, нет.
5: Да здесь нет никакого ни обмана, ни жертвы. Когда мы с вами разговаривали, Керубина уже был здесь.
10: Ах, он уже был здесь?
5: Да.
10: Лучше б солгала. Злейший враг Керубина не пожелал бы ему сейчас такой беды.
5: Да он пришел попросить меня заступиться за него перед вами.
6: Да.
5: А когда вы вошли,
6: да,
5: он так испугался,
6: да,
5: что
6: да, да,
5: кинулся
6: да.
5: к этому креслу.
10: Адские уловки. Когда я вошел, я тотчас сел в это кресло.
6: Осмелюсь доложить, я в это время находился за креслом.
5: Он был за креслом.
10: Опять ложь. Потом я занял место за креслом.
6: А мы поменялись местами, и я уже был в кресле.
5: Мальчик был в кресле.
10: Ужом вьется маленький змееныш. Бог мой, он что, нас подслушивал?
6: Нет, я прилагал все усилия, чтобы ничего не слышать.
10: Коварная, ты не выйдешь замуж за Фигаро.
6: Ваша сестра.
10: Все, для меня это решено.
6: Я
10: не рассиживайся здесь перед целым светом.
11: Ваше сестра, сюда идут.
7: Входят графиня, Фигаро, Фаншета, толпа слуг, крестьянок и крестьян, одетых по-праздничному.
12: Ваше сиятельство, вы одна можете добиться для нас этой милости.
13: Видите, граф, мне приписывают влияние, каким я на самом деле не пользуюсь. Но так как в их просьбе ничего неблагоразумного нет...
10: Надо, чтобы она была благоразумная.
14: Поддержи меня.
13: Бесполезно.
14: Попытайся.
10: Что вы хотите?
12: Ваше сиятельство, ваши вассалы, благодарны вам за то, что вы в знак любви к ее сиятельству отменили одно ненавистное право.
10: Этого права давно уже не существует.
12: Так пусть же, наконец, воссияет добродетель такого достойного господина. Я сегодня ее особенно оценил, и мне бы хотелось первому прославить ее на моей свадьбе.
10: Полно, полно, друг мой, полно. Отмена постыдного права – это дело чести. Испанец может добиваться любви девушки настойчивыми ухаживаниями. Но требовать от нее любви, как некой рабской дани, это тирания, это вандализм, это недостойно кастильца.
12: Ну так позвольте этому очаровательному существу, коего честь находится под охраной вашего целомудрия, получить из ваших рук в присутствии всех девственный убор, украшенный белыми перьями и лентами, как символ чистоты
14: ваших намерений.
10: Если б я не знал, что влюбленным наряду со стихотворцами и музыкантами прощаются всякие сумасбродства,
12: друзья,
10: я бы...
12: поддержите меня!
5: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ну зачем же уклоняться от прославлений, столь вами заслуженных?
10: Ох, коварно.
12: Ой, какая красивая невеста. Это лучшее доказательство величия вашей жертвы.
5: Оставь в покое мою наружность. Не будем восхвалять ничего, кроме добродетелей его сиятельства.
10: Все разыграно, как по нотам.
13: Я присоединяюсь к ним, граф. Этот обряд будет мне вечно дорог от того, что своим возникновением он обязан той нежной любви, какой вы некогда любили меня.
10: И какую я люблю вас и поныне. И только ради этой любви я объявляю свое согласие.
15: Yes!
10: Попался.
15: Но... в целях большей торжественности мне бы хотелось отложить празднество хотя бы до вечера.
6: Но почему же до вечера?
10: Где Марселина?
7: Из толпы появляется Фаншета, дочь Антонио.
16: Ваше сиятельство! Она пошла проселочной дорогой мимо фермы в деревню.
10: Когда вернется?
16: Она шла под руку с господином доктором.
10: Ага, и доктор здесь.
16: Она была чем-то очень недовольна, потому что поминала моего двоюродного братца Фигаро.
10: Будущего двоюродного братца.
6: Да, будущего.
16: Ваше сиятельство!
10: Да.
16: А вы простили нас за вчера?
6: Ваше сиятельство.
10: Ну, полно, малышки, полно.
12: Керубина, а почему ты не радуешься?
5: Керубина в отчаянии. Граф отсылает его.
16: Граф, простите его.
10: Он этого не заслуживает.
16: Но он еще так молод.
10: Он совсем не так молод, как вам это кажется.
6: Это правда, ваше
10: да,
6: сиятельство?
10: Да.
6: Мое поведение было несколько легкомысленно, но чтобы я проговорился...
16: Да ваш... не
15: довольно, довольно, друзья мои, довольно! Друзья мои, довольно!
6: Керубина,
10: Хватит об этом. Раз меня все так просят, я прощаю его. Более того, я назначаю его офицером моего полка.
17: Виват! Виват! Виват!
10: Однако с условием, что он сегодня же отправится к месту назначения полка в Каталонию.
6: Как же сегодня? Но нельзя до завтра.
10: До завтра нельзя, я так хочу. Керубина, проститесь с вашей крестной, попросите у нее благословения.
6: Повинуюсь, ваше сиятельство.
13: Так как вам не разрешают остаться даже на сегодня, то поезжайте, молодой человек. Вспоминайте этот дом, где все были так снисходительны к вашим молодым летам. Мы будем следить за вашими успехами.
10: Графиня,
13: а?
10: Что-то вы очень взволнованы.
13: Я не отрицаю. Кто знает, что станется с мальчиком на таком опасном поприще. Он мой родственник.
10: Родственник.
13: И к тому же крестник Керубина.
10: Молодой человек, Сюзанну поцелуйте в последний раз.
6: Сюзанну.
12: Ваше сиятельство, ну, почему же в последний?
13: Да.
12: Ваше сиятельство, он еще будет приезжать к нам на побывку.
6: Ну, поцелуй меня, капитан.
12: Фигаро.
6: Прощай, мой маленький Керубина. Да, брат, теперь для тебя начнется совсем другая жизнь. Теперь тебе уже больше не сновать по целым дням на женской половине.
12: Фигаро, ну зачем?
6: Конец пышкам, пирожным, с крамом. Конец, ваше сиятельство. Ваше сиятельство?
13: Да.
6: Конец жмуркам. Вместо этого солдаты, загорелые, оборванные. Направо, налево, марш вперед к славе Керубина. Смотри, не споткнись дорогой. Ваше сиятельство.
13: Да.
6: Один меткий выстрел.
13: Перестань! Какой ужас!
10: Разин, зайдете ко мне. Мы можем идти.
13: Да.
10: Разина.
13: Да-да.
10: Вашу руку.
6: Спасибо! Спасибо, красавец! Спасибо! Ну что, мы поддели его на удочку!
13: Молодчина!
6: Так, обряд установлен. Прямым следствием должен явиться мой вечерний праздник.
18: Праздник! Праздник, Фигаро! А я уезжаю!
6: Керубина, хотел бы остаться!
18: Ну, конечно, еще бы!
6: Нужно ухитриться, Керубина! Никакого шума при твоем отъезде.
18: Так.
6: Дорожный плащ через плечо.
18: Да.
6: При всех уложи свои вещи,
18: да.
6: И чтобы все видели твоего коня у ограды. Затем галопом на ферму Керубина и за дворками пешком обратно.
18: Браво!
6: Его сиятельство будет думать, что ты уехал. Только я тебя умоляю, не попадайся ему на глаза. После свадьбы я берусь его умилостить.
13: А фаншет?
19: Осторожней, молодой человек, осторожней. Отец фаншета не в восторге от ваших занятий. Он уж задал ей взбучку. Ох, не делом, не делом вы занимаетесь, Керубина. Херубина... Наплачется. Она из-за вас повадился кувшин поводу ходить.
6: Она теперь пойдет, дурак, сыпать пословицами столетней давности. Так что же дальше, ученый сухарь, говорит народная мудрость? Повадился кувшин поводу ходить, там ему и...
19: Полным быть.
6: Полным быть. Не глупо. Пошли.

0: роскошная спальня графини. Направо входная дверь, налево дверь в туалетную комнату, прямо дверь на женскую половину. Входят Сюзанна и графиня.
1: Затвори дверь, Сюзанна, и расскажи мне все как можно обстоятельней.
2: Сударыня, я от вас ничего не утаю.
1: Как, Сюзан, он хотел тебя обольстить?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, ну что вы. Ну разве граф будет так церемониться со служанкой? Ну он просто хотел купить меня.
1: И при этом присутствовал маленький паж?
2: Ну да, он спрятался за креслом. Да он пришел поговорить со мной, чтобы я вас умолила его простить.
1: А почему он не обратился прямо ко мне? Разве я могла бы ему в чем-нибудь отказать, Сюзан?
2: А вот я то же самое пыталась ему внушить. Но тут пошли вздохи о том, как ему тяжело уезжать. Особенно расставаться с вами. Ах, Сюзан, как она прекрасна, как она благородна. Но как же она неприступна?
1: Как? Неужели у меня в самом деле такой неприступный вид? Ведь я ему всегда оказывала покровительство.
2: Потом он увидел ленту от вашего чепчика, как схватит ее.
1: Мою ленту.
2: Я была хотела отнять. Но, сударыня, ведь это же сущий лев. Глаза горят. Сюзан, ты у меня можешь отнять ее только вместе с жизнью.
1: Ну, а дальше?
2: А дальше? А дальше? Ну, что ж вы прикажете делать с таким бесенком? Но он же не решится у вас поцеловать даже край вашего платья. Так вот он и пристает ко мне с поцелуями.
1: Ну, хорошо. Оставим эти глупости. Итак, милая моя Сюзан, что же в конце концов тебе сказал мой муж?
2: Он сказал, что если я и дальше буду упорствовать, то он примет сторону Марселины.
3: Он меня совсем не любит.
2: А почему же он так ревнует? А,
1: как все мужья, милочка, только из самолюбия. Я его слишком горячо любила. В этом моя единственная вина.
3: Однако будь спокойна. Твое признание тебе не повредит. Ты будешь женой Фигаро.
1: Только он один и может нам помочь. Он сюда придет?
2: Да сейчас же, как только граф уедет на охоту.
1: Ох, отвори окно. Здесь так душно.
2: Сударыня, это вам сделалось душно от разговоров и от хождений по комнате. Его сиятельство едет верхом через сад. С ним педрилью, борзые.
1: А вот и Фигаро. Иди скорее, дружок. Графиня сгорает от нетерпения.
4: А ты, моя маленькая Сюзанна?
1: Фигаро. О, Фигаро.
4: Боже мой. Что такое, ваше сиятельство? Ну что вы? Ну, ваше сиятельство. Нет никаких оснований для тревоги.
1: Как?
4: Ну что, ну в сущности говоря, ну что произошло? Графу понравилась девушка. Ну, ну хочет сделать ее своей любовницей.
1: Как?
4: Ну что как? Вполне естественное желание, ваше сиятельство.
1: Естественное?
4: Ну, конечно, затем дает мне место дипломатического курьера, а Сюзанну назначает штатной дамой сердца. Ну, предусмотрительно, не больше.
2: Ах, перестань, Фигаро!
4: Сюзанна, моя невеста, от назначения уклонилась, и граф решил оказать поддержку Марселине. Это все очень просто.
1: Нет, я не понимаю, Фигаро.
4: Да нет, ну что, просто.
1: Но как вы можете относиться так спокойно к замыслу, который всем нам сулит несчастье?
4: Ну, почему же вы так думаете, сударыня? В отместку людям, которые расстраивают наши планы, спутать, в свою очередь, их карты. Так поступают все, и так надлежит поступить нам. И так мы будем действовать. С не меньшей последовательностью, чем его сиятельство. Прежде всего, мы умерим его аппетиты насчет нашей собственности, вселив в него подозрение, что на его собственность тоже посягают.
1: Ну, это хорошо сказано, но как это осуществить? А,
4: это уже сделано, сударыня. Ложный донос на графиню.
1: Как? На меня?
4: Да.
1: Вы с ума сошли?
4: Нет, зачем же я? Пусть уж с ума сойдет его сиятельство.
1: Нет, нет, нет.
2: Нет, такому ревнивцу...
4: Да тем лучше, чтобы такой человек, как он, был всецело у вас в руках. Нужно лишь слегка взволновать ему кровь. Женщины умеют это делать изумительно. Ой. Он уже сейчас доведен до белого коленя. Одна интрижка. Будете делать с ним все, что захотите, а? Господи, какая перспектива, ваше сиятельство. Я тут передал Базилию через одного человека анонимное письмо, в которое его сиятельство уведомляется в том, что сегодня вечером во время празднества некий поклонник будет искать свидание с вами.
2: И вам не стыдно играть честью порядочной женщины?
4: Я почти ни с одной женщиной себе этого не позволю. Боюсь попасть в точку.
2: Благодарю за лестное мнение.
4: Ну, а разве вам не представляется заманчивым устроить графу такой денек, что он вместо приятного времяпровождения с моей женой был вынужден, простите, проклиная все на свете, но ходить по пятам за своею собственной? Он уже сейчас сбит с толку. Помчаться за той, выслеживать эту. Глядите. Глядите. Вон он. Несется по полю. И травит ни в чем не повинного зайца. Сюзанна, дай знать его сиятельству, что сегодня вечером ты выйдешь к нему в сад.
2: Как? Вы отпусти ее на свидание графу?
4: Ничего не бывало. Кого-нибудь наряжу в платье Сюзанны, графа застанем врасплох, увильнуть не удастся.
2: Кого же ты нарядишь?
4: Херубина.
2: Ах, он уехал.
5: Он уехал.
4: Уехал?
2: Да, уехал.
4: Ай-яй-яй-яй. Не для меня. Вы мне предоставляете свободу действий.
2: О, Фигаро.
4: Две, три, четыре интриги за раз. И пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем, ваше сиятельство.
5: Говоря, такое трудное ремесло.
4: Получать, брать, просить. Три слова, вся тайна.
2: Он до того уверен в успехе, что я тоже начинаю проникаться его уверенностью.
4: Такова моя цель.
2: И так ты говоришь?
4: Я говорю, пока его сиятельство на охоте, я к вам пришлю Керубина. Причешите его, приоденьте. Я его спрячу, дам наставление, а там уж граф запляшет под мою дудку.
2: Ой, Сюзан! Сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одет.
5: Сударыня, а вы хотите, чтобы он все так же млел, глядя на вас?
2: Ну что ты? Ты вот увидишь, как я буду его журить.
5: Ой, ваше сиятельство, заставьте его спеть романс.
2: Ой, нет, волосы у меня сегодня в таком беспорядке.
5: Точно, в таком беспорядке. Я сейчас вам подколю два локона, так вам будет гораздо удобнее его... журить?
2: Что вы такое говорите, моя милочка?
5: Входите, господин офицер! Принимают!
6: Ах, сударыня, как меня огорчает звание офицера. Оно говорит мне о том, что я должен покинуть замок, уехать от моей крестной мамы, такой доброй.
5: И такой прекрасной.
6: О, да!
5: О, да! Милый молодой человек, такие прелестные длинные ресницы. А ну-ка.
6: Ну что?
5: А ну-ка, певчая птичка, спойте-ка графине романс.
2: А кто же? Кто же его сочинил?
5: Ой, кто его сочинил? Смотрите, смотрите, он себя выдал. Покраснел, как маков цвет.
6: Разве запрещено обожать?
5: Молчи, сейчас все расскажу графине Плутишко.
2: А может быть, он нам споет?
6: Графиня, я так взволнован.
2: Ну, Сюзан, не надо.
5: Уж раз ее сиятельство желает послушать, то скромный автор, я прямо начинаю аккомпанировать.
2: Возьми мою гитару.
6: Романс называется «Погибну я, любя».

0: Да, тут есть непосредственность, даже настоящее чувство.
1: Что касается чувства, то это такой молодой человек. А? Господин офицер, а вам говорили, что мы сегодня с графиней намерены повеселиться вечером и решили переодеть вас в женское платье?
2: Меня?
1: Да, я хочу посмотреть. Подойдет ли вам одно из моих?
3: Нет, я боюсь, что нет.
1: Да что вы, ваше сиятельство? Да ведь мы же с ним совершенно одного роста. Для начала снимем плащ.
0: О, Сюзанна, а вдруг кто-нибудь войдет?
1: А разве мы делаем что-нибудь дурное?
0: Нет.
1: Ну, на всякий случай я закрою дверь. Так,
3: Кирвин.
1: Ой, Сюзанна, Сюзанна, не надо.
3: Кирвин.
1: Так, а теперь нам нужно подумать, что же еще? Что же?
2: Что?
1: Что же мы наденем?
2: Что?
1: Ему на голову.
3: Сюзанна. Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, мой чепец.
1: Чепец. Чепец.
0: До того, как начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. После мы ему скажем, что пока готовился приказ о вашем назначении в полк, мы придумали одну шутку, очень невинную.
2: Увы, графиня, увы. Вот приказ,
1: как?
2: Мне передали его через Базиля.
1: Как? Уже готов.
0: Лишние минутки не дадут побыть.
1: Ой, они так торопились, что позабыли поставить печать.
3: Нашу печать?
1: На его приказе.
3: Как?
1: Уже готов?
3: Да, но они забыли поставить печать.
1: Забыли про печать.
2: Значит, я могу находиться в замке совершенно безнаказанно.
3: А это мой чекец, да?
1: Самый красивый из всех. Керувина. Сюзанна, сударыня, он у нас ну просто очарователен.
3: Поправь ему воротничок, чтобы было больше похоже на женский.
1: Ой, вы посмотрите на этого молокососа.
2: Сюзанна, что ты говоришь?
1: Какая из него получилась очаровательная девушка. Сударь, мне просто завидно. Да как же вы можете быть таким хорошеньким?
3: Керувина, ой, сумасбродка. Засучи ему рукава, чтобы лучше сидели манжеты.
1: Что это? Лента?
3: А это ваша лента?
1: На ней кровь.
2: Сегодня утром, сударыня, собираясь ехать, я взнуздывал коня. Он вот так мотнул головой и трензелем оцарапал мне руку.
1: Да, но кто же перевязывает лентой?
3: Краденой.
1: Ой. Сударыня, смотрите, какая у него белая рука.
3: О,
1: почти как женская. Белее, чем моя.
3: Сюзанна... Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, пластырь.
1: Пластырь?
3: Пластырь. Из-за этой ленты, сударь, так как это мой любимый цвет, мне было очень досадно, что она пропала.
1: Сюзанна! Пластырем!
3: Сюзанна, пойдешь ему за платьем, принеси, пожалуйста, ленту от другого чепца.
1: Журите, журите, ваше сиятельство!
2: Видите ли, сударыня, та лента, что вы у меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока.
3: Ну, каким же образом? Ах, вот этот пластырь будет верный.
1: Ой, тихо, вы на коленях.
2: Лента... которая касалась тела особы, которое... Вы понимаете?
1: Да, понимаю.
2: Эта лента остается у вас, а ведь я уезжаю.
1: Но не навсегда же.
2: Я так несчастна.
1: Ой, боже мой, он плачет. Ой, и все этот противный фигаро с его...
4: на то рукава мгновение, которое мне пророчил, что меня в первом же бою.
1: Ну, успокойтесь, ну, дитя, вы... Ну, что такое? Ну, не надо.
4: Если бы я знал, наверное, что вот сейчас умру.
3: Тихо, тихо.
4: Уста мои.
3: Ну, дитя мое, дитя мое.
4: Дерзнули бы.
3: Во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла.
0: Боже мой, кто это стучится?
5: Почему вы закрылись? А!
1: Ой, это мой муж. А вы в одной курточке. Рукава засучены, шея голая. Уходите отсюда скорей. Скорей, скорей, скорей.
5: А вы не откроете?
1: Дело в том, что я здесь одна.
5: Уходите. Одна?
1: Уходите. С кем
5: вы разговариваете?
1: С вами, разумеется. Уходите отсюда скорей.
4: После того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте.
6: Керубино прячется в туалетную комнату, запирая за собой дверь.
1: Боже, какая неосторожность.

0: Прежде вы как-то не имели обыкновения запираться.
1: А я разбирала с Сюзанной вещи. Она только что вышла к себе.
0: Ваш вид, ваш голос, все говорит о том, что чем-то вы взволнованы.
2: А в этом нет ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас. Да, я повторяю, она только что вышла к себе.
0: Говорили обо мне?
2: Да.
0: А я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила.
1: А что такое, граф? Что за записка?
0: Вы графиня. Или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. Меня уведомляют в записке, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами.
1: Ну, боже мой, боже мой. Кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы проникнуть сюда. Я ведь сегодня решила никуда не выходить.
0: А вечером на свадьбу Сюзанны?
1: Нет, нет, никуда решительно. Мне очень не здоровится.
0: Хорошо, хоть доктор здесь.
1: Да, очень не здоровится.
0: Ах, что такое? Ну, разина. Ох, так
1: ой,
0: плохо.
1: Да.
0: Что там за шум?
1: А, какой шум?
0: Там кто-то стул опрокинул.
1: Нет, я ничего не слыхала.
0: В туалетной комнате кто-то есть?
1: А, кто-то может быть.
0: Я не знаю, я только что вошел, хотел у вас спросить.
1: Ну кто-кто? Там, вероятно, Сюзанна убирает.
0: Как Сюзанна убирает? Она вы только что мне сказали, что она прошла к себе.
1: Да, она прошла к себе, может быть, туда, я не знаю.
0: Да, если Сюзанна, что ж вы так взволнованы?
1: Ах, я взволнована.
0: Да, взволнованный.
1: Да? Из-за моей камеристки.
0: Вот это я не знаю, из-за камеристки или нет, но вы смущены, это мне очевидно.
1: А по-моему, эта девушка, несомненно и очевидно, смущает вас. И ваши мысли заняты ей гораздо больше, чем мной.
0: Мои мысли заняты ей настолько сильно, что я хотел бы видеть ее немедленно.
1: А я вполне допускаю, что вы хотите часто ее видеть. Но уж ваши подозрения имеют так мало под собой оснований.
0: Тем легче их будет рассеять. Сюзанна!
1: Она раздета!
3: Появляется Сюзанна, граф и графиня ее не замечают.
1: Она раздета, граф! Разве можно так врываться к женщине? Она примеряла платье, которое я дарю ей к свадьбе. Услыхала ваш голос и убежала.
0: Переодевается?
1: Да.
0: Выйти не может?
1: Нет.
0: Но отвечать-то может?
1: Нет.
0: Ах, нет. Сюзанна, я вам приказываю, выходите оттуда немедленно.
1: Сюзанна!
0: Приказываю немедленно, выходите.
1: Я запрещаю вам отвечать. Неслыханное тиранство. В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать. Но я надеюсь, что в моей комнате... Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: А я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Но я понимаю, просить у вас ключ совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит. Эй, ко мне сюда,
1: граф!
0: Быстро! Кто-нибудь! Ко мне сюда!
1: По одному подозрению сзывать слуг. Мы же опозорим себя в глазах всего замка.
0: Правы, правы, правы. Я один легко с этим справлюсь. Руку! В таком пустяке вы мне не откажете?
1: О, нет, граф, я ни в чем не смею вам противоречить.
0: Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину.
1: Ой, непоправимая оплошность.
0: Дверь заперта? Вот теперь вы будете абсолютно чисты. Руку! Ну, а та, Сюзанна, пусть подождет. И самым слабым наказанием для
1: сказать
0: нее...
1: Сказать по совести, граф, все это... До того возмутительно!
0: Ну?
3: Граф уводит графиню. Сюзанна подбегает к дверям туалетной комнаты.
1: Геломино! Геломино, выходите, это я, Сюзанна!
4: Сюзон, какое ужасное происшествие!
1: Геломино, уходите, у нас нет ни минуты времени!
4: Куда уходить?
1: Ой, я не знаю! Ну уходите куда-нибудь!
4: Ну куда, если некуда?
1: Да ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрет.
4: Ну,
1: и мы погибнем. Ну, бегите к Фигаро и все ему расскажите.
4: Окно в сад. Одну-две клумбы придется испортить.
1: Что вы?
5: Целый этаж, это немыслимо, вы расшибетесь.
4: Сюзан, с дороги дорого время, Сюзанна.
5: Нет.
4: Сюзан.
5: Керубина.
4: Сюзан.
5: Керубин.
4: Сюзан, этот поцелуй принесет тебе счастье.
5: Керубина.
4: В пылающую бездну, и туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме.
5: Керубина. Керубина. Ах, сорванец. Ну, граф, теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится, а уж я как воды в рот наберу.
0: Графиня!
5: Да.
0: Так, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас, ну вы подумайте о последствиях. Ах. Откройте-ка дверь сами.
5: Ах.
0: Так.
5: Ах, граф! Граф, неужели вы могли подумать, что я...
0: Что бы вы мне сейчас не говорили?
5: Что я забыть свой долг, что я способна...
0: Я все равно увижу, кто прячется в туалетной.
5: Хорошо, вы увидите, но только вы слушайте меня спокойно.
0: А, значит, там не Сюзанна.
5: Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен.
0: Так.
5: Мы придумали одну шутку, очень невинную, я вам клянусь.
0: Вы мне... Клянетесь!
5: Я клянусь, что и он, и я!
0: Он и я!
5: Мы были далеки от мысли вас оскорбить!
0: Мужчина!
5: Мальчик!
0: Мальчик?
5: Мальчик!
0: Кто?
5: Ой, боже, милосердный! Я
0: говорите! Говорите!
5: Боже, помоги мне!
0: Я убью его!
5: Я не могу этого сказать!
0: Я убью его!
5: Это маленькая Керубина!
0: Паш! Ну, подлец!
5: Граф! Граф! Вы так разгневаны, что я трепещу за него!
0: Отойдите от двери!
5: Не отдавайте!
0: Отойдите от двери!
5: Я краснову подозрению!
0: Отойдите!
5: Граф!
0: От двери!
5: Тот беспорядок в его одежде, который вы заметите!
0: Беспорядок в одежде?
5: Да. Он хотел нарядиться женщиной.
0: Да.
5: Он в одной курточке.
0: Да.
5: Рукава засучены. Шея голая.
0: Шея голая.
5: Ой.
0: О. Шея голая. Хотели остаться с ним в этой комнате.
5: Нет.
0: Недостойная супруга. Ну, вы останетесь в ней. Надолго. Но прежде я хотел бы выгнать отсюда наглеца, но уж так выгнать, чтобы он больше никогда на глаза ко мне не попадался.
5: Пощадите ребенка!
0: Встать! Отойти.
5: Хорошо. Я встану. Я отойду. Я отдам ключ от моей комнаты. Но ради нашей любви.
0: Какой любви?
5: Ой, боже, боже, он погиб.
0: Какой любви?
5: Ой, боже, боже, он погиб. Боже мой, он

0: Графиня? Никого нет. Графиня? Хорошо. Нет, как хорошо сыграла свою роль.
1: А я ваше сиятельство.
0: Хороши шуточки. Вы что, дурачились?
1: Да, а почему бы не подурачиться, граф?
0: Ну, слушай, Сюзанна, что ж ты не открывал, я тебя звал.
1: А я там как раз переодевалась на скорую руку. А так как у меня все держится на булавочках, так ее сиятельство была совершенно права, когда запретила мне выходить.
0: Зачем напоминать мне о моих промахах? Взяла бы, помирила меня с графиней.
2: Нет, граф.
0: Ну, Розина.
2: Подобные обиды не забывай.
0: Ну, Розина.
1: Сезон. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я уже не та Розина, которой вы когда-то добивались. Нет, ну... Я бедная графиня Альмавива, которую вы уже больше не любите.
0: Ну, жаль.
1: Нет,
0: свой.
1: У вас ко мне жалости нет, я лучше уйду в монастырь Урсулина.
0: Ну, куда? Тут еще эта записка, которая привела меня в ярость.
1: Ах, я была против этой записки.
0: Что-что? Вы о ней знали?
1: Нет, это легкомысленный Фигаро.
0: Что Фигаро?
1: Передал ее Базилю.
0: А Базиль сказал, что передал. Какой-то крестьянин. Ну, двоедушный пивун, ну, переметная с ума. Ну, ты мне ответишь за все.
2: Вот, вот это мужчины. Сами просите прощения, а других не прощайте. Нет, если бы я, приняв соображение, что вас расстроила записка, решилась бы вас простить, я потребовала бы всеобщей амнистии.
0: Всех! Я всех прощаю, ну всех! Ну, скажите же вы еще раз, что вы меня прощаете.
2: Как
0: ну,
2: раз я говорила это слово.
0: Ну, произнесите это слово.
1: Я этого не слышала.
0: Ну, Сюзанна, да. ну я не знаю.
1: Вообразить,
0: ну,
1: что в туалетной комнате графиня.
0: Да,
1: мужчина, не верить мне,
0: да,
1: когда
0: я
1: сам говорю, что это
0: я не думаю, ну вот, ну вот я ну на коленях.
2: Ой, Сюзон, какая я слабая женщина. Ой, какой пример я подаю тебе. Вот и верь после этого женскому гневу.
1: Ах, ваше сиятельство, ну разве можно с мужчинами не помириться?
0: Ну разве можно с мужчинами не помириться? Да. О, да. Ох, вы плакали, вы да. смеялись. На лице вашем было написано смущение. Вы сейчас еще смущены. Ох, ой. Это говорят, что мы мужчины сильны в дипломатии. Мы дети. Да, это вас король должен был послать в Лондон. Очевидно, прекрасный пол. Ну, так изучил это искусство.
2: Фигаро.
3: Я бежал, сломя голову. Мне сказали... что графиня больна. Но я с радостью вижу, что все благополучно.
2: Да-да.
0: А вы вообще необыкновенно внимательны.
3: Это мой долг, ваше сиятельство. Но раз все благополучно, то осмелюсь вам доложить, что молодые ваши вассалы обоего пола собрались внизу со скрипками, волынками и ждут, когда вы мне позволите вести мою невесту.
0: Кто же в замке останется? Присматривать вон за графиней?
2: Ну, присматривать? Ну, что вы?
3: А чего присматривать, ваше сиятельство? Графиня, вы здоровая женщина. Ну, о чем вы говорите, ваше сиятельство?
0: Да здоровая-то она, здоровая. А вдруг какой-нибудь незнакомый мужчина явится к ней на свидание?
2: Ну
3: что
0: я говорю? Да, мужчина.
3: Незнакомый? Ну, ваше сиятельство, ну, какой мужчина?
0: Ну, какой мужчина? Мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.
3: Кто вам сказал, ваше сиятельство?
0: Даже если бы я ничего не знал, то вот сейчас, по этой твоей вот физиономии, я тотчас бы понял, что ты мне лжешь.
3: Значит, это не я лгу, ваше сиятельство, а физиономия лжет, в конце концов. Ну.
1: Бедный мой Фигаро! Да перестань ты попусту расточать свои красноречия. Да ведь мы уже рассказали графу все.
3: Все рассказали?
1: Все, конечно.
3: А что все, ваше сиятельство, я понятия не имею.
1: Ну что ты написал эту самую записочку?
3: Я написал?
1: Для того, чтобы его сиятельство, вернувшись с охоты, подумал бы, что в туалетной комнате графини находится паж, где в это время была я, переодевалась.
3: Ты там переодевалась?
1: Переодевалась.
3: А я это все написал, да?
0: Ну, на это что можешь сказать?
3: Ну, что сказать, ваше

0: Сельство. Молодцы! Что я могу сказать на
1: Но перестаньте запираться, Фигаро, шутка окончена.
2: Шутка окончена. Шутка.
0: Шутка
2: окончена. Ты для шутки взял, написал эту записку, да?
0: Да.
2: Да.
0: Да.
2: Да.
0: Да. Да. Да. Нет, ваше сельство. Ну, раз этого так желает Сюзо, раз этого так желает графиня, раз, в конце концов, так желаете вы сами, то, наверное, нужно, чтобы я тоже пожелал признаться. Хотя, ваше сиятельство, я бы на вашем месте не верил ни одному слову из того, что мы сейчас тут вам рассказали.
3: Ух, вечно лжет, несмотря на полную очевидность. Мне это надоело.
0: Ваше сиятельство! Вы что, уходите, не отдав ни распоряжения относить до нашей свадьбы, ваше сиятельство?
1: Они сгорают от нетерпения.
2: Ну, где Марселина? Где она?
4: Ваше сиятельство! Прикажите, наконец, забрать решетками окна, что выходят в сад. Из этих окон выбрасывают всякую всячину, а нынче того лучше целого мужчину выбросили.
2: Что?
4: Из этих окон?
0: Вот.
1: Выручай, Фигаро, выручай! Фигаро, выручай!
4: Ваше сиятельство, посмотрели бы, что с моими левкоями сделали.
0: Антонио. Ой, ваше сиятельство, с утра пьяный, а?
4: Ничуть не бывало. Ваше сиятельство, ничуть не бывало, это у меня остатки вчерашнего.
2: Где этот мужчина?
4: Где он?
2: Где этот мужчина?
4: Где он?
2: Ну, где он?
4: Ой, я тоже говорю, где он? Пусть меня во что бы то ни стало поймают. Я ваш слуга? Вы мне доверили ваш сад, туда упал человек. Сами понимаете, ваше сиятельство, тут задета моя честь.
2: Ах, это твоя честь?
4: Моя.
0: Антонио, ну что ж так все, и будем пить.
4: Перестань я пить, я бешеным сделаюсь.
1: Антонио, но пить без всякого повода.
4: Сударыня, пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью.
0: Что ты говоришь?
4: Вот этим мы и отличаемся, Антонио, от других животных.
2: Антонио, ты будешь отвечать, или я тебя вообще вышвырну вон.
4: Разве я уйду?
2: Что?
4: Ваше сиятельство, ежели у вас вот тут так мало, что вы не дорожите добрым слугой, я не настолько глуп, чтобы прогнать доброго хозяина.
2: О, боже мой, Фигаро! Антонио! Ты говоришь, что из этих окон выбросили мужчину.
4: Вот только что в белой курточке, так. Как он задал стрекача. Ваше сиятельство, я был за ним, вот так лихо приладился вот этой вот рукой об решетку. Ваше, у меня вот этот палец ни туда, ни сюда.
2: Антонио! Ты бы мог узнать этого мужчину?
4: Еще бы! Ежели я только бы успел его разглядеть.
1: Он его не видел!
0: Из-за горшка с цветами... Такой шум! Сколько тебе за твой левкой, плакса? Ваше сиятельство, только ради бога, не трудитесь искать. Это я выпрыгнул.
2: Как это ты?
0: Ну, я
4: сколько тебе, плакса? Стало быть, вы раздались за это время. Вы давеча такой щупленький были, куда ниже ростом.
0: Ну так понятно, когда прыгаешь, сядемочка сжимаешься. О чем ты говоришь?
4: Мне сдается, прыгнул этот тонкий, как петушья нога. Паша!
0: Кирубина! Он! Кирубина, да?
4: Да.
0: Он специально для этого прискакал на коне из Севильи, куда он, наверное, уже прибыл.
4: Этого не говорю! Я не видел, чтобы выпрыгнул конь! А то я так прямо и сказал конь!
0: Это я был на женской половине, в белой курточке. Сегодня такая жара, ждал Сюзанетту. Вдруг слышу голос вашего сиятельства. Невероятный шум, и тогда сам не знаю почему, на меня напал страх.
2: Ты испугался?
0: Да, из-за этой записки. И тогда я от великого ума... прыгнул прямо на клумбы и даже слегка ушиб правую ногу.
2: Это левая.
0: Ах, это левая. А зачем это правая?
4: Раз это были вы, стало быть, это я вам должен отдать тот клочок бумажки, который выпал у вас из курточки, когда вы падали.
2: Дай сюда.
0: Попался.
3: Так, ну, я надеюсь... что вы были не настолько испуганы, чтобы забыть, что это за бумага, да как она у вас оказалась.
0: Вот это?
2: Да, вот это.
1: Сюзанна, это приказ.
0: А, ну, разумеется, не забыл.
2: Так, это что?
0: Вот это?
2: Вот это, да, вот это что?
0: А,
2: ну?
0: Ваша честь, вы знаете, у меня их так много, и на каждую приходится отвечать. Вот здесь вот письмо от Марселины на 4 страницах. Кстати, чудное письмецо. А где-то, что ж, где-то здесь было о письме мебели малого замка. Значит, выронил письмо этого бедняги-браконьера, которого, ваша честь, которого вы изволили посадить в тюрьму.
1: Приказ Керубина.
2: Ну, мастер по части уверток. Вспомнить не можете.
4: И вы сельце спрашиваешь, вспомнить, значит, не можете.
0: Ну что, у меня всякая дрянь будет бурчать под носом.
2: Память будет, а? Вам изменяет?
0: Это же приказ. О назначении бедного нашего мальчугана он мне дал, а я забыл вернуть, а? Пошел, я. Ну что же он будет делать без приказа? Это надо... Надо скорее бежать!
2: Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Не надо бежать! Зачем он вам-то его передал?
0: Он говорил, что там чего-то не достает.
2: Чего?
1: Печать.
2: Чего там не достает? Там все, что...
0: Ну, чего там не достает? Чего там не достает?
1: Печать!
0: Дело в том, что там не достает самой малости. Но просто он говорит, что без этого говорить нельзя.
2: Без чего нельзя?
0: Без печати. С вашим гербом нельзя. Впрочем, может быть, этого не нужно?
2: Нужно. Ну все. В этом доме мне истины уже никогда не добиться.
0: Нет, нет, ваше сельство, нет.
1: Как?
0: Вы что,
1: ваше
0: уходите?
1: Сиятельство,
0: вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сельство?
5: Вбегает Марселина, за ней доктор Бартолю.
6: Не отдавайте никаких распоряжений. Прежде чем оказывать ему милость, выслушайте меня и рассудите нас по справедливости. Этот человек связан со мной некоторыми обязательствами.
0: Минуточку. Обязательствами? Какого рода? Объясните.
6: Да, я объяснюсь. Бесчестный человек.
2: Марселина, о чем идет речь?
0: Ваше сиятельство, расписка в том, что я взял денег взаймы. Только и всего.
6: С условием на мне жениться.
0: Марселина.
6: Ваше сиятельство, вы верховный судья провинции.
2: Марселина, Марселина, в суд.
6: В суд.
2: С этим в суд.
6: В суд.
2: Я каждого готов рассудить по справедливости.
7: В таком случае, ваше величие, позвольте мне предъявить права на... На Марселину.
2: Постеснялся бы показываться мне на глаза олух царя небесного.
4: Вот уж, ей-богу, припечатал так припечатал. Очень подходящее название.
2: Марселина?
6: Да.
2: Свадьба будет приостановлена впредь до рассмотрения ваших притязаний. Каковое рассмотрение станет предметом открытого судебного разбирательства, которое состоится в большой... Аудиенс в зале. Базиль, мой верный и, как выяснилось, очень надежный слуга. Бегите в село и приведите всех членов суда.
7: Для разбора ее дела.
2: Да, а заодно прихватите этого крестьянина, который передал вам записку.
7: Откуда я его знаю?
2: Фигаро, он отказывается.
7: Я не для того поступал на службу к вам в замок, чтобы быть у вас на побегушках.
2: Для чего вы поступали?
7: Я лучший местный органист. Я учу ее сиятельство играть на клавесине. Даю уроки пения камеристкам и уроки мандолины пажам. Главная же моя обязанность — развлекать ваше общество игрой на гитаре, когда вам будет угодно мне это приказать.
8: Ваше сиятельство, ваше сиятельство. Ну, пошлите меня, я мигом слетаю.
2: Кто такой, как зовут?
8: Я Гриб Салель, подпасок. козочек, значит, пасу. А сюда вытребован для организации потешных огней. Ведь праздник нынче у нас, а здешних судейских крючков я знаю всех. Наперечет, я мигом слетаю.
2: Молодец, вот молодец. Хвалю за усердие. Базиль, будете сопровождать этого господина, и чтобы, не дай бог, не было скучно ему в дороге, будете развлекать его игрой на гитаре и своим вот этим пением. Он тоже принадлежит к моему обществу.
7: Чтобы я сопровождал Грипсалейля, играл ему на гитаре.
2: Да, да, не то я вас вышвырну вон.
5: Граф, Марселина, Бартолю и Антонио победоносно уходят.
7: Нет. Сильным не борись. Куда уж мне-то?
9: Друг Жано за святость брака, чтоб с женой не вышло зла. Им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес.
5: Фигаро удаляется, Сюзанна и графиня остаются одни.
1: Сюзанна, как ты думаешь, мне удалось провести графа? А вдруг он встретит мальчика в замке?
10: Пойду скажу, чтобы его хорошенько спрятали.
1: Нет, нет, нет. После того, что произошло, я не намерена отпускать его вместо тебя в сад.
10: Но я-то ведь тоже не пойду, опять моя свадьба.
1: Погоди, погоди. А что, если вместо тебя или кого бы то ни было еще пошла я?
10: Как? Вы, сударыня?
1: Да, тогда уж графу не отпереться. Проучить его за ревность, уличить в неверности, это было бы решено. Сейчас же дай знать его сиятельству, что выйдешь к нему в сад, только чтобы никто.
10: А Фигаро?
1: Нет, я тебе запрещаю.
10: Сударыня, ваш замысел великолепен! Теперь, что бы там ни было, моя свадьба состоится!

0: В одну из торжественных комнат, которую называют тронной залой, поспешно входит граф, за ним его слуга Педрильо.
1: Педрильо!
2: Да, ваше сестра! Слушаю, ваше сестра.
1: Педрильо.
2: Да, ваше сестра.
1: Ты меня понял?
2: Да, ваше сестра.
1: Вихрем в Севилью.
2: Да, слушаю, ваше сестра.
1: Как приедешь, узнай, прибыл ли Паша.
2: В гостиницу узнать, ваше сестра?
1: Да, Педрильо. Передашь пакет и возвратишься назад.
2: А если его там нет, ваше сестра?
1: Педрильо,
2: да?
1: Возвратишься еще быстрее и сообщишь мне. Ступай.
2: Слушай, ваше сестра.
1: Вот Фигаро заставляет себя ждать. Надо будет навести его на разговор и попытаться выведать, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне.
3: О, как раз вовремя.
1: Если она ему проболталась...
3: Уж не без этого.
1: Я женю его на Марселине, а уж мы сообразим, как нам поступить с молодой. Почему опаздываете? Когда вас вызывают?
3: Я упал на клумбы, перепачкался, пришлось переодеваться.
1: На это нужен час?
3: Ну, час не час, а время нужно.
1: Но в этом доме вообще слуги одеваются дольше господ.
3: У них нет лакеев, ваше сиятельство, которые могли бы им помочь.
1: Да. Тебе известно, что король назначил меня послом в Лондон. И у меня было намерение взять тебя с собой в качестве, ну что ли, дипломатического курьера. По зрелым размышлениям.
3: Как?
1: Я...
3: Ваше сиятельство. Вы что, передумали?
1: Я передумал.
3: Нет.
1: Я передумал.
3: Ваше сиятельство.
1: Ты же языка не знаешь английского.
3: Ну как же я не знаю, ваше сиятельство? Нет, я знаю, я знаю.
1: Ну
3: я знаю, я знаю. Я знаю, God damn it. God damn it. Черт возьми. О, дьявольщина. До чего хороший английский язык. Знать надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить «God damn it», тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать кусочек хорошей жирной курочки. Ну, зайдите в любую харчевню, сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают. Солонина без хлеба. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вам захотелось отведать стаканчик превосходного бургундского. Зайдите в любую харчевню и сделайте так. Boy, God damn it. И вам подают пиво в жестяной кружке с белой пеной до краев. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локотки назад, слегка покачивая бедрами. Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. God damn it. И она вам даст звонкую пощечину. Значит, поняла. Нет, ну, конечно, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, конечно. Но нетрудно убедиться, ваше сиятельство. God damn it составляет основу английского языка. Ну, попробуйте по-английски, ваше сиятельство. God damn it.
1: Я?
3: Да.
1: God damn it.
3: Нет, легче. God damn it.
1: Ну, хорошо. Ну, God damn
3: it. Ну, что такое? Ну, God damn it. No, your excellence. It's very important things that English indeed, surely. For the first time, maybe some troubles, but in future, I think everything will right, I suppose, sir. I'm sure, but...
1: Чего ты хочешь?
3: Ваше сиятельство, если у вас нет других причин оставлять меня здесь...
1: Ему то... хочется в Лондон, очевидно, она ему ничего не сказала.
3: Он думает, что я ничего не знаю. Не будем выводить его из этого заблуждения.
1: Скажи, пожалуйста, ну почему? Почему в твоих поступках, ну, всегда есть что-то такое... подозрительно.
3: Так когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все.
1: Да, а репутация... У тебя же прескверная репутация.
3: А я лучше, чем моя репутация.
1: О.
3: Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?
1: Сколько раз на моих глазах ты добивался благополучия, но никогда не шел честным, прямым путем.
3: Ничего не поделаешь, ваше сиятельство. Слишком много соискателей. И каждому хочется добежать первому. Все толкают, оттирают, опрокидывают друг друга. Кто половчее, тот свое возьмет, а остальных передавит. А с меня довольно, ваше сиятельство. Я отступаюсь.
1: От благополучия?
3: Да.
1: Новости.
3: Вот теперь моя очередь. Ваше сиятельство, вы изволили произвести меня домоправителем. Но это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато я буду блаженствовать здесь, с женой, в глуши.
1: Скажи, пожалуйста, кто тебе мешает взять ее с собой в Лондон?
3: Нет. Нет, ваше сиятельство. Мне пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы, наверное, не поздоровилось.
1: С твоим умом, с твоим талантом мог бы продвинуться по службе.
3: С умом? И вдруг продвинуться? Ваше сиятельство, ну что вы шутить, что ли, изволите? Раболепная посредственность. Вот кто всего добивается.
1: Ох, тебе надо заняться политикой. Политикой заняться под моим, конечно, руководством.
3: Я ее знаю, ваше сиятельство.
1: Что ты знаешь?
3: Да нет, я знаю, только хвастаться нечем.
1: Ты все знаешь вот так, как английский язык. Основы. Это не знание.
3: Ваше сиятельство, политика. Политика – это значит прикидываться, что не знаешь того, что известно всем. И что тебе известно то, чего никто не знает. Прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем. Главное прикидываться, что можешь превзойти самого себя. Делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет. Забираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, но казаться глубокомысленным. Когда у тебя в голове ветер гуляет, худо ли, хорошо ли, но разыгрывать персону. Плодить наушников, прикармливать изменников, доносы писать, распечатывать письма, но при этом стараться важностью цели оправдать убожество средств. Ваше сиятельство, вся политика, не сойти мне с этого места.
1: Это не политика, это уже интрига.
3: Ну, политика, интрига. Вы называйте, как хотите. По-моему, они друг дружке сродни.
1: Ему не хочется в Лондон, очевидно, она ему все рассказала.
3: Я его поддел на удочку.
4: Надеешься, да? Вот я вижу, что ты надеешься выиграть судебное дело с Марселиной.
3: Ваше сиятельство, ну неужели вы станете мне вменять в вину, что я отказываюсь от старой девы, в то время как вы отбиваете у нас одну молоденькую за другой?
1: Суд не считается ни с чем, кроме закона.
3: Снисходительного к сильным и неумолимого к слабым.
1: Ты что думаешь? Я с тобой шучу?
3: Кто вас знает, ваше сиятельство? Время – честный человек, как говорят итальянцы. Ну, а они всегда говорят правду. Вот время мне покажет, кто мне желает зла, а кто мне желает добра.
1: Ну, придется женить на старухе.
3: Он вел со мной тонкую игру, а много удалось ему выведать.
5: Ваше сиятельство.
6: Да?
5: Простите, ваше сиятельство.
6: Что случилось?
5: А вы что, сердитесь?
6: Что вам нужно?
5: У графини болит голова. Я пришла попросить у вас флакон с эфиром.
6: Сейчас.
7: Прошу.
5: Я верну вам его
6: не
5: через
6: надо,
5: минуту.
6: Не надо. Оставьте себе. Влюбленной невесте, теряющей жениха, он может пригодиться.
5: А если уплатить долг Марселине из приданого, которое вы мне обещали?
6: Я обещал.
5: Ваше сиятельство, мне кажется, я не ослышалась.
6: Вы не ослышались. А нужно было бы, чтобы вы еще и послушались. Не надо ко мне подходить.
5: Мой долг всегда повиноваться вашему сиятельству.
1: Чего раньше-то молчала?
5: Правду никогда не поздно сказать.
6: Как стемнеет.
4: Выйдешь в сад?
5: Ну, разве я там не гуляю каждый
4: Почему
5: вечер?
4: Почему холодна? Была утром со мной.
5: Утром, утром. А Паш за кресло.
4: Ну, это верно. Слушай, я посылаю записки через Базилия. Ты не отвечаешь.
5: Ой, ваше сиятельство. Очень мне нужно, чтобы какой-то Базилий...
4: Да, это верно. Слушай, еще есть некто Фигаро. Я боюсь, что ему-то рассказала все.
5: Да, конечно. Ему я рассказала все.
4: Ну, вот видишь.
5: Кроме того, о чем ему знать не положено.
4: Прелесть, ты моя... Ты моя прима.
6: Если обманываешь, ни приданного, ни свадьбы не будет.
5: А не будет свадьбы, не будет и права первой ночи.
6: Ну, откуда что берется? Ну, неси флакон, графиня ждет.
5: Флакон?
6: Да.
5: Он не нужен.
6: Как?
5: Ну, не могу же я с вами говорить без всякого предлога.
6: С ума сойду.
5: Пойти все рассказать графине.
8: Граф, уходя, задерживается в дверях, вбежавший Фигаро, не замечая его, бросается к Сюзанне.
3: Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна! Ты куда мчишься? После разговора с его сиятельством?
5: Слушай, судись сколько хочешь, ты уже выиграл свое дело!
3: Подожди, подожди, Сюзанна!
4: Ты... Уже выиграл свое дело!
6: Наглецы! Ну ничего, приговор суда будет вынесен с соблюдением всех формальностей.

0: комнату входят судья Бредоазон, за ним Марселина и доктор Бартолео.
1: Государь,
2: да?
1: Разрешите мне ознакомить вас с моим делом.
2: Ну что же, заслушаем словесные показания.
3: Речь пойдет о брачном обязательстве.
1: Да, да, и о долговой расписке.
2: Я понимаю, понимаю, и прочее, прочее. Дальше.
1: Нет, милостивый государь, никаких и прочее.
2: Я понимаю. Денежная сумма вам вручена.
1: Нет, сударь, это я дала ее взаймы.
2: Понимаю. И вы требуете, чтобы вам ее возвратили.
1: Да нет, сударь, я требую, чтобы он на мне женился.
2: Понимаю. А он-то хочет на вас жениться?
1: Нет, сударь, в том-то и дело, не хочет.
2: Вы что думаете, я не понимаю, в чем состоит ваше дело?
1: Не понимаете. Что это такое, а? Что это он будет нас судить?
3: Я сам удивляюсь.
2: Да. А для чего же я покупал эту должность?
1: Боже мой, как это дурно, что должности у нас продаются.
2: Вы правы, лучше было бы, если бы их раздавали бесплатно. С кем вы судитесь?
1: Вот, с этим бесчестным человеком.
4: Марселина, я не помешал?
2: Нет.
4: Господин судья, его сиятельство сейчас придет.
2: Ой, где-то я видел этого малого.
4: Меня?
2: Да.
4: А, да-да, у вашей супруги в Севилье.
2: Ага.
4: Я был вызван к ней для услуг.
2: Когда именно?
4: Меньше, чем за год до рождения вашего младшего сынка.
2: Ага.
4: Кстати, чудный парень. Я им горжусь.
2: Да-да-да, он у меня самый красивый.
4: Да, ну это понятно.
2: А на ты-то, говорят, здесь озорничаешь.
4: Да, нет, здесь...
2: Брачные обязательства, дурали. Ты видел моего помощника, дубльмена, секретаря суда? Он славный малый, но он своего не упустит.
4: Обе лапы запускает.
2: Надо же формальности соблюдать.
4: Сударь, я ведь целиком полагаюсь только на ваше беспристрастие.
2: Ну что ж, милый друг, раз ты так все хорошо понимаешь, мы разберем дело твое до тонкости. Но если ты действительно взял взаймы и не отдаешь...
4: Это значит, вроде бы я ничего не брал.
2: Правильно.
4: Конечно.
2: Нет, это неправильно. Что ты сказал?
5: О, господин Бредоазон.
6: Господь с вами, вы в мантии. Да что вы, дельце-то домашнее, обыкновенный выходной костюм, и то был бы слишком торжественный.
2: Нет, ваше сиятельство, форма, знаете ли, форма. Над судьей в кургузом кафтанчике может кто и посмеется, а уж при одном виде прокурор в мантии невольно в дрожь бросит. Форма.
5: Откройте двери!

0: ¡Santo de Dios!
1: Супермен, огласите дела.
2: Слушаюсь. Барпа Гараб, Мадлен Николь Марселина де Вертолюр.
3: Да-да.
2: Старшая дочь, садитесь. Возбуждает дело против Фигаро. Имя, данное при крещении, отсутствует.
4: Аноним.
2: А,
1: аноним? А разве есть такой святой?
4: Да, это мой святой.
1: Это его святой. Дальше.
2: Так, против анонима Фигаро. Звание?
4: Дворянин.
5: Вы дворянин?
4: Ваше сиятельство, была бы на то воля Божья, я мог бы быть и сыном принца.
5: Ну тогда продолжай.
2: Возбуждает дело об уклонении вышеупомянутого Фигаро от бракосочетания с вышеупомянутой Вертолюр. Защитником истицы выступит доктор Бартер. Вышеупомянутый Фигаро, будь на то соизволение присутствия, берется сам защищать себя в нарушении обычаев и судебных установлений.
4: Обычай, господин дублемент, часто является злом. Клиент, хоть сколько-нибудь сведущий, знает свое дело лучше иных адвокатов.
6: Профессор, я изложу дело в немногих словах. Господа!
2: Вы не истец. Ваша задача только защищаться. Доктор Бартоль, огласите обязательство.
4: Да, доктор, прошу вас, огласите обязательство.
6: Оно недвусмысленно, ваше сиятельство.
1: Необходимо с ним ознакомиться.
6: Пожалуйста, ваша милость.
2: Тише, господа.
6: Текст обязательства предельно ясен. Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что получил от девицы Барпа Граб и так далее, Марселины де Вертолюр в замке Агуас Фрескас 2000 пиастров наличными. Каковую сумму? Сумму! Я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли, и в благодарность за это женюсь на ней.
7: Жизнь на ней.
6: Подписано просто-напросто Фигаро. Мое заключение сводится к следующему. Ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и жениться на девице. Господа, господа, никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Мы начнем с Александра Македонского, который тоже в свое время дал обязательство жениться на прекраснейшей Фалистриде, но Фалистрида не могла...
5: Простите, нам необходимо удостовериться в подлинности документа.
6: Пожалуйста, ваш сесть.
1: Да. Какие у вас есть замечания, Фигаро, по существу документ?
4: Ну, а я должен заметить, господа, что то ли по ошибке, то ли... по рассеянности, может быть, предумышленно, но текст был прочитан неверно. Ибо в писанном тексте не сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей и жениться на ней, а сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей или жениться на ней. Господин Бартоло, это... не одно и то же.
5: Что стоит в документе?
4: И! Или, ваше сиятельство.
6: И!
1: Дубльмен, дубльмен, прочитайте сами.
2: Очень неразборчиво написано. Тут клякса.
6: Где клякса?
2: Вот, пожалуйста.
6: Ваше сиятельство! Я утверждаю, что это соединительный союз и соединяющие соотносительные члены предложения. Иными словами, я уплачу девице и женюсь на ней.
4: Ваше сиятельство, а я утверждаю, что это разъединительный союз или упомянутый вами господин Бартоло глаголы разъединяющий. Уплачу или женюсь. Вы, доктор Бартоло, филолог.
6: Да!
4: А я профессор филологии.
5: Как нам поступить?
1: А черт его знает вас.
6: Чтобы разом покончить с этим и не цепляться за слово, ну хорошо, Давайте порешим, что под кляксой стоит не одна буква, а три.
2: Я требую занесения этого в протокол. Я прошу,
6: Я возражаю. Не возражаю. Столь дешевый прием все равно не спасет ответчика. Сейчас рассмотрим кляксу в этом смысле. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее сроку требованию ли, простому напоминанию ли, клякса, женюсь на ней. Под кляксой три буквы. Первая из них видна вполне ясно. Это буква Г, которую ваше сиятельство в простоте душевной мы приняли за половинку буквы И. Две остальные буквы – это Д и Е. Г, Д и Е. Теперь прочтем. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее сроку требованию ли, простому напоминанию ли, где женюсь на ней.
4: Ваше сиятельство, я утверждаю, что под кляксой стоит или.
6: Там стоит где?
4: А я утверждаю, что под кляксой стоит или.
6: Там стоит где?
4: Где?
6: Где?
4: Доктор Бартелло полагает, что я забыл грамматику. Если бы там стояло где, доктор, перед где стояло бы запятая.
6: Ага.
4: А ее там нет.
6: Там запятая есть.
4: Ее там нет.
6: Там запятая была.
4: Ее там нет и не было.
6: Тогда она там будет.
4: А с каких это пор доктор Бартелло, человек, который женится, обязан еще и долг возвращать невесте?
6: По нашим законам имущество супругов раздельно.
4: По нашим законам плоть супругов не едина. Коль брак, это всего лишь расписка.
6: Вождец, это мошенник.
5: Чего может требовать истица? Брака или платежа исключает одно другое. Что нам заявляет ответчик? Ну, не желает он жениться.
6: Да в этом-то он хоть волен.
4: Я выиграл.
3: Марселин, Марселин.
4: Не унывайте, не унывайте.
5: Суд постановляет. Ответчику надлежит вернуть истице 2000 пиастров наличными или сегодня же жениться на ней.
6: Виват!
7: Я выиграла!
6: Виват!
4: Я проиграл.
6: Великолепный приговор!
8: Наконец-то я смогу вздохнуть свободно.
6: Стало быть, ты мне больше уже не зять. Пойду все расскажу Сюзанне.
4: Ваше сиятельство, вы что, уходите, да?
5: Все решено.
4: Что решено?
5: Все решено.
4: Ух, этот мне пузан.
6: Что значит пузан?
4: Все-таки я на ней не женюсь. Как-никак, я дворянин.
6: Вы на ней женитесь.
4: Без согласия моих благородных родителей.
6: Назовите их нам и укажите.
4: Дайте срок, я с ними увижусь. Я уже 15 лет их разыскиваю.
6: Хвостун, подкидыш.
4: Нет, доктор, я был не подкинут, а потерян. Точнее сказать, меня украли.
5: Украли, потеряли. Ну, докажите. Будете здесь опять кричать, что вас оскорбляют?
4: Ваше сиятельство, эти кружевные пеленки и золотые вещи, найденные при мне разбойниками, не доказывают, что я благородного происхождения. То отличительные знаки на моем теле свидетельствуют о том, как дорог я был моим предусмотрительным отцу и матери. Вот знак на руке, пожалуйста.
8: У тебя на руке знак шпателя?
4: Да.
8: Боже мой. Это он.
4: Это я.
6: Кто это он?
8: Эммануэль!
6: Тебя утащили цыгане?
4: Около замка, доктор. Эммануэль. Доктор, умоляю вас, что вы знаете? Верните меня в мою семью. Мои родители осыплют вас золотом, доктор. Что вы знаете?
6: Вот твоя мама.
4: Нет, ну, кормилица, почему мама?
6: Родная мать.
4: Да толком говорите.
8: Вот твой отец.
4: Вот это? Боже, я несчастный, боже мой.
8: Боже мой, неужели природа не подсказала тебе этого тысячу раз?
4: Никогда, мама, никогда.
5: Она боже. Его мать?
1: И теперь он, конечно, на ней не женится.
5: О, боже.
6: Я тоже на ней не женюсь.
8: Ха! Как? Это же ваш сын!
4: Же
8: вы же мне клялись! Вы клялись!
6: Я был глуп, ваша милость, если подобные мама, клятвы к чему-нибудь бы обязывали, мама, пришлось бы пережениться решительно на всех!
1: О, если бы все рассуждали так, как вы, никто бы ни на ком никогда не женился!
8: На что нам отказ бесчестного человека, сын мой? У тебя будет нежная супруга и любящая мать! Мама. Мы будем ухаживать за тобой!
4: 20 раз и за сотни икю готов был отправить на тот свет этого господина, который теперь оказался моим отцом. Папочка.
8: Остановитесь! Остановитесь!
4: Сюзанна!
8: Не надо его женить! Я уплачу этой женщине из приданого, которую мне пожаловала моя госпожа!
6: Черту!
4: Ну все в заговоре против меня!
1: Плати, плати, плати! А не вот что видишь!
8: Ну, с меня довольно! Нагляделась! Сюзанна, дядя, пошли отсюда!
4: Сюзанна, ну вглядись лучше в эту женщину! Как ты ее находишь?
8: Отвратительная женщина!
4: Да здравствует ревность! Сюзанетта! Марселина, моя мать!
8: Обними свою мать, Сюзанетта! Этот негодник, который тебя дразнит, это мой сын! Мама!
1: Это что, с сегодняшнего дня?
4: С сегодняшнего дня не стало об этом известно, Антонио!
8: Когда моя душа рвалась к нему, она не понимала одного! Побудительной причины! Во мне говорил голос крови!
4: А во мне голос рассудка всегда!
8: Дети мои, вот, вот иди сюда! Вот эта расписка, это тебе мое приданное!
4: Спасибо!
8: Вот тебе
4: спасибо.
8: Еще одно приданное!
4: Спасибо.
8: Дети мои, обнимите меня! На вас перенесу я всю свою нежность!
6: Да я действительно дурак!
4: Конечно!
1: Брось ты! Телячьей нежности разводи.
4: Антонио,
1: в хороших семьях как заведено. Сперва под венец мать и отец. Ваш отец с матерью отдали друг дружке руку.
6: Руку! Вот! Пусть моя рука, Бартоло, отсохнет и отвалится, прежде чем я стану мужем матери негодяя.
4: Я попросил бы вас не плевать.
1: Вы не отец, а вроде как мачеха. Не выйдет у нас это дело. Как он есть ничей ребенок, буду я за него отдавать ребенка своей родной сестре.
6: Десяточное дело, болван, каждый человек это чей-нибудь ребенок.
1: Да слыхали мы, не получит он ее.
4: Не ссорьтесь, господа.
6: Вот теперь ты ищи себе человека, который бы тебя усыновил, а я удаляюсь.
4: Не уходи.
8: Папа, куда вы? Это же ваш сын.
4: Это же ваш сын, папа.
8: Это же ваш сын, который пошел в вас умом, лицом, талантом.
4: Кстати, не стоил вам ни одного икю, папа.
6: Отец, то икю, который ты украл у папы.
4: Когда это было?
6: Он у папы. Сюзанночка. Что же это я? Что же это я? Я распустил нюню, как мальчишка. Это выходит, что я еще глупее вот этого господина.
1: Что, опять про меня?
6: Да.
4: Папа.
6: Стойте! Я еще не дал согласия. Да. Где его сиятельство?
4: Да, да, да, бежим все к его сиятельству. Вырвем последнее слово. Но если он затеет новую интригу, придется все начинать сначала.
6: Друзья, еще окончательно согласен.

0: галерея, украшена букетами и гирляндами цветов, одним словом, убранная по-праздничному. Все приготовлено к подписанию брачного контракта. Пока здесь только Фигаро и Сюзанна.
1: Ну что, бесценная моя, ты довольна? Матушка сумела умаслить доктора. Поломался Сюзанна, женится. Ведь их брак — залог того, что мы свою свадьбу отпразднуем.
2: Ты счастлив?
1: Да.
2: Обещаю, что буду любить только моего мужа.
3: Сюзанна, умоляю, сдержи слово, умоляю. И ты явишься блестящим исключением из общего правила.
2: А теперь поговорим о свидании с графом.
3: Нет, не хочу. Не хочу. Пусть напрасно ждет вперед наука.
2: Мне было трудно назначить его свидание, а не пойти. Легче легкого.
4: А ведь я была права. Где один из вас, там непременно и другой. Фигаро, вас ждут с нетерпением.
3: Совершенно верно, сударыня. Я увлекся. Пойду покажу им свое оправдание.
4: Нет, она вас догонит. Сюзанна, у тебя все готово, чтобы нам обменяться платьями?
2: Сударня, ничего не нужно. Свидание не состоится.
4: Как? Вы раздумали?
2: Нет, это Фигаро.
4: Нет, вы меня обманываете.
2: Боже милосердный.
4: Фигаро не такой человек, чтобы упустить приданое.
2: Сударня, в чем же вы меня подозреваете?
4: В том, что вы в конце концов сговорились с моим мужем. Теперь вам досадно, что вы мне открыли его намерение. Я вижу вас насквозь. Оставьте меня.
2: Сударыня, вы даже представить себе не можете, какая это для меня обида.
4: Ой, я сама не знаю, что я говорю. Я не знаю, что со мной происходит. Я в последнее время стала такая взбалмошная. Ведь ты же, моя дорогая, не идешь на свидание. А где у вас назначено свидание?
2: Мне запомнилось только слово «сад».
4: Возьми перо. Сейчас мы наметим место.
2: Чтобы я ему писала?
4: Да, сударыня, это необходимо.
2: Лучше
4: я все беру на себя. Слова. На мотив новой песенки. Как чудно вечерком в тени густых каштанов.
2: Дальше.
4: А ты думаешь, он не догадается, да?
2: Все ясно. А чем же запечатать?
4: Вот, держи булавку, она и послужит ответом. И напиши на обороте: верните мне печать.
2: Печать?
0: Появляются Фаншетта и другие девушки. Керубино, переодетый в женское платье.
4: Сударыня, деревенские девушки принесли вам цветы. Прелестные цветы. А кто эта обворожительная девочка, что так себя не смело держит?
5: А это моя двоюродная сестра. Она здесь по случаю свадьбы.
4: Ты хорошенькая.
0: Графиня прикоснулась губами к колбу Керубино.
6: Ваше сиятельство.
4: Сюзанна, тебе не кажется, что она на кого-то похожа?
2: Вылитый портрет!
3: Ваше сиятельство! А я вам говорю, что Керубино здесь. Они его наряжали у моей дочери. Все его вещи там так и остались. Вот его офицерская шляпа. Я ее вытащил из узла. А ну-ка, где он?
7: Ищи!
3: Это не он. Отойди в сторонку. Иди сюда. Вот он, черт побери, наш офицер.
2: О, боже! Какой плутишка!
8: Итак, графиня.
4: Итак, граф, я поражена гораздо больше, чем вы. Во всяком случае, в равной степени возмущена.
8: Так. А утром?
4: Ах, утром?
8: Утром.
4: А-а-а. да, в самом деле, нет смысла продолжать отрицать. Ну, да, уж. Он пришел ко мне, да. Мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов сыграли.
7: Да, ваше место,
4: мы хотели. А вы застали нас в тот момент, когда мы занимались его костюмом. Вы так вспылили, он скрылся, я смутилась, но и общий испуг все довершил.
8: Вот это тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.
9: Керубина?
3: Да?
9: Вы почему не уехали?
3: Ваше сиятельство, я...
10: Ваше сиятельство, выслушайте меня, пожалуйста. Помните, что вы говорите всякий раз, когда целуете меня?
9: Ой-ой-ой. Фаншет.
10: Вы говорите, моя милая, моя маленькая Фаншетта, если ты меня полюбишь, я сделаю все, что ты захочешь.
9: Когда я это говорил, я просто...
10: Говорили, ваше сиятельство, я... пожалуйста, не наказывайте Керубину. Лучше жените его на мне.
3: Как же?
10: Я буду любить вас за это без памяти.
9: Фаншетта.
4: Да. Теперь
9: Розина.
4: Моя очередь спросить вас. Итак, граф.
3: Розина. И вы туда же, ваше сиятельство.
9: Антонио!
3: Ну, погоди, я ее... Проучу, как ее покойницу мать, да. Царство ей небесное. Сударыня, ваше сиятельство, нет, тут вообще-то ничего такого нет. Но когда эти девчонки подрастают...
9: Какой-то злой гений все обращает против меня.
3: Ваше сиятельство! Отпустите девушек, без них нельзя начинать. Ни празднества... Не танц.
11: Это вы танцевать захотели?
3: Да, ваше сиятельство.
11: Это после утреннего падения из окна, когда вы чуть было не вывихнули себе ногу.
3: Да. Побаливает еще.
11: Побаливает у него.
3: Пройдет. Девушки, идемте.
11: Хорошо, хоть вы на клумбу упали. Там земля рыхлая.
3: А, кстати, ваше сиятельство, это великое счастье. Иначе...
12: Ведь еще же он скорчился, когда падал сверху.
3: Ну да, другой половчей меня прямо в воздухе остался бы, да?
12: А в это время маленький Паш скакал на коне в Севилью.
3: А я не знаю, может быть, скакал, а может быть, ехал шагом.
11: А приказ о его назначении был в это время у вас в кармане?
3: Но это бесспорно, ваше...
11: Это бесспорно.
3: Что ж, допрос, что ли? Ну где вы?
12: А вот это вот... Вот эта вот милая девушка говорит, ну, что мой будущий зятек врун каких мало.
3: Какая девушка это говорит?
12: А вот это полюбуйся. Вот.
8: Керубина.
3: Хорошенькая. Нелегкая, возьми этого по весу.
12: Понял теперь.
3: Понял.
12: Молодец.
3: Ваше сиятельство, это Керубина.
11: Ну да.
3: Да, ваше сиятельство. А что он поет?
11: Да как-то ничего не поет. Говорит, что это он прыгнул на Левкое.
3: Он прыгнул?
11: Он так говорит.
3: Ну что, возможно, ваше сиятельство. Не берусь судить о том, чего не знаю.
11: А, значит, и вы... И он.
3: О, ваше сиятельство, охота прыгать заразительно. Притом, когда вы изволите гневаться, всякий готов, очертя голову.
11: Два человека сразу.
3: 22 выпрыгнут, ваше сиятельство. А что за беда, когда никто не пострадал?
11: Что же вы мне здесь комедию-то разыгрываете?
3: Вот знак к началу торжественного шествия. Красавицы по местам. Сюзанна, дай мне руку.
4: Керубина.
11: Графиня.
4: Да.
11: Керубина.
3: Да.
11: Немедленно переодеться, и чтоб сегодня вечером я вас уже нигде не встретил.
4: Он будет очень скучать.
11: Что-что?
7: Скучать? О, нет, графиня. На своем лбу, граф, я уношу такое блаженство, которое бы скрасило мне 100 лет заключения.
11: Графиня?
4: Да.
11: А что это за блаженство? На лбу.
4: А,
13: Это, наверное, его первая офицерская шляпа.
8: Ты, да. Боже мой.
13: Детям все игрушки.
8: Вы уходите?
13: Да, вы же знаете, я очень плохо себя чувствую.
11: А вы останьтесь на несколько минут ради вашей любимицы, а то я буду думать, что вы опять почему-то сердитесь.
13: Вот две пары, вступающие в брак. Сядем же, примем их как подобает.
11: Нельзя помешать, и приходится терпеть.

Начинается праздник. Девушки несут головной убор невесты, украшенный перьями, фату, перчатки. Антонио, посаженный отец Сюзанны, ведет ее за руку. Фигаро ведет Марселину, доктор Барто

0: Сюзанна становится перед графом на колени и незаметно передает ему записку. Графу не терпится. Улучив момент, он достает записку с колотой булавкой. Распечатывая ее, он сильно уколол себе палец. Фигаро замечает это.
1: Господин Базиль, ваше сиятельство! С ним все село привлек своим пением!
2: Пусть войдет без села!
1: Слушаюсь, ваше сиятельство!
3: Чего вы хотите?
4: Того, что мне принадлежит по праву, ваше сиятельство,
3: то есть
4: руки Марселины. А-а-а. Я решительно возражаю.
5: Простите, милый государь, как давно вам приходилось видеть перед собой болвана?
4: Я его сейчас вижу перед собой, милостивый государь.
5: Ну, если мои глаза служат для вас таким превосходным зеркалом, то вычитайте в них заодно и вывод, который вы должны сделать из моего предупреждения. Попробуй только подойти вот к этой женщине. Дружить с сочинителем скучнейших напевов для церковного хора.
4: Дружить с этим плоским рифмачом.
5: Кабацкий музыкант.
4: Газетный прозаписец.
5: Мучитель нашего слуха.
4: Дипломатический лизоблюд.
6: Оба хороши.
4: Да на каждом шагу роняет мое достоинство.
5: Я вас самого уронил с удовольствием.
4: Повсюду говорит, что я глуп.
5: Может быть, что я это эхо.
4: А между тем, сколько певцы благодаря моему таланту блеснули.
5: Ужаснули.
4: Вот опять.
5: Терпи правду, мерзавец.
4: Вы обещали? Или нет? Оказать мне предпочтение, если по прошествии 4 лет вы еще не будете пристроены.
7: Да, я обещала.
4: Ну, по прошествии 4 лет вы еще не будете пристроены.
7: Да, я обещала.
4: Ну?
7: Но с каким условием?

0: Представьте, два брачных договора я подпишу.
1: Виват! Виват!
2: Виват!
3: Спасибо, спасибо, красавица!
4: Матушка!
3: Матушка, обнимите меня со всей материнской нежностью, на которую вы только способны.
5: Сынок, всего два слова я хочу тебе сказать. Будь всегда добрым к людям. Будь весел, если сможешь. И тогда твоей матери просто нечего больше будет желать. И еще я хочу тебе покаяться. Под влиянием нехорошего чувства я была несправедлива к твоей очаровательной жене. И хотя Базиль меня каждый раз уверял, что она упорно отклоняет ухаживание графа, мне почему-то казалось, что она с ним заодно.
3: Мама, ну что ж так плохо сына-то знаете, а? Если думаете, что чисто женские разговоры могут меня поколебать.
5: Это хорошо. Это хорошо, что ты так в себе уверен. Ревность.
3: Ревность. Это неразумное дитя гордости. Или припадок буйного помешательства. И если Сюзанна мне когда-нибудь изменит, я ее заранее прощаю. Ведь ей столько придется для этого потрудиться. Сестричка, посмотри, такая маленькая, а уже подслушивает.
6: Ну уж нет, это, говорят, нечестно.
3: Это полезно, а ради пользы поступаются честью.
6: Я смотрю, нет ли здесь кое-кого.
3: Уже научилась хитрить Плутовка. Вы же прекрасно знаете, что его здесь не может быть.
6: Кого его?
3: Херубина.
6: А я вовсе не его ищу. Я прекрасно знаю, где он.
3: А кого?
6: Я ищу мою сестру Сюзан.
3: А что от нее надо моей маленькой сестренке? Иди сюда, Фанч.
6: Вам-то, братец, так и быть скажу.
3: Да, скажи.
6: Мне бы только ей булавочку передать.
3: Булавочку.
6: Булавочку.
3: Булавочку.
6: Маленькую булавку.
3: Булавку? От кого? Кого, негодница?
6: Мама, я сейчас уйду.
3: Что ты, что ты, что ты, что ты? Что ты, я шучу. Скажи, эту булавочку дал его сиятельство.
6: Да.
3: И велел передать Сюзанне.
6: Да.
3: И ей уже была сколота записочка, которую он читал, да?
6: Да.
3: Ну, ты видишь, маленький, мне все известно, все известно.
6: Ну, а что же вы тогда спрашиваете, если все так хорошо знаете?
3: А просто любопытно узнать, какое именно граф дал тебе порученица.
6: Ну, сказал, возьми эту булавку, малышка, фаншет, и передай своей прелестной сестре Сюзон. Но только не забудь сказать ей, что это печать от больших каштанов.
3: От больших
6: каштанов. Да, он еще прибавил. Смотри, чтоб тебя никто не видел.
3: Сестренка, исполняйте как можно лучше данное вам поручение. И не говорите Сюзанне ничего, кроме того, что велел сказать его сиятельство.
6: Ну, а что я еще должна сказать?
3: Вы поняли, малышка. Ну, что, матушка?
5: Что, сынок?
3: Бывают, однако, дела на свете.
5: Бывают дела. А что, собственно, произошло?
3: Матушка, то, что я сейчас услышал, это как свинец.
5: Ну, сын мой, ревность — это неразумное дитя гордости. Если крайний сезон мне изменит, я заранее прощаю.
3: Мой брак — дело еще не настолько решенное, чтобы не мог бросить Сюзанну и жениться на другой.
5: Вот это называется рассудил. Боже мой, из-за одного только подозрений все на смарку. Да откуда ты знаешь, кого она дурачит, тебя или графа? Откуда ты знаешь, что она будет говорить, как она будет говорить? Нет, я считала тебя гораздо благоразумнее.
3: Вы правы, вы правы. Вы правы, матушка, как всегда, вы правы. Прежде чем обвинять и действовать, я сначала расследую. Я знаю, где у них свидание. Прощайте. Прощайте, матушка!
5: Прощай! Прощай, сынок! Я тоже знаю, где у них назначено свидание. Надо предупредить Сюзанну. Она такое очаровательное создание. Нет, когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все как одна готовы защищать наш бедный угнетенный пол от этих грубых, ужасных, упрямых и таких недалеких мужчин.

0: Темная южная ночь. Лужайка под каштанами в парке. Слева и справа садовые беседки. Входит Фигаро, он в темном плаще. За ним Базиль, Антонио, Бартолео, Бредуазон.
1: По-моему, здесь. Добрый вечер, господа.
2: Фигаро.
1: Все в сборе?
2: Все, кого ты сюда притащил.
1: Который час приблизительно? Луна, наверное, уже взошла.
2: Что за таинственное приготовление, сынок? У тебя вид заговорщика.
1: Собрались в замок на свадьбу, не так ли?
2: Да. Шли в парк ждать сигнала к началу свадьбы.
1: Но вы не ходите дальше, господа. Вот здесь, вот под этими каштанами будем прославлять добродетельную мою невесту и честного сеньора, который предназначил ее себе.
2: Как? Так, понимаю. Что? Понимаю. В чем дело? Послушайтесь моего совета, господа. Удалимся отсюда. Здесь речь идет об одном свидании. Какое? Я вам все расскажу где-нибудь поблизости.
3: Но мы вернемся.
1: Позову. Немедленно сбегайтесь все сюда.
2: Но помни, сынок, что сильный никогда не будет связываться с умным.
1: Помню.
2: Стало быть, граф и Сюзанна спелись без меня. Впрочем, я на них за это не в обиде. Счастливо оставаться, женишу.
4: О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать? Господи! Господи, как дурак здесь, а? Ну, просто как дурак, ваше сиятельство. Не получите ее. Думаете, сильный мира сего? Значит, разумом тоже сильный. Знатное происхождение, должности, от всего немудрено возгордиться. А много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия, дали себе труд родиться. Только всего, вообще-то говоря, человек довольно-таки заурядный. Не то, что я, черт побери, воспитывался в толпе людей темного происхождения и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы со мной тягаться? Кто-то идет. Она. Она. Нет. Послышалось. Темнота, хоть глаз выколи. А я вот тут вот. Исполняй дурацкую обязанность мужа. Хоть я и муж-то всего только наполовину. Господи, Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею, написал комедию из гаремной жизни, полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем, что гонят его. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры. Очутился бы тогда, когда опала поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, и что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна, и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. Ну, вскоре после этого им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого. А что? Что волнует умы? Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в своих статьях власти, политики, нравственности, нет, должностных лиц, оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров. Охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы, я печатаю объявление об издании новой газеты. Я для пущей оригинальности придумываю такое название: «Бесполезная газета». О, что тут поднялось? На меня ополчился целый легион газетных щелкоперов. И меня опять закрывают. И опять без всякого дела. Оставалось идти воровать. А я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться, не нужно проходить курс наук. Нужно развивать ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Я вознамерился покинуть этот мир. Но Бог призвал меня к первоначальной моей деятельности. Как произошло все это? Кто обрушил все эти события на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая. Я усыпал ее цветами, настолько, насколько мне позволяла моя веселость. Я все время говорю «я». А что такое «я»? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения, в минуты опасности оратор. Когда мне хочется отдохнуть, поэт. Порой безумно влюбляюсь. Все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся и совершенно разуверившись. Сюзанна, Господи, как страдают из-за тебя. Сюзанна, сюда идут. Сейчас.
1: все решится.
0: Фигаро прячется в тени каштанов. Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, и графиня, одетая в костюм Сюзанны. С ними Марселина.
5: Марселина мне сказала, что Фигаро тоже должен сюда прийти.
6: Говорите тише. Он уже давно здесь.
5: Так, значит, один явится ко мне на свидание, а другой будет нас подслушивать. Начнем.
6: Я спрячусь в беседке и постараюсь не пропустить ни одного слова. Прощайте.
5: Сударыня, вы дрожите, вам холодно?
7: Вечер прохладный. Я пойду в замок.
5: Если я вам не нужна, то позвольте, я немножко погуляю. Вот здесь, под каштанами.
7: Смотри, не простудись. Сильная роса. Я росы не боюсь.
8: Знаем мы, какая это роса, знаем.
9: Ничто мне не мило. Я крестную маму люблю.
7: Маленький Паш.
9: Кто-то прогуливается. Скорее в беседку, где фаншет. Боже!
7: Боже милосердный!
9: Боже, да это женщина! Что это ли я грежу? Мне сдается, что это Сюзанна. Вон там, на темном фоне, вырисовывается ее силуэт. Сюзанна!
0: В глубине
9: Сюзанна.
0: Парка появляется граф.
7: Сюда придет граф?
9: Сюзанна! Да, это та самая очаровательная девушка, которую величают Сюзанной. Разве может меня обмануть эта нежная ручка? Ее легкая дрожь и, главное, биение моего сердца.
7: Сударь, уходите отсюда, пожалуйста.
9: Если ты из сострадания пришла в этот уголок парка, где я с некоторых пор скрываюсь...
5: Сейчас сюда придет Фигаро.
10: Кажется, это Сюзанна.
9: О, Фигаро, я нисколько не боюсь. Ты не его ждешь.
7: А кого же?
10: Она не одна.
9: Никто другой, как его сиятельство, сегодня утром, когда я прятался за креслом, назначил тебе плутовка. Свидание!
10: Боже, опять этот чертов Паш!
8: А говорят, что нехорошо подслушивать, а?
7: Уходите отсюда, пожалуйста!
9: Нет, я удалюсь не прежде, чем получу награду за свое послушание.
7: Как? Вы хотите?
9: Да! Сначала 20 поцелуев за тебя, потом 100 поцелуев за твою прекрасную госпожу!
7: И вы осмелитесь?
9: Еще как осмелюсь, ты! Займешь ее место при графе, а я место графа при тебе. Один только Фигаро не удел Сюзанну.
8: Мерзавец!
5: Мерзок, как всякий Паш.
0: Херубина хочет поцеловать графиню, но она убегает. Появляется граф, и поцелуй достается ему.
9: Это граф!
1: Ваше сиятельство, я хочу...
10: Ой. Так как вы больше меня пока не целуете, вот вам плата за первый поцелуй. Ну, пойми этого пажа, получает пощечину, убегает с хохотом.
8: А чего ему плакать-то?
10: Я просто здесь шагу не могу нигде ступить.
0: Появляется графиня в платье Сюзанны, лицо ее закрыто вуалью.
11: Ах, боже мой. Сюзан, оставим весь этот вздор. Я не хочу себе отравлять удовольствие от встречи с тобой.
7: А вы были уверены, что она состоится?
11: После твоей остроумнейшей записки, боже, ты дрожишь.
7: Я очень боялась.
11: Прежде всего, я хочу вернуть тебе поцелуй, который по ошибке достался мне.
7: Какие вольности!
1: Как она отвратительна!
7: Как она обворожительна!
11: О, боже мой, какая тонкая, какая нежная кожа! О, пальчики, а? Ну, шаловливые! Господи, если бы у графини была такая прелестная ручка!
7: А вы больше не любите графиню?
11: Да люблю я ее, люблю. Ну, 3 года. 3 года супружества. Они придали нашим взаимоотношениям что-то уж такое слишком добродетельное.
7: А чего же не достает вашей жене?
11: Ну, того, что я нахожу в тебе, моя прелесть.
7: Ваше сиятельство.
11: Вот наши жены. Они думают, что если они нас любят, то это уже все. Вот вбили себе в голову и любят. Уж так внимательны, уж так предупредительны, что в один прекрасный момент, вместо того, чтобы испытать блаженство, начинаешь испытывать пресыщение.
7: Боже, какой урок!
11: Сюзон, в самом деле, я часто думаю, да, мы ищем на стороне того наслаждения, которое, не получаем дома, только потому, что наши жены, не владеют. Они в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз, как-то по-новому, оживлять, если можно так выразиться, прелесть обладания, прелестью хоть какого-то разнообразия.
7: Значит, женщины должны все?
11: А мужчины? Ничего. Но мы же не можем изменить законы природы. Наше дело добиваться взаимности.
7: Так, а дело женщин?
11: А дело женщин уметь нас удержать. Об этом очень часто забывают.
7: О, нет! Я-то уж не забуду!
10: Я тоже!
12: Я тоже!
7: Я тоже!
11: Очень сильное эхо, будем говорить тише.
7: Ага.
11: Сюзан, боже, какие пленительные минуты ты мне даришь. Ты будешь самой обворожительной любовницей в мире. К тому золоту, что я тебе обещал, я подарю еще вот это кольцо. Оно с бриллиантом. Ты будешь носить его в знак любви ко мне. Сюзанна, Сюзанна, пойдем. На несколько минут в одну из этих беседок.
7: Но ведь там же темно.
11: Мы что, читать собираемся?
8: Графиня поспешно удаляется, граф бежит за ней, появляется Фигаро.
11: А ведь пошла. Не ожидал.
8: Никаких сомнений.
11: Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, лицо ее также закрыто вуалью.
13: Мужья ротозеи! Месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным, а? Берите пример с меня. Прелестно все. Никаких сомнений, к счастью уже. Ее измена меня уже сейчас уже не волнует. Уже все.
7: Нет, ты мне заплатишь за все свои подозрения.
13: Наконец! Накрыл!
7: Кто это?
8: Тот, кто всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения.
7: Ах, это Фигаро?
13: Ваше сиятельство! Само небо привело вас сюда, ваше сиятельство. Как бы вы думали, где теперь моя невеста Сюзанна? Это самая Сюзанна, которая корчила из себя такую неприступную. Заперлась с графом вон там, в беседке. Они сейчас там, а я здесь, я гуляю. Я их сейчас позову.
7: Нет, не надо. Не зовите, пожалуйста, никого.
13: Черт возьми, это же Сюзанна. Изменница вздумала меня провести.
7: Фигаро, мы с вами должны отомстить.
13: Вам очень этого хочется, сударыня.
7: Иначе я не была бы женщиной. У мужчин есть для этого сотни средств.
13: Средства женщины стоят всех наших.
7: Но что это за месть, если в ней нет любви?
13: Примите в рассуждение время, место, и пусть ваше негодование придаст еще больше жара моей мольбе.
7: Как чешется рука!
13: Ой, как бьется сердце у меня!
7: Милостивый государь!
13: Да!
7: А знаете ли вы, что гнев и любовь
13: не терпит отлагательств! Иначе все погибло, вашу руку!
7: Вот она!
13: Ой!
7: А это?
13: Ой! Сегодня что же, день оплеух, что
7: вот
13: ли?
7: Вот тебе за подозрение!
13: Ой!
7: Вот тебе за месть!
13: Ой!
7: Вот тебе за измену!
13: Ай-яй-яй-яй! Бей меня, любимая! Разве милый твой голосок, Сюзанна, мог ввести меня в заблуждение?
7: Ты меня узнал?
13: А кто же графа-то приманил, а?
7: Его жена! Гордец! Проси прощения!
13: На колени, кланяйся в ножки, падай ниц, простирайся во прахе!
7: Бедный граф!
13: Боже мой, сколько усилий для того, чтобы обольстить свою же собственную жену. Он идет.
10: Сюзанна! Сюзанна!
11: О, боже мой. Напрасно обегал весь парк. Ее нигде нет. Может быть, она где-нибудь здесь. Сюзанна!
13: Сюзи! Он ищет ее, я думал.
7: Он ее не узнал?
13: Ну, хочешь, доконаем его, Сюзанна.
8: Фигаро становится на колени перед Сюзанной.
10: О! Мужчина! У ног графини, господи, боже ты мой, я не захватил с собой оружия.
12: Сударыня, я выпустил из виду, что обычное место наших свиданий предназначается сегодня для свадебного торжества.
10: Вот, когда все выясняется.
12: Но столь ничтожное препятствие, разумеется, не может помешать утехам нашей любви.
7: Не может!
10: Дьявол, сатана!
13: Браница!
12: Сударыня, сударыня, поспешим же скорее и вознаградим себя за то страдание, которое мне пришлось утром пережить, когда я чуть-чуть
13: не выбросился в окошко.
10: Тот, которым утром в туалет, это он!
7: Прежде чем войти, да? Посмотрите, да? Не следит ли кто-нибудь за нами?
12: Хорошо.
10: Мщение!
13: Автограф!
11: Фигаро!
10: Эй, кто-нибудь, ко мне! Сюда!
14: Насилу ты искал вас, ваше сиятельство!
10: Это ты, Педрильо? Отлично! Ты один?
14: Только что из Севильи коня совсем загнал.
10: Ну, подойди ко мне и кричи! Как можно громче!
14: Никакого пазата нет и в помине! Вот пакет, ваше сиятельство!
10: Ну, что же ты за скотина? Ну,
14: вы же сами вошли, если велели кричать.
10: Я просил тебя звать. Ну, эй, кто-нибудь, на помощь ко мне сюда!
14: Нас тут двое, Фигаро и я. Ну что же с вами может случиться?
10: О, боже!
13: Молодцы! Ты застал его, Сюзанны?
10: Ну? Мои вассалы, встаньте вокруг этого человека! Вы отвечаете мне за него головой!
15: Вот тебе раз!
10: Надеюсь, Фигаро, вы не откажетесь отвечать на мои вопросы.
13: Ну, кто же меня может от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.
15: Не самим с собой. Ловко вернул.
10: Вот что может довести меня до белого коленя. Это его невозмутимый вид.
13: А я должен знать, из-за чего мне гневаться.
10: Не прикидывайтесь, что вы знать ничего не знаете. Кто эта дама, которую вы только что провели в беседку?
13: Вон в ту,
10: вон в эту.
13: А, это разница.
10: Да.
13: Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особым расположением.
15: Вот тебе раз.
10: Не связано ли это особо другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны.
13: Да, мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше. Сегодня она оказывает предпочтение мне.
10: Боже, он что, чистосердечен? Господа, господа! То, в чем он сейчас признается, я клянусь вам, только что слышал из уст его сообщницы.
15: Сообщница!
10: Да! Вот оскорбление, вот оно так нанесено публично. Мщение произойдет на глазах у всех.
11: Фигаро, кто у кого увел жену?
13: Господин Бредовзон, этого удовольствия себе еще никто не доставил. Пока.
11: Понял.
10: Сударыня! Сударыня! Все! Вы погибли! Ваш час настал! Господи, боже ты мой, какое это счастье, что наш с вами постылый союз залога хоть никакого не оставил.
8: Граф стремительно бросается к беседке и вытаскивает оттуда кого-то, кто пока еще не видит.
15: Вот тебе раз!
13: Керубина!
14: этого.
16: Боже, опять этот чертов Паш! Что вы там делали?
14: Скрывался по вашему приказанию.
16: Ох, Антонио, Антонио!
17: Здесь я, здесь.
16: Антонио!
18: Пойди туда, приведи сюда бесчестную, покрывшую меня позором. Приведи сюда, к ее судье, приведи! Ой,
16: что там, графиню разыскивает?
17: А все-таки есть, черт побери, справедливость на свете. Вы, ваше сядьство, в наших краях...
16: Антонио!
17: Столько набедокурили!
16: Антонио!
17: Что теперь следует и вас тоже!
16: Сейчас, сейчас вы убедитесь, что Паш в беседке был... Не один.
14: Это правда. Моя участь была бы слишком печальна, если бы некая добрая душа не усладила ее горечи.
17: Выходите, сударыня! Выходите! Раз все видели, как вы туда вошли, стало быть, выходите без стеснения.
16: Вот тебе раз.
18: Фаншетта, сестренка.
17: Ах ты, прах ее забери. Вы что, ваше сядьство, нарочно меня туда послали?
16: Кто ж знал, что она-то там?
19: Ваше сядьство, позвольте мне. Я человек более хладнокровный.
16: Вот. Вот, графиня.
19: Что тебе раз?
18: Как? И мама оказалась там?
19: Марселина.
16: К маме я вообще никакого отношения не имею.
18: Ваше сядьство, вот, вот.
8: Появляется Сюзанна в костюме графини.
16: Графиня, ну, чего, по-вашему, заслуживает это презренное?
7: Ваше сиятельство.
8: Нет, ваше сиятельство.
14: Нет, ваше сиятельство.
16: Нет,
14: ваше сиятельство.
16: Нет, нет, нет, нет, будь здесь вас хоть целая сотня.
7: И я еще в придачу.
16: Боже мой, графиня где?
18: Вот ваше сиятельство.
16: Только великодушнейшее прощение.
7: На моем месте вы бы сказали нет, нет, нет. А я уже в третий раз за сегодняшний день прощаю вас без всяких условий.
20: Я тоже.
21: Я тоже.
8: Я тоже. Здесь очень сильное эхо.
16: Это я хотел их провести, они меня как мальчишку.
18: Да, такой день, как сегодня, из кого угодно сделает искусного дипломата.
16: А как же записка, сколотая булавкой?
7: Ее продиктовала графиня.
16: Значит, ответ принадлежит только ей.
7: Каждый получает то, что ему полагается.
18: Ну а что вы скажете на все, на это... Дон Бредвазон.
22: Относительно того, что происходит на моих глазах, Васильство, я ничего не могу вам сказать. Вот каков мой взгляд на вещи.

0: Но, конечно, ближе к цели те, что клятвы не дают.
1: Но на час убегут.
2: Коль супруга всему свету кажет святость простоту.
3: Не ценю я даму эту, я другую предпочту. Что как ценная монета угодить готова всем.
4: Угодить готова всем.
5: Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет, но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка
6: лучше золота мешка.
5: В жизни есть закон могучий: кто слуга, кто господин. Но рождение — это случай.
7: Все решает ум один.
5: Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках.
8: Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни.
5: Тут смешался глаз рассудка
8: с блеском легкой болтовни.
5: Так сама природа чутка
8: от забав
5: и от проказ
9: прямо в жизнь уводит нас.
5: В этих пьесах, что даются каждый час и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
10: И бунтуют, и дерутся,
11: сколько шуток, сколько бед.
5: А под занавес куплет.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Вот тебе и театр. Декораций никаких. Пустое пространство, открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.
1: Великолепно.
0: Если Заречный опоздает, конечно, пропадет весь эффект. Ой, пора бы ей уже быть. Отец и мачеха стерегут ее. И вырваться ей из дома так же трудно, как из тюрьмы. Борода и голова у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли?
1: Трагедия моя жизнь. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и все. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе?
0: Отчего? Скучает, ревнует. Она уже и против меня, и против моей пьесы, и против спектакля. Потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.
1: Выдумываешь правду.
0: Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Ой, психологический курьез, моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больными ухаживает, как ангел, но попробуй похвалить при ней Дузы. Нужно же хвалить только ее одну. Надо писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в «Ля даму Камели» или «Чад жизни». Ну а так как здесь в деревне нет этого дурмана, вот она скучает и злится. И все мы ее враги, и все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей 13 числа. Она скупа, у нее в Одессе в банке 70 тысяч, это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать.
1: Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся, мать тебя обожает.
0: Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Вот, видишь, моя мать меня не любит. Еще бы, ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей о том, что она уже не молода. Когда меня нет, ей ведь только 32 года. При мне же 43. И за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами все эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, ходят, любят, носят свои пиджаки, когда из пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль. Мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же. Я бегу, бегу, бегу. Как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью.
1: Без театра нельзя.
0: Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, лучше ничего не нужно. Отчего вы всегда ходите в черном?
2: Это траур по моей жизни. Я несчастна.
1: Отчего? Не понимаю. Вы здоровы. Отец у вас хоть и не богатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц. Да еще вычитают с меня в эмеритуру. И все же я не ношу траура.
2: Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.
1: Это в теории. На практике выходит так. Я да мать, да две сестры и братишка, а жалование всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо. Чаю, сахару надо, табаку надо. Вот тут и вертись. О, вчерась. За мукой посылать. Ищем мешок туда-сюда, его украли. Вот пришлось за новые 15 копеек платить. Вот тут и вертись.
2: Скоро начнется спектакль.
1: Да. Да. Играть будет Заречная, а пьеса — сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. Не могу от тоски сидеть дома. Каждый день хожу пешком 6 верст сюда да 6 обратно и встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств. Семья у меня большая. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?
2: Пустяки. Ваша любовь трогает меня. Но я не могу отвечать вам взаимностью. Вот и все.
1: Да.
2: Одолжайтесь.
1: Не хочется.
2: Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Вот вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность. А по-моему, в 1000 раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам этого не понять. Пойдемте?

0: Дядя...
1: Мне, брат, в деревне как-то не того. И понятная вещь, никогда здесь не привык. Вчера лег в 10, а сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу. И все такое. А после обеда нечаянно опять уснул. И теперь я весь разбит. Испытываю кошмар, в конце концов.
2: Правда, дядя, тебе надо жить в городе.
0: Господа, господа! Когда начнется, вас позовут. А теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.
1: Мария Ильинична, будьте так добры. Попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать эту собаку. А то она воет. Сестра опять всю ночь не спала.
3: Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте меня, пожалуйста. Пойдемте.
4: Так вы перед началом пришлите сказать, Константин Гаврилович.
1: Вот история. Никогда в деревне не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск 28 дней, приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так доймут всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. Всегда я уезжал с удовольствием. Ну, теперь я в отставке. Деваться некуда, в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи.
2: Я люблю мать. Сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплет в газетах. Это меня утомляет. Иногда мне кажется, что во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Бывает жаль, что у меня мать известная артистка, и кажется, будь это обыкновенная женщина, я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положение? Бывало, у нее в гостях сидят все сплошь знаменитости, артисты, писатели. И среди них один только я, ничто. Меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Талантов никаких, денег ни гроша. А по паспорту я киевский мещанин. Отец ведь у меня киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда бывало, все эти актеры и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Я угадывал их мысли и страдал от унижения.
1: Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его. Все молчит.
2: Человек умный, простой. Немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. 40 лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит. Сыт по горло. Что касается до его писаний, ну, как тебе сказать? Мило, талантливо, но... После Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина.
1: А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. Но не удалось ни то, ни другое. Да, и маленьким литератором приятно быть, в конце концов.
5: Константин Гаврилович, мы купаться пойдем.
2: Хорошо. Только через 10 минут будьте на местах. Скоро начнется.
5: Слушаю.

0: становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши.
1: Мне жарко.
0: Вы не бережете себя, это упрямство. Вы доктор, вы отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели весь вечер вчера на террасе. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной, вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится.
1: Мне 55 лет.
0: Пустяки. Для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились, все еще нравитесь женщинам.
1: Так что же вам угодно?
0: Перед актрисой вы все готовы падать ниц, все.
1: Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это идеализм.
0: Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Тоже идеализм.
1: Логический скачок. Ну что ж, в отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад, вы помните, я был единственным приличным акушером. И потом я всегда был честным человеком.
0: Дорогой мой!
2: Тихо, тихо. Идут.

0: Когда-то лет 10 назад я напечатал статью про суд присяжных. Теперь вот вспоминаю, и знаешь, приятно. А как начну вспоминать, что я 28 лет прослужил по судебному ведомству, знаешь, как того не думается.
1: Я слышу шаги. Ой, даже звук ее шагов прекрасен. Я счастлив безумно, я без нее жить не могу. Волшебница! Мечта моя!
2: Я не опоздала?
1: Нет.
2: Конечно, я не опоздала. Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно, я боялась, что отец не пустит меня. Но он сейчас уехал с мачехой. Ой, красное небо, уже начинает восходить луна. Ну, я гнала лошадь, гнала. Но я рада.
0: О, глазки, кажется, заплаканы. Нехорошо.
2: Это так. Видите, как мне тяжело дышать. Да, через полчаса я уеду, надо спешить.
0: Ну как? Что?
2: Нельзя, Бога ради, не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.
1: В самом деле, пора начинать. Надо идти звать всех.
0: Я схожу. Сию минуту. Во Францию два гренадера. Раз я так запел, один товарищ прокурор и говорит мне, а у вас, ваше превосходительство, голос сильный. Но потом подумал и добавил, но противный.
2: Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрисы. А меня тянет сюда, к озеру. Как чайку. Мое сердце полно вами.
1: Мы одни.
2: Кажется, кто-то там.
1: Никого.
2: Это какое дерево?
1: Вяз.
2: Отчего оно такое темное?
1: Уже поздно. Темнеют все предметы. Не уезжайте рано. Умоляю вас.
2: Нельзя.
1: А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.
2: Нельзя вас заметит сторож. И Трезор еще не привык к вам. Он будет лаять.
1: Я люблю вас. Кто там? Вы и я.
3: Так точно.
1: Пора начинать. Вы волнуетесь?
2: Да, очень. Нет, ваша мама ничего, ее я не боюсь. Но у вас... Тригорин. Играть при нем мне страшно, стыдно. Известный писатель. Он молод?
1: Да.
2: Какие у него чудесные рассказы.
1: Не знаю, не читал.
2: Вот в вашей пьесе трудно играть, в ней нет живых лиц.
1: Живые лица? Надо изображать жизнь не такую, как она есть, не такую, как должна быть, а такую, как представляется в мечтах.
2: Но в вашей пьесе мало действий, одна только читка. В пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь.
1: Так, луна восходит, пора начинать. Спирт есть?
4: Есть.
1: Сера есть?
4: Есть.
1: Когда появятся красные глаза, надо непременно, чтобы пахло серой.
4: Слушай,
5: хорошо. Вот она. А в 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг.
6: Да.
5: Чудно играла. Да. Не извольте ли также знать, где теперь комик Чадин? Павел Семенович, в Расплюеве был неподражаем. Лучше Садовского, клянусь вам, многоуважаемый. Где он теперь?
7: Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда же я знаю?
5: Пашка Чадин. Таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна. Прежде-то были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.
8: Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер... стал гораздо выше.
5: Не могу с вами согласиться, но, впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil.
9: Мой милый сын,
7: Когда же начало?
3: Через минуту. Прошу терпения.
7: Мой сын, ты очень обратил меня внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения.
3: И для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в бездне преступления. Господа, начало. Прошу внимания. Я начинаю.

0: почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 тысяч лет.
1: Через 200 тысяч лет ничего не будет.
0: Пусть нам изобразят это ничего.
2: Пусть мы спим.

люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа. Эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли. Майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно. Пусто. Страшно.

тела живых существ исчезли. Тела живых существ исчезли в прахе. И вечная материя была.

0: А мне сознание людей слились с инстинктами животных. Я помню все, все, все. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.
1: Это что-то декадентское?
2: Мама.
0: Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня. Под утро вас рождает гнилое болото, вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни, боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов. Вы меняетесь непрерывно. Во Вселенной остается постоянным и неизменным один лишь...

пленник, брошенный в пустой глубокий колодец. Я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, после чего материя и дух сольются в гармонии прекрасно, и наступит царство мировой воли. Но это будет лишь когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль. А до тех пор...

0: Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза.
1: Серый пахнет. Это так нужно?
2: Да.
1: Да, это эффект.
2: Мама!
0: Он скучает без человека.
1: Вы сняли шляпу. Наденьте, вы простудитесь.
3: Да, хорошо, хорошо.
1: Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.
4: Так, я закончил.
2: Господа.
4: Довольно.
1: Виноват.
4: Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие, избранные. Я нарушил монополию.
5: Константин Гаврилович.
1: Что с ним?
6: Ирина, матушка, нельзя так обращаться с молодым самолюбием.
1: Ну что же я ему сказала?
6: Ты его обидела.
1: Он сам предупреждал, что это шутка, и я отнеслась к его пьесе как к шутке.
6: Все-таки.
1: Вот теперь, оказывается, он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Стало быть, он устроил этот спектакль и надушил Серый не для шутки, а для демонстрации. Ему захотелось поучить нас, как надо писать и что надо играть. В конце концов, это скучно становится. Постоянные вылазки против меня, шпильки. Ну, воля ваша. Надоедят хоть кому капризные самолюбия.

0: трудолюбивый мальчик.
1: Он хотел доставить тебе удовольствие.
0: Да? Но он же не взял обыкновенные пьесы. Заставил прослушать декадентский бред. Ради шутки готова слушать и бред, но ведь тут же претензии на новые формы, новую эру в искусстве. По-моему, тут никаких новых форм нет, просто дурной характер.
2: Каждый пишет, как хочет и как может.
0: Пусть пишет, как хочет и как может, только меня пусть оставит в покое.
1: Юпитер, ты сердишься?
0: Я не Юпитер, я женщина. Я не сержусь, мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.
3: Никто не имеет оснований отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. А вот знаете, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живет наш брат-учитель. Трудно живется. Трудно.
0: Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер-то какой славный, господа. Вы слышите? Поют.

0: Как хорошо. Это на том берегу. Борис Алексеевич, сядьте возле меня. Лет 10-15 назад здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Здесь, на берегу, 6 помещичьих усадеб, и все помню, шум, смех, стрельба, и все романы. Жан-премьером и кумиром всех этих 6 усадеб был тогда, вот он, рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. И сейчас он очарователен, но тогда... тогда он был неотразим.
1: Полина.
2: Ничего. Прости. Мне вдруг стало грустно. Прости.
0: Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. Костя! Сын!
2: Я пойду поищу его.
0: Пожалуйста, милая.
3: Ау! Константин Гаврилович! Ау!
4: Очевидно, продолжения не будет, мне можно
5: выйти. О, браво!
6: Браво! Браво! Браво! Браво!
0: Браво! Браво! Мы любовались с такой наружностью и с таким чудным голосом. Нельзя. Грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант, и вы обязаны поступить на сцену.
4: Да, это моя мечта. Но только она никогда не осуществится.
0: Ну, как знать. Позвольте вам представить. Тригорин Борис Алексеевич.
4: Ой, я так рада. Я всегда вас читаю.
0: Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.
1: Я полагаю, теперь занавес можно поднять, а то жутко.
7: Да. Яков, подними-ка, братец, занавес.
8: Слушаю.
4: Не правда ли, странная пьеса?
9: Вы знаете, я ничего не понял. Впрочем, я смотрел с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная. А должно быть, в этом озере много рыбы.
4: Да.
7: Лещи и щуки, главным образом.
10: Есть и судаки, но мало.
9: Вы знаете, я люблю удить рыбу. Для меня нет больше удовольствия, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.
4: Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того же все другие наслаждения не существуют.
0: Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается.
10: Да. Помню, в Москве однажды в оперном театре знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время на галерее как раз сидел бас из наших синодальных певчих. И вот можете себе представить наше крайнее удивление. Мы слышим с галереи «Браво, Сильва» на целую октаву ниже. Вот эдак. «Браво, Сильва». Да, театр так и замер.
1: Тихий ангел пролетел.
4: Ой, мне пора. Прощайте.
0: Куда? Куда так рано? Куда? Мы вас не пустим.
4: Нет, нет, меня ждет папа.
0: Ну, какой он право. Жаль отпускать вас.
4: Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать.
0: Вас бы кто-нибудь проводил, моя крошка?
4: Ой, нет, нет, что вы.
11: Останьтесь.
4: Я не могу, Петр Николаевич.
11: Останьтесь хоть на один час. Ну что, право. Милая, добрая, хорошая. Без вас скучно.
4: Нельзя. Нельзя.
11: Да.
8: Несчастная девушка, в сущности.
11: Да.
8: Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, а вот сейчас эта девушка осталась ни с чем, потому что отец все же завещал своей второй жене. Ну, по-моему, это возмутительно.
1: Да, ее папенька порядочная-таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость.
11: Печальное явление атавизма, достойное внимания Ламброза.
1: Ламброза, атавизм. Вы просто не можете без умных слов.
10: Ну, пойдемте, господа, и мы. То становится сыро, у меня ноги болят.
8: Они у тебя как деревянные, два ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. В какой-то пьесе есть. Опомнись, старик.
11: Мадам.
10: Я слышу, опять воет собака. Илья Афанасьевич, будьте добры, прикажите отвязать ее.
12: Не могу, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались. У меня там проза. Да, на целую октаву ниже. Браво, Сильва. А ведь не певец простой, синодальный певчий.
11: Господа, а сколько жалований получает синодальный певчий?
12: Ну, вот сказать, если вместе с Семеновичем, вы вообще синодальный вопрос задаете.
1: Не знаю, может быть, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. Что-то есть. Что-то есть. А когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно. А вот он, кажется, идет. Мне хочется наговорить ему больше приятного.
13: Уже нет никого.
1: Я здесь.
13: Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.
1: Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не видел. И вместе с тем впечатления сильные. Вы талантливый человек. Вам надо продолжать. Фу, какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-то большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны.
13: Вы говорите продолжать?
1: Да. Да, но изображайте только важное, вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художника во время творчества, то, мне кажется, я бы презирал мою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, уносился бы от земли подальше, в высоту.
13: Виноват. Где за вечное?
1: И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Потому что если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то заблудитесь. И ваш талант погубит вас.
13: Где Заречная?
1: Она уехала домой.
13: Как? А что же мне делать? Я хочу ее видеть. Мне необходимо ее видеть.
1: Успокойтесь.
13: Я поеду.
1: Успокойтесь, мой друг.
13: И все-таки я поеду, я должен поехать.
1: Благодарю вас, доктор. Благодарю вас.
14: Константин Гаврилович. Константин Гаврилович, идите в дом. Вас ждет ваша мама, она непокойна.
13: Скажите ей, что я уехал.
14: На чем? Мой отец скажет вам, что все лошади заняты.
13: Не имеют они права. Я никому не мешаю жить. Пусть они оставят меня в покое.

0: Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне не часто приходится встречать молодых девушек, молодых, интересных. Я уже забыл и не могу себе ясно представить, а как себя чувствует-то 18, 19 лет? Поэтому в повестях и рассказах у меня обыкновенно молодые девушки фальшивы. Я хотел бы хоть один час побыть на вашем месте и узнать, как вы думаете. И вообще, что вы за штучка.
0: А вот я бы хотела побывать на вашем месте.
1: Зачем?
0: Ну, чтобы узнать, как чувствует себя знаменитый, талантливый писатель. Вот как чувствуется известность. Как вы ощущаете то, что вы известны?
1: Как? Должно быть никак. Что-нибудь из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается.
0: Ну, а если читаете про себя в газетах?
1: Когда хвалят, приятно. А когда бронят, то потом 2 дня чувствуешь себя не в духе.
0: Чудный мир. Как я вам завидую, если вы знали.
1: Да, мир.
0: Вот жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. А другим же, как, например, вам, вы один из миллиона. Выпала на долю жизнь прекрасная, светлая и полное значение. Вот вы счастливы.
1: Я?
0: Да.
1: Вы знаете, вы говорите об известности, о счастье, о какой-то интересной, светлой жизни. А для меня все эти хорошие слова, простите меня, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.
0: Нет. Нет, ваша жизнь прекрасна.
1: Что же мне особенно хорошее? Вы извините меня, я должен идти.
0: Да-да.
1: Вы знаете, вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с, с чего начнем? Знаете, вот бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает о Луне. И у меня есть тоже вот своя такая Луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва кончил повесть, как почему-то я должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных. Иначе не могу. Что ж тут прекрасного, светлого, я вас спрашиваю. Ой, Господи, что за дикая жизнь. Вот я с вами, я волнуюсь. А между тем, я каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вот вижу облако, похожее на рояль. Вот думаю, надо будет упомянуть в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус, приторный запах, вдовий цвет. Упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя, вас, на каждой фразе, на каждом слове. И все спешу скорее запереть все эти фразы, слова в свою литературную кладовую. Думаю, авось пригодится. А когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, думаю, тут бы отдохнуть, забыться. Не могу. Не могу. Уже в голове ворочаются тяжелые чугунные ядро, новый сюжет. И уже тянет к столу, и уже опять надо спешить, писать, писать, писать. И так всегда. Всегда. нет мне покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который отдаю кому-то в пространстве, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы, топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие, знакомые ведут себя со мной, как со здоровым? Что пописываете, чем нас подарите? Все одно и то же. Одно и то же. И мне кажется, что внимание близких, похвалы, восхищение, все это обман. Меня обманывают, как больного. Мне кажется, что однажды подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как попрещины, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Начинающий писатель, маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким. Нервы напряжены, издерганы, неудержимо броет он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо, смело смотреть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Знаете, я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он мне представлялся каким-то недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. Каждый раз, когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, мне почему-то вот всякий раз казалось, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Ой, как-то ужасно и какое-то мучение.
0: Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дает вам высоких и счастливых минут?
1: Да, когда пишу, приятно. И корректуру тоже читать приятно. Но едва вышло из печати, я уже не выношу. Я вижу, что не то, ошибка, и что не следовало бы писать вовсе. И мне досадно, и на душе дрянно. А публика читает. А, публика читает. Мило, талантливо, но далеко до Толстого. Или прекрасная вещь, но отцы дети Тургенева лучше. А, так, все до гробовой доски будет. Мило и талантливо. Мило и талантливо, и больше ничего. А как умру, знакомые будут проходить мимо могилы и говорить, вот здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но писал хуже Тургенева.
0: Нет, простите, я отказываюсь вас понимать. Вы просто избалованы успехом.
1: Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду. И часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но я ведь не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин. И я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о его будущем, о правах человека. Я говорю обо всем, тороплюсь, а меня со всех сторон подгоняют, сердятся, а я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, и вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном фальшив. Фальшив до мозга костей.
0: Да. Вы заработались И у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Ну пусть, пусть вы недовольны собой. Но ведь для других вы великий, прекрасный. Ой, если бы я была таким писателем, как вы, то я бы отдала толпе всю свою жизнь. Но я осознавала бы, что счастье ее лишь в том, чтобы возвышаться до меня. Ах, она возила бы меня на колеснице.
1: На колеснице? Агамемнон, я что ли?
0: Да за такое счастье, как быть писательницей или актрисой, я перенесла бы все. Не любовь близких, нужду, разочарование. Вот жила бы под крышей, ела бы только ржаной хлеб. Ну, страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств. Но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей. Шумной славы. Ой, просто голова кружится.

0: Женщина, у которой появляется странная склонность держать при себе писателя, как держит попугая, привлекающего своей болтовней соседних консьержек, такая женщина может выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше положительного. Поэты сентиментальнее, романисты...
1: Ну-ка, ну-ка, встанемте. Встанем рядом. Вам 22 года, мне почти вдвое.
0: Да.
1: Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее?
0: Вы, конечно.
1: Вот. А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы на одном месте сидите, вы не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.
2: А у меня такое чувство, как будто я родилась давным-давно. И жизнь я свою тащу волоком, как бесконечный шлейф. Часто вообще не бывает никакого желания жить. Впрочем, все это ерунда. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.
1: А затем я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится. И всегда я одета, и причесана комильфо. Чтоб я позволила себе выйти в сад в блузе, не причесанной, никогда. Оттого я сохранила, что я никогда не была фифиолой. И я не распускала себя, как некоторые. Вот вам как цыпочка хоть 15-летнюю девочку играть.
0: Да, ну все-таки, тем не менее, я позволю себе продолжить. Мы остановились на лобазнике и крысах.
1: И крысах, читайте. Да. А, впрочем... Давайте я буду читать. Моя очередь.
0: Прошу вас.
1: И крысах. Вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений. Ну, это у французов, может быть. У нас никаких программ.
0: Да.
1: У нас женщина, прежде чем заполонить писателя, сама влюблена по уши. Недалеко ходить, взять хотя бы меня и Тригорина, и я... Не полонила Бориса Алексеевича, не избирала, не осаждала. А вот как познакомились, в голове пошло все вверх тормашкой. И родные вы мои, позеленело в глазах. Стою, бывало, смотрю на него и плачу, плачу. Реву и реву. Ну, какая тут программа?
3: У нас радость. Мы сегодня весело, в конце концов. У нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны целые 3 дня.
4: Да, я счастлива. Я теперь принадлежу вам.
3: Ой, она сегодня красивенькая.
1: Нарядная, интересная. Вот за это вы умница. Ну, не надо очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?
4: Он в купальне рыбу удит.
1: Как ему не надоест.
4: Это вы что?
1: Мопассан на воде, милочка.
3: Никогда не читал.
0: Вы читаете только то, что не понимаете.
3: Ну, какие есть книги, такие читаем.
0: Ну, вы читаете Бокля да Спенсера, а знаний у вас не больше, чем у сторожа. По вашему сердце сделано из хряща. Земля на китах.
3: Почему? Земля круглая.
0: Почему же вы говорите об этом так неуверенно?
3: Когда есть нечего, то все равно. Круглая земля или четырехугольная? Господа, сколько получают учителя жалований? 23 рубля в месяц. Да и те неаккуратны.
5: Не приставайте, пожалуйста.
1: Дальше неинтересно и неверно.
5: Позвольте, я посмотрю.
1: Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? А чего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его совсем не вижу.
2: У него нехорошо на душе. Я прошу вас, пожалуйста, прочтите что-нибудь из его пьесы.
4: Да, вы хотите? Но это так неинтересно.
2: Когда он сам читает что-нибудь, у него глаза горят, лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манера у него как у поэта.
0: Покойной ночи.
1: Петруш.
3: А?
1: Ты спишь?
3: Нисколько.
1: Вот ты не лечишься? А это нехорошо, брат?
3: Я рад бы лечиться, но доктор не хочет.
0: Да, лечиться в 60 лет.
3: И в 60 лет жить хочется.
0: Ну что ж, принимайте валерьяновые капли.
1: А мне кажется, хорошо бы поехать ему куда-нибудь на воды.
0: Да, что ж, можно поехать. А можно и не поехать.
1: Ну, вот тут и пойми.
0: Да и понимать нечего. Все ясно.
5: Петру Николаевичу следовало бы бросить курить.
3: О, пустяки.
0: Да нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары и рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я». Вы уже к самому себе относитесь как к третьему лицу. Он...
3: А вам хорошо рассуждать, вы позже на своем веку. А я? Да. Я 28 лет прослужил по судебному ведомству, но еще не жил. Ничего не испытал, в конце концов. И понятно, весь жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, потому и имеете наклонность к философии. Я же хочу жить. Поэтому пью за обедом херес, курю сигары. Все, вот и все. Всякий по-своему прав. Всяко идет туда, куда ведут его наклонности.
0: Вот-вот, потому-то, что всякий по-своему прав. Все и страдают. Нужно относиться к жизни серьезно. А лечиться в 60 лет. Сожалеть о том, что в молодости мало наслаждался. Это, извините, легкомыслие. Пора о вечном подумать.
1: Костя! Костя! А,
3: Костя!
1: Иди к нам!
3: Константин Гаврилович.
4: Доктор, вы все время детонируете.
3: Да, вот.
0: Это все равно. Так-то, ваше превосходительство. Пора о вечном подумать, пора.
1: Завтракать должно быть пора. Ой, ногу отсидела.
3: Ногу отсидела.
0: Вот сейчас пойдет и перед завтраком пару рюмочек пропустит.
3: Личного счастья нет у бедняжки.
0: Да пустое, ваше превосходительство, пустое.
3: Вы рассуждаете, как сытый человек.
1: Ай, что может быть скучнее вашей милой деревенской скуки? Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют. Хорошо с вами, друзья, приятно мне вас слушать, но сидеть у себя в номере и учить роль куда лучше.
4: Да, это хорошо. Как я вас понимаю?
3: Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не впускает без доклада. Телефон. На улице извозчики. И все.
6: Вот и наш, э? Добрый день. Добрый день.
4: Добрый день.
6: Весьма рад вас видеть в добром здоровье. Добрый день. Жена говорит, что вы собираетесь с ней вместе ехать в город. Это правда?
1: Да, мы собираемся.
6: Это великолепно. На чем же вы поедете, многоуважаемые? Сегодня у нас возят рожь. Все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?
1: На каких? Почем я знаю, на каких?
3: У нас же выездные есть.
6: О, выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно. Это непостижимо. Высокоуважаемая, я преклоняюсь перед вашим талантом. Готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу.
1: Странное дело, но если я должна ехать...
6: Многоуважаемая, вы не знаете, что значит хозяйство.
1: Это старая история!
3: Что такое?
1: В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву.
0: Ой, боже мой.
1: Мне кажется, они для меня лошади в деревне. Иначе я умру останусь пешком.
6: Вот как. В таком случае, Петр Николаевич, я отказываюсь от места. Ищите себе другого управляющего.
1: Каждое лето так, каждое лето меня здесь оскорбляют. Нога моя здесь больше не будет.
3: Это нахальство, это черт знает что такое. Мне это надоело в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей.
4: Отказать Ирине Николаевне, знаменитой актрисе. Да разве всякое желание, даже каприз, не важнее вашего хозяйства?
7: Но что я могу? Войдите в мое положение. Господа, что я могу?
3: Невыносимый человек! Девушка!
4: Петр Николаевич, мы вас довезем.
6: Петр Николаевич, мы преданы.
3: Сейчас пойдем к сестре. И все ее будем умолять, чтобы она не уезжала. Не правда ли?
4: Как это ужасно.
3: Да, это ужасно. Но он не уйдет. Я сейчас поговорю с ним.
6: Сидите, сидите, Петр Николаевич. Нет, нет.
0: Люди скучные. В сущности, следовало отсюда вашего мужа просто в шею. А ведь кончится тем, что эта старая баба... Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинений, вот увидите.
7: Он и выездных лошадей послал в поле. Делает, что хочет. В 3-м году уговорил старика заложить имение. Зачем? Какая надобность? Накупил породистых индеек и поросят. Они у него подохли. Завел дорогую пасеку, зимой поморил всех пчел. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня. Я заболеваю, вы видите, я дрожу. Я не выношу его грубость. Евгений, дорогой мой, ненаглядный, возьмите меня к себе. Мы уже не молоды, время наше уходит. Хоть под конец жизни не прятаться, не лгать. Возьмите меня к себе.
0: Да мне 55 лет уже. Поздно менять свою жизнь.
7: Я понимаю, вы отказываете мне, потому что кроме меня есть другие женщины, которые вам близки. Взять к себе всех невозможно, я понимаю. Вы сегодня опять провели все утро с Ириной Николаевной?
0: Ну, должен же я с кем-то быть.
7: Я страдаю от ревности. Простите, я надоела вам.
0: Да нет ничего.
7: Конечно, вы доктор. Вам нельзя избегать женщин. Я понимаю. Бывайте с женщинами, но, по крайней мере, так, чтобы я этого не замечала.
0: Ну, хорошо, хорошо. Я постараюсь.
8: Ой. Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
0: Как там? Нина.
4: Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма. Как странно видеть, что известная актриса плачет. Еще по такому пустому поводу. А вот не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах. Портреты его продаются. Его переводят на иностранные языки. А он целый день ловит рыбу. И радуется, что поймал двух головлей.
0: Да.
4: Я думаю, известные люди горды, неприступны. Что они презирают толпу своей славой и блеском своего имени. Как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность, происхождение, богатство. Они вот удят рыбу, играют в карты, смеются, сердятся, плачут.
7: как все.
0: Пойти дать обоим валерьяновых капель.
7: Извольте, доктор.
0: О, мерси.
7: О, какие миленькие цветы.
0: Да.
7: Да. Дайте мне эти цветы. Дайте мне эти цветы.
9: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
5: Вы одни здесь?
7: Одна? Что это значит?
5: Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу ваших ног.
7: Что с вами?
5: Скоро таким же образом я убью самого себя.
7: Я вас не узнаю.
5: Да. После того, как я перестал узнавать вас, вы переменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие стесняет вас.
7: В последнее время вы стали раздражительны. Выражаетесь все время непонятно какими-то символами. Эта чайка тоже, по-видимому, символ. Но, простите, я не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас.
5: Все началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все. Все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Точно я проснулся и вижу, вот будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что слишком просты, чтобы понимать меня. Что тут понимать? Пьеса не понравилась. Вы уже презираете мое вдохновение. Считаете меня заурядным, ничтожным, каких много. Ой, как я хорошо это понимаю. Как понимаю? У меня в мозгу точно гвоздь. Будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь. Сосет, как змея. Вот, вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет. Ты тоже с книжкой? Слова, слова, слова. Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам.
10: Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли увидимся когда-нибудь. А жаль. Жаль. Вот, нюхает табак и пьет водку. Всегда в черном. Ее любит учитель.
11: Борис Алексеевич!
10: Меня зовут. Должно быть, укладываться. Не хочется уезжать. Хорошо у вас тут. Ишь, ведь какая благодать. Хорошо.
7: Он, видите, на том берегу дом и сад.
10: Да.
7: Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Всю жизнь провела около этого озера. Знай на нем каждый островок.
10: Хорошо у вас тут. Ну, а это что?
7: А это чайка.
4: Ее Константин Гаврилович убил.
10: Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вы договоритесь, Ирина Николаевна, чтобы она осталась. М?
4: А что вы опять пишете?
10: Так, записываю. Сюжет мелькнул. Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы. Любит озеро, как чайка. Счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел. Это нечего делать, погубил ее. Как вот эту чайку.
4: Не надо так. Не надо так.
11: Борис Алексеевич, где вы?
12: Сейчас. Что?
11: Мы остаемся.
4: Константин Гаврилович.
12: Я прошу вас, оставьте меня в покое. Оставьте! Не ходите со мной!
0: Ну, нельзя так, милый, нехорошо. Молодость, молодость.
2: Когда нечего больше сказать, то говорят молодость, молодость.
0: Разрешите? Табак. Это гадко. В доме, кажется, играют. Надо идти.
2: Постойте. Я еще раз хочу вам сказать.
0: Да.
2: Мне хочется поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Отчего-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите же мне. Помогите, не то я сделаю глупость. Я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее, не могу дольше.
0: Что? В чем помочь?
2: Я страдаю. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина.
0: Как все нервны. Как все нервны. И сколько любви. О, колдовское озеро. Что ж я могу сделать, дитя мое? Что? Пойдемте.

0: Я все это рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Нет. Я по совести вам скажу, если бы он ранил себя серьезно, я не стала бы жить ни одной минуты. И все-таки я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву.
1: А каким же образом?
0: Я замуж выхожу за Медведенко.
1: Это за учителя?
0: Да.
1: Не понимаю. А какая надобность?
0: Любить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А вот как выйду замуж, будет не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И потом, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?
1: Немного ли будет?
0: Ну вот. Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. Большинство тайно. И все водку или коньяк. Желаю вам. Вы человек простой. Мне жаль с вами расставаться.
1: Вы знаете, мне самому уезжать не хочется.
0: А вы попросите, чтобы она осталась.
1: Да нет. Теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. Господи, а чего ради? Чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Всем хватит места, всем. Новым, старым. Зачем толкаться? Зачем толкаться?
0: Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело.
2: И прежде чем Европа достигнет результатов, уважаемый Яков, человечество, как пишет Фламарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий. Давайте вот это возьмем. И саквояж захватите. Осторожно. Так. А еще в одном журнале...
0: Мой учитель не очень-то умен. Но добрый человек, бедняк, меня сильно любит. Его жалко, и мать его старушку жалко. Ну, позвольте пожелать вам всего хорошего. Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите там «многоуважаемый», а просто так. Марье, родства не помнящий, неизвестно для чего, живущий на белом свете. Прощайте. Чет? Нечет?
1: Чет.
3: Нет. У меня в руке только одна горошина. Вот, загадала, идти мне в актрисы или нет. Хоть бы посоветовал кто.
1: Тут советовать нельзя.
3: Мы расстаемся. Пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы. А с этой стороны название вашей книжки «Дни и ночи».
1: Как грациозно. Какой прелестный подарок. Прелестный подарок. Прелестный подарок.
3: Ну, иногда вспоминайте обо мне.
1: Да. Да, вы знаете, я буду вспоминать вас такой, какой вы были в тот ясный день. Помните, мы тогда разговаривали, и вы были в светлом платье, и еще тогда лежала белая чайка. Помните?
3: Да. Чайка.
4: Я не могу.
3: Больше нам нельзя говорить, сюда идут. Вы перед отъездом. Ну дайте мне 2 минуты. Я вас умоляю.
5: Открывайте. Открывайте.
4: Ну что? Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Кто это сейчас вышел? Нина?
1: Да.
4: А, пардон, мы помешали.
1: Страница 121, строки 11-12.
4: Так, кажется, все уложилось, замучилась.
1: А тут, в этом доме есть мои книжки?
4: Да, у брата в кабинете, в угловом шкафу. Право, Петруша, оставайся дома.
1: Нет, вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.
4: Ну, в городе что же?
1: Ну, особенного ничего, но все-таки будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой, но воспрянуть от этой пискариной жизни. А то уж очень я тут залежался. Точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу. В одно время и выйдем.
4: Ну, живи тут. Не скучай. Не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его, наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Но мне кажется, главной причиной была ревность. И чем скорее увезут Тригорина, тем будет лучше.
1: Как тебе сказать, были и другие причины. Ну, понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши. Без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей правды. Без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Нет, я его чрезвычайно люблю.

0: малому не мешало бы поехать за границу, что ли? Ведь это же недорого стоит.
1: А все-таки. Пожалуй, на костюм я еще могу, но за границу... Нет, нет, нет, нет, нет, я сейчас и на костюм не могу. У меня нет денег.
0: Так-то?
1: Нет, у меня денег.
0: Ты не сердись, милая. Я тебе верю, ты благородная, великодушная женщина.
1: Нет у меня денег.
0: Ну, будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему. Но у меня же не пятачка. Всю мою пенсию забирают у меня управляющий. И тратить на земледелие, скотоводство, пчеловодство. И деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут. Лошадей мне никогда не дают.
1: Да, у меня есть деньги. Но я же актриса. Одни туалеты разорили совсем.
0: Ты добрая, милая. Я тебя уважаю. Да. Но опять же со мной что-то того...
2: Петр Николаевич, учитель из Телятьева... Очень выгодно купил сено. По 9 копеек за пуд с доставкой. А я на прошлой неделе заплатил по 11. Вот тут и вертись. Да. Что это у вас? О, я тоже медаль получил. Но лучше бы денег прислали.
1: Семен Семенович, будьте добры, позвольте мне поговорить с братом. Нам надо остаться вдвоем.
2: Хорошо, хорошо. Я понимаю. Понимаю.
0: Добрый человек. Ходит тут с раннего утра. Все говорит о чем-то. Добрый человек, ну уж больно того. Надоел. Голова кружится.
1: Петруша, Петруша, Петруша, что с тобой? Петруша,
3: дурь, помоги! Помогите же мне!
2: Петр Николаевич! Петр Николаевич! Что с тобой? Дурь, что такое?
4: Осторожно. Ничего. Ничего. Ну что?
0: Все. Ничего. Уже прошло.
4: Не пугайся, мама. Это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. Дядя, милый, тебе надо полежать.
0: Немножко, да. А все-таки в город я поеду. Полежу и поеду. Понятная вещь.
2: Знаете, есть такая загадка. Утром на 4, днем на 2, вечером на 3.
0: Вот именно. А ночью на спине.
2: Да. Позвольте.
5: Благодарю вас. Я сам могу идти.
2: Ну вот, церемонии. Петр Николаевич.
1: Ой, как он меня напугал.
6: Ему нездорово жить в деревне, тоскует. Вот если бы мама-то вдруг расщедрилась, дала бы ему взаймы 1,5-2, он бы мог прожить в городе целый год.
1: У меня нет денег, я актриса, а не банкирша.
6: Мама!
1: Что?
6: Перемени мне повязку, ты это хорошо делаешь.
1: А доктор опоздал.
6: Да, обещал быть к 10, уже полдень.
1: Садись. Садись. А ты как в челме. Вчера один приезжий на кухню спрашивал меня какой-то национальности. У тебя совсем зажило. Остались самые пустяки. Ты без меня больше не сделаешь чик-чик?
6: Нет, мама, нет. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собой. Больше это не повторится. У тебя золотые руки. Помню, очень давно, я тогда был маленьким, ты служила на казенной сцене. У нас во дворе случилась драка, сильно побили жилицу, прачку, помнишь? Ты все ходила к ней, носила какие-то лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?
1: Нет, не помню.
6: Две балерины тогда жили в том же доме, где мы, ходили к тебе кофе пить.
1: А, вот это помню.
6: Богомольные они такие были. В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно, беззаветно.

0: Как в детстве. Кроме тебя у меня теперь никого не осталось. Только зачем, мама, зачем ты поддаешься влиянию этого человека?
1: Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность.
0: Однако, когда ему передали, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает, позорное бегство.
1: Да какой вздор, я сама прошу его уехать отсюда.
0: Благороднейшая личность. Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него. А он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами, развивает Нину. Старается окончательно убедить ее, что он гений.
1: Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.
0: А я не уважаю. Тебе хочется, чтобы я тоже считал его гением, но прости, мама, я лгать не умею. От его произведений мне претит.
1: Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями ничего не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать. Утешение.
0: Настоящие таланты. Я талантливый вас всех, если на то пошло. Рутинеры захватили первенство в искусстве. Считайте законным и настоящим лишь то, что делаете вы. Сами остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его.
1: Декадент!
0: Отправляйся в свой милый театр. Играй там в жалких, бездарных пьесах.
1: Никогда не играла в таких пьесах. Оставь меня!
0: Ты же...
1: Жалкого водевиля написать не в состоянии киевский мещанин. Приживал,
0: скряга,
1: оборвыш.

0: ничтожество. Не плачь. Не плачь. Не надо плакать. Милый мой дитя, ну прости, прости, ну прости, прости свою грешную мать, ну прости меня несчастную.
1: Я потерял, мама, я все потерял, все. Она меня не любит, я не могу больше писать. Пропали все надежды.
0: Ну ничего, ничего, ничего. Все обойдется, все обойдется. Он уедет, а она опять тебя полюбит. Ну все, да? Ну будет. Ну мы помирились, да? Мы помирились.
1: Да, мама.
0: Помирись с ним. Но не надо дуэли, ведь не надо же.
1: Хорошо. Только позволь мне с ним не встречаться. Мне это тяжело. Выше сил.
2: И всякий раз, уважаемый Яков, мы с удивлением обнаруживаем, что все зависит от существа психической субстанции. Это тоже, братья?
1: Вот. А повязку уже доктор сделает.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
4: Скоро лошадей подадут!
2: Да-да!
3: Отчего в этом призыве чистой души послышалась печаль? И сердце мое так болезненно сжалось.
5: Удочки тоже прикажете уложить?
3: Да. Они мне понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.
5: Слушаю.
3: Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.
0: Надеюсь, у тебя все уже уложено?
3: Останемся. Останемся еще на один день.
0: Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь, но имей над собой власть. Ты немного опьянел, отрезвись.
3: Будь ты тоже трезва. Будь умна, рассудительна. Я умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг. Ты способна на жертвы. Будь моим другом, отпусти меня.
0: Ты так увлечен?
3: Да, ты знаешь, меня манит к ней. Манит. И, быть может, это именно то, что мне нужно.
0: Любовь провинциальной девочки, как мало ты себя знаешь.
3: Да-да, знаешь, иногда люди спят на ходу. Так я вот говорю с тобой, а сам будто сплю и вижу ее во сне. Мной владели сладкие, дивные мечты. Отпусти меня, я тебя умоляю, отпусти.
0: Нет. Я обыкновенная женщина, со мной нельзя говорить так. Не мучай меня, Борис, мне страшно.
3: Если захочешь, ты же можешь быть необыкновенной. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез. На земле только одна она может дать счастье. Такой любви я не испытал еще. В молодости все было некогда. Я обивал пороги редакции, боролся с нуждой. Но теперь пришла эта любовь, манит. Господи, ну какой же смысл бежать от нее?
0: Ты сошел с ума?
3: Пусть!
0: Вы все сговорились сегодня мучить меня.
3: Не понимает. Ай, не хочет понять.
0: Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною, не стесняясь, можно говорить о других женщинах? Ты обезумел, мой прекрасный, дивный, ты последняя страница моей жизни, моя радость, моя гордость, мое блаженство. Если ты покинешь меня хоть на один час, я не переживу, я сойду с ума. Мой изумительный, великолепный, мой повелитель.
1: Я тебя умоляю, сюда могут войти.
0: Пусть. Я не стыжусь моей любви к тебе, сокровище мое. Отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, а я не хочу, не пущу. Ты мой, мой, мой. Этот лоб мой, глаза мои. Эти шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный. Лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. Тебе столько искренности, свежести, простоты, здорового юмора. Ты же одним штрихом можешь передать главное, что характерно для лица или пейзажа. У тебя люди как живые. Нет, тебя нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это фимиам, я льщу? Ну? Ну, посмотри мне в глаза. Посмотри.
1: Ну...
0: Похожа я на лгунью. Вот, и видишь, я одна умею ценить тебя. Я одна говорю тебе правду. Милый, чудный. Поедешь, да? Ты меня не покинешь, да?
1: Ты знаешь, у меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Ой, вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщинам? Бери меня, увози. Но только смотри, не отпускай от себя ни на шаг.
0: Теперь он мой. Впрочем, если ты хочешь, ты можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. Да и в самом деле, куда тебе спешить?
1: Нет уж. Поедем вместе.
0: Как хочешь. Вместе так вместе. Ты что?
1: Так, записываю. Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. О, значит, ехать. Опять станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже ехать на станцию, многоуважаемый. Поезд приходит в 2:05. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость. Не забудьте навести справочку. Где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то. В ограбленной почте играл, не подражаю. С ним также еще, помню, в Елизаветграде служил трагик Измайлов. Тоже личность замечательная. Подождите, многоуважаемые. 5 минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков. И когда их вдруг накрыли, то нужно было сказать: мы попали в западню. А Измайлов: мы попали в западню. Западню.
6: Вот вам слив на дорогу. Очень сладкий, может захотеть полакомиться.
7: Вы очень добры, Полина Андреевна.
6: Прощайте, моя милая, если что было не так... Простите.
7: Все было хорошо, плакать не надо.
6: Время наше уходит.
7: Что ж делать?
1: Сестра, пора.
8: как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться.
9: Да-да.
3: А я пойду пешком на станцию провожать. Я живо.
6: Ну, прощайте, мои дорогие. Если будем живы-здоровы, летом опять увидимся. Не забывайте меня. Вот вам рубль. Это на троих.
9: Дай Бог.
8: Покорно благодарим, барыня. Много вами довольны.
3: Письмецом бы осчастливили.
6: Да где Константин? Скажите, что я уезжаю, надо проститься.
9: Сию минуту.
6: Ну, не поминайте лихом. Я дала рубль повару, это на троих.
9: Слушаю.
3: Я забыл свою трость. Прощайте, Борис Алексеевич. Прощайте. Прощайте. Я забыл свою трость. Где она? Ой, это вы. Мы уезжаем.
10: Я чувствовала, что мы еще увидимся. Борис Алексеевич, я решила бесповоротно. Жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь. Я ухожу от отца, покидаю все. Я начинаю новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там.
9: Остановитесь в Славянском базаре и дайте мне тотчас же знать. Молчановка, дом Крохольского. Я тороплюсь.
6: Еще одну минуту.
9: Ой, вы так прекрасны. Ой, какое счастье думать, что мы скоро увидимся. Я опять увижу эти чудные глаза. Невыразимо прекрасную, нежную улыбку. Эти кроткие черты. Выражение ангельской чистоты. Дорогая моя.
11: Константин Гаврилович!
9: Дорогая.

0: Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя. Жить без него не может.
1: Боится одиночества. Какая ужасная погода. Это уже вторые сутки.
0: На озере волны. Громадные.
1: В саду темно. Надо бы сказать, чтоб сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Вчера вечером, когда я проходил мимо, мне показалось, будто в нем кто-то плакал.
0: Ну вот.
1: Поедем, Маш, домой.
0: Я здесь останусь ночевать.
1: Маш, поедем. Наш ребеночек, небось, голоден.
0: Пустяки. Его Матрёна покормит.
1: Жалко. Третью ночь без матери.
0: Скучный ты стал. Прежде бывало, хоть пофилософствуешь. Теперь ребенок домой, домой ребенок. И больше от тебя ничего не услышишь.
1: Поедем, Маш.
0: Поезжай сам.
1: Да. Твой отец не даст мне лошади.
0: Даст. Ты попроси, он и даст.
1: Ну что ж, пожалуй, попрошу. Так ты, значит, завтра приедешь?
0: Ну, завтра пристал.
2: Зачем это вы, мама?
3: Петр Николаевич просил послать ему Кости.
0: Дайте я.
3: Старый, что малый.

0: Так я пойду. Прощай, Маш. Прощайте, мамаш.
1: Иди, иди с Богом.
0: Прощайте, Константин Владимирович.

0: не гадал, Костя, что из вас выйдет настоящий писатель. Вот и деньги стали присылать из журналов. Красивый стал. Милый Костя хороший, будьте поласковы с моей Машенькой.
1: Оставьте его, мама.
0: Она славненькая. Женщине Косте ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.
1: Вот и рассердили. Надо вам было приставать.
0: Жалко мне тебя, Машенька.
1: Очень нужно.
0: Сердце мое по тебе изболело. Я все вижу, все понимаю.
1: Пустяки все это. Безнадежная любовь — это только в романах. Не нужно только распускать себя, все чего-то ждать, ждать. Ждать у моря погоды. Раз завелась в сердце любовь, надо ее оттуда вон. Вот обещали мужа перевести в другой уезд. Как переедем туда, все забуду. С корнем из сердца вырву.
0: Костя играет. Значит, тоскует.
1: Перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.
2: А у меня теперь в доме шестеро, а мука 7 гривен путь.
3: Вот тут и вертись.
2: Да. Вам хорошо смеяться, у вас денег куры не клюют.
3: Денег... За 30 лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только 2000. Да и те я прожил недавно за границей, у меня ничего нет.
1: Ты не уехал?
2: Ну что ж, когда не дают лошадь.
1: Глаза б мои тебя не видали.
3: Сколько у вас, однако, перемен. Из гостиной сделали кабинет.
2: Да.
1: А здесь Константин Гавриловичу удобнее работать. Он когда угодно может выходить в сад, там думать.
2: Где сестра?
3: Уехала на станцию встречать Егорина. Скоро вернется.
2: Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Вот история. Я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.
3: Ну, что вам угодно. Валерьяновых капель, соды, хины.
2: Ну, начинается философия. О, что за наказание? Это для меня послано?
0: Для вас, Петр Николаевич.
2: Благодарю вас. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так. «Человек, который хотел». Лёмке Авулю. В молодости когда-то хотел сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно. Это все и все такое, того, не того. Бывало резюме «визёр», «визёр» даже в пот ударит. Хотел жениться и не женился. Все время хотел жить в городе. И вот кончаю свою жизнь в деревне. И все.
3: Ну, хотел стать действительным статским советником. И стал.
2: К этому и не стремился. Это вышло само собой.
3: Выражать недовольство жизнью в 62 года, согласитесь, это невеликодушно.
2: Какой упрямец. Поймите, жить хочется.
3: Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец.
2: Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты, потому равнодушны к жизни. Вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.
3: Страх смерти, животный страх, надо подавлять его. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, не верующий, а во-вторых, какие у вас грехи-то? Вы только 25 лет прослужили по судебному ведомству, только и всего.
2: 28.
3: Вот видите.
1: Мы мешаем Константину Гавриловичу работать?
4: Нет, нет, нет, ничего.
5: Позвольте вас спросить, доктор.
3: Да?
5: Почем за границей стопа пищи и бумаги?
3: Не знаю, не покупал.
5: А какой город вам больше понравился?
3: Генуя.
5: Почему Генуя?
3: Там превосходная уличная толпа. Вечером, когда выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели туда-сюда поломанной линией. Живешь вместе с нею, сливаешься с нею психически. И начинаешь верить, что в самом деле возможно одна мировая душа. Вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Как она и что?
4: Должно быть здорово.
3: Мне сказали, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?
4: Это, доктор, длинная история.
3: А вы покороче.
4: Она убежала из дома и сошлась с Тригориным. Это вам известно?
3: Да, знаю.
4: Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям. Как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут, и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.
3: А сцена?
4: Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Некоторое время я не упускал ее из вида, куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала. Но это были только моменты.
3: Ах, ну все-таки, значит, есть талант.
4: Понять было трудно, должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании.
3: Вот.
4: Ну, что вам еще рассказать, доктор? Потом, когда я уже вернулся домой, я получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные. Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна. Что ни строчка, то больной натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой.
3: Чайкой?
4: В «Русалке» Мельник говорит, что он ворон, так она в письмах повторяла, что она Чайка. Вот, теперь она здесь.
3: То есть как здесь?
4: В городе, на постоялом дворе, уже больше недели, как живет там в номере. Я было поехал к ней, вот Мария Ильинична ездила. Но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто видел ее вчера в поле, в 2 верстах отсюда.
2: Что? Да, я видел. Она шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, почему она не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.
4: Не придет она. Отец и мачеха не хотят ее видеть. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. Вот видите, доктор, как легко быть философом на бумаге. И как это трудно на деле.
2: Прелестная была девушка.
3: Что?
2: прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.
6: Старый ловилас.
0: Кажется, наши приехали со станции.
4: Да, я слышу маму.
7: О, глядите, так вот, жива ли она?
0: Не знаю.
7: О, высоко талантливая была актриса, должен вам заметить. В убийстве Калверли она была... Вот! Отдал бы 10 лет жизни.
8: Здравствуйте, Петр Николаевич. Здравствуйте, дорогой мой. Здравствуйте. Что ж вы все хвораете, Петр Николаевич? Нехорошо, нехорошо. О, Мария Ильинична.
9: Узнали?
8: Да. Здравствуйте. Замужем?
9: Давно.
8: Счастливы? Да, здравствуйте.
5: Почтение, Борис Алексеевич.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Николаевна сказала, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.
9: А вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.
4: Благодарю вас, вы очень любезны.
8: Вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня все время спрашивают про вас. Спрашивают, какой он, сколько лет... Брюнет или блондин? Думают почему-то, что вы не молоды. Никто не знает вашей настоящей фамилии, так как печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как железная маска.
4: Надолго к нам?
8: Нет, я завтра же думаю в Москву. Надо. Ой, тороплюсь кончить повесть. Затем обещал кое-что отдать в сборник. Одним словом, старая история. Ой, погода встретила меня неласково, знаете, ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Да. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где, помните, тогда играли вашу пьесу. У меня созрел мотив. Надо возобновить в памяти вместо действия. Маша, я как раз...
9: Папа!
8: Да.
9: Позволь взять мужу лошадь. Ему нужно домой.
8: Лошадь домой. Сама же видела. Сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять.
9: Но ведь есть другие лошади.
8: Ну, растерзай меня. Повесь меня. Пускай идет пешком.
9: Ай, с вами связываться...
8: Маша, я пешком пойду, право.
0: Пешком? В такую погоду? Пожалуйте, господа.
8: Всего 6 верст. Прощай, Маша. Прощайте, мамаша. Я бы никого не беспокоил, но... Ребеночек. Прощайте, господа.
4: Прощайте.
7: Небось, дойдет. Не генерал.
0: Пожалуйте, господа. Да. Не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут.
10: Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните. Старинное лото, в которое играла с нами покойная наша мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина партию сыграть? Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего.
4: Свою повесть прочел, моей даже не разрезал.
10: А ты, Костя?
11: Спасибо, мама, что-то не хочется. Я пройдусь.
10: Так, ставка гривенник. Доктор, поставьте на меня.
4: Слушаюсь.
10: Все поставили?
4: Угу.
10: Да. Я начинаю. 22. Есть. 3.
4: Так-с.
10: 3 поставили?
4: Да.
10: 8. 81. 10.
8: Не спеши.
10: Как меня в Харькове принимали, батюшки мои. До сих пор голова кружится. 34. Студенты овацию устроили. 3 корзины, 2 венка и вот.
8: О, да, это вещь.
10: 50.
4: Ровно 50.
10: Угу. Но мне был удивительный туалет. Уж что-что, одеться-то я не дура.
0: Костя играет. существует бедный.
7: В газетах бронят его очень.
1: 77. Охота обращать внимание.
8: Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное. Знаете, похожее даже на бред. Ни одного живого лица.
1: 11. Петруша, тебе скучно? Спит. Спит.
6: Спит. Действительный статский советник.
1: 7.90.
8: Если бы я жил у озера, в такой усадьбе, то разве я стал бы писать? Я бы бросил это дело и только бы делал, что удил рыбу.
7: Да, да, да.
8: Знаете,
1: 28.
8: Да, поймать ерша или окуня – это такое блаженство.
6: Нет, я верю в Константина Гавриловича. Верю, что-то есть. Что-то есть. Он мыслит образами. Рассказы его яркие, красочные. Я их сильно чувствую. Ну, конечно, жаль, что он не имеет определенных задач, только производит впечатление. На одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?
0: Представьте, я до сих пор не читала. Мне как-то все некогда.
1: 26.
7: Борис Алексеевич.
8: Да?
7: А у нас осталась ваша вещь.
8: А какая?
7: Как-то Константин Гаврилович застрелил чайку, и вы приказали сделать из нее чучело.
8: Да? Я не помню. Нет, не помню.
1: 66.1.
12: Как темно. Не понимаю, отчего я испытываю сегодня такое беспокойство.
0: Костя, закрой окно, а то дует.
1: 88. Ужинать, господа?
5: Пожалуйте.
8: У меня партия, господа.
0: О, да. Браво,
8: пожалуйста.
0: Браво,
8: у меня
0: браво, браво,
8: браво.
0: Этому человеку
8: браво.
0: Всегда и везде везет.
8: Да.
0: А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Да. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. Костя, да. Оставь рукописи, пойдем есть.
12: Спасибо, мама. Я сыт.
0: Петруша, Петруша, ужинать.
7: Это... Для меня послано.
0: Для вас, Петр Николаевич.
7: Благодарю вас.
12: Осторожно, осторожно.
0: Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове.
7: Что вы говорите? Удивительно.
12: Вот так, ложись, ложись. Давай, вот так, ложись. Угу. Я покрою. Ой, я так много говорил о новых формах. А теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. Афиша на заборе гласила. Бледное лицо, обрамленное темными волосами. Гласила, обрамленное.
7: Ой, это бездарно.
12: Начну с того, как герой разбудил шум дождя. Остальное все вон. Описание лунного вечера длинно, изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. А у меня и трепещущий свет, и далекие звуки рояля, замирающий в тихом ароматном воздухе. Ой, это мучительно. Да. Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Пишет. Пишет, потому что это свободно льется из его души. Что такое? Кто там? Нина? Нина? Нина? Нина, это вы? Вы? Я точно предчувствовал. Весь день душа моя томилась ужасно. О, моя добрая. Моя ненаглядная, она пришла. Не будем плакать. Не будем плакать. Не будем.
13: Здесь есть кто-то?
12: Никого.
13: Заприте дверь, а то войдут.
12: Не бойтесь, никто не войдет.
13: Нет, я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте дверь.
12: Там нет замка. Я заставлю креслом. Не бойтесь. Не бойтесь, никто не войдет.
13: Ну, дайте я погляжу на вас. Тепло, хорошо. А, здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась.
12: Да. Вы похудели. У вас глаза стали больше. Нина, как-то невероятно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы не приходили сами? Я знаю, вы здесь уже почти неделю. Я каждый день ходил к вам, стоял под окном, как нищий.
13: Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы на меня смотрите и не узнаете. Если бы вы знали, я с самого приезда все ходил тут около озера. И около вашего дома была много раз. Но, знаете, не решалась войти. Ну, давайте сядем. Да?
12: Давайте.
13: Вот. Сядем. И будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло. О, слышите ветер? У Тургенева есть место. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома. У кого есть теплый угол. Я чайка. Не то. А что? А, да. Тургенев. Да поможет Господь всем бесприютным скитальцам.
12: Нина, вы опять? Нина.
13: Ничего, мне легче от этого. Я уже 2 года не плакала. Вчера поздно вечером пошла посмотреть в саду целый наш театр. Он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после 2 лет. У меня отлегло. Стало яснее на душе. Ну все. Видите, я уже не плачу. Итак, вы стали уже писателем. Вы писатель. Я актриса. Да. Попали мы с вами в круговорот. Ай, жила я радостно, по-детски. Проснешься, бывало, рано утром. Запоешь. Любила вас. Мечтала о славе. А теперь вот. Завтра рано утром ехать в Елец в 3-м классе с мужиками. А в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Вот так. Груба жизнь.
12: Зачем? Зачем в Елец?
13: взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать. Он плох?
4: Да. Нина. Нина. Я проклинал вас. Ненавидел. Рвал ваши письма, фотографии. Но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в состоянии, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, я страдаю. Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я прожил на свете уже 90 лет. Я зову вас. Целую землю, по которой вы ходили. Куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо. Это ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни.
13: Зачем он так говорит? Зачем он так говорит?
4: Я одинок, не согрет ничьей привязанностью. Мне холодно, как в подземелье. Что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно, Нина. Нина, умоляю вас, останьтесь здесь. Или позвольте мне уехать с вами. Нина, что вы? Ради бога, Нина, что вы?
13: Не провожайте меня. Лошади мои стоят у калитки, я сама дойду. Дайте же мне воды.

0: Вы куда теперь?
1: В город. Что, Ирина Николаевна, здесь?
0: Да. В четверг дяде стало нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.
1: Зачем? Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Да меня надо убить. Господи. Мне бы отдохнуть. Мне бы отдохнуть. Я чайка. Не то. Я актриса, Костя. Ну да.
2: Отправлюсь на озеро убить рыбу. Да.
1: Что это? А? И он здесь, да? Ничего. Да. Ничего. Он не верил в театр. Все время смеялся над моими мечтами. Мало-помалу я тоже перестал верить и пала духом. А тут ревность, забота любви, постоянный страх за маленького. Я стала мелочной, ничтожной. Я играла бессмысленно. Я не знала, что делать с руками. Я не умела стоять на сцене. Я не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, Костя, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я чайка. Помните, однажды как-то вы подстрелили чайку. Так, случайно. Пришел человек, увидел и от нечего делать погубил. Такой сюжет для небольшого рассказа. О чем я? А? А, да, да. Я говорю о сцене. Вот теперь уж я не так. Я уже настоящая актриса. Я играю с наслаждением, с восторгом. Я пьянею на сцене. Я чувствую себя прекрасно. А теперь, пока я живу здесь, я все хожу пешком. Хожу, думаю. Думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле это все равно играем мы на сцене или пишем. Главное, это не слава, не блеск. Не то, о чем я мечтала раньше. А умение. А умение. Терпеть. Умение нести свой крест. Веруй. Я верую. Мне не так больно. Вот я думаю о своем призвании. Я не боюсь жизни.
0: Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую. Не знаю, в чем мое призвание.
1: Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня, обещайте. А теперь уже поздно, я еле стою на ногах, я истощена, мне хочется есть.
0: Останьтесь, я дам вам поужинать.
1: Нет, нет, не провожайте. Лошади мои близко. Я сама дойду. Значит, она все-таки привезла его с собой? Ну что ж, вы когда увидите Тригорина, вы не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю страстно. Просто до отчаяния люблю. Ах, как хорошо было прежде, Костя. А? Какая чистая. Теплая, ясная, какая-то радостная жизнь. Какие чувства, а? Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните? Люди, львы. Орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли.

0: дверь как будто заперта. Скачка с препятствием.
1: Вы опять весь вечер смотрели на нее? Умоляю вас, заклинаю вас всем, что для вас дорого. Не смотрите на нее. Ну, не разговаривайте с ней подолгу.
0: Ну, хорошо, хорошо, я постараюсь.
1: Моя ревность глупа, бессмысленно. Простите, я надоела вам.
0: Да нет, если вам тяжело молчать, то продолжайте.
1: Дорогой мой!
0: Тихо, идут, идут.
2: Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда на стол. Мы будем играть и пить.
1: Сейчас же подавай чай.
2: Прошу садиться, господа. Слушайте. Прошу садиться.
3: Борис Алексеевич, да. Вот вещь, о которой я вам дальше говорил. Ваш заказ.
4: Я не помню. Не помню, нет.
2: Прошу садиться, господа.
0: А ничего. Это должно быть в моей походной аптечке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь.
3: Ой, мы все стареем. Выветриваемся под воздействием стихий. А вы, многоуважаемые, все еще молоды. Светлая кофточка, грация.
5: Опять хотите сгладить меня, скучный человек?
0: Так и есть. Лопнула склянка с эфиром.
5: Фу. Испугалась. Это напомнило мне, как даже в глазах потемнело.
0: Здесь месяца два назад была напечатана одна статья, письмо из Америки. И, между прочим, хотел спросить вас, Борис Алексеевич.
3: Да.
0: Да, да, да. Так как очень интересуюсь этим вопросом.
6: Уведите куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился.

Тела живых существ исчезли в прах. Вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я. Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте ныло, и никто не слышит. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить. После чего материя и дух сольются в гармонии прекрасной. И наступит царство мировой воли.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Фёдор Сологуб. Турандина.

0: Начинающий юрист, помощник присяжного поверенного Петр Антонович Буланин, юноша лет 30, уже 2 года тому назад окончивший курс университета, жил летом на даче в семье своего двоюродного брата, учителя гимназии, филолога. Прошлый год был для Петра Антоновича сравнительно счастлив. Он блистательно выиграл 3 дела. Правда, полученный гонорар был явно мал для жизни, поэтому Петру Антоновичу приходилось пока обходиться своими средствами, то есть получками от отца, занимавшего где-то в провинции довольно видное место. В суде же Петр Антонович пока довольствовался одной только славою. Но слава еще не была очень громкая, и получки от отца были умеренные. Поэтому Петр Антонович находился часто в элегическом настроении, смотрел на жизнь довольно пессимистически и пленял барышень красноречием, бледностью лица и томностью взглядов, а также сарказмами, расточаемыми по всякому удобному и неудобному поводу. Однажды вечером, после быстро промчавшейся грозы, освежившей душный воздух, Петр Антонович вышел гулять один. По узким полевым дорожкам он забрался далеко от дома. Перед ним раскрывалась очаровательная картина, осененная светло-голубым куполом неба, с разбросанными на нем разорванными облаками и озаренная неяркими радостными лучами клонящегося к закату солнца. Тропинка, по которой он шел, велась над высоким берегом неширокой реки. Невдали от этой тропинки темнел радостный успокоенный лес, а за рекою громадным полукругом тянулись равнины с раскиданными на них рощами и селами, и по ним змеились пыльно-серые ленточки дорог. Далеко по краям равнин загорались под огнем солнечных лучей золотые звездочки, кресты далеких церквей и колоколен. Все кругом было радостно, наивно и свежо. А Петру Антоновичу было грустно.
1: Отчего-то кажется мне, что это зримая прелесть земная, что это нежнейшая сладость, лишь золототканный покров, наброшенный враждебной людям искусительницей, чтобы скрыть от простодушных взоров под личиной прелести нечисть, несовершенство и зло природы. На самом-то деле жизнь наша лишь скучная проза, тяжко скованная цепью причин и следствий, тягостное рабство, от которого не спастись человеку.
0: От этих дум становилось Петру Антоновичу порою так тоскливо, словно в груди его просыпалась душа древнего зверя, жалобно скулящего по ночам у околиц.
1: Хоть бы сказка вошла когда-нибудь в жизнь, хоть бы на короткое время расстроила она размеренный ход предопределенных событий.
0: Солнце склонилось низко. Ни одного звука не доносилось ниоткуда, и воздух был недвижен, и трава, усеянная матовыми каплями, не двигалась. И очарованный странным впечатлением этой тишины, как бы потерявший всю свою отдельную от общей жизни волю, Петр Антонович сказал с великою силою:
1: «Сказка, милая сказка, где ты? Приди».
0: И вдруг
2: «Я здесь».
0: Петр Антонович вздрогнул, оглянулся. Все вокруг опять было обыкновенно, и душа Петра Антоновича опять стала обычную, отдельную от мирового процесса душою маленького человека, такого же человека, как и мы все, живущие в днях и в часах. перед ним стояла та, кого он звал. Это была прекрасная девушка с узким золотым венчиком на лбу, одетая в легкую, недлинную белую одежду. Ее косы, распустившиеся по плечам и упавшие ниже пояса, были так светлы, словно они были пропитаны пламенным солнцем. Ее глаза, устремленные прямо на молодого юриста, были так сини, словно в них открывалось небо, более чистое и более светлое, чем наши земные небеса. Ее лицо было так правильно, и так были стройны ее руки и ноги, и такое совершенное под складками ее одежды угадывалось тело, как будто вся она была воплощенным каноном девственности.

0: когда мне понадобился приют среди людей. Ты возьмешь меня и введешь в свой дом. А у меня нет ничего, кроме этого венца на голове, этой одежды на плечах и этой сумки в руках».
1: Петр Антонович увидел в ее руках мешочек из красной кожи, верхний край которого был стянут золотым шнурком. Очень простой и очень красивый мешок, немножко похожий на те мешочки, в которых дамы

Но я сделала то, чего не следовало мне делать. Из простого любопытства я открыла будущее человеку. За это отец разгневался на меня и изгнал из своей страны. Будет день, мой отец простит меня, и я к нему вернусь. Но теперь я должна жить среди людей, и мне даны вот только эти

0: где лежит все, что мне понадобится. Возьми меня к себе, и ты об этом не пожалеешь.
1: Петр Антонович не знал, что ему думать и что говорить. Одно было несомненно. Эту девушку, одетую так легко и говорящую такие странные слова, необходимо было приютить, потому что оставить ее одну далеко от человеческих домов было невозможно.
2: Наверное, это какая-то беглянка, скрывающая свое настоящее имя и плетущая о себе небылицы. Может быть, она убежала из сумасшедшего дома, а может быть, просто от родителей. Но, впрочем, ничто в ее лице и наружности, кроме костюма и слов, не говорит о безумии. Она тиха и спокойна. Если она назвала себя Турандиною, то это потому, вероятно, что недавно в журнале Министерства народного

0: Да-да, все ясно.
1: Что же, пойдем?
0: Хорошо, милая барышня. Я приведу вас к себе домой. Но я должен вас предупредить, что я живу в семье моего двоюродного брата, и потому советовал бы вам назвать свое настоящее имя. Я боюсь, что мои родные никак не поверят в то, что вы дочь короля Турандона. Такого короля в настоящее время, насколько мне известно, нет.
1: Я говорю правду. Мне все равно, поверят или не поверят мне твои родные. Мне достаточно, чтобы ты мне поверил. И если ты мне поверишь, ты меня защитишь от всякого злого человека и от всякого несчастья. Ты ведь и есть человек, который избрал своим призванием стоять за правду и защищать слабых.
0: Да, это так. Ну что ж, если вы настаиваете на своем, то я умываю руки и слагаю себе ответственность за возможные последствия. Конечно, я возьму вас к себе, пока вы не найдете более верного приюта. Окажу вам всякую помощь и поддержку. Но как юрист, я очень настойчиво советовал бы вам не скрывать своего имени.

0: Увидишь, я принесу тебе счастье, если ты будешь со мной ласков. Веди же меня к себе. Солнце заходит. Я пришла издалека и хочу отдохнуть.
1: Ах, извините, пожалуйста. Пойдемте. Очень жаль, что здесь такое уединенное место. Нельзя найти извозчика.
2: Петр Антонович быстро пошел по направлению к дому. Турандина шла рядом с ним. Походка ее была легкая, и незаметно было, что она устала. Казалось, что ее ноги едва касаются до жесткой глины, острых камешков и влажных трав, и что омытая дождем дорожка не пачкает.

0: Когда над высоким берегом реки показались уже первые дачные домики, Петр Антонович беспокойно посмотрел на Турандину.
1: «Извините, пожалуйста, милая барышня».
2: «Говори не нам, а мне. Ведь я здесь одна. И не забудь, что я Турандина, а не одна из знакомых тебе барышень».
0: Петр Антонович почувствовал в словах девушки такую настойчивую силу, что не мог не повиноваться ей. И когда он в первый раз назвал ее Турандиной и первый раз сказал ей «ты», он вдруг почувствовал себя легко и просто с нею.
1: «Турандина, если ты придешь в дом моего брата в этой легкой сорочке, то мои родные будут шокированы. Неужели у тебя нет с собой какой-нибудь одежды?»
2: «Не знаю. Разве этой одежды мало? Впрочем, мне сказали, что в этом мешке лежит все, что мне может понадобиться среди людей. Вот, посмотри сам».
1: «Но ведь он так мал».
2: «А ты проверь».
0: Петр Антонович опустил руку в мешок. И вытащил небольшой сверток. Такой небольшой, что он мог бы весь поместиться в сжатой руке Турандина. Когда же Петр Антонович развернул его, то оказалось, что это было платье. Точь-в-точь такого покроя, о котором он сейчас подумал, потому что видел его на днях на одной знакомой барышне. Петр Антонович помог Турандине надеть платье и застегнул его на ней. Конечно, застежка находилась сзади.
2: «Теперь хорошо?»
1: «Еще бы! Только вот ноги!»
2: «Посмотри в мешке!»
1: «Да что ты!»
2: «Посмотри!»
0: Петр Антонович опять опустил руку в мешок, нащупал какие-то ремешки и вытащил пару маленьких золоченых сандалий.
1: «Чудеса какие!»
0: Он вытер травою ноги девушки, надел на них сандалии и затянул ремешки.
2: «Теперь хорошо?»
1: «Да, да, шляпу можно после. Пошли?»
2: «Пошли».
0: Так в жизнь человека вошла сказка. Конечно, жизнь молодого юриста оказалась совершенно неприспособленной для принятия сказки. Родные с полным недоверием отнеслись к рассказу странной гостьи, да и сам Петр Антонович долго не мог ему поверить. Долго он добивался у Турандины ее настоящего, по его мнению, имени. Но девушка никогда не сердилась на него за это, а лишь улыбалась светло и простодушно.
2: «Я сказала тебе правду».
1: «А где же находится та страна, где царствует король Турандона?»
2: «Далеко отсюда. А если хочешь, то и близко. Из вас никто туда войти не может».
1: «А ты можешь мне показать туда дорогу?»
2: «Не могу».
1: «А сама можешь вернуться туда?»
2: «Теперь не могу. А когда позовут меня, вернусь».
0: Не было ни грусти, ни радости в ее лице, когда она говорила о своем изгнании из чародейной страны и о своем возвращении туда. Турандина глядела на все любопытными глазами, как будто видела все в первый раз. Но любопытство ее было спокойное. Она легко ко всему привыкала, никогда ни с кем не спорила и легко узнавала все, что являлось ей. А узнав что-нибудь однажды, потом уже не ошибалась и не путала. Все правила обихода, которым научили ее люди, или которые она сама подметила, выполняла она легко и просто. Только неправду говорить отказывалась, столь обычную в светском мире.
2: «Нельзя сказать неправду. Земля все слышит».
0: Дома и в людях она вела себя с таким достоинством и с такой любезной приветливостью, что тот, кто способен был поверить в сказку, не мог не поверить тому, что перед ним стоит прекрасная принцесса. дочь мудрого великого короля. Но жизнь трудно мирилась со сказкою, боролась с нею, ставила ей всяческие ловушки.
1: Турандина, пришел урядник, требует твой паспорт, говорит, что тебя прописать надо.
2: Что такое паспорт?
1: Это, видишь ли, вид на жительство. Такая вот бумага, в которой обозначено твое имя, фамилия, звание и возраст. Без такой бумаги нигде нельзя жить.
2: Если это надо, то это есть в моем мешке. Вот он лежит, посмотри.
0: И точно. В чудном мешке нашлась маленькая, в шагреневой коричневой обложке, бессрочная паспортная книжка, выданная из Астраханского губернского правления на имя княжны Тамары Тимофеевны Турандоне, девицы 17 лет. Все было по форме. Печать, подпись чиновника, собственноручная подпись княжны Тамары Турандоне, казенный номер. Все, как во всех паспортных книжках.
1: Так вот ты кто? Ты княжна! И зовут тебя Тамарою.
2: Нет, меня никогда не звали Тамарою. Эта книжка говорит неправду. Она для твоего урядника и для всех тех, кто правды не знает и знать не может. А я Турандина, дочь короля Турандоны. Живя среди людей, уже успела я увидеть, что правды они не хотят. Ты же должен верить только моим словам.
0: Книжку прописали, чужие стали звать Турандину княжною или Тамарою Тимофеевною, а для своих она осталась Турандиною. Для своих, потому что сказка вошла в жизнь, и все было, как полагается быть в сказке, и как бывает и в жизни. Петр Антонович полюбил Турандину. Турандина полюбила молодого юриста. Он решил повенчаться с нею.
3: Ну что же, несмотря на свое таинственное происхождение и на упорное молчание о своих родных, твоя Турандина очень милая девушка, красивая, умная, весьма тактичная, добрая, прекрасно воспитанная, словом, обладает всеми качествами. Но ведь подумай, у вас совсем нет денег.
0: Так рассуждал филолог, и его жена соглашалась с ним.
2: На эти 150 рублей от отца жить в Петербурге будет трудно вдвоем.
3: Особенно с княжною.
2: При всех своих прекрасных качествах она все-таки, надо думать, привыкла к хорошей жизни. У нее нежные маленькие ручки.
3: Правда, ведет она себя очень скромно. И ты говоришь, что когда ты ее встретил, она шла босая и в одной сорочке. Но ведь мы не знаем, каких костюмов захочется ей в городе.
1: А что если... Помнится, в Турандиночкином мешочке нашлось для нее домашнее платьице. Кто знает, не найдется ли там и бальный туалет?
2: Лучше бы там деньги нашлись. Хоть бы 500 рублей было, чтобы кое-какое приданое ей шить. Вот, кстати, и твоя княжна.
1: Турандина, давай-ка проверим, нет ли в твоем мешочке 100 тысяч.
2: Если надо, там есть. Посмотри.
0: Петр Антонович опустил руку в мешок и вытащил оттуда пачку крупных кредитных бумажек. Стали считать, но и без счета было видно, что денег много. Вошла сказка в жизнь молодого юриста. Хотя и не приспособлена была жизнь к принятию сказки, но кое-как дала сказке место. Купила сказка место в жизни очарованием своим и сокровищами волшебного мешка. Женился молодой юрист на Турандине. родила ему Турандина сына. Потом родила дочь. Сын был похож на мать и вырастал мечтательным, нежным ребенком. Дочь была похожа на отца и вырастала веселую, рассудительную девочкой. Шли годы. Каждое лето, когда был самый длинный день, странная печаль овладевала Турандиною. Перед полуднем она уходила из дому и стояла на опушке леса, прислушиваясь к лесным голосам. Потом медленно и печально возвращалась домой. И вот однажды, стоя в полдень у опушки леса, услышала Турандина громкий зов.
4: «Турандина! Приходи! Турандон тебя простил! Приходи скорее!»

ушла Турандина и не вернулась. В это время ее сыну было 7 лет, а ее дочери 5. Ушла из жизни сказка и не вернулась. Ушла. Но счастливые годы остались в благодарной памяти человека, осветили всю его жизнь. И сын Турандины не забыл своей матери. Иногда он уходил от людей далеко, а когда возвращался, на лице его было такое выражение, что жена филолога тихо говорила мужу: «Он был у Турандины».

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Турандина». Роли исполняли от автора Александр Клюквин. Турандина — Любовь Германова. Буланин — Александр Таранжин. Филолог — Дмитрий Писаренко. Жена филолога — Мария Овчинникова. Голос — Александр Груздев. Автор инсценировки — Наталья Шолохова. Режиссер — Аркадий Абакумов. Композитор — Виктор Янченко. Звукорежиссер — Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Славная бекеша у Ивана Ивановича. Отличнейшая. А какие смушки? Фу ты пропасть, какие смушки? Сизые с морозом. Я ставлю, бог знает что, если у кого-либо найдутся такие. Взгляните, ради бога, на них, особенно если он станет с кем-нибудь говорить. Взгляните сбоку. Что это за объедение? Описать нельзя. Бархат, серебро, огонь. Господи, боже мой, Николай Чудотворец, угодник божий. Отчего же у меня нет такой бекеши? Он шил ее тогда еще, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафью Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек Иван Иванович. Какой у него дом в Миргороде. Вокруг него... Со всех сторон навес на дубовых столбах. Под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет себя и бекешу, и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом, и глядит, что делается во дворе и на улице. Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только окно! Так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом. А посмотрели бы, что у него в саду. Чего там нет? Сливы, вишни, черешни, огородина всякая. Подсолнечники, огурцы, дыни, стручья. Даже гумно и кузница. Прекрасный человек, Иван Иванович. Его знает и комиссар Полтавский. Дорож Тарасович Пухивочка, когда едет из Харола, то всегда заезжает к нему. А протопоп, отец Петр, что живет в Калиберде, когда соберется у него человек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович. А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Взошедший в нее, Иван Иванович, раскланившись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждало его к тому природная доброта. «Здорово, не Бога!» — обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу в изодранном, сшитом из оплат платье. «Откуда ты, бедная?» «Я по ночку из хутора пришла. Третий день, как ни пила, ни ела, выгнали меня собственные дети».
3: «Бедная головушка, чего ж ты пришла сюда?»
2: «А так, панучку, милости не просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб?»
3: «Хм, что ж, тебе разве хочется хлеба?» обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
2: «Как не хотеть, голодна, как собака».
3: «Хм, отвечал обыкновенно Иван Иванович, так тебе, может, и мясо хочется?»
4: Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
2: Разве мясо лучше хлеба?
4: Где уж голодному разбирать? Все, что пожалуйте, все хорошо.
2: При этом старуха обыкновенно протягивала руку. Ну, ступай же с Богом, говорил Иван Иванович. Чего ж ты стоишь? Ведь я тебя не бью. И, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу, или к судье, или к городничему. Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостиница. Это ему очень нравится. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собой приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич Попопус, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения. Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь и голову повесишь. Приятно, чрезвычайно приятно, как сон после купания. Иван Никифорович, напротив, больше молчит. Но зато, если влепит словцо, то держись только. Отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста. Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз. Голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом. Вечер уже надевает бекешу и идет куда-нибудь. Или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце. Если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце, и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек. И в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется. Тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит: «Довольно, довольно, Иван Никифорович, лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова». Иван Иванович, если попотчевает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и поднесши скажет, если вы с ним знакомы: «Смею ли просить, государь мой, об одолжении?» Если же не знакомы, то: «Смею ли просить, государь мой, не имею чести знать чина, имени и отчества, об одолжении?» Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: «Одолжайтесь!» Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох. И оттого ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят продавца с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых. Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе. Успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему. Уходил со страхом и прилег отдохнуть. Лежа, он долго оглядывал коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя. «Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строения, амбары, всякая прихоть, водка перегонная настойная, в саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. Чего же еще нет у меня? Хотел бы я знать, чего нет у меня?» Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался, а между тем глаза его отыскали новые предметы и перешагнули через забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами. «Вот глупая баба», — подумал Иван Иванович. «Она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать». «И точно». Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собой почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье. «Что же это значит?» — подумал Иван Иванович. «Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что же это он стрелять не стреляет, а ружье держит? На что ж оно ему? А вещица славная. Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом.
5: Эй, баба! Баба!»
2: — закричал Иван Иванович, кивая пальцем. Старуха подошла к забору.
3: «Что это у тебя, бабуся, такое?»
4: «Видите сами, ружье».
3: «Какое ружье?»
4: «Кто его знает, какое? Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано, но оно панское».
2: Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон и позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе шпагою проветривать.
4: «Оно должно, думать, железное», — продолжала старуха.
3: «Железное? Отчего же оно железное?» — говорил про себя Иван Иванович.
5: «А давно ли оно у пана?»
4: «Может быть, и давно».
3: «Хорошая вещица», — продолжал Иван Иванович. «Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь? Что, бабуся, дома пан?»
4: «Дома».
3: «Что он лежит?»
4: «Лежит».
3: «Ну, хорошо. Я приду к нему».
2: Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел. Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой. Изнутри поднялся собачий лай, но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалось крылечко с навесом на двух дубовых столбах. Ненадежная защита от солнца, которое в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобрести необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставни, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретенных крыш, дерев, развешанного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет.
5: «Помоги Бог!» — сказал Иван Иванович.
2: «А, здравствуйте, Иван Иванович!» — ответил голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разосланном на полу ковре. «Извините, что я перед вами в натуре!» Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки.
3: «Ничего, ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?»
2: «Почивал. А вы почивали, Иван Иванович?»
3: «Почивал».
2: «Так вы теперь и встали?»
3: «Я теперь встал. Христос с вами, Иван Никифорович. Как можно спать до сих пор? Я только что приехал из хутора. Прекрасные жито по дороге. О, восхитительные. И сено такое рослое, мягкое, злачное».
2: «Горпина!» — закричал Иван Никифорович. «Принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаною».
3: «Хорошее время сегодня».
2: «Ой, не хвалите, не хвалите, Иван Иванович, чтоб его черт взял, некуда деваться от жару».
3: «Вот так и нужно помянуть черта, Иван Никифорович. Вы вспомните мое слово, да будет уже поздно. Достанется вам на том свете за богопротивные слова».
2: «Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел».
3: «Ну, полно уже, полно, Иван Никифорович. Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович». «Странно, что перепела до сих пор не идут под дудочку».
2: «Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем».
3: «Не знаю, отчего они не идут», — говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. «Время ли не приспело еще? Только время кажется такое, какое нужно».
2: «Вы говорите, что жито хорошие?»
3: «О, восхитительные жито, восхитительные».
2: За сим последовало молчание.
3: «Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете?» — наконец сказал Иван Иванович.
2: «Да, прекрасное, почти новое платье загноила проклятая баба. Теперь проветриваю, сукно тонкое, превосходное, только вывороти, и можно снова носить».
3: «Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович».
2: «Какая?»
3: «Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно».
2: «Как не нужно? А случится стрелять?»
3: «Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете стрелять? Разве по втором пришествии? Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили.
2: Да и ваша натура не так уже Господом Богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще? Что ж тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил, Боже, как он говорил?
3: Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне.
4: Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я еще, как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его. Как можно? Это вещь необходимая.
2: На что же она необходимая?
4: Как на что? А когда нападут на дом разбойники, еще бы не необходимая. Слава тебе, Господи! Теперь я спокоен и не боюсь никого. От чего? От того, что я знаю, что у меня стоит в каморе ружье.
2: Хорошее ружье. Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.
4: Что ж ты испорчен? А можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел.
2: Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни?
4: Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно? Ваши валы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. И что ж? Разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор, играют с моими собаками, я ничего не говорю. Пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали. Пусть себе играют.
2: Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.
4: Что ж вы дадите мне за него? При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича.
3: «Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят».
4: «Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать?»
3: «Опять без черта таки нельзя обойтись. Ох, грех вам, ну, ей-богу, грех, Иван Никифорович.
4: Ну, как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье, черт знает что такое, свинью?»
3: «Отчего же она черт знает что такое, Иван Никифорович?»
4: «Ну, как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это-таки ружье... вещь известная, а то, черт знает что такое, свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону».
3: «Что ж нехорошего заметили вы в свинье?
4: За кого же в самом деле вы принимаете меня? Чтобы я свинью...»
2: «Садитесь, садитесь. Не буду уже. Пусть вам останется ваше ружье. Пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в каморе. Не хочу больше говорить о нем».
0: После этого последовало молчание.
3: «Говорят, — начал Иван Иванович, — что три короля объявили войну царю нашему».
4: «Да, говорил мне Петр Федорович, что же это за война и от чего она?»
3: «Ну, наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все
2: приняли турецкую веру.
4: О, вишь, дурни, чего захотели, произнес Иван Никифорович, приподнявши голову.
2: Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову.
4: Что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович.
3: О, побьют, побьют.
2: Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца?
4: Мне странно, Иван Иванович, вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что бы я за дурак такой...
2: Садитесь, садитесь, бог с ним. Пусть оно себя окалеет. Не буду больше говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаною.
3: Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще 2 мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.
4: Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись.
2: Это еще ничего. Иван Никифорович не такие фразы отпускает.
4: Где видано, чтобы кто ружье променял на 2 мешка овса? Небось, бекеши своей не поставите.
2: Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам.
4: Как? 2 мешка овса и свинью за ружье?
2: Да что ж, разве мало?
4: За ружье?
2: Конечно, за ружье.
4: 2 мешка за ружье?
2: 2 мешка не пустых, а с овсом.
4: А свинью позабыли? Поцелуйтесь своей свиньёю. А коли не хотите, так с чёртом.
2: О, вас зацепи только. Увидите, нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговора с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться. Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как дурень с писаную торбою, сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.
4: А вы, Иван Иванович, настоящий гусак!
6: Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собой и разошлись, как всегда, приятелями. Но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул.
2: «Что вы такое сказали, Иван Никифорович?» — спросил он, возвысив голос.
4: «Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович».
2: «Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие, и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?»
4: «Что ж тут поносного? Да чего вы в самом деле так размахались руками, Иван Иванович?»
2: «Я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком?»
4: «Начхать я вам на голову, Иван Иванович! Что это вы так раскудахтались?»
6: Иван Иванович не мог более владеть собою. Губы его дрожали. Рот изменил обыкновенное положение ижицы, а сделался похожим на «о». Глазами он так мигал, что сделало страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить.
2: «Так я ж вам объявляю, — произнес Иван Иванович, — что я знать вас не хочу!»
4: «Большая беда! Ей-богу, не заплачу от этого!» — отвечал Иван Никифорович.
6: «Лгал,
4: лгал, ей-богу, лгал. Ему очень было досадно это.
6: «Нога моя не будет у вас в доме!»
0: «Э-э-э!» — сказал Иван Никифорович с досадой, не зная сам, что делать, и против обыкновения встав на ноги. «Эй, баба! Хлопче!»
2: При сём показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук.
0: «Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его...»
2: И широкий сюртук.
0: «Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери!»

0: без всякого украшения. Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину. Иван Иванович с поднятой вверх рукою, как изображались римские трибуны. Это была необыкновенная минута. Спектакль великолепный. И между тем только один был зрителем. Это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос. Наконец Иван Иванович взял шапку свою. «Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! Прекрасно! Я это припомню вам!»
1: «Ступайте, Иван Иванович, ступайте! Да глядите, не попадайтесь мне! А не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!»
2: «Вот вам за это, Иван Никифорович!» — отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом заскрипела и отворилась снова. Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.
0: Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, есть ли кобылка сена. У Ивана Ивановича была кобылка Саврасы с лысинкой на лбу. Хорошая очень лошадка. Потом покормит индеек и поросенков из своих рук. И тогда уже идет в покои, где или делает деревянную посуду. Он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева. Или читает книжку, печатанную у Любия Гария и Попова. Название Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя. Или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Габку, начал бронить, зачем она шатается без дела, между тем, как она тащила крупу в кухню, кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей, и когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!», то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда. Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже вечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила Габка, выгнал совершенно утренние происшествия. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство, наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича, пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу. Но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича: «Назад! Назад! Не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды.

0: Ивану Никифоровичу вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна. Агафья Федосеевна не была ни родственницей, ни своячницей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад. Однако же она ездила и проживала у нее по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу. Однако же он, к удивлению, слушал ее как ребенок. И хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафья Федосеевна брала верх. Как только она приехала, все пошло на выворот. «Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет. Это таковский человек, ты его еще не знаешь». Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче. Все приняло другой вид. Если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем не попало. Ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и знаками роск на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только: «Экая скверная баба! Хуже своего пана!» Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день. Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли. Но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие. Так он провел день. Настала ночь. О, если бы я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи. Я бы изобразил, как спит весь Миргород, как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды, как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак, как мимо их несется влюбленный Пономарь и перелазит через плетень с рыцарской бесстрашностью, как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, а сияющие их деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Сколько на лице у него было написано разных чувств. Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к Хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах. Подлезший к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен. Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел. Ему показался мертвец. Но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб был подпилен. Здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу. Уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось. Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативши пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствие своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался. Старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке, все с дрекольями, предводительствуемые Агафьей Федосеевной, шли разорять и ломать его дом. Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение, по крайней мере, подожжет дом его. И потому он дал повеление Габке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в Миргородский поветовый суд. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу. «Чем прикажете потчевать вас, Иван Иванович?» — спросил он. «Не прикажете ли чашку чаю?»
1: «Нет, весьма благодарю», — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.
0: «Сделайте милость, одну чашечку», — повторил судья.
1: «Нет, благодарю, весьма доволен гостеприимством», — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.
0: «Одну чашку», — повторил судья.
1: «Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович».
0: При этом Иван Иванович поклонился и сел. «Чашечку».
1: «Уж так и быть, разве чашечку?» — произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу.
0: «Господи Боже, какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки. Не прикажете ли еще чашечку?»
1: «Покорно благодарствую», — отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь.
0: «Сделайте одолжение, Иван Иванович».
1: «Не могу, весьма благодарен». При этом Иван Иванович поклонился и сел.
0: «Иван Иванович, сделайте дружбу, одну чашечку».
1: «Нет, весьма обязан за угощение».
0: Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел. «Только чашечку, одну чашечку». Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку. «Фу ты, пропасть! Как может, как найдется человек поддержать свое достоинство?»
1: «Я Демьян Демьянович», — говорил Иван Иванович, допивая последний глоток. «Я к вам имею необходимое дело. Я подаю позов». При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. «Позов на врага своего, на заклятого врага».
0: «На кого же это?»
1: «На Ивана Никифоровича Довгочхуна».
0: При этих словах судья чуть не упал со стула. «Что вы говорите?» — произнес он, всплеснув руками. «Иван Иванович, вы ли это?»
1: «Видите сами, что я».
0: «Господь с вами и все святые! Как вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли это уста говорят? Повторите еще. Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?»
1: «Что ж тут невероятного? Я не могу смотреть на него. Он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою».
0: «Пресвятая Троица! Как же мне теперь уверить матушку? А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит: вы, детки, живете между собой, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья. То-то приятели, то-то достойные люди. Вот тебе и приятели. Расскажите, за что же это? Как?»
1: «Это дело деликатное, Демьян Демьянович. На словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны. Здесь приличнее».
0: «Прочитайте, Тарас Тихонович», — сказал судья, обратившись к секретарю. Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари, по поветовым судам с помощью двух пальцев начал читать.
1: «От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына Перерепенко, прошение. А о чем тому следуют пункты. Первый. Известной всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван Никифоров сын Довгочхун сего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижении и конфузию чина моего и фамилии. Он и дворянин, и сам при том гнусного вида. Характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами».
0: Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя: «Что за бойкое перо! Господи Боже, как пишет этот человек!» Иван Иванович просил читать далее, и Тарас Тихонович продолжал.
1: «Он и дворянин, Иван Никифоров сын Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно гусаком. Тогда как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви трех святителей, записан как день моего рождения, так и равномерно и полученное мною крещение. Гусак же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно. Но он и злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, не для чего иного, как чтобы нанести смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня онным гнусным словом. Второй. Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании блаженной памяти Ивана, Анисьева сына Перерепенко, собственность, тем, что в противность всяким законам перенес совершенно на супротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо онный хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей, ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиный, для приличного дела. При таком противозаконном действии две передние сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего блаженной памяти Ивана, Анисьева сына Перерепенко, начинавшуюся от амбара и прямой линии до самого того места, где бабы моют горшки. Третий. Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из ниже следующего явствуют. Во-первых, онный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине своей ленности и гнусной тучности тела не предпринимал. Во-вторых, в людской его, примыкающий о самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мной от покойного родителя моего блаженной памяти Ивана Анисьева сына Перерепенко, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явно есть к тому доказательство, ибо до сего паскаридной его скупости всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем. И потому прошу онного дворянина Ивана, Никифорова сына Довгачхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предусудительном присовокуплении к фамилии моей названия гусака, ко взысканию штрафа, удовлетворение проторий и убытков присудить и самого яко нарушителя в кандалы забить и заковавши в городскую тюрьму препроводить. И по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван, Иванов сын Перерепенко.
0: По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом: «Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь! Бросьте просьбу, пусть она пропадает! Сатана приснись ей! Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь! Да купите Сантуринского или Никопольского, или хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня! Разопьем вместе и позабудем все!»
1: «Нет, Демьян Демьянович, не такое дело», сказал Иван Иванович с важностью, которая так всегда шла к нему. «Не такое дело, чтобы можно было решить полюбовною сделкою. Прощайте. Прощайте и вы, господа, продолжал он с той же важностью, обратившись ко всем. Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. И ушел, оставив в изумлении все присутствие.
0: Судья сидел, не говоря ни слова. Секретарь нюхал табак. Канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемый вместо чернильницы. И сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу. «Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович?» — сказал судья после некоторого молчания, обратившись к подсудку.
2: «Ничего не скажу», — отвечал подсудок.
0: «Экие дела делаются», — продолжал судья. «Экие дела!» Не успел он этого сказать, как дверь затрещала, и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие. Остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича еще в суд так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул, секретарь прервал свое чтение, один канцелярист в фризовом подобии полуфрака взял в губы перо, другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря и сторожа, инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкой на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу. «Какими судьбами? Что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?» Но Иван Никифорович был ни жив, ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха, просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских с толстыми губами, широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими скоса и пьяно, с разодранными локтями, приблизился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытеснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. Причем канцелярский, его помощник-инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась была на время в питейный дом. «Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которую потрите только поясницу и спину, и все пройдет». Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных охов, ничего не мог сказать. Наконец, слабым, едва слышным от усталости голосом, произнес он: «Не угодно ли?» И, вынувший из кармана рожок, прибавил: «Возьмите, одолжайся». «Весьма рад, что вас вижу», — отвечал судья, «но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такой приятной нечаянностью».
3: «С просьбою», — мог только произнести Иван Никифорович.
0: «С просьбою? С какою?»
3: «С просьбою». Тут одышка произвела долгую паузу. «О, с позвом на мошенника Ивана Иванова Перерепенко».
0: «Господи, и вы туда? Такие редкие друзья.
3: позов на такого добродетельного человека? Он сам сатана, произнес отрывисто Иван Никифорович.
2: Судья перекрестился.
3: Возьмите просьбу. Прочитайте.
2: Нечего делать. Прочитайте, Тарас Тихонович, сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия. Причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его.
1: Секретарь, сделавший обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом. Просит дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Давгачхун, о чем тому следуют пункты. Первый. По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином Иван Иванов сын Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные ехиднинские и в ужас приводящие поступки мне чинит, и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся воном мой же собственный хлев собственноручно и поносным образом его изрубил, на что с моей стороны я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку. Второй. Онный же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою. И до 7 числа прошлого месяца, содержа в тайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, свойственной ему скупостью, многие негодные вещи. Как-то свинью бурую и 2 мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступные его намерения, я всячески старался от онного уклонить его, но онный мошенник и подлец Иван Иванов сын Перерепенко выбранил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. При том же онный часто поминаемый неистовый дворянин и разбойник Иван Иванов сын Перерепенко и происхождение весьма поносного. Его сестра ушла за егерскую ротою, стоявшей назад тому 5 лет в Миргороде, а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела. Постов не содержит, ибо накануне Филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке Габки, оговариваясь, акибо ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи. Посему прошу онного дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и в грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму или государственный острог препроводить. И там уже, по усмотрению, лишать чинов и дворянства, добри барбарами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить. Проторы, убытки велеть ему заплатить и по сему моему прошению решение учинить. К сему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Давгачхун.
2: Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился с намерением уйти.
3: Куда же вы, Иван Никифорович, говорил ему вслед судья. Посидите немного, выпейте чаю. Арышка, что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай, принеси чаю.
2: Но Иван Никифорович с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив:
3: «Не беспокойтесь, я с удовольствием».
2: И затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие. Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес. Как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудки и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствующих, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хаврония убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы. Да, сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только: «Не бурая ли?» Но Агафья Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу. «Что ты, Иван Никифорович, над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь. Какой ты после этого будешь дворянин? Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь». И уговорила неугомонная. Нашла где-то человечка средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно-синем с заплатами на локтях сюртуке, совершенную приказную чернильницу. Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы. Съедал за одним разом 9 пирогов, а 10-й клал в карман. И в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханием. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и, наконец, состряпало такую бумагу. В Миргородский поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна. Вследствие оного прошения моего, что от меня дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна к тому имело быть совокупно с дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, чему и сам поветовый Миргородский суд потворство свое изъявил, и самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит, ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги, из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противникам, называющим себя дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком,
4: уже уличенным в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но онный миргородский суд, свойственным ему лицеприятием, тайное своей особое соглашение изъявил. Без какового соглашения онная свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги, ибо миргородский поветовый суд прислуги весьма снабжен. Для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемной пребывающего, который хотя и имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности. Почему и довожу онному поветовому суду, я, дворянин Иван Никифоров, сын Довгачкун, в надлежащее всеведенье, если с онной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенко означенная просьба взыщена не будет, и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван Никифоров, сын Довгачкун, о таковом онного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. Дворянин Миргородского повета Иван Никифоров, сын Довгачкун.
2: Эта просьба произвела свое действие. Судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю, но секретарь пустил сквозь губы густой «агм» и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось — примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться. Но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа обратился спиною назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенную быстротою, которая обыкновенно так славится судилище. Бумагу пометили, записали, выставили номер, вшили, расписались, все в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало, год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж. В Миргороде пробили новую улицу. У судьи выпал один коренной зуб и два боковых. У Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде. Откуда они взялись, Бог один знает. Иван Никифорович в упрек Ивану Ивановичу выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга. И дело все лежало в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. Где возьму я кистей и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось все, какой шум подняли! Куда против этого мельница со своими жерновами, колесами, шестерней, ступами? Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах. Как-то о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой,
1: у которого один глаз крив, сказал: «Мне очень странно, что правый глаз мой», — кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически, — «не видит Ивана Никифоровича, господина Довгачхуна. Не хотел прийти», — сказал городничий. «Как так?
2: Вот уже, слава богу, есть 2 года, как поссорились они между собой, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и где один, туда другой ни за что не пойдет».
1: «Что вы говорите?» При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. «Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком?» На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. «Послушайте», — сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество, — «послушайте, вместо того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим 2 наших приятелей. Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами. Пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе». Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом, просить его во что бы то ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос, на кого возложить это важное поручение, повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части. Наконец, единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Галапузя. Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова. Даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее, он благодарит. Щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали: «Отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые?», то он обыкновенно всегда отвечал: «А у вас и такого нет. Подождите, обносится, весь будет одинаковый». И точно, голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневый и теперь совершенно подходит под цвет сюртука. Но вот что странно, что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое – зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил 3 гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот, и притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокофьевич их променял на скрипку и дворовую девку, взявший при даче 25-рублевую бумажку. Потом скрипку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет софьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе, ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в дураки и мельники. Повиноваться всегда было его стихией. И потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но, идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею.
2: несколько крутой нрав всего, впрочем, достойного человека, делал его предприятие почти невозможным. Да и как в самом деле ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Но положим, что он встанет. Как ему прийти туда, где находится, что без сомнения он знает, непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен, солнце жгло, пот лился с него градом. Антон Прокофьевич, несмотря что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела. В менее, только был он не так счастлив, он очень знал, когда нужно прикинуться дураком. Иногда умел найтиться в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться. В то время как изобретательный ум его выдумывал средства, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва он только предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил его слух. Антон Прокофьевич поднял такой крик, громче его никто не умел кричать, что не только знакомые бабы и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему. И хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако ж это очень уменьшило его бодрость, и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу.
1: «А, здравствуйте! На что вы собак дразните?» — сказал Иван Никифорович, увидевший Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя. «Ой, чтобы они передохли все! Кто их дразнит?» — ответил Антон Прокофьевич. «Вы врете!»
2: «Да ей-богу, нет!» «Просил вас, Петр Федорович, на обед!» «Ей-богу, так убедительно просил, что выразить не можно!» «Что это, — говорит Иван Никифорович, — чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить, либо посидеть». Иван Никифорович погладил свой подбородок. «Если, — говорит Иван Никифорович, — и теперь не придет, то я не знаю, что подумать. Верно, он имеет на меня какой умысел. Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича». «Что ж, Иван Никифорович, пойдем, там собралась теперь отличная компания». Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло. «Если б вы знали, Иван Никифорович, — продолжал усердный депутат, — какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!» При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. Это ободрило депутата. «Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич!» «Что ж вы?» — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. «Ну что ж, идем или не идем?»
1: «Не хочу!»
2: Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека. Но вместо того услышал решительное «не хочу».
4: «Чего же не хотите вы?» — с спросил он почти с досадою, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий. Иван Никифорович понюхал табаку.
1: «Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает?» «Чего я пойду?» — проговорил, наконец, Иван Никифорович. «Там будет разбойник!»
4: Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича. «Боже праведный, а давно ли?»
1: «Ей-богу, не будет! Вот как Бог свят, что не будет!» «Что меня на самом этом месте громом убило!» — отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться 10 раз на 1 час. «Пойдемте же, Иван Никифорович!»
5: «Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там!»
1: «Ей-богу, ей-богу, нет! Чтобы я не сошел с этого места, если он там! Да и сами посудите, с какой стати мне лгать! Чтоб мне руки и ноги отсохли!
4: Что, и теперь не верите?»
1: «Чтоб я околел тут же перед вами, чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать царствия небесного. Еще не верите?»
4: Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принести шаровары и нанковый казакин. Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложение Антона Прокофьевича что-нибудь променять на его турецкий кисет. Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится, наконец, всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою. Многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет, но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он кривое око, чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был 2-й час, время, в которое в Миргороде даже в парадных случаях давно уже обедают. Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет!» Едва только он это произнес, и уже град выговоров, брани, а может быть и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась, и вошел Иван Никифорович. Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока от радости, что так подшутил над всею компанией. Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было, он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен». Между тем запах борща понесся через комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив.
2: «Творец небесный! Как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович!» В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович. В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович. «Нет,

0: об одолжении, но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование. Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича. Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, а Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всей силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то, что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей. Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки. «Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести, за что вы поссорились? Не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом?»
1: «Я не знаю», — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости.
0: Заметно было, что он был весьма не прочь от примирения.
1: «Я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу. За что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?»
0: «Не повинен ни в каком злом умысле», — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. «Клянусь и пред Богом, и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?»
1: «Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред?» — сказал Иван Никифорович.
0: Еще одна минута объяснения, и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать: «Одолжайтесь».
2: «Разве это не вред?» — отвечал Иван Иванович, не поднимая глаз. «Когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать».
1: «Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович».
0: При этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенно его расположение.
1: «Вы обиделись за черт знает что такое. За то, что я вас назвал гусаком».
0: Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово. Но уже было поздно. Слово было произнесено. Все пошло к черту. Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком не дай бог видывать человека, что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи, Иван Никифорович, не таким образом. Скажи он «птица», а не «гусак». Еще бы можно было поправить.

0: Но все кончено. Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд. И какой взгляд? Если бы этому взгляду предана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищу не пропускал, чтобы не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти. Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, и из сундука были вынуты, что же, карбованцы, старые дедовские карбованцы. И эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы, с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжении 10 лет. Назад тому 5 я проезжал через город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень со своей грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень, творение скучных, беспрерывных дождей, покрывала жидкою сетью поля и нивы, которым она так пристала, как шалости старику, розы старухи. На меня тогда сильное влияние производила погода. Я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я 12 лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека – два единственные друга. Я въехал в главную улицу. Везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы. Производилась какая-то новая планировка. Несколько изб было снесено. Остатки заборов и плетней торчали уныло. День был тогда праздничный. Я приказал рогожную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста, народу почти никого, и видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать, больном дне как-то были странно неприятны. Темные притворы были печальны. Продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и обратился к одному почтенному старику с поседевшими волосами. «Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?» В это время лампада вспыхнула живее перед иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые. Это был сам Иван Никифорович, но как изменился. Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели? Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, отвечал Иван Никифорович. Что вы говорите? Вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду? Что ж делать? Тяжба. При этом я невольно вздохнул Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал: «Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе и в мою пользу». Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче. «Иван Иванович здесь», — сказал мне кто-то, — «он на крылосе». Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые, но Бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселой улыбкой, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал: «Уведомить ли вас о приятной новости?» «О какой новости?» — спросил я. «Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала, наверное». Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Сырость проняла меня насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее. Мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Была осень, но жара еще не спала. Стоял последний в этом году зной, тяжелый, удушливый и такой неожиданный в конце сентября. Город как бы застыл в этом зное. Его обитатели двигались медленнее обычного, хотя сами, не зная от чего, были взволнованы и насторожены. Неестественная жара просто действовала на нервы. И все-таки, когда ранним утром или на закате я смотрел с верхнего этажа на панораму города, я знал, что мир прекрасен. Я видел, как начинается рассвет. Я видел, как подкрадываются сумерки. Я видел. Иногда, устав глядеть, я крепко-крепко сжимал веки, а когда вновь открывал их, на какое-то мгновение вокруг меня все еще стояла темнота. И сердце обмирало от внезапного ужаса перед страхом слепоты, и я силой расширял зрачки глаз и опять видел.

0: скажите, Сазонова, вы, так сказать, того, путешествовать любите?
1: Я? Я, товарищ главврач, и я не знаю.
0: Странно, очень странно. Вам, если не ошибаюсь, всего 18.
1: Угу.
0: В ваши годы, дорогая девушка, я бредил странствиями, разными там прериями, южными морями. Кстати, вы читали Жюль Верна?
1: Да я про такое не люблю.
0: Ага, ну да, да, вам подавают трели соловья, свидание в роще. Не так ли, Сазанова, а?
1: Ну что вы, я вообще больше люблю кино.
0: Ну вот, пожалуйста, вот.
1: Ну когда дежурю ночью, ну конечно, если все спокойно, я читаю.
0: И что же вы последние прочли?
1: Стихи, Пушкина стихи.
0: Ага, ага. Ну и как стихи Пушкина? Кинематограф интереснее, да?
1: Нет, ну что вы.
0: Понравились, выходят стихи?
1: Да.
0: Это хорошо. Хорошо. Ну, тес... А теперь к делу. Я про путешествие спросил вас не зря. Кстати, как ваше имя?
1: Маша.
0: Прекрасно, Маша. Прекрасно. Так вот в чем дело. Машенька, надеюсь, вы уже слышали о нашем пациенте из 425-й палаты.
1: О летчике?
0: Да, он летчик. Летчик-испытатель Иван Петрович Князев. Запомните его имя, Машенька. Этот человек спас город.
1: Спас? От чего?
0: Я, видите ли, не специалист. В общем, что-то случилось с мотором самолета этого самого Князева. Он должен был упасть на город. Небольшой русский городок. Говорят, летчик сделал почти невероятное. Посадил свою машину. Пострадал только он один.
1: Наверное, ему орден дадут.
0: Главное, что на ноги мы его поставили. Только вот...
1: Я знаю. У него со зрением что-то, да?
0: Да. Вот-вот, со зрением. Была у нас маленькая надежда и зрение ему вернуть. Сделали операцию и поняли, что надежды у нас нет. Может быть, с течением времени, с развитием в дальнейшем науки, и можно будет что-то сделать.
1: Надо же. Еще не очень старый.
0: Да? По-вашему, не очень старый? Да. А по-моему, очень молодой. Ему всего 33, Машенька. 33. Итак, ближе к делу. В остальном Князев практически здоров. И делать ему у нас в клинике больше нечего. Правда, его внутреннее самочувствие, понимаете, глубокая нервная депрессия. Да. Он изъявил желание поехать к себе на родину, в деревню под Волгоград. И вот до Волгограда вы, Машенька, будете его, как говорится, сопровождать.
1: Я?
0: Понимаете, если можно так выразиться, Князев еще неопытный, слепой. Он нуждается в помощи. Наш врачебный долг дать ему хотя бы на первое время эту помощь.
1: Ну, а если я... если я не сумею?
0: Вы медицинская сестра, и вы должны уметь все. А тут... помочь слепому во время еды, посмотреть, чтобы не споткнулся, и вообще поддержать, так сказать, морально. Тут есть один нюанс. Мы решили отправить Князева домой пароходом. Так наши специалисты предложили. Ну и путешествие по реке нервы успокаивает, вводит, так сказать, в равновесие. И путь превосходный. От Москвы вниз... по Волге, матушке. Теперь понимаете, почему я спросил вас о путешествиях? Я завидую вам, Машенька. Завидую. Из такой-то духоты. Да на свежий речной воздух, а? Итак, вот... вот... вот вам два билета. Ага, вот. Вот два билета. Каюты ваши будут рядом. Ехать завтра... То есть, хотя что я ехать? Отплывать?
1: Я слышала, моряки говорят уходить.
2: Представьте себе, вам немногим более 30. Вы высокий, сильный, ваше сердце в полном порядке, давление великолепное. Вам всегда везло в жизни. Кое-кто называл вас даже баловнем судьбы. Вы нравились женщинам, и сейчас самая красивая из них стала вашей женой. Многие ваши мечты осуществились. Заветная цель была уже почти реальностью. Вы были счастливы. Вы были в небе. Видели, чувствовали его. Жили небом. А теперь закройте глаза. Плотно сожмите веки. Вот так. Какая пропасть перед вами. Не волнуйтесь. Вы же можете открыть глаза. Вот вы их и открыли. И мир кажется особенно ярким и новеньким, словно только что купленная игрушка.
3: Гриша, ну да!

0: Все-таки остались.
1: Как же мне не остаться-то? И билет на меня куплен. И вообще, у меня задание.
0: Человека мучить.
1: Я вас не мучаю.
0: Раздражаете. Вот именно, раздражаете. Черт возьми. Неужели теперь всю жизнь меня будут окружать няньки, мамки, медсестры?
1: Это только на первое время. Пока не привыкнете.
0: А я не хочу привыкать. А, ладно.
1: Смотрите, смотрите, главврач нам машет.
0: Вижу.
1: Ой, простите.
0: Какой он, этот ваш главврач?
1: Как какой? Ну, вообще-то он строгий, но справедливый.
0: Я спрашиваю, как он выглядит?
1: Как выглядит?
0: Ну да.
1: Угу.
0: Все-таки интересно знать, как выглядит человек, который вытащил тебя с того света.
1: Я понимаю. Сейчас, сейчас. Он такой... Вот. Он галстуки не любит носить. Всегда нараспашку.
0: А при чем тут галстуки? Толстый он, худой, лысый, блондин.
1: Он седой. Глаза карие. Носит это... пенсне. Вообще-то наш главврач похож на профессора.
0: А сам он разве не профессор?
1: Да, он сам тоже профессор.
0: Досталось попутчица. А, ладно. Все равно.
2: Дорогие товарищи, экипаж теплохода «Аргунь» поздравляет вас с началом увлекательного путешествия на нашем теплоходе. Желаю вам счастливого плавания и отдыха. А теперь прослушайте правила для туристов. Первое. От каждой пристани теплоход отправляется точно в объявленное время. Опоздавшие догоняют теплоход за свой счет.
0: Интересно только как? Вплавь или пешком по бережку догоняют?
1: Наверное, вплавь. На попутном пароходе.
2: Директора турбазы. Третье. Купание разрешается только на стоянках в специально отведенных местах. То есть пляжах при соблюдении правил безопасности на воде.
1: Правила безопасности.
2: Четвертое.
1: Как будто о пожаре говорят.
2: И диетическим питанием туристы не обеспечиваются. Туристам оказывается первая медицинская помощь. Пятое. Туристы, нарушающие правила внутреннего распорядка, лишаются права продолжать путешествие без возмещения за неиспользованные ими дни.
0: Не расслышал, как сказано. Без возмещения или без возмущения?
1: Без возмещения.

0: заставили тащиться на этой посудине.
1: Это плавание для вашего здоровья полезно.
0: Что вы говорите? Полезно, значит? Я сам знаю, что мне полезно и что нет. Нарушу я внутренний распорядок. Глядишь, меня на берег и ссадят. Поеду поездом. Быстро, а главное один.
2: Иван Петрович, не надо. Ну, я вас прошу. Зачем эти их правила нарушать? А потом, вы же не турист. Вы же просто плывете. И я тоже. Ой, как красиво. Солнце заходит. Простите.
0: Да бросьте. Что вы все время простите? Это ж все ваше. Солнце, река, берега.
2: И ваши.
0: Теперь не мои.
1: А солнце можно руками трогать. Я когда совсем девчонкой была, летом на крышу загорать лазила. Глаза закрою, а солнце по моим ладошкам бегает.
0: Вот что, дорогая девушка. Кстати, как вас зовут?
1: Машей.
0: Вот что, Маша. Сейчас вы поможете мне спуститься в каюту. После этого оставите меня в покое. Ясно? Можете делать что хотите. Танцевать, питаться, любоваться видами, купаться на стоянках. Конечно, самое лучшее было бы, если бы вы отстали на одной из них и не догоняли теплоход за свой счет. Я хочу быть один. Понимаете?
1: Пойдемте, Иван Петрович.
3: Были когда-либо у вас минуты, или, быть может, одна, всего одна минута, когда вдруг казалось, вот с этого момента моя судьба, моя жизнь кончилась. Дальше, как писал Шекспир, дальше тишина. Не правда ли, в такие минуты очень хочется остаться одному, плотно окружить себя одиночеством и, суматошно проследив в уме всю свою прежнюю жизнь, отчаянно попытаться обнаружить впереди хотя бы слабый просвет, хотя бы луч надежды. Но потом эта страшная минута проходит. Постепенно все становится на свои места, и снова вы живете. Но иногда такие минуты длятся годы. Годы. Что же тогда? Как же тогда?
0: Кто там?
4: Это я, Маша. Иван Петрович, ужинать пора. Я за вами. Пойдемте, а?
0: Я же просил вас. Забыли уже?
4: Есть все-таки надо. А вы и завтрак, и обед пропустили.
0: Я хочу быть один. Ясно?
4: Ясно, Иван Петрович. Иван Петрович, пойдемте. Ну, пожалуйста.
2: Сегодня будет творожник с черносливом. Я узнавала. Иван Петрович.
0: А? Сколько вам лет?
4: 18.
0: В этом возрасте люди бывают обычно понятливее.
4: Я знаю. Ну как все-таки? А?
0: Я сказал.
4: Попадет мне, если вы есть не будете. У вас сейчас организм ослаблен. Вам витамины нужны. Но я вас очень прошу. Иван Петрович, у нас за столом никого не будет. Честное слово. Главврач договорился. А я буду молчать. Как будто вы один. Пойдемте. А то я вот у вашей двери вот так стоять и буду. На меня и так уже все смотрят. И ужин тоже пропущу.
0: Что, есть захотелось?
4: Захотелось. Пойдемте, Иван Петрович.
0: Ладно, ладно. Я сейчас.
1: Сейчас, наверное, танцы будут.
0: Угу.
1: Не хотели сначала, а поели с аппетитом. Ну, вот и все. Пойдемте.
0: Куда?
1: Я вас до каюты провожу.
0: Я еще посижу.
1: Хотите оркестр послушать?
0: Угадали. А вы, если торопитесь, идите. Я потом как-нибудь доберусь.
1: Куда мне спешить? Вода кругом. А вы какую больше любите музыку? Классическую или современную?
0: Всякую.
1: Да. А я люблю больше классическую. Например, Кармен.
5: Спасибо, не ожидал. Начинаем выступление нашего эстрадного ансамбля «Ладья». Сейчас перед вами выступит солистка ансамбля Ираида Волкова. Встречайте ее, пожалуйста. Она исполнит для вас популярный романс военных лет «Синий лоточек». Пожалуйста.

Я, когда этот синий платочек слушаю, всегда думаю, неужели ее артисты во время войны пели? Прямо на передовой.

0: А вообще-то здесь интересно. И народу много.
1: В Москве в ресторанах была?
0: Была. Когда училище окончили, мы с девчонками собирались. Ну, чтобы отметить. В этом собирались. Название забыла. На Ленинском проспекте. Южный. Вспомнила ресторан Южный. Бывали? А вот на пароходе я еще ни разу не плавала. Так иногда по Москва-реке на трамвайчике. От Лужников до Ударника.
1: Так долго я тоже не плавал. Как-то никогда не любил этот вид транспорта.

0: синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Честно скажи, неохота со мной путешествовать. Скучно.
2: Почему скучно? Когда бы я так просто выбралась? Знаете, Иван Петрович, это, я считаю, даже стыдно. В России жить и ни разу Волги не увидеть. А вот теперь увидела.
1: А я родился на ней. Деревня Верхние Бережки.
2: Чкалов на Волге родился. Вот интересно, сколько на ней великих людей родилось? Ленин, Горький, Степан Разин.
1: А Разин не на Волге.
2: Ну, с ней связан. У нас, если что, важное, главное, почти всегда с Волгой связано. Почему?
1: Посередине страны течет. Вот все Волги и касается.
2: Угу. У нас больной один лежит. Иностранец. Ну, то есть он вообще-то русский, только эмигрант. К нам туристом приехал. Седой такой, с усами, как на картинках старинных. Так знаете, как он к нам в больницу попал? Их в школу водили. Показывали, как у нас учеба поставлена. Как раз урок географии был. Вызвали ученика, а тот и говорит самую такую обыкновенную фразу. «Волга впадает в Каспийское море». А у этого русского бывшего после этой фразы сердечные спазмы начались. Вот. Вот так к нам и попал.
1: Ностальгия.
2: Что?
1: Тоска по родине, значит. Бывает просто тоска.

0: научите тогда танцевать? Или мне танцевать не рекомендуется?
1: Иван Петрович, я... Пожалуйста.
0: Давайте руку.

0: обижайтесь, гражданин.
1: Прошу извинить.
2: Слушайте, я вас поведу.
1: Нет, что-что, а это я сам.
3: Гражданин, ну что вы все время толкаете? Неужели не видите?
0: Он просто пьян, Вовчик.
1: Все, хватит. Пошли на палубу. Быстрей.

0: Не могу больше. К черту больше не могу.
1: Иван Петрович, успокойтесь. Иван Петрович, успокойтесь.
0: Я понимаю, что ты бормочешь. Успокойтесь. Мне 33. Руки, ноги целы, башка варит. А кому я нужен? Кому? В космос мечтал лететь. Я небо люблю, понимаешь, жить без него не могу. А что мне теперь? Что?
1: Живут люди.
0: Живут, вот именно живут. А я летчик, понимаешь ты, что это такое? Летчик! А теперь все. Теперь я тебе завидую, тебе, медсестре, девчонке, соплячке завидую. Зачем твой профессор меня на ноги поставил? А глаза? Лучше бы уж тогда сразу, черту.
1: Ну что вы говорите, Иван Петрович? У вас все еще впереди. Ведь есть надежда.
0: А Нинка,
1: вот увидите, все устроится.
0: Нинка, 25 лет. Все ребята наши на нее заглядывались. Меня выбрала дура.
1: Вот видите, какая у вас жена. Она вас встречать будет.
0: Никто меня не будет встречать. Ясно? У нее вся жизнь впереди. И я эту жизнь портить не собираюсь.
1: Ой, вам уже спать пора. Режим пока соблюдать надо. Я сейчас вас провожу.
0: Не надо меня провожать, я сам. Черт!
1: Ой!
0: Вот не везет.
1: Ну, это ничего. Это ничего. Дайте-ка мне руку. Вот. Так. Тут в темени такой каждый упал бы. Понаставили. Иван Петрович, что это с вами? Что?
0: Ничего.
2: Беспомощность. Наверное, из всех состояний для человека это самое страшное. Беспомощность рождает в душе боль и почти детскую обиду. Ту самую обиду, когда комок подкатывает к горлу. И от слез все кругом становится серым, и ты не способен не только прийти на помощь окружающим, но не можешь помочь себе.
1: Иван Петрович, не хотите на берег сойти? Долго в этом городе стоять будем. Все-таки суша, твердая земля.
0: Мне теперь по ней столько топать придется.
1: А я люблю твердую землю. Как только это моряки целыми годами на суше не бывают.
0: Для них море, наверное, и есть вся земля. Вот как для меня было. А, ладно. Большой город?
1: Не очень, но уютный. Старый такой.
0: Я хотел у тебя прощения попросить.
1: За что? Я не понимаю, Иван Петрович.
0: Да, за крик мой после танцев этих дурацких.
1: Да вы меня и не обидели вовсе. Вот вы тогда сказали, что мне завидуете. Помните?
0: Ну, не забыл.
1: А я еще подумала, как он ошибается. Ну, чего мне завидовать? Обыкновенная у меня жизнь. Если по правде, то завидовать вам надо. Пускай у вас несчастье, но зато у вас есть целый город, город, который вы спасли. И каждый в этом городе знает вас и любит. Вы родной в нем. Понимаете, Иван Петрович, время идет. И в конце концов мы исчезнем, но город-то будет стоять. И о вас будут рассказывать из поколения в поколение. И вашим именем его назовут, и вы никогда не умрете. Вы городом станете, Иван Петрович. Что?
0: У тебя нос курносый.
1: Говорят, курносый, а что?
0: Так я и знал. Курносы, они все фантазерки. Смешно, а я так и не видел этот город.
1: Ведь тогда над городом вы же могли, как это называется, катапультироваться.
0: Мог.
1: Вы не стали. И никто из нас бы не стал. А вот если бы все сначала, и вы уже обо всем знаете наперед, ну разве вы не так же сделали бы?
0: Больно трудные вопросы задаешь.
1: Просто я знаю, как вы бы поступили.
0: Откуда ж ты знаешь?
1: Потому что вы такой.
0: Интересно, какой?
1: Ну, я не знаю, как объяснить, только я в вас верю.
0: Жалеешь ты меня, Маша, вот что.
1: Неправда.
0: Нет, правда. Это хорошо, что ты жалеть умеешь. Значит, из тебя хороший врач получится.
1: Я еще не знаю, буду ли я им.
0: Почему же?
1: В медучилище поступать легче всего было. Вот я и пошла. Правда, потом втянулась. Но дальше... Просто не знаю, связывать мне свою дальнейшую судьбу с медициной или нет.
0: Связывай, Машенька, связывай. У тебя получится.
1: Ой, что-то холодновато стало. Я вам сейчас пиджак принесу.
0: Не надо, не холодно.
1: Больной, извольте подчиняться. Это наш главврач так говорит. Я сейчас.
2: Тот городок тоже стоял на берегу реки. Не такой великой, как Волга, но тоже старинной и хорошей русской реки. Иногда высоко в небе над городком раздавался рокот самолетов. Люди привыкли к нему и не обращали на него внимания.

0: Как вы где? А я вас искала, Иван Петрович. Стучал, стучал в каюту. Думаю, неужели так крепко спит? А вы на палубе. Как это вы?
1: Что ж мне теперь всю жизнь к вам за помощью обращаться? Не один день путешествуем, изучил дорогу.
0: Вот видите? Ну и молодец. Только мы на завтрак опаздываем. Пойдемте, Иван Петрович.
1: А я позавтракал.
0: Как?
1: Обыкновенно. Пришел, сел за стол и позавтракал.
0: Это просто замечательно.
1: Ладно, теперь вы идите.
0: А может, у меня аппетит исчез?
1: В твоем возрасте это не бывает.
0: Да, успею еще. Давайте постоим. Утро хорошее.
1: Расскажите, Маш, расскажите мне про это утро.
0: Как-то я не смогу.
1: Сможете. Что видите, о том и рассказывайте. Ну?
0: Значит, так.
1: Какого цвета сейчас вода?
0: Голубого.
1: Только одного цвета?
0: Ой, да, не везде. Вот тут внизу, у самого борта, она почти черная. А дальше все светлее, светлее. А около берега опять темнеет. Такая темная полоска. Ой, я, наверное, неправильно рассказываю.
1: Правильно.
0: Правда?
1: А берега? Какие берега?
0: А берега плоские. И поля. Поля, поля, до самого горизонта.
1: Это начинаются заволжские степи.
0: Здорово! Я никогда степь не видела. Читал только про нее. Интересно. А вон домики. Деревня. И мальчишки купаются. Ну, конечно, жарко им. Деревьев-то вон как мало. Никакой тени. А вон один за нами погнался. Наверное, нравится ему на волнах качаться. Самолет! Вот он! Вот! Ой, как низко летит. Ну, совсем над нами. Какой он смешной.
1: Антон, колхозом помогает.
0: Как низко. А вдруг упадет?
1: Все правильно.
0: Вот и улетел.
1: Улетел.
0: А почему вы его Антоном назвали?
1: Марка у него такая. Ан-2. Вот его и привыкли по-человечески называть Антоном. Маленький он, юркий.
0: Просто странно. Почему я такая трусиха? Родилась и всю жизнь живу в Москве, а на самолете ни разу не летала. Ну, конечно, не потому, что некуда. Просто я трусиха. Я даже на качелях боюсь. Правда, я не в самой Москве родилась, а в Люберцах. Слыхали?
1: Слыхал.
0: Ну, конечно, это почти Москва.
1: Родители живы?
0: А как же. Мама учительница в начальных классах. А папа, он всю войну разведчиком был. Ротой командовал. Очень тяжело было. Потом он на почтамте работал. А год назад его паралич разбил. Врачи говорят, сказалось нервное перенапряжение военных лет. Сначала совсем плохо было. А сейчас он уже сидеть может. И левая рука уже почти действует. Может, вообще выздоровеет.
1: Ну, если уж левая половина действует, значит, все будет в порядке. Да вы и сами в этом лучше меня разбираетесь. Доктор все-таки.
0: Смеетесь. Какой я доктор? Всего-навсего медсестра.
1: Сестричка. Войну так называли. Лежит раненый на поле боя и тихо так зовет: сестричка.
0: Ага, помню. Я это в кино видела.
1: Не я в кино. А своего отца я совсем не помню. В начале войны без вести пропал. Плотником он был. Говорят, очень хорошим плотником. Есть у меня, Маш, одно яркое впечатление детства. Летчика нашего в деревне хоронили. Упал он в соседний лес. Ну, нашли его наши бабы. Решили похоронить в центре деревни. Село наше тогда уже освободили. А я маленький, глупый, почему-то все думал, это моего батю в землю зарывают. Мать плачет, сестренка плачет, ну, значит, батю. А памятник этому летчику с тех пор в деревне стоит. Пионеры следят.
2: Дядя! Дядя! Ты слепой?
0: Иди, мальчик, иди.
2: Витька говорит, ты слепой. А я говорю, что нет, если у тебя глаза есть.
0: Иди, иди, мальчик.
2: Ну я пойду к Витьке, а то он спорит, как дурак. А я говорю, если глаза есть, значит не слепой. До свидания!
0: Иван Петрович. Иван Петрович. Смешной мальчик. Маленький совсем.
1: А чего вам наше завтракать не идете? Идите, идите.
0: А вы?
1: А я постою. Подожду вас. Идите.
3: Наверное, такое бывало и с вами. Припомните. Вот происходит в вашей жизни событие, казалось бы, очень большого значения. Оно длится довольно долгое время. И все ваши помыслы, стремления, все в нем. Но проходит время, и неожиданно для себя вы замечаете, что оно как бы прошло мимо, не задев ни ума, ни сердца. А бывает короткая встреча, нечаянный разговор, кем-то просто оброненная фраза, даже иногда молчание и взгляд другого человека неожиданно меняют вашу жизнь и переворачивают душу.

0: плыть, плыть, плыть. Иван Петрович, а вам хотелось бы вот так долго-долго плыть?
1: И больше ничего?
0: Больше ничего.
1: Не знаю. Пожалуй, нет. Просто куда-то плыть неинтересно.
0: А я проснулась сегодня среди ночи. Тихо. Только река в стенку скребется, как кошка, честное слово. Я проснулась и подумала, как хорошо вот так плыть.
1: Может, ты влюбилась, Маш?
0: Да в кого тут влюбишься?
1: Ну, любовь – неожиданное чувство.
0: Ой, первый раз я смешно влюбилась по пластинке.
1: Это как же?
0: Да я еще школьницей была. Услышала, как он поет на пластинке, и влюбилась. Он так замечательно пел. Сердце красавицы склонно к измене.
1: Кто это он?
0: Кто? Певец Козловский. Слыхали?
1: Да, но он не молодой вроде,
0: Маша. Да это я уж потом узнала. Но голос-то у него молодой, вот я и влюбилась. Смешно, да?
1: Да. Ну, а второй раз?
0: Откуда вы знаете?
1: Ты же сама сказала. Первый раз я влюбилась, значит, был второй. Ну, может быть, тебе говорить об этом не хочется. Прости тогда, Маша.
0: Да нет, тут скрывать нечего. Второй – это совсем недавно. Можно сказать, что в данное время. Очень хороший парень. Мы познакомились с ним под Новый год у моей подружки Людки Тесёлкиной. А весной его призвали в армию.
1: И ты его теперь ждешь?
0: Жду.
1: А потом? Ну, когда он вернется?
0: Он сказал, вернусь, будем строить семью.
1: Часто пишет?
0: Очень часто. Домой приеду, наверное, полный ящик его писем.
1: А все-таки долго ждать, Маш?
0: Ну, конечно, если чувство пройдет, то я ему об этом скажу прямо. Только после того, как он из армии вернется. А пока буду писать ему и ждать.
1: Выходит, будет этот парнишка твои письма получать. Будет продолжать верить тебе, надеяться. А на деле все эти письма неправда. Разве это честно, Маш?
0: Ну, понимаете, он сейчас служит. Ему нелегко приходится. А тут я ему еще писать перестану. Жалко человека.
1: Ну, а когда вернется? Разве не жалко будет?
0: Ну, когда вернется, тут радость возвращения, то да сё. Тогда для него легче будет. А может, он и вообще внимания на меня не обратит?
1: Ну, это если он не любит тебя. А может, парень после твоих писем... Ну, конечно, это не мое дело. И может, и у тебя, и у этого парня все скоро пройдет. Но только, по-моему, Маша, честность в любви дорогого стоит.
2: Желающий сможет продемонстрировать свою смекалку и ловкость вот на этих предметах. Кстати, это призы. Мальчик, что ты озоруешь?
3: Я ловкость свою демонстрирую.
2: Сейчас же слезь с перил, ты же упадешь.
3: Не слезу. Ты лучше мне приз давай.
2: Я тебе сейчас дам такой приз. Слезь с перил. Мальчик!
1: Маша, где вы? Маша? Где вы, Маша?

0: Иван Петрович?
1: Я.
0: А я заснула. Я сейчас встану.
1: Лежи, Машенька, лежи, отдыхай.
0: Для чего меня в постель уложили? Я совершенно здорова.
1: Конечно, здорова. Но полежать немного надо. Все-таки воды нахлебалась, переволновалась. Лежи.
0: Теперь у нас все с вами наоборот получается. Я вроде больная.
1: А я этот, как его, медбрат, что ли?
0: А вода, между прочим, совсем не холодная. Даже приятно было.
1: Чего себе приятно? Высоко, наверное, прыгать-то?
0: Я вначале внимания не обратила. Просто на меня какое-то затмение нашло, будто я и прыгнула. А второй раз, если бы...
1: Ну и второй раз прыгнула бы, и в третий.
0: Откуда вы знаете?
1: Ты ж трусиха, а трусихи все, они смелые.
0: Мальчик, вот он действительно смелый. На такой высоте балансировать.
1: Выпороть бы этого мальчика. Погибнуть мог, если б не ты. А вот теперь к тебе рвется благодарить, и мамаша его плачет.
0: Ну, конечно, она бедная, больше всех пережила.
1: Маш, пока ты спала, тут телеграмму мне доставили.
0: Вам?
1: Угу.
0: От кого, Иван Петрович?
1: Почитай, пожалуйста, Маш.
0: Так, здесь написано...
1: Ну, читай быстрее, что?
0: Какой ты глупый, Ваня. Я люблю тебя. Буду встречать вместе с твоей мамой, Нинка.
1: Все?
0: Все.
1: А ты не врешь? Честное слово, там все так написано.
0: Да зачем же мне вас обманывать?
1: А может, ты меня опять пожалеть решила? А там совсем другой текст. Ведь Нинка же моя жена.
0: Да я так и подумала.
1: Откуда отправлена телеграмма?
0: Из Волгограда.
1: Самолетом прилетел. А я, Маш, я правда глупый, а? Да чего там, просто балбес.
0: Написали, наверное, как в романах. Ты свободна и так далее.
1: Точно так написал. Понимаешь, она молодая, красивая, а тут я...
0: А вы вполне симпатичный мужчина.
1: Серьезно?
0: Да. Чего вы меня краснеть заставляете? Вообще вы несерьезный человек. Ну зачем вы своей жене такое письмо написали? Ей и так нелегко было. А вы еще подбавили. Вроде умный, образованный, а ведете себя как романтический герой 19 века. Нет, все-таки женщины умнее мужчин.
1: Подожди, Маша, а может быть мне тоже ей телеграмму отправить? Ну, прощение там попросить?
0: Да чего там? Послезавтра будем на месте. Вот встретит вас ваша жена, мама. А я решила, поеду в Москву поездом. А то по реке снова как-то надоело.
1: Эх, Нинка, Нинка моя, Нинка. О, это к тебе, Маш. Мальчик с мамашей, наверное.
2: Ой, скажите, что я сплю. Я сплю.
3: В раннем детстве человек учится ходить. Учится видеть, слышать, говорить. Но сколько раз в течение своей жизни человек учится заново жить? Это трудная учеба. И уже нет рядом заботливых родительских рук, готовых каждую секунду прийти на помощь. Прежде всего, ты сам ответственен за каждый свой шаг в новой жизни. И вот ты делаешь этот шаг, самый первый, а впереди еще тысячи и десятки тысяч таких же трудных, мучительно трудных.
0: Могу понять, ну как можно в такую погоду в помещении сидеть?
1: Танцуют, не сидят.
0: Ну и пусть даже танцуют. Танцевать можно и на земле. А тут на реке вечером.
1: Бакины мигают.
0: Мигают.
1: Темно.
0: Очень.
1: Берегов не видно.
0: Только огоньки иногда.
1: Значит, завтра расстаемся.
0: Только огоньки иногда.
1: Значит, завтра расстаемся.
0: Конец нашему путешествию подходит, Иван Петрович.

0: Может быть, одному тоже было трудно. Ему казалось, что дальше идти незачем. Вот тогда другой зажег костер, вскипятил чайник, испек картошки. И первый, может быть, не сразу, но все-таки начал понимать, что жить на этом шарике стоит.
1: Вы как будто сказку рассказываете. Старую добрую сказку. А вы знаете, каких людей я больше всего люблю? Добрых. Ведь доброта – это самая сила и есть. Вот мой отец, он был разведчиком. Он врагов убивал, можно сказать, собственными руками. А знаете, какой он добрый?
0: Доброта – это привилегия сильных. Вот мы и стараемся быть добрыми.
1: Неужели я завтра увижу Сталинград? Я когда это слово слышу, то всегда волнуюсь. Ну, хотя вроде к войне никакого отношения не имею.
0: Имеешь, хотя и родилась ты после войны. Я не воевал, тоже имею. Отцы наши воевали, Маша. Мы дети этой войны, поэтому неотделимы.
1: А она будет снова?
0: Война? Ну, если такое когда-нибудь случится, у нас впереди будет Сталинград.
1: Это значит победа?
0: Конечно, победа. Стога по берегам.
1: Как пахнет сеном! Ой, так пахнет, что у меня в носу даже защекотало, и голова закружилась.
0: А мне сейчас, Маш, кажется, проснулся я на сеновале рано утром. Небо еще ночное, звезды последние. Мне удивительно как-то жить, и всего мне 18, и все впереди. Впереди. Черт, ну не можешь же так... Все сразу захлопнуться. Маша, руки, ноги целы, голова в порядке. Нет, я еще видеть буду и снова в воздух поднимусь. Все впереди, 33 мне, а сейчас наука развивается очень быстро. Изобрету же что-нибудь, а?
1: Помните, как этот мальчик сказал, если есть глаза?
0: Конечно, помню. А ты, Маш, похоже, не только того мальчишку из воды вытащила.
1: Да что я? Это еще профессор сказал, путешествие по реке, мол, укрепляет нервную систему. Вот и укрепило. Вы успокоились.
0: Ерунда, ничего я не успокоился. И горько, и больно мне. Только вот страх и ужас исчезли. И жить не так противно.
1: Все, все, все будет у вас в порядке. Только вот подойдет наш пароходик к пристани. И прощайте, Иван Петрович. Увидимся ли еще когда-нибудь?
0: Не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, как бы мне ни было трудно, я всегда буду помнить, что живет на свете Маша-санитарка, которая будто меня с поля боя вынесла.
1: А нам навстречу другой пароход. Весь в огнях. Смотрите, Иван Петрович, смотрите. Ой, простите.
0: А я смотрю, Машенька. Я стараюсь смотреть.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Кибернетика и роботы. Эта тема волнует многих и решается по-разному. Роботами пугают. Роботы – произведение человеческого гения. Один из тех, кто сделал роботов темой своих произведений, известный всему миру польский писатель-фантаст Станислав Лем. Лем рассказывает о роботах удивительные истории, как будто у него есть машина времени, и это репортаж из будущего. Сегодня вы прослушаете

Слушайте его радиопьесу-шутку «Верный робот». Верный робот – это всего-навсего машина. И это история о машине. Ну, не скажешь, что это было на самом деле, но как будто произошло в одной стране Запада.

0: Допустим, год 2000-й. Может, раньше, а может, позже. Рабочий кабинет в квартире автора детективных романов. Мебель, конечно, обтекаемой формы, разнообразные лампы в большом количестве, пишущая машина последней модели, магнитофон с экраном телевизора, радиотелефон и, разумеется, довольно большой бар. Мистер Клемпнер сейчас дома и как раз работает над своим последним романом.
1: Так, я умоляю тебя. Умоляю, это жестоко. Вот. Жестоко, это хорошо. Умоляю. Так, нет. Нет, молчи, молчи. Я не верю тебе. Бах, бах, бах. Так, так, так, так. И она тихо опускается. Нет, нет, это плохо выпускается. Плохо, плохо, плохо. Она дает, просто умирает. Правильно. Вот умирает, это хорошо. Она умирает. Пауза. Пауза страшная. Страшная пауза. Так. А, черт. Клемпнер слушает. Ага, простите, это вы? Нет, нет, да-да, возможно, через неделю. Нет, я-то в этом совершенно уверен. Как пишется, спасибо, отлично, отлично, отлично. Я отдам вам все в четверг без единой опечатки. Да, что? Ах, жена говорила вам. Да, я хочу пригласить вас обоих к себе на следующую пятницу.
2: Еще будут Доннелли. Да, вы его знаете. Это тот инспектор, с которым вы познакомились у меня.
1: Понимаю, ну, понимаю. Понимаю. Да. Такие знакомства облегчают создание местного колорита. Да, да, хорошо. Значит, в следующую пятницу. До свидания. До свидания. Так, она умирает. Умирает, умирает, это хорошо. Так, так, так, так, так. А кого еще черти несут там?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я из фирмы перевозок. Распишитесь, пожалуйста.
1: Простите, а что это?
3: Подтверждение получения.
1: Нет, но что в ящике?
3: А, здесь написано робот.
1: Какой робот? Я не заказывал никакого робота.
3: Это уж не мое дело. Распишитесь, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Вот, прошу вас.
3: Нет, нет, спасибо. Да
1: нет, пожалуйста, пожалуйста.
3: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания, до свидания. До свидания. Какой робот? Ничего не понимаю. Ну, посмотрим.
4: Добрый вечер. Вы будете моим новым хозяином. Я очень рад. Буду стараться удовлетворить вас по мере моих возможностей.
5: Они у меня немалые.
6: Я новейшая модель Ультра Делюкс.
1: Что такое?
4: Ультра Делюкс.
1: Что это?
4: Экспериментальная. Есть еще недостатки.
1: Нет, что это все значит? Я не заказывал никакого робота.
4: Это не имеет значения. С тех пор я буду за вас все делать. Вы видели, я самозаводной.
1: Ну, видел, видел.
4: Ну, и... О,
1: ну?
4: Пожалуйста. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, очень скромны. Просто констатирую факт. Позвольте заметить, столик неудачно поставлен. Когда вы пишете, вы заслоняете себе свет.
1: Нет, не заслоняю.
4: Нет, нет. Намного лучше будет вот так.
1: Что-то... Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, куда ты?
4: Ничего, ничего, ничего. Так лучше, смотрите. Очень хорошо. Так вы можете лучше сосредоточиться.
1: Слушай, ну ты мне не нужен, черт возьми.
4: Это всегда сначала так кажется. Скоро сами убедитесь. Вы хорошо спите?
1: Нет. Слушай, кто тебя прислал?
4: Страдаете бессонницей?
1: Да.
4: Отлично.
1: То есть как это отлично?
4: Потому что теперь все изменится. Ну-ка, что там за окном?
1: Куда ты пошел? Подожди.
4: Да посмотрю, что там. О, тут поблизости другие виллы. Значит, вечером собаки, среди ночи кошки, а утром петухи. Вот видите? Очень хорошо.
1: Что, что
4: я
1: хорошо?
4: Знаю специальные средства против собак и кошек. А петуха вы больше не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.
1: А это не твоя забота. Слушай, кто тебя прислал, черт побери?
4: А вы напрасно повышаете голос, достаточно шепота. Я отлично слышу.
1: Скажи, пожалуйста.
4: Я не знаю, кто меня прислал, но это просто выяснить. Отправитель должен быть указан на упаковке. Ну да, конечно, вон Дивенпорт. Бюро найма и посредничества домашней службы. А вот и телефон. 3412.
1: Подожди, я сейчас позвоню.
4: А зачем же вам беспокоиться? Не беспокойтесь.
1: Нет, я сам.
4: Нет, я сам. Нет уж, позвольте. 34-12. Алло, говорит служащий. Господин человек, с вами будет разговаривать мой хозяин. Прошу.
1: Давай. Алло, я только что получил посылку робота, которого вовсе не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка. Что? Да, вот именно идиотская ошибка. Что-что? Том Клемпнер, 32-я улица, 46. Да, заберите его отсюда немедленно. Что? То есть, что вы говорите? Не присылали? И вы что, в этом совершенно уверены? Нет, ну не мог же... Алло! Алло! Ничего не посылали. Что же теперь будет?
4: Будет как нельзя лучше. Наверное, вам хочется остаться одному, чтобы никто не мешал вам в вашей творческой работе.
1: Да, черт возьми, да, да.
4: Очень хорошо, будете один. Да вы уже один.
1: То есть как это я уже...
4: Очень просто. Меня в некотором смысле совсем нет. Кроме вас здесь нет ни одного человека. А значит, никого нет. Только еще давайте выясним несколько мелочей. У вас есть робот?
1: Конечно, нет.
4: Прекрасно.
1: Да, и не нужно, не нужно, не нужно.
4: Превосходно. Должен вам признаться, что я тоже их терпеть не могу. Да, я люблю только людей. Поэтому я так рад, что вы будете моим хозяином. Будет все хорошо, вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю испытывать к вам уважение. Вы кушаете дома?
1: Ой, нужно говорить не кушать, не кушать, а есть, есть.
4: Не, не, ну что, я настроен, запрограммирован на кушать.
1: Ну, я ем, ем, ем, а не кушаю.
4: А теперь будете кушать.
1: Нет, не буду я кушать. Не. Слушай, перестань столько говорить. Дай мне собраться с мыслями. Я должен подумать, что с тобой делать.
4: Теперь вы будете кушать дома.
1: Не буду я.
4: Будете?
1: Нет, не буду.
4: Питание в ресторане вредно для желудка.
1: Неправда, полезно.
4: Да,
1: полезно.
4: Да. Нет, нет, нет. Я знаю обширную кухню, особенно китайскую.
1: Ой, ой.
4: О, да я вижу, у вас тут бар.
1: Да, бар.
4: Смотри, мартини, не так ли?
1: Так, так, так.
4: Отлично. Но позволю себе заметить, что пригодился бы еще и джин.
1: Я не люблю джин.
4: С лимонной корочкой, со льдом. Проясняет ум. Я сейчас приготовлю.
1: Слушай, ну ты перестанешь или нет? У меня уже голова трещит.
4: К сожалению, и так всегда сначала. Но это пройдет. У меня есть с собой аптечка. Вот.
1: Что это?
4: Порошок от головной боли. Через минуту все пройдет. Только прошу вас сесть в кресло.
1: А я не хочу
4: вот,
1: садиться.
4: Нет, садитесь. Да нет, вот так, буду... подушечку ой, под голову. Ой, вот ой. Так, ничего. А ногу вот сюда.
1: Пусти,
4: вот
1: так. Пусти, ничего. Пусти ногу мне.
4: А вы сами виноваты. Возражаете, возражаете, не возражайте, пожалуйста. Да ничего, все, вот так вот. Сидите. А я пока наведу в комнате порядок.
1: Нет, не надо, вот этого делать не надо. Я прошу, перестань.
2: Ой, что он делает, что он делает? Ой.
4: Ну, как мы себя чувствуем? Уже лучше, правда?
2: А, значительно.
4: Да, мы должны установить матрицу отношений. Это займет всего лишь минуту.
1: Какую матрицу?
4: А я сейчас вам объясню. Ведь у вас есть соседи, знакомые, родственники?
2: Ну, конечно, есть.
4: Есть.
2: Да.
4: Разные люди приходят к вам.
2: Да.
4: Мы установим простые способы понимания друг друга. Да вот если вы примерно встретите гостя словами «Как я рад тебя видеть!» то через минуту я войду и напомню, что у вас неотложная консультация с профессором Хадвиком.
1: Скажи, а если гость как раз знает этого Хадвика?
4: Нет, нет, нет. Это, простите, невозможно.
1: Почему?
4: Это был мой первый хозяин, он, к сожалению, умер очень давно.
1: Заведи.
4: Он, к сожалению, умер очень давно. Даже буквы на его могилке начинают стираться. Я хожу к нему на кладбище каждое третье воскресенье. Надеюсь, что и вы позволите
1: да,
4: мне
1: пожалуйста,
4: это.
1: Пожалуйста, хоть в субботу.
4: Но вернемся к делу.
1: Да, вернемся к делу.
4: Если вы скажете... «Хорошо, что ты пришел, я давно тебя ждал», я подам напитки похуже. А если...
1: Подожди, что это ты мне все рассказываешь здесь?
4: Ну, простите, в каждом доме существует угощение для гостей первого класса, для гостей второго класса, и, кроме того, такие вкусные вещи, которыми не угощают вообще никого.
1: Нет, простите, я никогда
4: да,
1: этого
4: да,
1: не
4: да,
1: делал.
4: Да, это уж вы не спорьте. О, он там, например, в баре, я заметил... припрятанную плоскую бутылочку. Что это такое?
1: Ну, так это я...
4: Если не ошибаюсь, это 70-летний коньяк. Вы его спрятали.
1: Ну и спрятали.
4: Именно так и должно быть. Сейчас я приготовлю вам легкий, но сытный ужин. Пока я в кухне, вы не работайте. Нет, нет, нет, пожалуйста, полное расслабление, общая пассивность. Так вот, дверь прикроем.
2: Вот тебе, бабушка Юрьев, день.
4: Скоро все будет готово. Остается еще один, но самый важный пункт, касающийся женщин.
2: Что?
4: Прошу вас не волноваться. У меня есть 3 дополнительных контура, вмонтированных специально с этой целью.
1: Да ни на кой черт мне что-то вмонтированное.
4: Вы только не шумите, тише. Теперь женщины... будут усладой вашей жизни.
1: Они всегда услада.
4: Но не скажите, бывает и кошмаром.
1: Это просто неслыханно. Нет, как ты смеешь? Я не желаю, не желаю.
4: Желаете
1: нет,
4: вы?
1: Нет, не желаю.
4: Нет, желаете, сядьте.
1: Подождите.
4: Только вы еще сами об этом не догадываетесь. Но теперь... вы познаете вкус счастья. Ох, простите, кажется, бульон уже готов. Простите.
2: Боже мой. Ой-ой-ой.
7: Господин, кушать подано.
1: А я не хочу, чтобы мне тут...
7: С полным уважением осмелюсь заметить, что после слов «кушать подано» не могут раздаваться уж никакие другие слова, пока я не подам вам первого аперитива.
1: Ну, хорошо, но мне не...
7: Прошу вас, прошу вас,
1: пожалуйста,
7: к столу.
1: Пожалуйста.
7: Простите, я здесь просматриваю вашу рукопись.
1: Что?
7: Рукопись. У вас замечательный стиль.
1: Да?
7: Да. Что за динамика, какая краткость.
1: Что ты говоришь?
7: Уверяю вас, я горжусь, что у меня такой хозяин. Только осмелись заметить, что вот тот убийца во второй части...
1: Да-да.
7: Не должен применять цианистый калий.
1: Почему?
7: Ну, как вам сказать, он уже выходит из моды, слишком избито, банально.
1: Ты так считаешь?
7: Конечно.
1: Подожди, а ты что, и это знаешь?
7: А как же. Мой третий хозяин был токсикологом, и то не обычным, а коллекционером. Он коллекционировал яды.
1: Да?
7: Да. Как другие коллекционируют, знаете, бабочек, букашки, мушки, таракашки. Ох, бедняга.
1: А что с ним случилось?
7: Ошибся. Просто по ошибке вместо сахара он положил в кофе отраву для крыс. Когда я вернулся, все уже было кончено. Я думал, что с горя у меня конденсатор лопнет. Я хожу к нему на кладбище каждое второе воскресенье месяца. У него очень красивая могилка с видом
8: на речку.
6: Я сам ее выбирал.
1: Заведись!
7: Я сам ее выбирал. Но я не то хотел сказать. Осмелюсь вам посоветовать аконитин. Это очень эффективный яд. Достаточно 10 капель.
1: Аконитин, говоришь? Ну, а что, может быть, действительно? Я ведь тоже думал об этом. Как тебя, собственно, зовут?
7: Граумер.
1: Граумер?
7: Да. Но если хотите, могу называться совершенно иначе. Может быть, что-нибудь из цветов, например, гиацинт, нарцисс, как вам будет угодно. А Анютин глазок...
1: Да нет, что ты, бог с тобой, нет. Почему же? Может быть, Граумер.
7: Спасибо.
1: Граумер.
7: Слушаю.
1: Граумер, вот в следующую пятницу, ты слышишь?
7: Да, слушаю.
1: Я устраиваю небольшой прием для 4 человек. 2 супружеские пары. Так вот, я, знаешь, не знаю, лучше, чтобы была холодная закуска или горячий ужин, а?
7: Это, наверное, будут гости первого класса.
1: Да, мой издатель и инспектор Дональд, оба с женами.
7: Понимаю. Mm-hmm. Как? Инспектор полиции?
1: Да. А что?
7: И он ваш друг?
1: Да.
7: О, это отлично. Что подать? Я считаю, что одно горячее блюдо, а потом в некотором роде холодную гастрономическую сюиту, это можете мне предоставить. Я не подведу. Ну, как, покушали?
1: Да, спасибо, уже покушал. Так, ну хорошо.
7: Теперь... Я вижу, что вам хотелось бы еще писать.
1: Да, немножко.
7: Не советую.
1: Почему?
7: Не советую. У вас уже синяки под глазами.
1: Да что ты говоришь?
7: Уверяю вас. Ой, первый вечер всегда очень изнурителен для нового хозяина. Для начинающего особенно.
1: Ну, да.
7: Поэтому я уже вам постелил.
1: Ага, хорошо.
7: Постелил кроватку. Прошу.
1: Спасибо.
7: Прошу. Так. Зажжем ночник.
1: Вот-вот.
7: Позвольте, вам помогу.
1: Спасибо.
7: Вот.
1: Спасибо.
7: Так. Вот. Вторую штанину, позвольте.
1: Пожалуйста.
7: Вот.
1: Да.
7: Хорошо. Ну, теперь робот расскажет вам сказочку.
1: Что ты говоришь?
7: Да. Вот посмотрите у меня кнопки.
1: Да, вижу.
7: Вот если Нажмете?
1: Так.
7: Музыка будет.
1: Серьезно?
7: Зазвучит.
1: Подожди, подожди. Да, я сам хочу нажать.
7: Не то.
1: Не то, да. Ну, тогда сам нажми. Нажми сам.

0: Давным-давно, когда еще не было электричества, жил-был за горами, за долами один добрый толстый человек. И был у него робот.
1: То есть как робот?
0: А паровой. Да. Утром робот шел в лес за хворостом и за грибами на завтрак.
1: Слушай, оставь меня в покое, ты знаешь, я уже засыпаю.
0: Прекрасно. Спит, как ребенок. Пойду теперь в подвал. Там у меня работы

0: Граумер!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Слушаю вас.
0: Дай мне пить.
1: Что прикажете? То, что всегда?
0: Да, да, да, да.
1: Понимаю.
0: Спасибо, спасибо.
1: Прошу вас.
0: Спасибо. Спасибо. Можешь идти.
1: Хозяин.
0: Ну что?
1: Звонил человек, господин Хиггинс, и просил передать вам, что в клубе состоится лекция о литературоведении ранней викторианской эпохи.
0: Ой.
1: Я сказал, вы не беспокойтесь, я сказал, что вы очень сожалеете, но именно в это самое время у вас совещание с профессором Хадвиком.
0: Молодец, это хорошо.
1: Очень приятно.
0: Очень хорошо. Слушай, ты случайно не знаешь, куда делся резиновый матрас из ванной? Я не могу его нигде найти.
1: Простите, это я его взял.
0: То есть как? Ты взял матрас? Краумер, ты становишься невозможным.
1: Почему? Я разрезал его на кусочки и подклеил себе подошвы, чтобы тихо ступать. Вы заметили, как я теперь тихо хожу? А то вы жаловались на мой железный ход. Да вы не беспокойтесь, я позабочусь о другом матрасе.
0: Слушай, в следующий раз ты должен прежде спросить позволения.
1: Слушаюсь.
0: Вот так. Который час? Ой-ой-ой, да, подай мне пальто, я ухожу.
1: Слушаюсь. Вот, пожалуйста, пальто, шляпа.
0: Так. Опаздываю.
1: Не беспокойтесь, так. Надеюсь, вы вернетесь сегодня в лучшей форме, чем вчера. Мой покойный хозяин Бурман и профессор Хадбик никогда не пили рома после джина.
0: Но это их дело.
1: Вы, пожалуйста, меня не поймите плохо, но это, извините, дурной тон.
0: Слушай, перестань, пожалуйста. Я не хочу больше ничего слышать о твоих покойниках. Были, умерли, нет их, и точка, точка.
1: Слушаюсь.
0: Вот так. А теперь я твой хозяин. И ты меня должен слушать. Я обойдусь и без твоих советов.
1: Как хотите. Только, пожалуйста, будьте внимательны за рулем. А то сегодня очень густой туман. Уехал. Так, теперь можно и позвонить.
2: Вас слушают.
1: Это фармацевтическая фирма Гропкинс?
2: Да.
1: Говорит Клемпнер.
2: Мы приняли ваш заказ вчера?
1: Да. То, что я заказал вчера, я уже получил. Я бы хотел сделать новый заказ.
2: Пожалуйста, я вас слушаю.
1: Мне нужно 10 литров физиологического раствора.
2: Так.
1: И 1 килограмм фосфора.
2: Фосфора.
1: Но этот фосфор должен быть абсолютно чистый.
2: Так.
1: Химически чистый.
2: Да-да, конечно, конечно.
1: Прошу прислать мне завтра утром.
2: Хорошо.
1: Как можно раньше.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Мой робот все получит.
2: Прислать вам по тому же адресу?
1: Да, конечно, как прежде.
2: Хорошо.
1: Пожалуйста, запишите на мой счет.
2: Хорошо.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Так, одно закончено. Еще доктору позвоню. Кабинет доктора Синдера?
3: Да, я слушаю.
1: Говорит Клемпнер.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Господин доктор, тот скелет, что я вам заказал, должен иметь 1,72 м, а не 75 сантиметров.
3: Ага, пониже хотите?
1: Что?
3: Я говорю, пониже.
1: Да, пониже, и чтобы был в отличном состоянии.
3: Может быть, платиновые пружинки поставить?
1: Нет, никаких пружинок. Я сам его соберу, как мне нужно.
3: Сегодня же вам вышлю.
1: Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
1: Ну, кажется, все. А теперь снова в подвал и за работу.

0: Нет, я уже взял.
1: Ну что вы говорите? Луна! Люди совсем помешались. Меня, собственно говоря, совсем даже туда и не тянет. Это жара днем. Особенно при существующих ценах на воздух.
2: Да.
1: Знаете, сколько мой знакомый платит за килограмм?
3: А сколько это?
1: И это в конце сезона?
4: Ну-ну.
1: $50. Да, господин Клемпнер, я заметила, у вас новый робот.
2: Да, да.
1: Ну и как он справляется?
2: А вы знаете, ничего, я не жалуюсь, сносный, просто вполне сносный.
1: И давно он у вас?
2: Нет, не очень.
1: Ну, тогда еще ничего не известно. Ничего. Сначала всякий старается, только лишь потом начинается.
3: Но автоматы имеют свои хорошие стороны.
1: Интересно, какие?
3: Моя дорогая, живой слуга может залезть в кладовую, выпить вино, сплетничать. Ведь
1: да?
3: Хорошо, нет?
1: Можно подумать, что ты видел когда-нибудь живого слугу.
3: Нет, я не видел.
1: Да-да-да, а могли бы когда-нибудь живые слуги красть электричество, да еще за счет хозяина.
3: Ну, это исключительно.
1: Или могли бы они лазить по крыше во время грозы?
2: Как, по крыше во время грозы?
1: Да-да.
2: Вы знаете, я ничего об этом не слышал. А с какой целью?
1: Не слышали?
2: Нет.
1: Нет, правда?
2: Да.
1: Это так называемые молнии-натики.
2: Молнии-натики?
1: Да-да. Как лунатиков притягивает луна, так их тянет к молнии.
3: Ну, конечно.
2: Что, ничего с этим нельзя сделать? Вы знаете, во всяком случае, мой Граумер не молниенатик. Нет, нет, нет. В конце концов, ведь это же не вредит.
3: Не
1: о, простите. Как он налакается этих молний, так у него все перегорает в голове. То есть в его электрическом мозге. Он делает сплошные ошибки.
4: Да-да-да-да. У моей знакомой жены режиссера Спинглера был именно такой.
3: Ну, моя дорогая, ты не можешь это утверждать. Просто он был расстроенный. Его ведь купили с четвертых рук.
1: Ну, хорошо, а может быть, это не был молниенатик.
3: Конечно.
1: Да. Во всяком случае, он сам не знал, что делал.
3: Ну, как это?
1: Да. Несколько раз он накормил кота золотыми рыбками. Да, в супе были шарики.
2: Простите, какие шарики?
1: Стальные, из подшипника. Да-да-да, он просто разваливался по частям. Вы знаете, летом они уехали на море. И когда они вернулись, они просто не узнали своей квартиры. Окна и двери он вымазал томатной пастой. А?
2: Вы
1: подумайте, а все грязное белье разварил? Разлил по банкам и говорил, что это на зиму. А счет? Счет за электричество? Нет, она просто остолбенела, когда она это увидела.
5: Это еще ничего. Знаете, господа, что делал робот моей соседки?
2: Ну?
5: Взял старую одежду ее мужа, понашивал на ней заплаты... И ходил побираться.
2: Позвольте, ну а зачем? Зачем ему нужны были деньги?
5: Стыдно сказать. Напротив, у доктора Смитсона была новая работница.
2: Так.
5: Ну, такая небольшая, голубая, оксидированная. Так он истратил все на нее.
3: О.
5: Они даже переписывались. Жена доктора показывала мне его письма.
1: Да?
5: Он называл ее дрожайшей шпулечкой.
3: Очень хорошо.
5: Любимым, да? Проводочком.
2: Не, боже, не,
5: и
2: очень.
5: Бог знает, как еще.
3: И что же, собственно, вы видите тут плохого?
2: Вот именно.
3: Ну что, такой робот, такой электрический мозг, он очень впечатлительный.
1: Да, да, да.
3: Да, он жаждет тепла. А тут каждый день только подмети, вынеси, не впускай, выбрось. Им же нужна ласка.
1: Ой, боже,
5: вижу, они имеют в вашем лице замечательного защитника.
1: Ну, конечно, конечно. Вы же не знаете, что мой муж является членом городского кружка борьбы за электрическое равноправие.
5: О,
1: вы
5: да.
1: же не знаете.
3: Да, да, потому что они честные, они благородные существа.
1: Конечно.
3: Ну, в конце концов, мы же сами дали им жизнь. То есть, я хотел сказать, существовать.
2: Ну да, я вас так и понял.
3: Если у них есть какие-то недостатки, то это наша вина. Да-да, это вина наших инженеров. Роботов нужно лучше конструировать, усовершенствовать. Конструировать, а не обвинять. Ах, бедняжки.
5: Простите, но в конце концов никто не делает им ничего плохого. А с тех пор, как они имеют этот свой союз, даже в подвал их нельзя запереть, если что-нибудь натворят. Потому что поднимается сейчас же крик, что это издевательство, жестокость. Джон, как называется их этот союз?
6: Союз электрической домашней службы.
5: О, пожалуйста. А вообще, мой муж мог бы вам немало порассказать. Это не какие-нибудь невинные сплетенки. Знаете ли вы, что бывают случаи объединения электрических мозгов в шайки, связанные с преступным миром?
2: Да, я слышал. Ну что, это было давно. Нет, теперь, пожалуй, такие вещи не случаются. Это просто невозможно. Ведь правда, господин инспектор, а?
6: Не знаю, имею ли я право это рассказывать. Так что следствие еще не закончилось. Но я знаю одну историю.
2: Вы же имеете дело с порядочными людьми.
3: Что касается меня, то я обязуюсь молчать.
6: Ну, хорошо. Рискну. Но не буду называть никаких фамилий. Уже долгое время мы преследуем одного очень опасного робота. Так. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Господин Гордон, вы говорили об усовершенствовании. Ну вот, инженеры фирмы, именно стремясь к идеалу, хотели построить совершенный робот. Он должен был быть всесторонний, разумный, просто гениальный.
2: Так.
6: И это им удалось так хорошо, что едва его собрали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он встал, справился со всеми замками, сбежал с завода и свирепствует теперь по стране.
4: Ой, как вы меня напугали, господин инспектор. А что, собственно, он теперь делает?
2: Он что, был ненормальный?
6: В некотором смысле, да. Он одержим идеей фикс. Хочет создать человека. Да.
4: А что вы говорите?
2: Это очень интересно.
3: Это очень-очень интересно.
6: Да, он выдумал себе целую теорию. Люди стремятся к созданию совершенного робота, а этот робот желает создать совершенного человека.
3: И этот робот должен быть ненормальным. Почему? Это же вполне здравая мысль.
6: Вы так считаете?
3: Нет, я, собственно...
6: Мы его преследовали долго, потому что он отлично заметал за собой все следы. До тех пор, пока вдруг нам не позвонил его владелец. Один известный человек, у которого он служил.
2: Да?
7: Хозяин, человек господин Хиггинс просит вас к телефону.
6: Простите, пожалуйста, я сейчас...
4: Да, пожалуйста. Ну и что же было дальше, господин инспектор? Это очень...
6: Он устроил в доме своего хозяина потайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его неожиданно застигли. Ну, подробностей я не могу вам рассказать. Нет. Скажу только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал большой ящик, велел прислать его по адресу своего хозяина и отправил себя в неизвестном направлении.
4: Как же он?
3: Сам себя выслал? А зачем?
6: Ну, об этом мы можем только догадываться. Я думаю, что ящик придет на адрес, который он сам себе заранее присмотрел.
4: И этот адресат примет его? Как же он это может сделать?
6: Ну, конечно. В один прекрасный день приходит заказной посылкой робот. Получатель, который его не заказывал, звонит бюро найма и говорит, что не будет платить. Бюро отвечает, что не знает ни о чем. И тогда человек, видя, что получил робота бесплатно, сидит, разумеется, тихо.
3: Простите, а почему вы не сообщите об этом в прессе?
6: Вы забываете, что этот робот умеет читать. Он хитрый. придумал бы себе новый способ побега. Угу. Понимаете? Угу. Невозможно. Мы предпочитаем действовать по-тихому. Скоро он будет у нас под замком.
8: Да. Простите, господа.
4: Дайте здесь очень интересный рассказ. Инспектор, да.
6: Можете быть уверены, господа, что в конце концов мы его накроем.
4: Очень жаль. Очень жаль. Это действительно неслыханно интересно. И мы бы слушали вас, вы знаете, целую ночь, но уже поздно.
2: Нет.
4: Ричард! Дети остались с роботом.
9: Подумайте о следующей книжке.
4: Ричард!
2: Я ничего другого и не делаю. Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи, господин.
2: Граумер, постели мне, пожалуйста, постель.
7: Все уже готово, господин. Прошу вас.
2: Спасибо.
7: Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи.
7: Кажется, спит. Наконец-то и я выпью. Где же эта моя любимая розеточка? Ага, вот она. Ну-с, начнем со 127 вольтиков. Теперь с напряжением этак в 220. Ух! Ну, закусим шайбочкой. Хорошо.

0: Что это? Надо успеть, пока он еще спит. Посмотрим, что в шкафу. А, проклятый, как скрипит. Значит так, рубашка, костюм, туфли. А, черт!
1: Ой, что это за шум? Граумер, перестань, пожалуйста. У меня голова трещит. Принеси кофе.
0: Вот видите, я вас вчера предупреждал.
1: Хорошо, хватит, хватит с меня твоих нравоучений. Сию же минуту дай мне кофе, минеральной воды. И оставь эти туфли. Граумер, кто это?
2: Сейчас посмотрю.
1: Ну-ну.
2: Почта.
1: Давай сюда.
0: Пожалуйста, хозяин.
1: Хороша почта, одни счета. 7 килограммов очищенного угля, фосфору, серы. Что это значит, Граумер?
0: Слушаю.
1: 10 литров физиологического раствора, а это что такое? Натуральный скелет полированный. $86. Скелет? Граумер.
0: Слушаю.
1: Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?
0: Это мелочь.
1: То есть как это мелочь?
0: Ну что вы. Такое это мое маленькое хобби. Хо. Ну прихоть. В свободное время я занимаюсь экспериментами. Так невинная забава. Это осталось у меня еще с тех пор, из тех времен, когда мы вместе с покойным профессором сделали то открытие, за которое он получил Нобелевскую премию.
1: Уже хобби, эксперименты и все без спросу, Граумер. Слушай, о чем ты думаешь? Я что, должен платить за твои фантазии?
0: Не надо кричать. У каждого есть свои маленькие удовольствия.
1: Ну хорошо, довольно. И чтобы это было в последний раз, чтобы это больше никогда не повторялось.
0: Вот в этом вы можете быть уверены.
1: Слушай, Граумер!
0: Слушаю.
1: Где моя рубашка в синюю полоску?
0: В стирке.
1: В стирке? Но ведь я же ее вообще не носил. Вчера она здесь лежала. И коричневого галстука тоже нет.
0: А вы повяжите серый. С зелеными штрихами.
1: Уже перестань мне диктовать, что я должен носить. Что с этой рубашкой?
0: На ней было пятнышко.
1: Пятна? Интересно. А я не заметил никакого пятнышка. Пятнышко, который час 11. Красивая история. В 12 я должен изложить Гордону план нового романа. Боже, это Граумер.
0: Слушаю.
1: Я должен быстро его набросать. Вчера мы начали об этом уже говорить с тобой. Как это было?
0: Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой должен унаследовать...
1: Да, помню. Можешь не продолжать, замолчи. Свидетелем убийства был робот. Убийца должен поэтому убрать этого робота.
0: Убрать?
1: Да, убрать. Ну вот как лучше уничтожить робота, а? Но ты должен это знать.
0: Это довольно трудно. Я посоветовал бы вам запланировать действия немного иначе. Вот как. Один робот служит у нехорошего человека. Робот старается как может, и все напрасно. Человек его беспрестанно преследует. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе 20 капель аконитина. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить хороший поступок, чтобы загладить плохой.
1: Можешь не продолжать, это абсолютная чепуха. История должна хоть... Ну, хотя бы, по крайней мере, казаться правдоподобной. И кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Да, аконитин уже был один раз в моей предыдущей книге. Ты же сам мне его посоветовал.
0: Ну и что же? Это очень хорошее яд.
1: Да нет, спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти, пожалуйста.
0: Слушаю.
1: Так, богатую тетку. Так. Завязав на веревке богатую тетку, вот, так. Робот, который это видел. Угу. И три пятна крови. А, черт, идиот. Нет, лучше не нести. Ничего не нести. Граумер!
0: Слушаю.
1: Подай мне пальто, я иду к Гордону. Вернусь на обед около двух.
0: Да, пожалуйста. Грубый, неблагодарный человек. Ушел, наконец, ну и хорошо. Пора мне вывести из подвала настоящего хозяина. Что-то у меня получилось из этого. Фосфора, сер, да и скелет. Не великоват ли все-таки?

0: Так, так. Пожалуйста, левая ножка. Вот так вот. Правая ножка. И снова левая. Вот, очень хорошо у вас получается. Тихонько, так, осмелюсь сказать. Пожалуйста, не беспокойтесь, вы не бойтесь, я вас держу. По лестнице всегда трудно подниматься, особенно если это в первый раз. Вот, ничего. Отлично, прошу вас. Вот так вот, левая, правая,
1: правая.
0: Левая,
1: правая,
0: правая,
1: правая,
0: вот так.
1: Правая.
0: Ну вот, вот и пришли. Прошу вас сесть в это кресло. Ну, как вы себя чувствуете?
1: Хорошо. Вполне хорошо.
0: Ну, вот.
1: Ты кто?
0: Я Граумер, ваш робот. А это квартира. Видите? Красивая, правда?
1: Да. Красивая.
0: Я был уверен, что вам понравится.
1: Не дурно.
0: Да. Вы обратили внимание, что можете пройти по лестнице, совсем не сгибаясь?
1: Обратил.
0: Прекрасно. Если бы вы были выше, вы бы по забывчивости легко могли удариться головой.
1: А?
0: Да. Поэтому вы и не выше, а ровно 1.72 м. Я подумал обо всем, разрешите заметить, обо всем. А вот там, посмотрите, а там за дверью ваша спальня. А еще дальше там вторая комната. Ванная, подвал. Но подвал вы уже знаете.
1: Это там внизу, где это посуда и трубы.
0: Да, да, да. Но об этом лучше не думать.
1: Не думать.
0: Да.
1: Не думать.
0: Может быть, вы что-нибудь съели бы?
1: Нет.
0: И выпили бы чего-нибудь?
1: Ну, виски, может быть.
0: Ну что вы, ну как это так? Нехорошо так.
1: Ну, а что?
0: Натощак и виски.
1: Да?
0: Вы знаете, я сделаю вам коктейль.
1: Коктейль?
0: Mm-hmm.
1: А, коктейль Граумер, да?
0: Нет, Граумер, это я, меня зовут. Граумер. Да. Ну, выпейте,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Давайте. Будьте здоровы.
0: О, вкусно.
1: Да ничего.
0: Так. Хорошо.
1: Хорошо. Да.
0: Ну, а еще, может быть, не хотите ли чего-нибудь?
1: Нет, как-то нет. Ничего больше мне не приходит
0: в голову.
1: Да.
0: Фосфору мало.
1: Да, маловато. Граумер. Граумер. Это очень красиво звучит. Граумер. Ты знаешь, ты милый. Ты мне нравишься.
0: И вы мне очень нравитесь. Да. Надеюсь, нам с вами будет хорошо. Я приложу все старания.
1: Знаешь что, Граумер, я бы встал.
0: Разрешите, я вам помогу. Вот так. Вот. Вот так. Вот. Пожалуйста. Вот, ну пойдемте немножечко. Так, вот так, так.
1: Раз,
0: вот левый.
1: Два.
0: Так.
1: Раз.
0: Так.
1: Два.
0: Здесь вот столовая. А там вот спальня.
1: Там?
0: Да. Там спальня.
1: Там.
0: Ну, а это вот шкаф с одеждой. У вас будет много одежды.
1: Угу.
0: Да.
1: Так. Ой. Ой. Ой, это что такое?
0: Это пишущая машинка. А, черт! А говорил, что вернется только к обеду. Господин, прошу, да? Туда, в столовую, быстро,
1: туда,
0: пожалуйста.
1: В столовую, да?
0: Да-да-да-да, в столовую,
1: Ну, пожалуйста,
0: пойдите.
1: Пожалуйста.
0: И сидите там, не шевелясь, пока я вам не скажу.
1: Да,
0: быстрее,
1: я посидел,
0: быстрее, пожалуйста, быстрее.
2: Граумер!
0: Слушаю.
2: Боже мой, что за день? Голова беспрестанно трещит. А ты знаешь, Гордона не было, неожиданно выехал. Ужасно, ужасно стучит в висках, Граумер.
0: Без аконитина и в этот раз не обойтись. Раз, два, три, четыре.
2: Ну что, что ты там делаешь?
0: 7, 8, 9. Готовлю вам легкий напиток.
2: Никто не звонил?
0: Нет, никто. 15, 16.
2: А никого не было?
0: Нет, никого не было. 18, 19, 20. Выпейте, пожалуйста.
2: Да нет, нет, не хочется мне пить. Я лучше съел что-нибудь.
0: Советую сначала выпить.
2: Да? Ты так думаешь? Ты знаешь, когда у меня болит голова...
0: Пожалуйста, выпейте. Пожалуйста, сразу же пройдет. Вот увидите.
2: Ну, хорошо, хорошо. Если ты в этом уверен, то... Ой, боже мой. Алло, Клемпнер слушает?
3: Это Дональд.
2: А.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Вы не могли бы мне сказать, какой номер у вашего робота?
2: Номер у моего робота? А что за номер?
3: Серийный номер продукции. У каждого робота он выбит на шее.
2: Хорошо, сейчас проверю. А почему вас это интересует?
3: Скажу только вам, Клемпнер.
2: Так.
3: Проверяем номера всех роботов. У нас есть данные, что он в городе.
2: Кто он? О ком вы говорите?
3: О том роботе, о котором я тогда у вас рассказывал. Не помните?
2: Нет, нет, нет. А какой номер у того робота?
3: Мы установили это только сегодня. 4711.
2: Вы что, его разыскиваете? Он сделал что-нибудь плохое?
3: Еще нет. Но может сделать.
2: Понимаю. Хорошо, подождите у телефона, пожалуйста. Граумер, пойди сюда. Иди сюда, сюда, сюда, сюда.
0: Слушаю.
2: Покажи свой номер.
0: Пожалуйста, хозяин.
2: Это ты?
0: Да, хозяин.
2: Так.
0: Да, хозяин.
2: Так. Алло, инспектор.

0: Простите, хозяин.
1: Зачем ты разбил стакан?
0: Простите, там был волос. Господин, я должен открыто признаться, не ожидал я этого от вас. Я считал вас нехорошим человеком.
1: Ну хорошо, не будем об этом говорить. Я даже не буду тебя спрашивать, что ты там натворил, понимаешь? Но помни, ты должен меньше говорить, а больше стараться.
0: Я буду очень стараться.
1: Прекрасно.
0: Но я должен вам кое-что объяснить.
1: Ну, говори только кратко.
0: Я простой робот, ничего больше, но я всегда тосковал о совершенстве. Мне показалось, простите, что вы несовершенный. И поэтому я сделал себе другого хозяина, такого, о каком мечтал, идеального.
1: Граумер, перестань, умоляю тебя, перестань. Меня не касаются твои мечты. Это не имеет никакого смысла. Что на обед?
0: Но ведь это, простите, уже не только мечты.
1: Ой, боже.
0: Этот хозяин, этот...
2: Совершенный.
1: Ты опять?
0: Простите, волнуются. Этот хозяин, этот совершенный уже есть. Он существует. Именно когда вы пошли к Гордону, я его заканчивал. И теперь у меня нет другого выхода, как иметь двух хозяев. Это необычная ситуация, но в конце концов, дом ведь довольно большой, места в нем достаточно, и я думаю, что...
1: Советую тебе перестать думать и подать мне обед. Ой-ой-ой, ты, наверное, прилично потянул из контакта, а? Не думай, что я ничего об этом не знаю, не думай. Попросту у тебя двоится в глазах.
0: Но я уверяю вас...
1: Ну хорошо, довольно. Ни слова больше. Я хочу есть. Минуту назад ты обещал стараться.
0: Это правда.
1: Ну так накрой на стол.
0: Уже накрыто.
1: О, это другое дело. Идем. Идем. Что это такое?
0: Я же только что вам сказал, это он.
3: Это Твист. Бутылки бродит. Это Твист. Кричит в графине. Это Твист. И что-то вроде. Это Твист. Зелено-синий. Ай да брат.
1: Простите. Граумер, подай второй прибор.
0: Слушаюсь. Пожалуйста, я позволю себе выключить транзистор.
1: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Привет.
1: Хороший день сегодня, правда?
4: День?
1: Да.
4: Да, конечно, хороший. Вы любите машины? Вот я, например, очень. Когда я прохожу мимо чего-нибудь такого железного, вот так бы и погладил.
1: Да?
4: Да. Вот приятно думать, что есть столько разных машин. Для выработки чулок, трикотажа, счетные машины. В некотором смысле роботы тоже машины, но это что-то другое.
1: Ну, разумеется, разумеется.
4: Ну, цветы машин, если можно так выразиться.
1: О, цветы машин? А знаете, мне это не пришло в голову.
4: Да? А да. Это совсем просто.
1: Вам, надеюсь, нравится суп?
4: Неплохой, неплохой. Я предполагаю, что приготовил его мой робот.
1: Ваш робот?
4: Ну да, тот, что вас обслуживает. Его зовут Граумер. Но мне кажется, вы назвали его по имени. Вы что, его знаете, да?
1: Конечно, это мой робот.
4: Ваш? Тоже ваш?
0: Может быть, еще свекольнику хозяин?
1: Нет, спасибо.
0: А вам? Позвольте, я налью еще.
4: Ну, я не могу тебе отказать, Граумер.
0: Благодарю вас.
1: Минуту назад вы сказали кое-что, что обратило мое внимание.
4: Что?
1: Что Граумер ваш робот.
4: Угу.
1: Разве он у вас когда-то служил?
4: Когда-то?
1: Да.
4: Нет, нет. По правде сказать, я не очень-то знаю, что это такое значит «когда-то».
1: Ну,
4: вы
1: это...
4: говорили о Граумере.
1: Да.
4: Да?
1: Да.
4: Ну, я принял его, как бы сказать, совсем...

0: инвентарем.
1: Простите, я не понимаю, с чем?
0: Ну, со всей этой самой, со всем барахлом, со всей этой хибарой.
1: Господин, простите, на вас моя одежда.
0: Что говорите?
1: Да, рубашка вот моя и галстук. Ой, вы меня извините, но и ботинки тоже мои.
0: Я не понимаю.
1: Это неслыханно. Это, знаете, какая-то наглость.
0: Да?
1: Да, прошу сейчас же снять.
0: А что я должен снять?
1: Все, это мое.
0: Да?
1: Да.
0: Ваше желание, мягко выражаясь, странное. Что, я должен совсем раздеться, да? Ведь я не могу остаться голым.
1: Ну, знаете, это меня не касается. Прошу надеть то, в чем вы пришли.
0: Ну, а я пришел именно в этой одежде.
1: Слушайте, ну что вы мне морочите голову в самом деле? Вы просто какой-то наглый нахал. Вы понимаете, что такое наглый нахал?
0: Да-да.
1: Да, пойманный просто на месте преступления.
0: Заткнитесь.
1: Что такое?
0: Я вас принимаю как гостя, но все имеет свои границы.
1: Что? Я гость?
0: Да-да-да.
1: Можно узнать, чей?
0: Мой!
1: Краумер!
2: Успокойтесь, господа, успокойтесь.
0: А что такое?
1: Краумер, говори сейчас же, кто это и откуда он взялся?
2: Я уже вам говорил.
1: Что? Ой, это невероятно. Это ты его...
2: Да.
1: И этот фосфор, это серый уголь, скелет, это
2: да.
1: На это?
2: Да, да, господин.
0: Ой. А в чем дело? Что такое? Я надеюсь, вы отказались от своих неразумных желаний. А что касается меня, то я готов о них забыть. Граумер, подай компот и десерт.
2: Слушаюсь.
0: А кофе мы будем пить в кабинете.
1: Что такое?
2: Слушаюсь.
0: Да-да, я припоминаю, что здесь есть кабинет с пишущей машинкой, да?
1: Да, это совершенно справедливо, вполне справедливо. Только это моя машинка, мой кабинет, мой дом. Да-да-да-да-да! Если не верите, пожалуйста, спросите Граумера. Это он все натворил.
0: Что? Что натворил?
1: Вас.
0: Я не понимаю. Мне кажется, вы пытаетесь меня запугать. Правду говоря, вы ведете себя странно.
1: Ох, я веду себя странно.
0: Да, да, да.
1: Боже мой, Граумер!
2: Слушаюсь.
1: Граумер, объясни, наконец, что это ты его сотворил.
2: Да, господин, мне очень неприятно.
1: Да, да, да, да, это действительно очень неприятная история. Но я, по крайней мере, не собираюсь отвечать за последствия вывихов какого-то ненормального робота.
2: Почему же я ненормальный хозяин?
1: Вот так. А вас я прошу покинуть этот дом.
0: Что?
1: Но прежде снимите все мои вещи.
0: Вы выбрасываете меня! Голым?
1: Нет, я поищу какие-нибудь старые штаны.
0: Никуда я отсюда не пойду!
1: А я вызову полицию.
0: Пожалуйста!
2: Вижу, без аконитина не обойдешься. Раз, два,
0: три, робот,
2: четыре,
0: робот, Граумер!
1: Мой, ну и что?
0: А то, что вы отвечаете за своего робота, если он действительно меня сделал... то вы должны меня содержать!
1: О!
0: В противном случае...
1: Что? Ну.
0: Я вызову полицию! Ух, я вызову,
1: ты
0: я!
1: Мерзавец!
0: Оскорбление вам не поможет!
1: Ну, хорошо, хорошо. Забирай этого железного болвана и уходи!
2: Выпейте, господин, выпейте!
0: С удовольствием, спасибо!
2: И вы, пожалуйста, выпейте, хозяин, выпейте!
1: Забирай. Забирай эту железную рухлядь и вон отсюда.
0: Нет, это ты! Вон!
1: А хочешь в морду?
0: Смотри, как бы сам не получил!

Ну вот и все. Что ж, остается только позвонить. Алло, фирма перевозок «Хамри». Примите срочный заказ. Немедленно пришлите большой ящик на 32-ю улицу, номер 46.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Русская империя наша есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И Русская империя заключает, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червоную Русь. Во-вторых, Грузинское, Польское, Казанское и Астраханское царство. В-третьих, она заключает... Но... Прочее, прочее, прочее.

Русская империя наша состоит из множества городов. Столичных, губернских, уездных, заштатных. И далее из первопрестольного града и матери городов русских. Град первопрестольный — Москва. И мать городов русских есть Киев, Петербург или Санкт-Петербург или Питер, что тоже подлинно принадлежит Российской империи. А царь-град Константиноград, или, как говорят, Константинополь, принадлежит по праву наследия, и о нем распространяться не будем. Распространимся более о Петербурге. Есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже на основании тех же суждений Невский проспект. Есть Петербургский проспект. Невский проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов, и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект, то есть проспект для циркуляции публики. Не воздуха, например. Образующие его боковые границы дома — для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения. Невский проспект прямолинеен, говоря между нами, потому что он европейский проспект. Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а, как я уже сказал, проспект европейский, потому что... потому что Невский проспект прямолинейный проспект. Невский проспект немаловажный проспект в всем нерусском столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду существования полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет. Не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.

как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается на картах в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре. И из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть. Оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги, несется из этой невидимой точки стремительно циркулярно.

0: Аполлон Аполлонович Облеухов был почтенного рода, имел своим предком Адама, и это не главное. Важней, что один из этого почтенного рода был Сим, прародитель семитских, хеситских и краснокожих народностей. Здесь сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи. Они проживали в Киргиз-Кайсацкой Орде, откуда в царствовании императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу Мирза Аблай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости после был превращен Аблай-Ухов уже в Облеухова просто. Этот прапрадед и оказался истоком рода. Серый лакей золотым галуновым пуховкою стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. «Сам-то, вишь, встал».
1: «Сам-то, вишь, встал!»
2: «Обтираются одеколоном. Скоро пожалуют к кофею».
1: «Утром почтарь говорил, будто барину письмецо из Гешпании с гешпанскою маркою».
2: «Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма-то совали свой нос».
0: Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Облеухов прошествовал в кабинет. Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости. Рассеянность проистекала от того, что в сей миг его осенила глубокая дума, и тотчас же в неурочное время развернулась она в убегающий мысленный ход. Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович стал записывать быстро. Записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофе свой. Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика. Николай Аполлонович встал?
3: Николай Аполлонович встал? Николай Аполлонович встал? Встали, Николай Аполлонович?
2: Никак нет.
3: Никак нет.
2: Еще не встали.
3: Скажите, когда же? Скажите, когда же, Николай Аполлонович, так сказать,

тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения, и каждое утро он морщился. Николай Аполлонович был сенаторский сын.

Словом, был он главой учреждения. Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица? Думаю, что вопрос достаточно неуместен. Облеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей. Эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Облеухова на ответственный пост департамент 9 бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок. Департамент 9 за ввоз не стоял. Аполлон Аполлонович был главой учреждения. Ну, того. Как его? Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепною коробкою наперекор всей России. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье в минуту торжественную, и папье-маше в час досуга. Каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуту усталости казались синей и громадней. От себя еще скажем, Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех жидовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой.

0: Дневник происшествий. Наши граждане не читают газетный дневник происшествий. В октябре 1905 года почтенные граждане верно читали передовицы товарища, если только не состояли подписчиками самоновейших газет. Все же прочие, истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к дневнику происшествий. Бросался и я. И, читая дневник, я прекрасно осведомлен, кто прочитывал сообщения о кражах, о ведьмах, о духах. Читали передовицы. Сообщения здесь изложенного не вспомнит никто. Вот газетные вырезки того времени. Автор будет молчать. Наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов, пропаже какого-то литератора с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем сплошную фантастику, от которой закружится голова читателя Конан Дойля. Дневник происшествий.
1: Дневник происшествий. 1 октября. Со слов фельдшерицы И.И. мы печатаем о загадочном происшествии. Вечером 1 октября проходила И.И. у Чернышева моста. Там, у моста, заметила странное зрелище. Над каналом у моста металось красное домино. На лице домино была черная маска. 2 октября. Со слов школьной учительницы М.М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии. Учительница М.М. давала утренний свой урок. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился столб пыли. Учительница вместе с резвой детворой подбежала к окну. Каково же было смущение класса и классной наставницы, когда красное домино, находясь в центре им поднимаемой пыли, приникло черную маской к окну. В ОО школе занятия прекратились. 3 октября на спиритическом сеансе в квартире баронессы РР собравшиеся спириты составили цепь. В центре цепи тогда обнаружилось красное домино и коснулось складками мантии кончика носа советника С. Врач ГУской больницы уже констатировал на носу С ожог. Кончик носа, по слухам, покрыли лиловые пятна. И, наконец, 4 октября. Население Слободы И бежало при появлении красного домино. Составляется ряд протестов, вызвана сотня казаков.
0: 1М, наставница класса, РР и так далее? Что такое газетный сотрудник? Он деятель периодической прессы. Как деятель прессы 6-й части света получает за строку пятачок, 7 копеек, гривенник, 5-алтынник, 2-гривенный. Таковы-то почтенные свойства газетных сотрудников правых, средних, умеренных, либеральных, революционных газет. И открывается ключ к истине 1905 года. Истине дневника происшествий под рубрикой «Красное домино». Вот в чем дело. Сотрудник почтенной газеты использовал факт, рассказанный в одном доме хозяйкою дома. И стало быть, дело вовсе уже не в почтенном сотруднике, получающем за строку. Дело стало быть в даме. Кто дама? Была одна дама. Та дама однажды, смеясь, сообщила, что красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Попало признание дамы в рубрике «Дневник происшествий». Попавший в дневник происшествий, оно расплелось быстро в серию небывших событий. Что было?

Дни стояли туманные, странные. Проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь. Он на юге развесил гнилые туманы. Октябрь обдувал золотой лесной шепот. И ложился на землю тот шепот. И шелестящий осиный багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи. А та сладкая пескотня, что купается сентябрем в волне лиственной, не купалась давно. И синичка теперь сиротливо скакала в чернеющих сучьях, которые посылают всю осень свой свист из лесов, палисадников, парков. Уже ледяной бурелом шел на нас соловянными тучами, но все верили в весну, на весну указывал популярный министр. Уже пахари перестали скрести свои земли, и, бросивши бороны, сохи, они собирались под избами в кучечки, толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг двинуться к барскому дому с колонками. Во все долгие ночи сияли кровавые зарева деревенских пожаров. Да, так было в селах, так было и в городах, в мастерских, в типографиях, в парикмахерских, в молочных, в трактирчиках, все вертелся многоречивый субъект, нахлобучив косматую шапку с полей обогренной Манчжурии и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман. Он совал плохо набранный листик. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь в Архангельске, в Нижнеколымске, в Саратове, в Петербурге, в Москве. Поступали так все. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собирались в толпу и опять рассыпались. Петербург окружает кольцо многотрубных заводов. Многотысячный рой к ним бредет по утрам, и кишмя кишит пригород. Все заводы тогда волновались ужасно. Рабочие превратились в многоречивых субъектов. Среди них циркулировал браунинг и еще кое-что. То волнение, кольцом охватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры. Оно захватило сперва острова, перекинулось и Литейным, и Николаевским мостами. На Невском проспекте была циркуляция людской многоножки. Однако состав многоножки менялся, и наблюдатель уже отмечал появление черной шапки косматой с полей обогренной Манчжурии. Понизился очень процент проходивших цилиндров. Уже появились обеспокоенные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся что из духу от вокзала к адмиралтейству и размахивающих журнальчиками. Дни стояли туманные, странные. Проходил ядовитый октябрь. Пыль носилась по городу бурыми вихрями, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи
слов. Таковы были дни. По ночам забирался ли ты?

И был ли то звук, звук какого-то небывалого смысла, и он достигал редкой силы и ясности. Раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова. Но фабричный гудок не гудел, ветра не было, и безмолвие.

октябрьскую эту песню 1905 года. Забастовка. Повысыпали на улицу косматые манжурские шапки и растворились в толпе. Но толпа все росла. Субъекты, манжурские шапки шли по направлению к мрачному зданию с багрянеющим верхом. У мрачного здания толпа состояла из одних лишь субъектов да шапок манжурских. И перли в подъездные двери. Так перли. И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием. Вдоль угла, близ панели, конфузясь, оттопотывал отрядик городовых, а колоточный надзиратель конфузился. Серенький, в сереньком пальтеце, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза. А ему это в спину. Словесное замечание, выговор, смехи и даже, ай-яй-яй-яй, непристойная брань от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первой гильдии купца Пузанова, рыбные промыслы и пароходство на Волге. И околоточный надзиратель покрикивал: «Проходите, господа, проходите!» Настойчивее фыркали за забором мохноногие кони. Из-за бревенчатых зубьев нет-нет поднималась косматая голова. Если б встать над забором, то можно бы было увидеть, как пригнанные из степей и с нагайкой в кулаках и с винтовочным дулом за спиной злели и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах. Косматые лошаденки поплясывали. Это был отряд оренбургских казаков. Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами. Нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и не согнутых. Все обсели, обстали тела. Занимали бегущие амфитеатры сидений, и не было видно кафедры. Гудело в пространстве, и сквозь раздавалось подчас: «Революция!

больше гудела. Шла речь все о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже забастовка. И там-то, и там-то, и там-то уже забастовка готовилась. Потому-то и следует бастовать. Бастовать! Вот на этом вот месте, не с места!

0: Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих. Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникший как мысль, почему-то связался с сенаторским домом, там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе. От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось. Обследуем его душу. Но прежде обследуем ресторанчик. И даже окрестности ресторанчика, на то есть основание. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Облеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца. Пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы. Но не попали ли мы сами в просак? Ну какой же мы агент? Он есть и не дремлет, ей-богу, не дремлет. Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман. Один был и толст, и высок, выделяясь сложением, но лица не могли разобрать. Силуэты ведь лиц не имеют. И все же разглядели распущенный зонт и калоши, да полукотиковую шапку с наушниками. Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго. Лицо было видно. Лица не успели увидать, ибо мы удивились огромности бородавки. Так лицевую субстанцию заслонила нахальная акциденция. Ей подобает так действовать в мире теней. Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару. Перед ресторанную дверью та пара остановилась.
1: Какие вы приняли меры?
2: Я там в ресторанчике посадил человека.
1: Придется мне пожелать вам успеха.
2: Что такое?
1: Проклятый насморк.
2: Послушайте, брали бы жалование.
1: Нет, вы меня не поймете.
2: Пойму положительно, не хватает платков.
1: Что?
2: Насморк же.
1: Я служу не за жалование. Я артист
2: своего рода.
1: Да?
2: Лечусь сальной свечкой.
1: Так передайте же, Николай Аполлоныч обещание дал.
2: Сальная свечка – прекрасное средство.
1: Расскажите им все.
2: Вечером намажешь ноздрю, утром рукой снимет.

Под бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана. Посмотрел рассеянно на Петропавловский шпиц и вошла в ресторанчик.

0: «Мне поручено», — сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, «передать на хранение вам этот вот узелочек». «Только-то!» — вскричал Николай Аполлонович.
1: «Мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».
2: «Только-то!»
0: — вскричал Николай Аполлонович. Еще не смея поверить, и лицо его проявило бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к узелочку. Тогда незнакомец встал тоже. Когда же рука Николая Аполлоновича протянулась к узелку, то рука незнакомца бесцеремонно схватилась за пальцы его.
1: «Я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович».
2: «Да-да-да-да».
0: Николай Аполлонович ничего не расслышал. Схватил узелок он за край полотенца.
1: «Николай Аполлонович, повторяю вам, бережнее».
0: Николай Аполлонович удивился.
2: «Литература?»
1: «Но нет».

0: Говорят, будто я не есмь я, а какие-то мы. Ну, позвольте же, почему это? А вот память расстроилась. Одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься.
1: Тут незнакомец прервал свою речь. Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и увидел, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом и созерцая атласное домино, здесь лежащее. Увидев все то, Густо так покраснел, этим только способствовал он перемене поля внимания.
0: Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович!
1: Николай Аполлонович бросился к домино. Почти вырвал он домино. Точно пойманный вор суетливо запрятал его. Спрятав, он успокоился. Но незнакомец, признаться, забыл домино и вернулся к излюбленной теме.
0: Вот вас удивляет, как я могу действовать. Я действую по своему усмотрению. Что прикажете делать, мое усмотрение проводит в их деятельности колею. Собственно говоря, не я в партии, во мне партия. Это вас удивляет?
2: Признаться, меня удивляет. Признаться, не стал бы я с вами действовать вместе.
0: А все-таки вы узелочек мой взяли. Мы, стало быть, действуем.
2: Какое тут действие?
0: Конечно. Я давно хотел с вами поговорить по душам. Я мало с кем вижусь. Вы знаете про методику социальных явлений, знаете Маркс. А я не читал. Вы не думайте, я начитан, но я не о том, не о цифрах.
2: О чем же? Позвольте, в шкафчике у меня есть коньяк.
0: И я не прочь.
1: Николай Аполлонович полез в шкафчик, и появились граненый графинчик, граненые рюмочки. Николай Аполлонович почивал коньяком. Наливая коньяк, Николай Аполлонович думал о том, что представился удобный случай ему отказаться от предложения. Но из трусости не хотел теперь выказать трусость. И, кроме того, не хотел он себя бременить разговором, когда можно было и письменно отказаться.

0: Читаю теперь Конан Дойля. Признаться, круг чтений моих для вас дик. Я читаю историю гностицизма Григория Ниццкого и Сирианина «Апокалипсис». В этом, знаете, вся моя привилегия. Как-никак я полковник движения, переведенный за выслугу в штаб-квартиру. А вы, Николай Аполлоныч, со своей методикой и умом только унтер. Но вы теоретик. Насчет же теории у генералов дела плоховаты. Они архиереи. Молоденький академист, изучивший Гарнака для архиерея. Досадный церковный придаток. Вот и вы лишь придаток.
1: И незнакомец задумался. Налил рюмочку. Выпил. И налил.
2: Вы ведь были сосланы.
0: Да, в Якутскую область.
1: Наступило молчание. Опрокинули рюмку.
0: Из Якутской области. Я удачно бежал. Меня вывезли в бочке из-под капусты. И теперь я деятель из подполья. Не думайте, чтобы я действовал во имя утопии или во имя вашего железнодорожного мышления. Я ведь был нитшансом. Мы все нитшансы. И вы нитшанец. Вы в этом не признаетесь. Для нас, нитшанцев, волнуемые социальными инстинктами масса, сказали бы вы, превращается в исполнительный аппарат, где все люди, и даже такие, как вы, клавиатура, на которой летучие пальцы пианиста, заметьте мое выражение, бегают, преодолевая все трудности. Таковы-то мы все.
2: То есть спортсмены от революции.
1: Неловкое молчание наступило опять. Николай Аполлонович выщипывал конский волос из ложа. В теоретический спор не вступал, он привык спорить правильно.

В зеленоватом тумане шел взвод. Проходили солдаты в шинелях. Штыки прочернели в тумане. Николай Аполлонович ощутил странный холод. Вдруг... А! Что такое? Николай Аполлонович поднял голову. Ничего особенного. Вон подъехал ваш батюшка.

0: тени. Говорила тень тени.
1: Ни звука про красное домино. А вы знаете?
2: Я до самой квартиры его проследил.
1: Ну?
2: Инцидент не созрел.
1: Доказательства?
3: Из чего это вы? Я за ними в карман не полезу. Извольте же.
1: Доказательства? Доказательств вам надо? А петербургский дневник происшествий? Читали дневник?
4: Признаюсь, не читал.
3: Будет наша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Вы бы поняли, что известие о домино опередили его появление у зимней канавки. Спросите меня, кто все это в дневник написал?
1: Ну, кто?
3: Нейтельфайн, мой сотрудник.
4: Признаюсь, этого фортеля я не ожидал.
3: А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями. Предприятие поставлено как часовой механизм. Вы в блаженном неведении. А уж мой Нейнтельпфайн производит сенсацию.
5: Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы агенты ваши, пока Николая Полоныча, оставили бы в покое.

топотали их туфельки. Раздавались звонки. Существа в голубых, белых, розовых платьях обвеивали газами, веерами, шелками, лия атмосферу фиалочек, ландышей, туберос. Плечики, опыленные пудрой, должны были скоро покрыться испариной. Перед танцами личики, плечики и обнаженные руки казались бледнее и худее, чем в обычные дни. Развивались их белые веера, топотали их туфельки, раздавались звонки. Входили какие-то крепкогрудые гении в стянутых фраках, в мундирах и в ментиках, правоведы, гусары и так себе безбородые. Они разливали надежную радость и сдержанность, проникали в блистающий газами круг. Глядишь, пуховый легкий веер уже бился о грудь правоведа, как бабочки на крыло. Крепкогрудый гусар перекидывался пустыми намеками, и на краснеющей

фоне гусарского одеяния выделялся слегка розовеющий профиль. Цукатовы, собственно говоря, давали не бал. Был всего детский вечер, в котором желали участвовать взрослые. Носились слухи, что будут и маски. Явление их удивляло, признаться. Хозяина, обладателя двух серебряных бак, называли Коко. В этом пляшущем доме он был Николаем Петровичем, главой дома, родителем девочек 18 и 15 лет. Эти милые существа были в газовых платьях, в серебряных туфельках, размахивались пушистыми веерами на экономку, на горничную, на гостящего земского деятеля мастодонтообразных размеров, родственника Коко. Наконец раздался и звонок. Распахнулась дверь добела освещенного зала, и затянутый туго во фрак свой топер, напоминая черную голенастую птицу, споткнулся о проходящего официанта. Задребезжащего картонным листом, сплошь усеянным котеленными побрякушками. Скромный топер разложил ряд тетрадок, обдул нежно клавиши и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, топер подобрал фалды фрака, над низеньким табуретом откинулся корпусом и уронил на клавиши пальцы. И замер. И громозвучный аккорд сотряс стены. Николай Петрович Цукатов растопыривал пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался по парам, то отпуская невинную шуточку голубому подростку, то тыкаясь пальцами в крепкогрудого усача. Бились блески и трепеты, раздавалось громовое «Рекюле! Балансе, мадам!» И опять «Рекюле!» Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь. Теперь уж Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал. Дотанцовывал безобидно, не пошло. Облачко не омрачало души, которая вся сияла, как солнцем горевшая лысина или как выбритый межбак подбородок, который казался как месяц меж облаков. Все в жизни ему вытанцовывалось. Затанцевал еще мальчиком. Танцевал лучше всех. К окончанию факультета из круга знакомств вытанцовывался и круг покровителей. Николай Петрович пустился отплясывать службу. Протанцевал он имение и пустился в балы. Привел в дом замечательной легкостью спутницу жизни, Любовь Алексеевну. Спутница оказалась с приданым. И Николай Петрович теперь танцевал у себя. Вытанцовывались две дочери. Детское воспитание. Так что теперь дотанцовывал сам он себя.

0: Точно плакался кто-то. Ждали масок, и не было масок. Видно, был это слух. Раздалось дребезжание звонка. Кто-то неприглашенный напоминал о себе. Попросился сюда из тумана, из уличной слякоти, но никто не ответил. Опять позвонили. Выбежала десятилетняя девочка, заблиставший безлюдьем зал. Там стукнула дверь, закачалась граненая ручка. Когда пустота обозначилась меж стенами и дверью, до носу просунулась черная масочка. Обнаружилась черная борода из вьющихся кружев. За бородою в дверях показался атлас. И ребенок радостно улыбнулся, захлопал в ладоши и с криком «Приехали маски!» пустился бежать в глубину, где из виснущих хлопьев табачного синего дыма туманный профессор едва выделялся на толстых ногах. Домино, переступая, влекло свой кровавый атлас по паркету. Едва отмечалось на плитах плывущей, пунцовеющей рябью отблесков, будто лужица крови бежала с паркетика на паркетик, навстречу затопали грузные ноги. И земский деятель остановился растерянно, ухватясь рукой за клок бороды. Одинокое домино умоляло не гнать на петербургскую слякоть, умоляло не гнать в злой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он крякнул. «Да-да». Домино шло вперед на него ярко-красной рукою. «Скажите, пожалуйста...» Маска молила. Она прометнулась протянутым корпусом. «Вот так штука!» Вдруг махнул он рукой, повернулся и стал возвращаться туда, где в лазоревом электрическом свете стоял неподвижно профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма. Едва не свалил его рой набегающих барышень, веющих лентами, котельонными побрякушками. Рой тот выбежал посмотреть на забредшую маску. Остановился у двери. Веселые возгласы перешли в смутный шелест. Смолк шелест. Была тишина. Неожиданно за спиною у барышень продекламировал кто-то. «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино?»
1: «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино? Посмотрите, в плащ багровый запахнулось оно».
2: «Скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на проспектах?»
3: «Господа, господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник?»
1: «А что?»
3: «Что, что, что? Да опять домино».
4: «Господа, это глупость».
5: «Глупости! Нет же, нет! Милое домино набрало вроде воды!» «Нечего делать!»
3: «О, еще домино!»
4: «А не хочешь ли это?»
0: Так воскликнул кадетик. И через пестрые головы барышень он пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развелась на мгновение дугой бумажная лента, дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол. Домино не ответила, протянула лишь руки. Вдруг кто-то сказал: «Господа, пойдемте отсюда!» И Рой убежал. Только та, что была ближе всех к домино, на мгновение помедлила, взором смерила домино, от чего-то вздохнула, пошла и опять обернулась.

Я гублю без возврата. Петербург, осаждаясь туманом, меня ты преследовал мозговою игрою, мучитель жестокосердный и непокойный призрак. Года на меня нападал, бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост. О, зеленые, кишащие бациллами воды! Помню я роковое мгновение через сырые перила сентябрьскую ночью, и я перегнулся. Николай Аполлонович обернулся. Не увидел он за собой ничего, никого. Над сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки. Площадь пустела, и поднимались свои этажи и сенат, и синод. Николай Аполлонович с любопытством поднял глаза на громадное очертание всадника. Давеча показалось, что всадника не было. Тень покрывала. Теперь же металлы лица задвоились улыбкою. Тучи разорвались, и зеленым дымком распаявшейся меди курились под месяцем облака. На мгновение все вспыхнуло. Воды, крыши, граниты. Вспыхнуло всадниково лицо, медно-лавровый венец, и простертая повелительно многосотпудовая рука показалась. Рука шевельнется, а металлические копыта вот-вот упадут на скалу и раздастся на весь Петербург. Да, да, да, это я! Я гублю без возврата! На мгновение для Николая Аполлоновича озарилось вдруг все. Да, он понял, он должен! С хохотом побежал он от медного всадника. Я знаю! Погиб без возврата! Вдали пролетел сноп огня. То придворная черная карета несла ярко-красные фонари, призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев летели с огнем из тумана.

видел он. Было... Было... Но что тут сказать? Лицо матери. Оно постарело, а руки дрожали. В кружеве золотых фонарей, только что зажженных за окнами. Коленька, мой родной, мой любимый, не выдержал, устремился весь к ней. Ты ли, мальчик, не выдержал, опустившись перед ней на колени, ее охватил он руками, прижался к коленям и судорожными разразился рыданиями неизвестно о чем. Заходили широкие плечи. Он не испытывал ласки за эти последние годы. Ты, мама, и плакал. Аполлон Аполлонович там стоял в полусумерках ниши. Подтрагивал пальцем он куколку из фарфора, китайца. Китаец качал головой. Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерек ниши, тихонько покрякивал, мелкими продвигался шажками и неожиданно загудел. «Успокойтесь, друзья мои!» Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного скрытного сына, когда на лице его эти два года он видел одни лишь ужимочки, рот, разорванный до ушей, и опущенный взор. Озабоченный побежал Аполлон Аполлонович вон за каким-то предметом. Ты, мама... Любимый мой мальчик.

Напротив чернел перекресток, нависла кариатида там. Учреждение, где главенствовал Аполлон Аполлонович, возвышалось оттуда. Бородатая кариатида подъезда стремительно в стену вдавила копыта и, кажется, оборвется, просыплется. То, что видит она, переменчиво, неизъяснимо, невнятно. Плывут облака, и видит она под ногами течение многоножки панели, где мертвенно шелестение пробегающих ног и где зелены лица. Не видно по ним, что события где-то гремят. Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события в городке Актюке, в Кутаистском театре, в Тифлисе открыла колоточный фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась, в университетах России шел митинг, закочевряжились пермяки, стал выкидывать красные флаги уж Ревельский чугунолитейный завод. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто. Началась забастовка в Московско-Казанской дороге. Поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы и прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской. И вагоны стояли, и не сказал бы никто. В Петербурге гремели события. Наборщики всех типографий, избрав делегатов, сошлись. Бастовали заводы, судостроительный, Александровский.

не нарушалось. Мертвенно текли котелки. Серая кариатида нагнулась и смотрит на ту же толпу. Нет предела презрению и нет предела отчаянию. Распрямились бы мускулистые руки, резцом иссеченное темя рванулось бы, в реве грохотном разорвался бы рот, паром обдало улицу, сам балконный карниз бы распался на крепкие камни и каменным градом на улицу оборвалось бы старое изваяние, описавшее.

В этот серый денек распахнулась тяжелая дверь. Серый бритый лакей золотым галуном подавал знаки кучеру. Кони кинулись на подъезд, а лакей поглупел, вытянулся в струну. Аполлон Аполлонович Облеухов, сутуловатый, согменный, небритый, с опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к цилиндру вороного крыла перчатками. Вороного крыла. 1812 год освободил из лесов. 25-й над ним бушевал возмутительными декабрьскими днями. Пробушевали январские дни, 905-й. О, каменный бородач! То, что видел он, не расскажет. Осаживал кучер, и генерал в треуголке выпрыгивал из кареты при криках «Ура!». И имя его утаил бородач. Бородач его знает и помнит, но рассказать не расскажет. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, бегут за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия, а мы с тобой вдвоем располагаем жить, а там глядь и умрем. Но швейцар с булавой, засыпающий над биржевкою, знавал хорошо Вячеслава Константиновича. В учреждении еще помнят. О блаженной памяти императора Николая не помнят. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно желанная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Приподымается лысая голова, блеклый рот улыбается вспышком, глаза опламененные, каменные, синие, в зеленых провалах. Вся жизнь только морок. Я, судари мои, школы плеве, я, судари мои. В учреждении перепархивал шепот. Вдруг дверь отворилась. Аполлон Аполлонович выходит в отставку. Расплакался столоначальник Легонин. Из вице-директорской комнаты вразумительный голос и треск телефона. Вице-директор с дрожащей челюстью. Аполлон Аполлонович не был главой учреждения.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: радиоспектакль по рассказу английского писателя Джерома Джерома, как зародился журнал Питера Хоупа.
1: Запятая. Что доказывает пагубное влияние сентиментальности на наше поколение. Точка. Что? Что? По-моему, не дурно, а, Элизабет? Войдите.
2: Я, конечно, шире не буду.
3: Старый журналист Питер Хоуп заканчивал очередную статью для газеты «Центральные новости». Питер Хоуп был худощав и гладко выбрит. Волосы же его были из тех, о которых цирюльники говорят, немножко, знаете, редеет на макушке, сэр.
1: Так, я хочу, немного, знаете. Войдите, кто там?
3: Дверь приотворилась, и в комнату заглянуло маленькое белое личико, на котором светились яркие черные глаза. Пониже лица появилась рука, не слишком чистая, и в ней засаленный суконный картуз.
1: Понял, появилась. Статья еще не готова. Садитесь и подождите.
3: Дверь отворилась пошире, в нее проскользнула вся фигура и, затворив за собой дверь, присела на кончик ближайшего стула.
1: Вы откуда, из «Центральных новостей» или из «Курьера»?
2: Кончик ближайшего стула, скажет, с двери.
1: Ну что же вы молчите?
3: Только тут мистер Питер Хоуп впервые обернулся и взглянул на вошедшего.
1: Господи, Господи помилуй, что это?
3: Поверх узкой синей шелковой фуфайки с огромнейшим декольте на странном посетителе была надета совершенно истрепанная мальчишеская куртка. Вокруг шеи было обмотано шерстяное кашне, из-под куртки падала длинная черная юбка, шлейф которой был обернут вокруг талии и подоткнут под ременный пояс.
1: «Кто вы? Что вам нужно?»
3: Вместо ответа фигура схватила подол своей длинной юбки и начала заворачивать его кверху.
1: «Что вы делаете?» Что вы делаете? Не знаете ли это?
3: Но тут из-под юбки показались заплатанные штаны, из правого кармана которых грязная рука извлекла сложенную бумагу, развернула ее, разгладила и протянула мистеру Питеру Хоупу.
1: Бифштекс и пирог с почками. 4 пенса. Вареные баранина.
4: Мне там пришлось служить последние 2 недели в трактире у Хэммонда. Вы спросите ему, она может вам рекомендовать меня, а она мне сама сказала.
1: Послушайте, милейшая, вы... Вы мальчик или девочка?
4: Да. Я не знаю.
1: Как не знаете?
4: Ну, они... Не все равно.
1: Ну... Как вас зовут?
4: Томми.
1: Ну, и что вам нужно? Зачем вы пришли?
4: Ну, вам ведь нужно кого-нибудь, чтобы, ходить за вами, там, стряпать, убирать, мести. Об этом говорили в лавке. Вот старуха, знаете, в зеленой шляпке, она спрашивала тетушку Хэммонд, не знает ли она кого-нибудь подходящего.
1: Старуха в зеленой шляпке?
4: Да.
1: А, это миссис Поствисл. Да-да-да-да, я просил ее приискать мне кухарку.
4: Да.
1: Так вы что же, знаете кого-нибудь, да? Вас кто-нибудь послал ко мне?
4: Вот вы это... Вам ведь не очень... Там, мудреная нужна кухарку. Они говорили, что вы славный, простой старичок. Хлопот с вами немного.
1: Нет, я не требователен, конечно, нет. Только бы была, опрятная и приличная женщина. Но чего же она сама не пришла? Кто она?
4: А хоть бы и я. Чем я не гожусь-то? Чего я не гожусь?
1: Извините, но...
4: Ну и правда, что? Я же умею стелить постели, убирать комнаты, и все такое нет. Подождите. А что касается стряпни, то у меня к этому вообще прирожденная склонность. Вы спросите ему, она вам скажет. Вам ведь... скажите, вам ведь не очень...
1: Нет, видите... Видите... Элизабет... Элизабет, как ты думаешь, во сне это или наяву? Черт, проклятая сырость. Проклятые лондонские туманы.
3: Да. Питер Хоуп подошел к камину и стал ворошить кочергой угли.
1: Друг мой, я все-таки хотел бы знать, мальчик вы или девочка? Вы всерьез надеетесь, что я возьму у вас в экономке?
4: Да. А я отлично гожусь для вас. Вы мне дадите постель и харчи, и, шесть пенсов в неделю. Вот. А ворчать я буду меньше их всех зато.
1: Помните, не смешите.
4: Что? Вы не хотите меня испытать?
1: Да что вы, конечно нет, вы же с ума сошли.
4: Ну хорошо, пожалуйста, дело ваше.
1: Вот вам... Сейчас. Вот вам шиллинг.
4: Не надо.
1: Берите, говорю.
4: А я говорю, лучше не надо. В таких делах, знаете, никогда неизвестно, что из этого может еще получиться.
1: Ну, как хотите. Погодите минутку.
4: Чего?
1: Кто ваши родные?
4: Чего? Это вы про что?
1: Ну, с кем вы живете?
4: Я? Ни с кем не живу.
1: Да. Куда же вы теперь?
4: Куда я теперь? Думаю, переночую на улице, знаете? Чё, дождя сегодня нету.
1: И по делам тебе, Елизавет. Как же я на тебя не наступлю, когда ты вечно суёшься под ноги? 100 раз тебе говорил.
3: Правду сказать, Питер злился сам на себя. Без всякой к тому причины память упорно рисовала ему Илфордское кладбище, где уже много лет спала вечным сном его жена, маленькая хрупкая женщина, чьи легкие не приспособлены были вдыхать лондонские туманы, а рядом с нею еще более хрупкий маленький мальчик, окрещенный при рождении Томасом. Имя самое заурядное, как не раз говорит себе Питер. Во имя здравого смысла, что общего мог иметь давным-давно умерший Томми Хоуп с сегодняшней странной историей? Все это чистейшие сантименты. А сантименты Хоуп презирал всей душой. Питер схватил удивленного Томми за кошля и выволок на середину комнаты.
1: Сиди здесь и не смей трогаться с места, пока я не приду.
2: Вы, кажется, в самом деле понимаете.
4: Слушай, чего? Твой хозяин слегка тронувшись, что ли? Ну ладно, чего не бывает в жизни.
1: Да, прошу вас, миссис Постойсон. Вот то, о чем я вам говорил.
3: Миссис Поствисл была полной солидной дамой, совершенно неспособной, это чувствовалось, удивляться чему бы то ни было.
5: Да-да. Я ее видела, только она была девчонкой. Куда ты девала свое платье?
4: Так оно же было не мое. Мне его дала миссис Хэммонд.
5: А это твое? Ну, вот это бывшая синяя фуфайка.
4: Мое.
5: Ты у кого в последнее время служила?
4: В труппе Мартини.
5: Да. А раньше?
4: Фу, всех не вспомнишь.
5: Да. Ну и сколько тебе лет?
4: Да, сколько мне лет? Ну, я... В общем, не знаю.
5: Ну, что же, мистер Хоуп. Ведь наверху есть кровать. Ну, ваше дело. Решайте. И ради всего святого, ну, перестаньте бричать ключами. На вас лица нет.
1: Понимаете, я терпеть не могу валять дурака.
5: Ну, правила хорошие.
1: Да-да, конечно. Да. Думаю, одна ночь невелика беда. А завтра что-нибудь придумаем. Ну что ж, Томми, сегодня ты можешь переночевать здесь. Угу. Ступай с миссис, она покажет тебе твою комнату.
4: Вы хотите испытать меня?
1: Ну, об этом мы потолкуем завтра.
4: А, так вот. Тогда послушайте, я вам прямо говорю, это не выйдет.
1: То есть как? Что не выйдет?
4: Вот то. Вы хотите отправить меня в тюрьму?
1: В тюрьму?
4: Да. Я знаю. Знаю, вы называете это школой. Так что вот, пробовали уже и до вас. Только этот номер не пройдет. Я никому ничего худого не делаю. Я хочу работать. И я могу. Я могу.

0: Если б черные глаза сохранили свое гневное и вызывающее выражение, Питер Хоуп, старый тертый журналист, может быть, и не утратил бы здравого смысла. Но судьбе угодно было, чтобы эти глаза вдруг наполнились слезами, при виде которых здравый смысл Питера в неготовании удалился из комнаты. И это положило начало многому.
1: Ну-ну-ну-ну-ну, не глупи. Ты не понимаешь. Конечно, я хочу испытать тебя. Только я хотел сказать, что завтра об этом мы обсудим подробности.
2: Конечно, подробности, но меня не увидите.
1: Ну, перестань же, ну. Экономки не плачут.
2: А вы правду говорите, честное слово?
1: Честное слово. Теперь иди умойся. А потом приготовишь мне ужин.
2: Да.
1: Ну-ну-ну.
2: Ну, значит, как мы это договорились? Что? Вы мне даете квартиру, да? Харчи и 6 пенсов в неделю.
1: Да-да-да-да-да-да. Я полагаю, это будет недорого. Ну, как вы находите?
3: Прекрасно, прекрасно. 6 пенсов в неделю. И еще платье. Ну, там, или штаны с курткой. Ну, это уж как водится.
1: Да-да, конечно. Раз это принято, конечно.
3: Прекрасно. Я думаю, что я больше не нужна.
1: Да-да-да.
3: Ну, вообще, да.
4: Я 6 пенсов в неделю.
1: Ну так что, Томми?
2: А?
1: Иди же умойся и приготовь мне ужин. Надеюсь, Элизабет, что это мальчик. Понимаешь, всему виной туманы. Эти проклятые лондонские туманы. Если бы тогда у меня были деньги, чтобы отправить на юг моего Томаса. Что? Что? Вот так-то лучше. Ей-богу, гораздо лучше.
0: Вместо синей затрепанной фуфайки на Томми красовался большой платок, искусно скрепленный булавками.
1: Ей-богу, у тебя вполне приличный вид. Итак, Томми, вот тебе полсаверена.
2: Да.
1: Купи мне холодного мяса и пива на ужин.
2: Да, мясо.
1: Не приставай ко мне с расспросами и не шуми.
2: Да.

Tick. Ужасающей бедности в рабочих кварталах Лондона. Именно. Прекрасная мысль дать ему сразу деньги. Да. Похоже, что теперь уже мистер Томми больше не будет нас беспокоить. В мои годы завести у себя детскую. Безумие. Да. Четверть часа. Я был прав. Да. Тогда почему же он не взял шиллинга? Притворство, да. Уловка. Ничего больше. Нет, все-таки прекрасная мысль была дать ему сразу все деньги и отправить за покупками.

0: У Пингли все распродано, и пришлось идти к Бау на Фармингтон-стрит.
1: А вот оно что там.
0: Да, просто пришлось идти туда, к Бау.
1: Понимаю, понимаю, понимаю.
2: Питер писал, сидя за столом, а Томми бесшумно сновал за его спиной то в кухню, то из кухни. И что-то странное происходило с мистером Питером Хоупом. Он чувствовал себя так, как будто долгое время был болен, а теперь начинает выздоравливать.

0: Господи помилуй, 30 лет. Как, однако, время бежит. Неужели мне уже... Я сразу не додумался. А что блестящая мысль, надо пригласить доктора Смита, и все сразу станет ясно. Без пены! Ты понял? Без пены!
1: Да.

0: Доброе утро, Томми.
1: Да. Доброе утро.
0: Молодчина вовремя приготовил завтрак.
1: Да.
0: Ну, подай-ка мне.
1: Да, пожалуйста. Да.
2: Что это такое?
1: А? Это кофе. Вы ведь сказали кофе приготовить. Я да. Вот кофе.
2: Ах, кофе.
1: Да.
2: Да. Так вот, Томми, да? На будущее, если да? Не возражаешь.
1: Да-да.
2: Я буду пить по утрам чай.
1: Да, конечно.
2: Хорошо?
1: Ну, конечно, конечно, как хотите. Завтракать вам, а не мне.
2: Да.
1: Так что, пожалуйста, как хотите, будет чай.
2: И вот что мне.
1: Да.
2: Так вот, да. Что бы еще я хотел сказать?
1: Угу.
2: У тебя, Томми, не очень здоровый вид.
1: Ой, да нет, что? Я ничего, я никогда не болею.
2: Нет, может быть, ты не замечаешь.
1: Как это я не замечаю?
2: Бывает так, что человек нездоров и не понимает
1: этого. Как это человек может не замечать,
2: что он никогда не болеет? Я не могу удержать у себя человека, если не уверен, что он совершенно здоров.
1: А я уверена, что совершенно здоров. Если просто вы хотите избавиться от меня, то, конечно, так.
2: Ну, довольно.
1: А что, если...
2: Нечего губы дуть.
1: Я ничего, я говорю, что я...
2: Я буду рад пользоваться твоими услугами, если здоровье у тебя будет
1: вот
2: в порядке.
1: Я говорю, что
2: но я должен знать наверняка. В хороших домах всегда так делают.
1: Но я говорю, что я у меня...
2: Вот что, сбегай-ка вот по этому адресу и попроси доктора Смита зайти ко мне, прежде чем он начнет утренний обход.
1: Но я совершенно...
2: Ступай немедленно. И, пожалуйста, без разговоров.
1: Говоришь, что никогда не болею. Если действительно никогда не болею. Если
0: очевидно, с ним так и следует говорить. С этим маленьким Наполеоном. Ну-с, а у меня есть 10 минут, чтобы тайком сварить себе чашечку нормального кофе. Вот так вот. Мы сейчас приготовим.

Доктор Смит, приехавший в Англию несколько лет назад под именем Герр Шмидт, был коротенький, толстый человек с такими густыми кудрями. С такими густыми кустистыми бровями и такими свирепыми седыми усами.

0: надевал. Я именно хочу одеть, как только узнаю, что вы...
1: Ай-яй-яй-яй-яй, бедняжка. Бедняжка, само профитение привело ее к вам. Или может быть, его?
0: Провидение. Обо мне провидение не позаботилось. Подсунуло мне это дитя улицы. Изволь возись с ним. Мне нужно, чтобы вы определили, мальчик это или девочка. Чтобы я, по крайней мере, знал, что мне с ним делать, мне с ней.
1: Понятно. Да. И что же вы тогда сделаете?
0: Если это мальчик, можно найти ему местечко где-нибудь в редакции.
1: Хорошо. А если девочка?
0: Ну какая же это девочка, если она ходит в штанах? К чему заранее придумывать затруднения? Прошу вас, приступайте к осмотру.
1: Хорошо, хорошо.
0: Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы мальчик.
2: Не холодно.
3: 30 лет тому назад в этой самой комнате Питер также шагал из угла в угол, ловя каждый шорох, долетавший сверху, повторяя те же слова.
0: Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы оказался мальчик. Хоть бы мальчик.
1: Ну, очень хорошо, друг мой.
0: Кто?
1: Совсем здоровый ребенок.
0: Кто?
1: Знаете, лучше невозможно желать.
0: Мальчик.
1: Нет, девочка.
0: Что?
1: Девочка.
0: Что же я с ней буду делать?
1: Да, очень неловкое положение.
0: То есть самое дурацкое?
1: Да. Позвольте мне сказать вам, у вас некому присмотреть за девочкой, когда вам нет дома.
0: А насколько я успел познакомиться с этим созданием, присмотр здесь понадобится?
1: Да, да. Я думаю, я нашел выход.
0: Да? Какой же? Какой же?
1: Вот какой. Я возьму эту девочку на свое попечение.
0: Вы?
1: Да.
0: Чушь.
1: Почему? Мне это не так трудно. У меня есть экономка.
0: Вам воспитывать такую упрямицу? Что за идея?
1: Ну, я буду добр.
0: Но тверд, вы ее не знаете.
1: А вы давно ее знаете?
0: Во всяком случае, я не ношусь со своими сантиментами. Это только погубить ребенка. Мне кажется, что на мне лежит какое-то обязательство. Девочка пришла ко мне. Я в некотором роде за нее отвечаю.
1: Да, Питер. Где не бегают маленькие ножки, там нет настоящий дом.
0: Ну, всякие там сантименты, это не по моей части. Но долг, долг иное дело.
1: Как джентльмен, ну, джентльмен, скажу без околичности.

0: семья. И, чувствуя себя древним римлянином, Питер распрощался с доктором.
1: Томми!
2: Да!
1: Томми!
2: Да! Да. Я здесь! Я здесь!
1: Ну-с, Томми!
2: Мистер Хоуп!
1: Отзывом доктора я вполне удовлетворен.
2: Так что
1: ты можешь оставаться.
2: Конечно, я и говорил, что я совершенно здоров, могли бы поберечь свои денежки.
1: Но только нам надо придумать тебе другое имя.
2: Что? Это еще зачем?
1: Ну, ты ведь хочешь быть у меня экономкой?
2: Ну?
1: Для этого нужно быть женщиной.
2: Нет, я не люблю бабья этого.
1: Ну, не скажу, чтобы и я его очень любил, Томми.
2: Но
1: ничего не поделаешь. Прежде всего, надо тебе одеться по-настоящему.
2: Нет, я ненавижу эти юбки. Вообще, они мешают ходить там.
1: Томми, не спорь.
2: Да я не спорю, я сказал. Я не спорю.
1: Томми,
2: сказал.
1: Не спорь.
2: А я ненавижу юбки. Наденьте сами юбку и попробуйте пройтись по Флит-стрит.
1: Вздор. Нет, ладно, все.
2: Я бы хотела.
1: Все, не пререкайся.
2: Смотреть бы.
1: Делай, что тебе говорят.
2: Как
1: а нет,
2: в юбке.
1: Смотри. А сейчас марш на кухню. Я и так потерял с тобой уйму времени.
2: Да.
1: И не вздумай отрывать меня от дела по пустякам.
2: Да, я на кухне иду, а...
1: Я строг. Я очень строг.
2: Ой,
1: я дьявольский свиреп.
2: Представляю, юбочки.

0: Неделя испытания подошла к концу. Питер Хоуп послушно жевал отбивные, похожие на конское копыто, и давился подгоревшей овсяной кашей. Но его слабый желудок взывал о немедленной помощи. Так что беднягу Питера наконец осенила идея.
1: Знаешь что, Томми?
2: Да, мистер.
1: Я хочу сказать Джейн. Извини, пожалуйста. Не худо бы нам взять женщину. Только для кухни. Ну, чтобы варить обед.
2: Как?
1: Тогда у тебя будет больше времени для другого, Томми. Ну, то есть я хочу сказать Джейн.
2: Интересно.
1: А что?
2: Это для чего это другого?
1: Ну, я не знаю, ну... Для уборки комнат, Томми.
2: Угу.
1: Для...
2: Угу.
1: Для вытирания пыли.
2: Угу. Понятно. Так вот, мне не нужно 24 часа в сутки, чтобы вытирать здесь пыль.
1: Ну, знаешь ли.
2: Вот так.
1: Если я что-нибудь сказал, значит, так и будет.
2: Да.
1: Как ты смеешь мне перечить, дерзкий девчонка?
2: Да. Да. Ну хорошо.
1: А, то-то. Так и следует впредь с ней объясняться. Твердо и коротко. Верно, Елизабет? А, правильно.
0: Бедный Питер. Недолго он торжествовал. 5 минут спустя Томми вернулась в черной своей юбке со шлейфом, заткнутым за кожаный пояс, в синей фуфайке с огромнейшим декольте, в засаленной куртке и шерстяном кашне.
1: Томми, что это за комедия?
2: А что тут за комедия? Я вижу, что я не гожусь. Недельку подержали, на том спасибо. Я сама виновата.
1: Томми, не будь идиоткой.
2: Нет, это я не идиотка, это все Эмма. Это она мне сказала, что я умею стряпать, и что у меня прирожденная способность. А у меня, оказывается, вообще
1: Томми,
2: никаких
1: сядь.
2: Способностей нет. Я не буду...
1: Сядь, Томми. Эмма была совершенно права.
2: Нет, не права.
1: Ты действительно подаешь надежду.
2: Да.
1: Эмма правильно говорит, у тебя есть способности.
2: Да, да.
1: Это доказывает твоя настойчивость.
2: Да, и так...

0: щенка, и довольно. Всякий вздор тут городить.
1: Вам кажется, сегодня, что ли, сдавать статью в центральной новости? Ну и что же вы не работаете? Садитесь, в конце концов, и работайте. Я пойду пока на кухню там. Ну, что-нибудь приготовлю вам на ужин. Вот. А вы садитесь и работайте.
2: Положительно я у нее под башмаком. Нет, этому нет другого названия. Нет, Элизабет, послушай-ка, мне нравятся независимые характеры, но в томе этой независимости уж слишком много. И откуда она только берется, черт тебя?

0: Положение становилось весьма серьезным для Питера, хоть он и не признавался себе в этом. С каждым днем Томми, несмотря на свою тиранию, становилась для него все более и более необходимой. За 30 лет это была первая слушательница, которая смеялась его шуткам. Первая читательница, убежденная в том, что он самый блестящий журналист на всей Флит-стрит. А Питер каждую ночь он осторожно крался наверх по скрипучей лестнице, чтобы, затемнив рукой свечу, подойти к ее постели и посмотреть, спокоен ли ее сон. Если бы только Томми не стремилась непременно ухаживать за ним.
1: Томми! Томми!
2: Что же утром пора вставать?
1: Послушай-ка, Томми, то есть Джейн, я знаю, что мне с тобой делать. Я сделаю из тебя журналиста.
2: Ой, это не говорите, вздор.
1: Это не вздор. И потом, как ты смеешь так отвечать? Ты будешь моим заместителем, Томми. Это невидимое существо, которое помогает мне работать.
2: Так.
1: Ты будешь помогать мне, будешь собирать материал. Это для меня было бы даже выгодно, Томми.
2: Да?
1: Очень выгодно. Я на тебе много денег наживу.
2: Да?
1: Угу.
2: Ну, это дело другое. Я вообще раз помогала одному там продавать газеты. Он говорил, что я такая, ну, быстрая.
1: Вот видишь, Томми, вот видишь. И поскольку мне всюду придется брать тебя с собой, мы, наконец, возьмем женщину для стряпни.
2: Нет, вы лучше знаете, что вы испытайте меня сначала. Может быть, я еще для этого не гожусь.
1: Отлично, Томми. Конечно, испытаем тебя сначала.
2: Да?
1: Конечно, да. Ну, спи.
0: Но случилось так, что свой первый опыт в журналистике Томми сделала совершенно самостоятельным.
1: Черт знает что, он неуловим. Томми, где мои сигары?
2: Ага. Ну вот же они, прямо перед вашим носом. А что случилось-то, кто вас тогда пёк?
1: Видите, Томми, в Лондон приехал некий, скажем, некий великий человек, принц Икс.
2: Так.
1: Он остановился в Сент-Джеймском дворце. И нет такого журналиста во всем Лондоне, Томми, который бы не мечтал получить у него интервью.
2: Ну?
1: Как бы это было важно для меня, Томми. Вот, вот смотри. Я целую неделю ношу в кармане вот этот лист бумаги, уже заглавленный интервью нашего собственного корреспондента с принцем Иксом.
2: Ну так и зачем стало дело?
1: Он неуловим. До него положительно невозможно добраться. Чего я только не перепробовал. Кажется, все хитрости, все уловки. Нет, все впустую. Пропащь это дело, Томми. Этому листку место в корзине. Вот так вот.
2: Да ну зачем же?
1: Ой, я опаздываю. Обещал зайти на час к одной знакомой известной романистке. Я ухожу, Томми. Будьте умницей и вовремя ложись спать.
2: Да это само собой, сэр. Ну, конечно, сейчас прямо так и лягу. Спи, моя детка. Усни. Где этот лист? А, вот он. Нет, не то. А, вот он, вот он. Так, интервью нашего собственного корреспондента с принцем Икс. Так, ну ладно. Ну, держитесь, ваше высочество.
0: Час спустя в тумане у Сент-Джеймского дворца стоял мальчишка в заплатанных штанах и куртке с поднятым воротником и восхищенными глазами разглядывал часового.
3: Эй, ты, полфунта сажи, что тебе здесь нужно? тебе?
4: Да.
3: Да нет, ничего, я только, знаете, думаю, ну, наверное, хлопотно должно быть, да? Сторожить вот такую важную птицу, да?
4: Понятное дело, беспокойство.
3: Вот. А вот скажите, пожалуйста, он вообще в разговоре как так, он, ну, ничего, как бы, ну, обходительный или как?
4: Да как сказать, ничего, не сердитый. Как присмотришься к нему, ничего.
3: А скажите, а вот это что, вон там, наверху, это что, его окна светятся, да?
4: Его. Да ты, братец, ты уж не анархист ли? Это лучше скажи.
3: Я как почувствую, что на меня накатывает, я обязательно скажу. Знаете, вообще-то, мне бы так хотелось поглядеть на него.
4: Он тебе что, приятель?
3: Не то чтобы там приятель там какой-то, а так, ну, вообще любопытно. На нашей улице, вы знаете, только и разговоров, что про него.
4: Ну, брат, так ты поторопись, а то он нынче вечером уезжает.
3: Как? Нынче вечером? А как же? А говорили же в пятницу.
4: Ага. Это ты в газетах прочел, да? Так я тебе скажу, что ты можешь сделать. Он уезжает сегодня совсем один.
3: Так.
4: В Осборн.
3: А.
4: Поездом 6:40 с вокзала Ватерлоо.
3: Так.
4: Никто об этом, конечно, не знает, кроме некоторых.
3: Понимаю.
4: Это уж у него такая манера.
3: Понимаю.
4: Знаешь, ну вот.
3: Все.
4: Он терпеть не может.
3: Все, все, все.
4: Да погоди ты, эй, куда же ты, погоди.
5: На вокзале Ватерлоо Томми обследовала все вагоны поезда, который должен был отойти в 6:40. Ее внимание привлекло огромное купе в конце вагона. На нем была надпись «Занято», а вместо обычных диванов там стоял стол и 4 мягких кресла. Заметив хорошенько, где находится это купе, Томми прошлась по платформе и растаяла в тумане. Уверенный, что никто не нарушит его уединение, принц Икс дремал, расстегнув пуговицы тугого жилета и вытянув огромные ноги поперек кресла. На минуту принцу Икс показалось, что в вагоне сквозит, затем ему приснилось, будто кто-то сидит напротив него. Сон этот ему не понравился, и он открыл сердитые маленькие глазки. Против него действительно кто-то сидел. Маленькое измазанное существо, стирающее кровь с лица и рук грязным носовым платком. Если бы принц способен был удивляться, он бы удивился.
3: Только я не анархист, я вам ничего худого не сделаю.
6: Как ты сюда попал?
3: Ну, вообще-то это оказалось труднее, чем можно было рассчитывать, но это не важно, я все-таки здесь.
6: Если ты не хочешь, чтобы я передал тебя в руки полиции, так вот, советую отвечать на мои вопросы.
3: Ну, мне же, как же, мне же нужно было до вас добраться, а другого же способа не было. Вас вообще трудно поймать, вы на этот счет чрезвычайно ловки.
6: А ты расскажи, как тебе это удалось?
3: Значит так, там за Ватерлоо есть маленький сигнальный мостик. Ну, поезд, понятно, должен был пройти под ним. Ну вот, залезть туда, дождаться поезда и все. Ночь, как видите, туманная, никто не заметил.
6: Продолжай.
3: Вот, а мне было известно, который вагон ваш. Ну и как он подошел, я прыг вниз. Но фонарь, ты знаете, фонарь прямо подвернулся. И мне.
6: А с крыши?
3: С крыши? Да ну, это уже вообще было нетрудно. Там сзади есть такая маленькая железная штучка. И дальше ступеньки. И надо только спуститься по ним, а потом за угол и готово. Вот. А, к счастью, ваша дверь была не заперта. Простите меня, пожалуйста, вы... У вас... у вас не найдется носового платка? Мой весь, ну, испачканный в крови.
6: Ну, вот, возьми.
3: Спасибо большое.
6: Нет, нет, вытри нос.
3: Да.
6: Ты хочешь сказать, мальчик?
3: Я не мальчик, я девочка.
6: Девочка?
3: Да, к сожалению.
6: Я много слышал об английских девушках. Я уже было думал, что это несколько преувеличено, но... Так, да. Даже как-то... Ну, хорошо. А теперь, раз ты здесь, что тебе нужно?
3: Вот, понимаете, мне нужно по интер...
6: Что-что?
3: Сейчас, секундочку.
6: По складам.
3: Поинтервьюировать вас.
6: Проинтервьюировать. Скажи правильно. Ну хорошо, я понял.
3: Правильно.
6: Проинтервьюировать вас. Кто тебя подбил на эту глупость? Назови мне его имя и сейчас.
3: Нет, никто.
6: Не лги мне. Имя.
5: Маленькие сердитые глазки сверкали гневом. Но у Томми тоже были глаза, и они загорелись таким негодованием, что великий человек положительно спасовал. Это был новый для него тип противника.
3: Я никогда не лгу. Никогда.
6: Я прошу прощения.
5: И так как принц, будучи на самом деле большим человеком, обладал чувством юмора, то ему пришло в голову, что разговор в таком духе между государственным деятелем, заправляющим делами империи, и дерзкой девчонкой лет 12 на вид, может в конце концов стать смешным. Поэтому принц придвинул свое кресло к креслу Томми и, пустив в ход свой несомненный дипломатический талант, мало-помалу вытянул из нее всю правду.
6: Я склонен думать, мисс Джейн, что ваш друг мистер Хоуп не ошибся. Я бы тоже сказал, что ваше призвание – журналистика.
3: Да? И вы мне позволите партнер...
6: Не надо, сделала, я знаю. Полагаю, что вы заслужили это право. Ну?
3: Так, значит, вопросы. Первый. Каковы ваши взгляды, взгляды на будущее, политические, социальные?
6: Не мучайся. Может быть, проще будет, чтобы я сам написал?
3: Да, пожалуйста. Понимаете, дело в том, что я, ну, в общем, пишу. Ну, действительно, так не важно, как бы. Вот. Только вы там ничего не пропустите, хорошо?
6: Я постараюсь оправдать ваше доверие, мисс Джейн.
5: Только когда поезд замедлил ход, принц кончил писать. Он промокнул написанное, сложил бумагу и поднялся с кресла.
6: Вот вам ваше интервью.
3: Спасибо.
6: А затем я бы желал, чтобы вы мне обещали, мисс Джейн, никогда больше не проделывать таких опасных акробатических трюков. Даже ради такого святого дела, как журналистика. Обещайте. Ведь я много сделал для вас. Вы даже и не подозреваете, как много.
3: Ну, ладно уж. Ладно. Обещаю.

Фонарь платформы осветил лица принца и Томми, стоявших друг против друга. Принц, пользующийся репутацией человека раздражительного и вспыльчивого, сделал вдруг странную вещь. Взял в свои огромные лапы измазанное кровью личико и поцеловал его. От колючих седых усов пахло дымом, и этот запах навсегда остался в памяти Томми.

0: Ну, где она? Это дрянная девчонка. Где ты болталась, черт меня побери? Я поднял на ноги всю полицию.
1: Ой, ну что вы трепыхаетесь,
0: что?
1: Сэр?
0: Что?
1: Ну вы же трепыхаетесь, как прирезанная курица.
0: Ой.
1: Ей-богу, ну стараешься для него, стараешься. Но от вас никакой благодарности. Ой, ну ладно уж так и быть. На-те. Получайте ваш листок.
0: Что? Это? Это невероятно. Томми, как? Где?
1: А, пустяки. Пришлось показать вам, как берут интервью настоящие профессионалы. Спокойной ночи, сэр.
2: Вот, собственно, и все. Следует только добавить, что миловидная, веселая молодая женщина, широко известная под вполне пристойным и добропорядочным именем и фамилией, бывает теперь желанной гостьей на многих литературных сборищах, но старые друзья и по сей день зовут ее Томми.
3: Гадкий утенок, правда, что лебедь

0: По рассказу английского писателя Джерома Джерома, как зародился журнал Питера Хоупа. Режиссер-постановщик Александр Айгестов. Инсценировка Дины Рубиной. Музыка Татьяны Островской. Текст песен Сергея Таска. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Литературный редактор Елена Ковалевская. Действующие лица и исполнители. Томми, Марина Ниёлова. Питер Хоуп, Евгений Евстигнеев. Принц Икс, Александр Ширвин. Миссис Постуисл, Ольга Викланд. Доктор Смит, Евгений Вестник. Часовой, Борис Иванов. От автора, Олег Табаков. Звукорежиссер Ирина Мальчикова. Звукооператоры Александр Лапин, Вера Кайнара, Елена Садовая. Дорогие друзья, юные и взрослые, будем рады вашим отзывам о спектакле «Томми». Пишите по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция.
1: Слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Мина. Вот. Вот язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком.

Постоял Сашка на перроне, огляделся. Неужто Москва, столица Родины? Думал ли, гадал под Ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз? Гадал ли, думал, что живым останется и что Москву увидит? И странно ему, и чудно, что войны здесь словно и нет никакой. Словно не бушует, не обливается кровью всего в 200 верстах отсюда горящий, задымленный в грохотах и тяготах фронт.

0: Прошел он в помещение вокзала, выбрал скамейку в уголке, прилег, подложа под голову грязную телогрейку, полежать бы, сделать передых небольшой, прийти в себя, а там уж и дальше трогаться, на другой вокзал, с которого домой добираться он будет. Прилег, а сон не идет. Да и метлой шаркает рядом пожилая женщина, пол прибирает. Но все же вздремнул малость, да разбудил паровозный гудок. А очнувшись, не сразу понял, где он.
1: Мать! Москва там!
2: Москва, сынок, Москва.
1: Столица родины?
2: Столица, столица, милый.
1: Гляди-ка. И девчата ходят, и гражданские, и войны нет. Наяву это, мать, или сон?
2: Да ты поспи, сынок, а я тебя покараулю. Спи, милый, спи.
1: Москва.
0: И ушел Сашка опять в сон, но не было в нем покоя. Вернулась к нему война, засвистели мины, а одна стерва, чует он прямо, на него летит. Сейчас где-то близко рванет.
1: Мина! Язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком. Вот что захотел. Рывком. Так ведь и смерть захватить расплохом. Может. Не судьба, видно, уйти живым-то с передка. А будь что будет!
3: Братцы! Братцы! Есть кто поблизости? Братцы, ранило меня.
1: Куда тебя?
3: Руки. Все. Отвоевался, видать.
1: Да погоди ты. В санчасть тебе надо. Я пойду санитаров пришлю, а ты лежи.
3: Не уходи, не выдержу я.
1: Да ничего, потерпи.
3: Ты хоть посиди со мной, а то одному помирать страшно. Посиди я недолго.
1: Да чего ж так-то? Помочь-то ничем не смогу. Я лучше за санитарами сбегаю, на тропе замету для них сделаю и пришлю санитаров. Пришлю, верно? Жди тут меня.
3: Прощай, парень. Не найдут тут меня.
1: И санитары! Санитары! Санитары!
4: А чего тебе? Чего орешь?
1: Тут раненый лежит с нашего батальона. Я на тропе замету сделал.
4: Где?
1: Да влево от кустов, там видать.
4: Да может, помер твой раненый.
1: Жив. Слово я ему дал, что придете. Только вам поскорее надо, а? Ребят, поскорее, а то не доживет.
4: Да брось ты!
1: Ну тогда с вами пойду. Провожу.
4: Рехнулся? Катись, нечего судьбу пытать. Малый немец влепил, добавки захотел. Ложись!
1: Ползком проползем.
4: Пропасть. Пошли.

0: Жив? Привел этих санитаров. Не обманул. Слышь?
1: Не слышу, твой дядя. Ой, гляди, что это у него с руками-то?
2: Ну ладно, чего глазеть?
3: Эй, медсестра! Медсестра! Медсестра!
4: А потом Сашка в санроте встретил Зину, сестренку из санроты, с которой бежал вместе при бомбежках. В эшелоне вагоны их рядом были. Зину, который прикрыл своим телом, когда шпарили мессеры крупнокалиберными, и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли. Зину увидеть он совсем не ожидал, и потому, наткнувшись прямо на нее, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то. А когда смотрела она на Сашку, и слезы.
0: Изменилась ты. С лица спала. А че глаза такие беспокойные? Как жила ты тут, в санроте?
5: Да что я, Саша, ты о себе расскажи.
0: Там ничего рассказывать, живу я, видишь?
5: Ага, вижу. Я и не надеялась, Саша. Спрашивала о тебе всех. А смешно, фамилию твою не знаю. В какой роте, в каком взводе, ну ничего ведь не знаю. Ты хоть бы весточку какую прислал, Саша.
0: Не до того, Зин, было. Досталось и тебе, вижу. Скулы вон как подвело.
5: Вначале трудно было, Саш, уставала очень, а потом ничего, привыкла, чуть посвободнее стала, так о тебе думала, как ты там?
0: Думала-таки.
5: Ну, а как же, Саша, спас ты меня тогда.
0: Да ты об этом не поминай, досталось и вам, девчатам, знаю, но другая какая ты стала.
5: Нет, Саша, нет, я такая же. Такая же я, Саш, такая же. Мы ж под смертью не ходим, разве сравнить? Устал, Саша.
0: Не бритый я, грязный, оборванный.
5: Будто я не знаю, откуда ты.
0: Вот тут у вас все чистенькие, побритые.
5: Ты ж с войны, с настоящей, Саша, разве я не понимаю?
0: Вот это верно, Зин. Вот война была взаправдушная. Это ты верно сказала.
5: Отлежаться тебе надо, Сашенька, отдохнуть.
0: Погоди. Погоди, меня не пошлют от вас в госпиталь какой?
5: Нет, Саша, нет. Но тебе в тылу будет лучше, чем у нас.
0: Без тебя-то? Да нет, Зин, нет.
5: Спи, Сашенька, спи. Я вот тут буду. Мне только выходить придется. У меня в трех избах раненые. Спи, родненький, спи. Спи.
6: Эй, парень.
0: А?
6: Сверни покурить, браток. Ну, как там? Наступать Фриц не думает?
0: А, да вроде нет. А там кто его знает?
6: Тут паникуют. Кто ходячий, так в тыл мотают. А мне вон без помощи далеко не уйти. Вот и сижу здесь, жду у моря погоды.
0: Слушай, с кормежкой как тут у вас?
6: А не густо. Та же пшенка, только с хлебушком.
0: Ну ладно. Зато в тепле, в сухости, в покое. А со жратвой ведь и потерпеть можно. А я тут в санроте останусь.
6: Ну и дурак. Чем дальше в тыл, тем со жратвой лучше. Да и спокойнее. А вдруг немец попрет? Он же прихлопнет здесь всех запросто.
0: Не паникуй. Не прихлопнет. За Волгой народу много, говорят, даже танки есть. Нам на смену, небось, подошли?
6: Может и так. Но только подальше отсюда. Спокойнее.
0: На, кури.
6: Зажги им

0: празднуют, штабные-то.
1: Да шут с ними, пусть веселятся.
0: Да веселиться-то вроде не с чего.
1: Не говори, праздник все. Ты не завидуй. Этого пирога на всех хватит. Сегодня они тут в тылу, а завтра вполне там оказаться могут.
0: Знакома она тебе, что ли? Сестрица-то.
1: Знакомая.
0: Думаешь, уснуть сразу? Не получится.
1: Да, не выходит. Все как там на передке, думаю. Дрожит, наверное, моя родная рота в продувных шалашках. Кого-то беспременно сегодня пришлепнет. Неужто сержанта? Не понравился он мне сегодня утром. А я тут в тепле, в сухости, в покое. Чудно как-то. Непривычно. Зина! Зина!
2: Что вам ранено?
1: А Зина где?
2: Нету Зины. Спите, раненые.
1: А где она?
2: Ну что дала Зина? Вызвали ее.
1: Куда вызвали? Она же никуда не хотела идти.
2: Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали и пошла.
0: Да не могут на гулянку приказать пойти. Не загибай.
2: Ну не приказали. Какой-нибудь предлог нашли. Что ты беспокоишься, парень? Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?
1: Я.
2: Ничего там не случится с ней. Поест как следует, выпьет, ну, потанцует с кем. Укладывайся-ка ты спать. Ну, что стоишь столбом? Иди на койку. И не переживай.
1: Я не переживаю, но...
2: Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло.
1: При чем тут время?
2: Подумай. Как тебя звать-то?
0: Не мешай ему. Пусть поспит. У него теперь сны пошли.

0: А какие сны? Перемученные, умаянные дорогой, на которой живые деревеньки попадались редко, все больше разорища да пепелища, где попросить поесть было неудобно, а потому оголодалые, вышли они на опушку леска Сашка, Жора и лейтенант Володька, с которым в пути познакомились.
1: Жора!
2: Очень прозрачное утро, солнце как будто в тумане, дальний станов перламутра, небо холодное дальнее, где наша первая встреча, жаркая, острая, тайная. Тот летний памятный вечер, милая, словно случайная, не уходи. А утро-то какое, а воздух, а тишина. Странное дело, ребят, о женщинах совсем не думаю и во сне не снятся.
3: А с чего им тут снится-то?
2: Как чего? Молодой я.
3: Молодой?
2: Ага.
3: Ну смотри, молодой. Довела тебя знать передовая. Таким на всю жизнь остаться можно.
2: А у вас что, не так, что ли, ребят?
3: У нас?
2: Ага.
3: У нас не так. Нам сейчас только подавай, не растеряемся. Верно, парень?
2: Правда, Сашок?
4: Да какие бабы, Жор? Другие мысли у нас. Где пожрать, где курево достать?
2: Как какие? Живые ведь, понимаешь, из такой мясорубки и живые. Это понимать надо.
4: Тяжел у тебя рана, а бабах-то?
2: Кость перебитая. Месяца два, то и три отваляюсь верняком. Сань, ты думаешь, я не устал? Думаешь, мне жрать неохота? Все это суета-сует. Главное, солнце вижу, небо вижу, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев. Это понимать надо.
4: Вот курево у нас к концу.
2: Да курево ерунда. Курево мы в любой деревне достанем. Вот сейчас дойдем до протпункта и получим. Да не на один день, а дня на два, на три. Это ж по целой буханке черняхи на брата получается. По пачке каких-нибудь концентратов, а зажри мясо по банке каких-нибудь консервов. А потом какой-нибудь вдовухе на печку в тепло и сыть. Да. Ой. Вдыхая розы. Аромат, тенистый, вспоминая сад, и слово нежное я люблю, что вы сказали мне тогда. Ты же не надо, дайте закурить, а?
3: Да.
2: Зажгли вы вдруг во мне любовь.
4: Жор.
2: Ушли и не вернулись вновь.
4: Оставь немножко.
2: Но слово нежное я люблю, я не забуду никогда. А моя любовь не струйка дыма.
4: Ну дай дернуть-то.
2: Что тает вдруг в сиянии дня.
4: Жора.
2: А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Ну на-на.
4: Теперь нам попить и теперь погулять и не боли головка. Теперь погулять.
2: А моя любовь не струйка дыма.
4: А мужа дома нету.
2: Что тает вдруг в сиянии дня.
4: А мужа дома нету.
2: А вы прошли с улыбкой мимо.
4: Бай, не боли головка.
2: И не заметили меня.
4: А мужа дома нету.
2: Теперь нам попить и теперь погулять. Ай. Да бай, не боли головка. Теперь погулять. Где же этот протпункт находится, товарищ лейтенант?
3: Перевели его куда-то.
2: Как перевели?
4: Куда, товарищ лейтенант?
3: И кто ни хрена не знает. Поймешь, что ли, этот тыловой кавардак? О, ближе к тылу, наверное. Слушайте вы, кончайте вы с лейтенантом. Не в строю мы. Володька я. Володька из Москвы. Вот так и зовите.
4: Понятно.
3: Я ж сам, как вы, два года в рядовых отпахал. Война началась, меня на трехмесячную кубари привесили. Они мне... Я за себя привык отвечать, понимаешь? За себя. А мне взвод сучили, всех из запаса сунули. А, ладно. Звать вас как?
4: Александр я.
2: А меня Жора.
3: Срочно служили.
4: А, с 39-го.
2: С 38-го.
3: Тогда понимать
2: должны. Товарищ лейтенант, давайте договоримся. О войне ни слова. Знаете, до сих пор в ушах звон стоит.
3: А ты что, все забыть, что ли, хочешь?
2: Ага. Я тишину слушаю.
3: Да тебе недолго ее слушать-то придется.
2: Да я знаю. Я только думать об этом не хочу. Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе и трюм нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первача в дорассветную стыть, на скучном зевать карауле. 3 дня и 3 ночи придется проплыть, и мы паруса развернули. В густой бородач ударяет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я выберу звонкий, как бубен кавун, и ножиком вырежу сердце. Вот красота, а?
3: Красота. Вот был у меня на передке вот такой вот. Все ему красота да красота, а сам в первый же день к немцам подался. Поймали. Хлопнули перед строем. Все как положено. А меня за шкирку говорят. Как ты врага не распознал? А я его знал 2 недели, как формировались. Да и не враг он, а дрянь, струсил.
4: Правда, Жор, что-то все красота да красота. На поляну вышли — красота. Лес увидел — красота.
2: Сань,
4: круче вышли — опять красота.
2: Сань, понимаешь, тебе это все привычно. Ты деревенский, а я из города. Я городской. Я наборщик типографский, понимаешь? Я землю родную только по воскресеньям видел, да и то не по каждому.
4: А я поначалу подумал, что ты чокнутый.
2: Там, где я был, Сань, там и чокнуться недолго.
4: Да не радуйся, конечно, это я так.
3: Да ты там через 2 месяца окажешься.
2: А я знаю. Я просто думать об этом не хочу. Братцы, нам сейчас часом жить нужно. Твой час, и радуйся на всю железку.
3: Ну вот и иди. Иди отсюда, валяй. Радуйся. Долг ты свой выполнил, совесть, видать, твоя чистая. Иди, валяй, радуйся.
2: Товарищ лейтенант, вы так говорите, точно вы свой долг не выполнили. Вы тоже свой долг выполнили.
3: Слушай, ты... Иди ты знаешь куда, с выкликом и с лейтенантом.
4: Ага. Ты что, Володь?
3: Дурак.
4: Ну,
3: сядь, рядовые.
4: Володя.
3: И на смерть никого не гнали. А я всю жизнь буду помнить глаза ребят своих, когда приказом на наступление выкладывал.
4: Ну,
3: всю жизнь, понял?
4: Володька, я для тебя так и завис,
1: да,
4: понял?
1: Да, Володька, ты сядь. Брось свистеть, Жор.
2: Чего?
4: Место не для свиста. Бои были, люди погибали.
2: А, вот ты о чем.
3: С него телячий восторг не сошел, что живой.
4: Правда, Жор, что ты в санроте не остался?
2: Свободы захотел. Братцы, свобода – это великое дело. Хоть на месяц, хоть на 2, сам себе хозяин. А в армии кто-то по приказу делать приходилось. А так, захотел — на травке повалялся. Захотел — в деревню вошел. Захотел — мимо прошел. В общем, свобода – это великое дело. Братцы, гляньте, цветок-то какой! Красота!
3: Жора!
5: Осень — прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
3: А я все подсмеивался над ним. Книжку красноармейскую достань.
4: Гляди, в крови вся. Не разберешь. О, медальон. А ведь не Жора он. Вот, смотри. Григорий.
3: Спрячь. В госпиталь придем, родным напишем.
4: Напишем, только правды не надо.
3: Конечно, не надо. Погиб смертью храбрых в боях за родину.
4: Может, лапником закидать?
3: Не надо. Так заметит кто? Проезжая какая захоронит. Ну, Жора, не пришлось тебе 2 месяца отгулять. Прости. Прощай! В Москву ехать надо. Мать надо повидать. Саня, а знаешь, что меня всю дорогу мучает?
4: Ну?
3: Ну какой смысл был вот этих наших наступлений безудачных?
4: Чему безудачных? Гнали немцы опять погоню.
3: Откуда у нас эта глупая уверенность? Ты же был на передке. Ты же видел, ведь немец пока сильнее нас, организованнее и умелей.
4: Вот это верно. Умеет, гад, воевать.
3: Народу, сколько ж народу поубивало! Жалко.
4: На то, наверное, война, Володь. Чтоб убивало. Ты, мать, все тут?
6: А куда мне деться?
4: Война, мать, мне все снится.
6: Спи, сынок, спи. А я тебя покараулю. Спи, милый.
4: Может, чудится мне все это? Странно все перед глазами вдруг стало.

0: правду сказать, в последнее время совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то, что в эшелоне.
1: Да, ну что ты.
0: Да, да, и что все, не встречу тебя никогда больше. Ты не поверишь, я тогда действительно первый раз в жизни целовалась. Ну, чокнемся, Саша. Как чувствуешь себя, родненький? Рука-то не болит?
2: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас таких ранений.
0: Товарищ старший лейтенант.
2: Я повторяю, товарищ медсестра, обратите внимание.
0: У него 2 пулевых ранения.
2: Но это ничего не значит. Они там по-разному ухитряются делать.
1: Я не понял, старшой. Ты что, про меня, что ли?
2: Да про тебя, про тебя.
0: Сядь, Саша.
1: Да ты что? Ты что, старшой, удумал-то? Самострел я? А ну, говори.
2: Молчать.
0: Саша.
1: Да ты роту. Роту собери здесь. Я ведь с тобой какое угодно. Напередок. И вот с этой ротой-то да в наступление. И вот с этой ротой-то да в разведку. Ну, пойдем. Ну, пойдем с ротой-то. Вот посмотрел бы я там на тебя. Эх ты! Фу!
3: Прекратите истерику!
0: Уйдите, старший лейтенант!
2: Товарищ медсестра, прекратите истерику! Как его фамилия?
0: Вы не правы, старший лейтенант. И прошу вас, не мешайте мне работать.
2: Распустились там на передовой.
0: А вы успокойтесь, раненый, успокойтесь.
2: Распустились.
0: Успокойся, Саша, Саша, успокойся.
1: Кто этот старшой?
0: Из штаба, забудь о нем. Рука-то болит?
1: Не болит.
0: Может, пройдемся до Волги, сможешь?
1: Смогу, конечно.
4: Огородами вышли они на тропку, что петляло к реке, и шли крепко прижатые друг к другу. Так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела. Они остановились. Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него. Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы с того дня, когда поцеловал ее в первый раз после эшелонной бомбежки, когда отстрелявшиеся мессеры своим уходили от поезда, а он прижимался к холодным Зининым губам, и в их придавленные страхом души медленно возвращалась жизнь. И сейчас оба оттягивали поцелуй. Но когда сошлись, все было так же, только без той терпкой горечи, какая была в прежних поцелуях. Ведь тогда думали, может, последнее это в их жизни, что вот-вот возвратятся самолет, и что будет, неизвестно. От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, чуть потом. И Сашка знал, что эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут напоминать ему Зину. И он упивался ими, близостью Зины. Но даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания. Только нестерпимая нежность заполняла до краев.
0: Я к реке часто вечерами ходила. Смотрела на небо и думала, думала. И всегда оно страшное было, словно в крови. Саша, думала, как ты там? Что сделали с тобой, родненький? Что же они сделали, Господи?
1: Ну что? Что ты, Зин?
0: Ну что же они с тобой сделали?
1: Зин,
0: что они с тобой сделали?
1: Пройдет это. Да ты что, Зин?

0: Все, успокойся.
1: И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, рада даже, что не вышло у них ничего. Уж больно скоро начала она его отталкивать. И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого. Может, из жалости и решилась? Да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной. Что закрыл он ее своим телом при той бомбежке, рванул от пулевого веера.
2: Смеется медленно,

0: Опять в томных тягучих снах поплыла дорога. Как еле-еле доплелись они до полевого госпиталя, как забрались с Володькой на нары, как похлебали жидкую пшенку, как пособирали крохи махры по карманам, покурили и уж дремать вроде начали, и как перебил их сон какой-то шум. Начальство прибыло.
1: Сидите, товарищи, сидите. Как самочувствие?
2: Отличное. Отдыхаем со всеми удобствами.
1: Да?
2: Да. Только жратвы нам пока не хватает.
1: Поздравляю вас с наступающим праздником. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
3: А водочки дадите завтра. На передовой не баловали, так может здесь попотчуют.
1: Обязательно, товарищи. Обязательно. И покормить вас всех постараемся как можно лучше. Хотя сами знаете, что положение сейчас со снабжением не важно.
2: Ну да.
1: Распутиться.
4: А че ж на распутицу сваливать, когда железная дорога рядом?
3: Что ж это получается, брат? Ты за что?
1: Тихо, товарищи! Тихо! Тихо! Говорите по одному. Кто хочет высказаться?
2: Почему, товарищ майор, у вас здесь порции такие мизерные? Почему хлеба за завтрак и за обед никому не выдали? Почему за 4 дня ни у кого из нас продатистат не отоварен?
5: А почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда отправляйтесь.
6: Я вас понял, товарищ майор, я распоряжусь.
2: Слушайте, это к делу вообще не относится. Я вот с этими ребятами на передке из одного котла хлебал. Я с ними в одной цепи в атаку ходил. Я вот за них, за всех говорю. Почему у вас здесь кавардак такой?
1: Вы сознательные бойцы и должны понимать, что сейчас временные трудности. Не хватает продовольствия, голод, разруха. Вы вот сейчас из-за грамма хлеба скандал устраиваете. А Родина, товарищи, все силы напрягает. Но я понимаю, после передовой и дороги вы на еду такие жадные, что и мамку родную скушать можете,
2: что?
1: А?
2: Мы жадные, сами ряхи отъели, да я тебя...
1: Володька!
6: Кто кинул? Отвечать? Кто это сделал?
1: Трус какой-то схулиганил, а мужества сознаться нету.
6: Это сейчас все молчат. А как начнут по одному вызывать, так живо кто-нибудь?
2: Ну, я бросил.
1: Вы?
2: Я чё?
7: Саша, да ты что?
1: А вы понимаете, товарищ солдат, что совершили?
2: А чё, вы не подумавши сказали, я не подумавши сделал, значит, квиты.
1: Хулиган! Разболтались там на передовой!
2: Только передовой не трожьте, мы на ней родину защищали, кровь пролили.
6: Я разберусь, товарищ майор.
1: Разберитесь, товарищ старший лейтенант.
6: Да-да, хорошо, я разберусь. Отдыхайте, товарищи бойцы. Отдыхайте. Спокойной ночи.
3: Товарищ медсестра, лейтенанта в другую палату.
6: Ты зачем сознался, дурак? Судить ведь могут.
2: Да плевать я хотел. Дальше передка все равно не загонит. А он меня и так, родимый, ждет не дождется.
8: Так, я пошел.
2: Погоди, Володь, погоди.
8: Ой, ты, чего ты вылез?
2: Молчи.
8: Тебя кто просил?
2: Молчи, молчи.
8: Я сам за себя отвечу, понял?
2: Да подожди ты. Не суети. Ну, подумал я, какой с меня Ваньки рядового спрос. На меня время-то тратить жаль, когда все равно через месяц маршевая рота и передок. А ты ж лейтенант. С тобой разговор-то другой. Кубари сорвать могут, под трибунал отдать. Все, что хочешь, Володь, не суети.
8: Хорошо, ты меня понимаешь, хорошо. Значит, ты за меня под суд, а я в кусты, да? Значит, сволочь, я допусти.
6: Эй, герой, кто миску кинул? Вызывают.
0: С Сашка вошел в комнату, где сидел за столом старшой. Пригласил он Сашку сесть. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот взгляда не спускал, и Сашка решил нечего с ним в переглядки играть и опустил глаза. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой. Да и не то видел он. Но все же подумал и Сашке, что Парабей, казаться, будет ему на пользу. И он глазами заморгал, носом захлюпал.

0: Вы понимаете, что вы совершили?
1: Виноват, товарищ старший лейтенант. Черт попутал. Сам не знаю, как получилось. Обидно стало, в горячах махнул ты миской. У меня ж температура была 39,5. В лихорадке ж все было-то.
0: Да?
1: Да, в санкарте написано.
0: Врете вы все.
1: Да чистую правду говорю.
0: Не вы это сделали.
1: Разве не я? А чего тогда меня допрашиваете?
0: Ты мне дурочку не валяй, советую говорить правду.
1: А что мне темнить, товарищ старший лейтенант? Можно простить? Простите. Только я вот в интендант так и не хотел. Так об полу этой миской бросил. Звону захотелось.
0: Звону захотелось.
1: Ну, захотелось звону. Бывает, что ж.
0: А вы знаете, чем этот звон может для вас обернуться?
1: Предположить можно, конечно. Можно предположить.
0: Отвечать придется. Подумайте, стоит ли на себя чужую вину брать?
1: Есть подумать. Только вина моя. Можно простить, простите. А нет, дальше передка все равно не загоните.
0: С лейтенантом, с которым пришли из одной части вы?
1: Нет. По дороге познакомились.
0: Так. Значит, только по дороге познакомились и...
1: Да. И кинул я. Никуда не деться.
0: Так. Дальше идти можете?
1: Куда это?
0: В какой-нибудь другой госпиталь. В другую санчасть.
1: А зачем?
0: Затем, чтобы и духу здесь твоего больше не было. Понял?
1: Понял. Я вообще, товарищ старший лейтенант, мать задумал повидать. С 39-го служу. В Москву бы съездить, санкарту. Ведь раненый пока.
0: Прекрасно. Держи свою санкарту и мотай куда хочешь. Домой, к матери, в другую санчасть, чтобы я тебя здесь больше не видел. Ясно?
1: Ясно. Значит, не будут меня судить?
0: Я же сказал. Мотай. Да поскорее, без болтовни, по-тихому.
1: Понял. После обеда поем, сразу махну.
0: Да, давай. И смотри. А? И смотри, чтобы... Никаких эксцессов больше не повторилось. Скажи своему лейтенанту.
2: Распустились там на передовой. Можете идти.

0: И вернулись вдруг Сашкины мысли опять в санроту, к Зине. Как лежал он и поминал их разговор о старшем лейтенанте, который его в самостреле заподозревал.
1: А зачем он приходил в перевязочную-то? Зачем он приходил-то?
2: Ты про кого?
1: Да про старшего твоего.
2: Не знаю. Зашел зачем-то, не помню.
1: А ты вспомни.
2: Ладно, скажу. Все равно узнаешь. Завтра же 1 мая. Так приглашал в штаб на вечер.
1: На вечер?
2: Да, на вечер. У них там патефон есть, баян, танцы будут.
1: Танцы? Врешь, Зин. Быть этого не может.
2: Может, еще как может, Саша.
1: До танцев ли? До вечеров ли, когда бригаду побила почти всю?
2: Успокойся, Саша, успокойся.
1: Да нельзя веселиться, когда все поля в наших!
2: Не переживай ты, я сейчас тебя на коечку уложу, поспишь, отдохнешь.
1: Значит, и ты не надеялась, что вернусь я.
2: Не очень, Саша. Но все же надеялась. Как без надежды-то?
1: Я понимаю, тыл есть тыл, но все ж, Зин, это не дело, это не дело. Не дай бог тебе увидеть, что у нас там на передке было.
2: Страшно, Саша.
1: Страшно, очень. Пристают мужики-то.
2: Пристают.
1: А этот, старшой, не лез к тебе?
2: Понимаешь, Саша, нравлюсь я ему, ухаживает он за мной, но по-хорошему без глупостей, понимаешь?
1: Понимаю.
2: Гулять приглашал.
1: Ходила?
2: Ходила. Два раза ходила.
1: Ну и чё?
2: Ничего. До меня даже пальцем не дотронулся. А вообще, Саш, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же, ну, понимаешь?
1: Погоди. Погоди, он чё ж думает, самострел я? Сдурел он, что ли? Вы чё тут, не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил? За немца.
2: За какого немца?
1: За такого.
2: Я пойду, Саш.
1: Иди.
2: Пойду.
1: Иди.
3: Лашка сорванец, голубоглазый удалец.

И когда ушла она, поначалу не беспокоился, говорила же, что выходить будет. А в штабе все еще гуляли. Вперемешку с гармонией играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе. А Сашка лежал и прислушивался, пока не подсел к нему Безрукий.

0: Не знаешь, есть у нее кто?
1: Возможно. А что? Баба есть баба.
0: Старшой.
1: Может, и он. А что, парень из себя видный, за таким, как за каменной стеной. Плюнь ты. Плюнь.
0: Ты про что?
1: Ты знаешь про что. Только ты не думай, что сама она. Приходил этот лейтенант, уговаривал ее. Но она вначале ни в какую. Нельзя, мол, веселиться, когда люди на передовой бедуют. А он не на веселье тебя зову, а на прощание. Отправляют его. Отправляют, как я понял, на передовую. То ли ротным, то ли помкомбата. Снимет с него стружку передовая. А то ходит тут фертом. Ты куда?
2: На воздух выйду. Ну и духота здесь.
1: Ты, парень, смотри, без глупостей. У тебя оружия нет, случайно, трофейного?
2: Нет. Был Вальтер. Так ротному подарил.
1: Смотри, парень. Чую эту ночь без сна. А мужики здесь в тылу все сытые.
0: Ты-то оклемаешься.
1: А мне-то как? Как домой таким возвращаться? Да и примет ли меня баба? Ей себя кормить, ребятишек малых, и меня прихлебая. Куда податься после госпиталя? Только не домой.
0: Ты, мать, все тут?
3: А куда мне деться? Прибралась вот, отдыхаю.
0: Война, мать, мне все снится.
3: Разве ты не отойдешь? Она и мне покоя не дает. Все думает, думает. Ты спи, сынок, спи. Поезд-то твой не скоро будет. Передыхай. А то вот какой измученный, докалеченный.
4: И только прикрыл он глаза, стало перед ним лицо лейтенанта Володьки. И сорванный голос его зазвучал и злой, и вроде бы плачущий. Жалко ему стало лейтенанта. А что сказать?
2: Да не переживай ты так, Володь. Война все спишет.
5: Глупость. И чего война не спишет? У меня во взводе все отцы были. Все семейные. Знаешь, как не хотелось им помирать. А я их вперед, вперед.
2: Приказ же, Володя.
5: Да что приказ? Что? Мне сержант мой помком взвода, он второй раз на войне говорил, поведи ты взвод по балочке, поведи. Вот чуял он, что захлебнется наступление, а я ни в какую. Я их... Вперед! Вперед!
2: Приказ
5: вперед!
2: Же,
5: да
2: Володь.
5: Что приказ? Их слева косит, их справа косит, от них клочья летят, а я их вперед, вперед, вперед. А потом, Саша, мы залегли, потому что дальше мы идти не могли. А через минуту-другую отход. Ведь, значит, если бы я помком взвода своего послушал, я полвзвода сохранил. По моей глупости я умней всех себя считал. И помком взвода моего хлопнула. Вот как мне после этого? Как?
2: Что же выходит, рядовым-то спокойней?
5: Рядовой за себя отвечает.
2: Не скажи, Володь. Со мной за день до того, как меня снайпер подцепил, знаешь, что было-то? Заприметил я у взгорка немца одного мертвого. И больно хороши на нем валенки были. Аккуратные такие, а главное, сухие. А мой ротный как раз в беду с обувкой попал. Когда Волгу перемахивали, он провалился в полынью, сапоги его смерзлись. Пришлось голенищу сапог резать. Для себя бы ни за что не пополз. До пропадения пропадом. А ротного жалко. И вот пополз я к взгорку, снял с этого мертвого немца валенки-то. И обратно. И вдруг, как завыло над головой, зашелестело. И потом грохнули разрывы повсюду. И пошло. Разведка-то на нас немецкая нагрянула. Ну, отбили мы налет. И вдруг, знаешь, вдруг вижу фрица одного отставшего. Я за ним, он от меня. Я гранату наперед его бросил. Он упал. Я и навалился. И вот ротный, наш ротный, сквозь огонь прорвался. Подмагнул. Вот так фрица в плен взял.
6: Ну, ком, чего боишься? Мы не вы, пленных не расстреливаем. Власть у меня сейчас над тобой страшная. Захочу — доведу, а захочу — нет. Ведь не знаешь ты, какой человек я. Да вот листовка одна у меня есть. Для вас, гадов, самолеты разбрасывают, да к нам попадают. Позже им, конечно, на самокрутку. На, прочти. И успокойся, паразит. Пойми, что русские над пленными не издеваются, а еще в плену вас, гадов, кормят. Вон, видишь? Брод. Навалом. Бутер. Больше, чем нам дают.
7: Пропаганда.
2: Чего? Какая пропаганда? Правда это? Это у вас пропаганда. А у нас правда. Мог я тебя, гада, прихлопнуть. Мог. Гранату под ноги хана, валялся бы сейчас кровью и сходил. А я не стал. Почему? Да потому что люди мы. А вы фашисты. И вижу я. Охмуренный ты Гитлером человек. Фашист.
7: Ich bin kein Faschist.
2: Не фашист, говоришь? Тогда скажи, Гитлер капут. Ну, правда, вот, если ты не фашист, ну, скажи, Гитлер капут. Молчишь, зараза. Значит, фашисты есть.
7: Ich bin nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat.
2: Ну, я понимаю, что солдат, но ведь фашист ведь.
7: Nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat. Deutscher, ordinärer deutscher Soldat.
2: Ну ладно, заладил. Зальдат. Да ну тебя. Че я, правда, с тобой политбесед, что ли, проводить буду? Пропади ты пропадом. Ты понял, что я тебя убивать-то не буду? Понял, говорю, что убивать-то тебя не буду? Я... Nicht schießen тебя. Ну вот тут же написано. Я nicht schießen тебя. Ферштей?
7: Я.
2: Да не я. Садись.
7: Я. Ich habe alles verstanden. Ja.
2: Садись.
6: Поговорить бы с тобой, да немецкого не знаю. Спросить, вот какая у тебя, гада, в Овсянникове оборона-то? Сколько минометов, сколько орудий, слов нет. Многое любопытно. С кормежкой как там у вас? Сигарет сколько, гады, в день получаете?
7: Сигареты?
6: Че?
7: Сигареты.
6: Ой, бита. Ой, портсигар какой. Смотри. Да убери ваши эти сигаретки по сравнению с нашей маршанской. Трава. Черт. Вертится в голове какой-то генос и Купфербарт.
7: Купфербарт?
6: Может, Купфербарт?
7: Айм.
6: Не знаешь, да? Черт, плохо в школе немецкий учили. Зубрили стишки какие-то. А вот ты на гражданке, ну, до войны-то сам ты кем был? Арбайтер?
7: Арбайтер.
6: Или Бауэр?
7: О, экла. Nein, ich war Student.
6: Кто?
7: Студент.
6: Студент?
7: Студент, я.
6: Вроде моего ротного, значит. Ротного моего тоже из вуза в армию забрали, когда война с вами, гадами, началась. Студент, грамотный вроде, а пошел с фашистами. В Гитлере, что ли, не разобрался?
7: Ich bin kein Nazi, kein фашист.
6: Ну,
7: man hat mich
6: разболтался.
7: Ich bin gegangen.
6: Сказал бы лучше, куда моего напарника дели, с которым на посту стоял. Шисон, небось. Ну, ты доволен, что в плен-то попал? Что отвоевался? В плену, ясное дело, не малина. Но жить будешь. Ладно, идти нам надо. Отведу тебя к комбату там, там ему все сам расскажешь. Тогда, может, с тобой за Волгу в штаб бригады пошлют. А мне туда попасть очень хотелось бы. Ком?
4: У комбатовского блиндажа сидел на бревнышке, полуразвалясь, капитанов связной. Парень расторопный, но нахальный. Знал его Сашка, из одного дальневосточного полка были. Лицо красное, загорелое, небось, часто на солнышке припухает. Увидев Сашку с немцем, поднялся он лениво, поправил на груди автомат, зевнул, пройдясь небрежным взглядом по немцу, словно видит их каждый день. И резанул.
8: Нельзя к комбату. Больной он сейчас, не в себе. Несчастье у нас вышло.
2: Да ну.
8: Убила вчера Катеньку нашу. Переживает комбат. Понял?
2: Понял, но я ж с немцем. Как ты не видишь-то?
8: Нельзя.
2: Ну что ты заладил? Нельзя, да нельзя. Пойди доложи и все дела.
8: Не велел комбат никого пускать. Понял?
2: Понял.
8: Слышь, переживает.
2: Он, что ли, играет?
8: Ну?
2: Ну, куда мне с фрицем-то? Может, его в бригаду отвезти надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен, ты понимаешь?
8: Ты его, что ли, взял-то?
2: А кто же?
8: А кроме тебя народу на передовой нет, что ли? Чудило.
2: Да я самолично. Под конец ротный подмагнул.
8: Герой?
2: Может, и не герой, а повозиться пришлось.
8: А чё это у фрица с носом?
2: А, да это я его. Слабые носы у фрицев.
8: А-ха-ха. Да фриц-то не из здоровых. Такого невелико дело взять.
2: Слышь, иди доложи, а.
8: Ну ладно, так и быть.
6: Ты, немец, не робей. Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял? Черта ты не понял.
8: Проходите.
6: Ком! Ком!
9: Докладывайте. Докладывайте, я слушаю.
10: Товарищ капитан, сегодня в 5:30 утра немцы открыли сильный минометный огонь. И под его прикрыть.
11: Да потише ты. Чего разорался?
10: Сегодня 5:30 напали на нас немцы. Отбили мы налет. Фрица взяли, ну, правда, своего упустили. Вот рапорт от ротного.
11: Давай.
9: Так. Разини. Своего проморгали. А тут что? Выбили, отбили, в плен взяли.
10: Так точно.
9: А своего упустили.
10: Так точно.
9: Судить буду ротного. Судить. Так. Вот ты каков, немец. Толик.
11: Я.
9: Разговорник.
11: Есть.
9: Уйдите отсюда. Оба.
11: Есть, товарищ капитан.
9: Сейчас ты мне все расскажешь, фашист. Все.
4: Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось.
2: Теперь нам попить, теперь погулять. Бай, не боли, головка.
11: Слушай. Эй. А? Не говорит твой немец ничего. Ни номера части, ни расположения. Ничего, сволочь, не говорит.
2: Вот гад.
11: Ну ничего, у капитана заговорит. Они расколятся к стенке.
2: Че городишь?
11: Ну а че с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.
2: А ты бы заговорил, если б в плен попал.
11: Че ты равняешь?
2: Так он тоже, небось, присягу принимал.
11: Кому? Гитлеру, гаду. Ты что-то запутался, герой. Нельзя нас с ними равнять, понял?
2: Вот именно. Если они гады, значит, и мы должны такими быть, так что ли, по-твоему? Листовки наши читал?
11: Нет.
2: А там все сказано. Обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны.
11: А, так это если добровольно сдастся и расскажет все.
2: Ну.
11: А этого ж ты в бою взял, и говорить он, гад, ничего не желает.
2: А он и ротному ничего не сказал.
11: Ну?
2: Видать, немец такой.
11: Ха.
2: Как Катеньку-то убила?
11: Ну, как-как. Шла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает.
2: Ну, с нашими-то не сравнить.
11: Да не скажи. Вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете.
2: А тебя б туда. Мы там еле ноги таскаем. Могли бы, не вырыли бы. Может, идти мне можно? Разберетесь тут без меня.
11: Стой. Разобраться, разберемся, будь спок. Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания с тобой, твоему ротному, отправят.
2: Бай, не вали, головка. Муторно что-то.
9: Ко мне. Немцы в расход.
2: Товарищ капитан. Ты это... Ты говори, а? Ты... Говори, чего комбат-то спрашивает. Убивать тебя будут. Ты понимаешь? Шинсом тебя будут, ты понимаешь? Шинсом!
9: Прекратить, не ломайте комедию, выполняйте приказания.
2: Ты вы чего, мне, товарищ комбат?
9: Вам. Толик.
11: Я.
9: Пойдешь проверишь.
8: Есть, проверить.
2: Товарищ капитан, я обещался ему, то есть я ему листовку нашу показывал. Там все ведь сказано. Где у тебя листовка? Где папир? Папир, который я тебе дал. А, вот оно. Вот оно, товарищ комбат. Вы ж по-немецки. Читайте, а?
9: У вас в роте сколько было человек?
2: Так, 150 было.
9: А сколько осталось?
2: Осталось 16 осталось.
9: И ты этого гада жалеешь?
2: Я не жалею. Не могу я, товарищ комбат. Ну, не могу я. Слово я ему давал.
9: Да какое ты право имел слово давать? Кому? Фашисту!
2: Так ведь он не фашист. Не фашист он, это студент. Студент он. Ну, говори, студент ты или кто, ну?
8: Выпить бы ему перед этим, товарищ капитан.
9: Повторите приказание, боец. Повторите.
2: Есть. Немца в расход.
9: Не слышу.
2: Есть. Немца в расход.
9: О выполнении доложить.
2: О выполнении доложить.
9: Теперь сначала и как следует.
2: Есть немца в расход. О выполнении доложить.
9: Выполняйте.
2: Есть выполнять.
8: Ты чего ломался-то? Из-за этого гада жизни лишиться хотел. Видишь? Не в себе, капитан. Такой он все может. А ты?
2: Не суети. Обещал я жизнь, понимаешь?
8: Да ты что, чокнутый, что ли? Обещал он. Тоже мне командующий нашелся. Кто мы с тобой? Рядовые. Наше дело телячье. Приказали, исполнил, а ты...
2: Не суети, говорю.
8: Ну что, боишься, что ли? Давай я.
2: Не балуй. А то гораздо вы тут. Вот ты бы взял его наперед, а тогда...
8: Я пошутил.
2: Нашел чем.
8: Ладно. Куда поведем?
2: Не знаю.
8: К сараю пойдем? В сторону?
2: Погоди ты, черт. Дай человеку хоть покурить. Курить будешь? Где у тебя сигареты-то? Во. Раухен! Раухен! Слушай, Толь, только ты не мешайся, ладно?
8: Ну, а что я тебе мешаю, что ли? Я приказ получил, проверить?
2: Ну, потом проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать, ты понимаешь?
8: Понимаю. Мне на это смотреть тоже удовольствия никакого.
2: Ну, какое ж удовольствие?
8: Да. Но я приказ получил проверить.
2: Потом. Понимаешь?
8: Понимаю. Ха. Эх, Фриц, надо было тебе шпрехан. Понимаешь, Фриц? Шпрехан. Ну, а теперь на себя пеняй. Саш, здесь будешь решать-то?
2: Уйди.
8: Ушел.
2: О, какие дела. Теперь нам по пяти. Теперь погулять. Бай, не боли головка. Теперь погулять.
12: Пот? Пота.
2: Ты чего?
12: Рокерен де Хаймет. Пропаганда.
2: Ты чего?
12: Пропаганда.
2: Чего ж ты делаешь, да?
12: Что ты, пропаганда?
2: Да ты что?
12: Нашистох.
2: Ой, Фриц. Приказ же. О, какие дела. Из-за тебя я за приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, комбат в горячах прихлопнет. А может, есть у него такое право? Есть. Война же. Листовку нашу порвал. Пропаганда бормотал. А что я тебе мог сказать, когда из-за комбата вышло, что брехня эта листовка? А правда она, ну понимаешь? Ну правда в ней. Правда. И писалась она людьми повыше этого комбата. Что мне с тобой, зараза, делать только? Не знаю. Что?
4: Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта, столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что приказали ему. И еще третье, что сплелось с остальным. Не может он безоружного да беззащитного убивать. Не может. Остановился Сашка, приставил ногу и немец. Близко стоят друг против дружки. Глянул Сашка на фрица. Больно по сердцу хлестнуло его шедший из пустых, неживых уже глаз немца предсмертная тягомотина. Отвернулся Сашка и обмер. Маячила невдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом прямиком к ним. А рядом ординарец Толик, то забегавший поперед капитана, то равнявшийся с ним. Теперь все. Теперь ничего уже не придумаешь.
2: Что стрелять в меня будет? Пусть стреляет, если может. Только я прав. Я, а не он.

0: Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.
1: Есть.
0: Повторите приказание, боец.
1: Есть. Отвезти немца в штаб бригады.
0: Выполняйте.
1: Есть выполнять.
2: Дальневосточная, опора прочная, союз растет

0: Ты чё? Ты чё? Ну, да перестань. Да не будут же тебя. Убивать-то не будут. Не понимаешь, да? Ник Шисон, тебя! Не понимаешь? Да жить ты будешь! Ферштей! Жить будешь!
1: Опять проснулся. Снова нехороший сон.
2: Да, мать, попить бы, а?
1: Сейчас подам.
2: Спасибо. На.
1: Что ж опять привиделось-то?
2: Страшные. Человека убиваю.
1: О, Господи. Фрица убиваешь?
2: Его самого, мать.
1: Что ни говори, хоть и война, а грех все-таки. Они, правда, басурманы такое творят, такое. Вот слушай меня.

Побывал у меня, сыночек, побывал. Но такой случай надежи не было. Фронт большущий, а только слышу, стучат. Дневальный у меня был медпункт в избе. Спрашивают, кто ломится, а снаружи слышу голос. Открой, друг, дай свою избу поглядеть. Господи, сын, вот ведь счастье-то привалило. И не подумала, что не на побывку пришел. На войну немец туж к дому подходил. А сын мне говорит, ты, говорит, мать, не переживай. Не могут меня убить, родного дома не должно. И ушел. День бой громыхал, до вечера домучилась, легла, такой озноб поднялся. Думает, не сына ли это озноб, не лежит ли он в поле живой, не замерзший. Как вскочила, полушубок накинула и бегом. Бегу, передо мной все поле снарядами разворочено, и чует мое сердце, что тут он. На поле и все. А сзади кричат, мать, куда ты, вернись, убьют ведь. Я ничего не слышу, я все только бегу. И все говорю, сынок, погоди умирать. Погоди, иду же я к тебе. Много солдатиков попадалось. Над каждым нагнусь, каждого погляжу, чтобы никого не пропустить. И вот уж поле кончается. Вижу, немцы в окопах. А в сторонке еще два солдатика лежат. Вползла к одному, повернула. Не он, мертвый. Последнего повернула он. Сын мой. Лицо-то теплое у него лицо. Я его приподняла, потащила. Он от боли, что ли, как-то дрогнул. Глаза открыл, узнал меня. Мама, где мы? Спрашивает. Тише, тише, говорю, сынок, немцы рядом. Да ты не бойся, не бойся. Я с тобой я. А... Он, ну, как вырвись, да как запрыгал на одной ноге, глаза безумные, рот открыт, дышит так часто, обессилел, упал, я его подхватила, тащу, тащу. Вот уж 20 метров до наших осталось. Тут немец как начал бить. Лежу я с сыном под минами, пулеметами. Сразу поняла, что не даст ему немец уйти живым с этого места. И ведь не дал.

Пока из санроты в тыл топали, много было у Сашки встреч разных по дороге. Но ту, что в деревне Примухино случилось, помнить долго будет. Может, всю жизнь. Насмотрелись они по пути на многое. Но от людей голодные глаза всегда прятали, потому как просить чего стеснялись. Знали, каково хозяевам каждую ночь постояльцев принимать, каково последним куском делиться. Памятник этим бабам из прифронтовых деревень после войны надо ставить.

0: Опять раненый.
1: Ну, бабоньки, принимайте гостей. Куда нам податься-то? Здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте.
3: У нас тут черед установлен. Кому у вас горемычных принимать?
1: Это что, порядок, что ли, установили?
3: Порядок. Вы же норовите дом-то попригляднее выбрать. А теперь у нас достатку всех один, правда?
4: Угу.
3: Раньше мужья наши дом были, дома наши разнились, а теперь бабы-работники. И получается сейчас, что одним раненых каждый день принимать, а другим вообще не достается.
1: Вообще не достается, но дела. Ну а сегодня чей черед-то будет?
4: А Степанидин?
5: Мой.
3: Степанид, принимай гостей, ставь к себе на постой.
6: Нет. Этого Ясноглазого я к себе возьму.
4: Паш.
3: Что?
4: Да что ты, Паша?
7: Меня?
6: Пойдешь, парень?
7: Так с лейтенантом я.
6: Ничего. Он со Степанидой пойдет. Он теперь тебе не начальник.
7: Да не в том дело. Мы вместе идем, понимаешь, с самого фронта.
1: Да иди, Сашок, иди с ней, иди. Она же не зря зовет.
6: А ты заткнись. Раз зову, значит, причина есть, понял?
1: Понял. Понял, ясное дело, как не понять.
7: Ну, ладно. Согласный я, пошли.
4: Ой, Володя, что же ты делаешь?
5: Согласный. У нас на деревне Пашка, поди, первая красавица. Он еще сомневается. Ну, пошли, лейтенант.
3: Пошли, бабушка.
1: Паш. Сань, ну я пошел. Только ты смотри. Ты смотри, там не растеряйся.
6: А ты зубы не скаль? На мужиков-то вы уж не похожи. Вам бы только ноги до постели дотянуть. Раз неверно говорю.
1: Да. Это в самую точку.
6: Ну то-то и оно. Пошли, солдат.
7: Пошли.
8: Вела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть. Сашка присел на скамью, крутить цигарку начал. Покойно как-то на душе стало. Размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся. Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели.
6: Это муж мой, Максим, финскую взятый. Снимок давний.
7: Лицо-то у Максима с моим схожее.
6: Зовут-то тебя как?
7: Александром.
6: Александром.
7: Александром.
6: Я думал, тебя по-другому кличут.
7: Почему?
6: Ты ешь давай.
7: Угу.
6: С какого ты года?
7: С 19-го.
6: Я думала, постарше ты. Ты мальчишка совсем.
7: А вы сами с какого?
6: А я с 15-го. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.
7: Хорошо, Паш.
6: Что ж вы идете-то такие? Один другого краше. Не кормят вас, что ли, на фронте?
7: Задачу важную выполняли. Может, даже выполнили.
6: Ну, за что выпьем-то?
7: За победу, конечно.
6: Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство.
7: Ну, давай.
6: Небось, догадался ты, зачем я тебя позвала?
7: Вроде.
6: Похож ты на Максима, мужа моего. Как глянул, так и ахнул. Надо ж такое одно лицо.
7: Ага.
6: Пропал мой Максим. Там, наверное, в первых боях и сгинул.
7: А может, Паш? Паш, а может, он в плену?
6: Все может. Так не из таких он.
7: а там из каких-нибудь. Там у нас всяко бывает.
6: Нет, Саша. Чует сердце. Пропал мой Максим. Пропал.
0: Теперь нам попить, теперь погулять. Бани болит головка, теперь погулять. А мужа дома нету. Мужа дома нету.
7: Немца у вас, видать, не было?
6: Чуток не дошел.
7: Я и гляжу, еда у тебя больно богатая.
6: Какое тут богатство? Я тебе на печи положу. Тут богатство.
7: Куда положишь?

0: Аж рассказывать и про Зину не скрыл. Про Зину и старшего лейтенанта. И вспомнилась ему та ночь и услышанный им разговор.
1: Зина.
2: Не надо, Толя.
1: Зина.
2: Ну не надо, ну... Ты понимаешь, Толя, с тобой ходила о Сашке, думала, как он там, будто предаю я его с тобой гуляю. Сейчас с ним буду, а тебе мысли замучают, живой ты или убитый. Ты видишь, как все получилось, такая смута в душе, а что делать, не знаю.
1: Понимаю, я понимаю, Зина. Ну, поговори ты с ним, поговори, объясни.
2: Чего я скажу-то? Ты видел, какой он пришел? В чем только душа держится? Нет, не могу. Не могу.

0: Утром, как проснулся, вначале решить не мог, сон ли то был или наяву. А по ее виду и не определишь. Такая же она, как вчера, простая и приветливая. Накрывает на стол завтрак и внимания на Сашку не обращает.
1: Ты чего, Паш? Чего так смотришь-то?
2: Смотрю. Ты мне сразу понравился. Молодец, что Зину ты не осудил. Правильно.
1: А не виновата она?
2: Не виновата.
1: И нет у меня зла на нее. Война это?
2: Война. Война.
1: Как же теперь быть?
2: Не знаю.
3: Ну чё? Жив мой Сашок-то?
4: Живой, живой. Не съели?
3: Ну, слава.
5: Здравствуй, Володь.
3: Здорово.
5: Вон выпить тебе оставили.
3: Ну, ты смотри, а Степанида меня этим почему-то не подчивала.
4: Не за что, значит, было. Я б тебе таком зубоскал ни сколечки б не дала.
5: Паша, выпей, Володь, выпей.
3: Спасибо. Ну, за хозяев.
4: Закусывай.
3: О, вкусно, спасибо. Сань, слышь?
1: Ну?
3: Рассказывай.
1: Чего?
3: Как чего? Как спалось?
4: Хорошо спалось. Ты зубы не скаль.
5: Паш.
3: Саня, а может, ты остаться тут решил? Так я могу один до Москвы.
2: 2 недели отдохнешь. Фельдшер есть. Рана перевяжет.
3: А чё? Правильно. Чё там, если ради меня-то?
1: Паша, идти нам надо.
2: Я дорогу заберу тебя. Заберу дорогу.
3: Приголубила, значит.
1: Не в том дело. Женщина хорошая. Сердечная. Словно из дома ухожу.
0: А дальше так получилось, что дороги у Сашки и Володьки лейтенанта вроде в разные стороны пошли.
6: Ну дела! Ну дела!
3: Что случилось, Володь?
6: Чего случилось? Не дает мне врач санкарты, понял? Не дает. Он мне бумагу выписал в какой-то нейрохирургический госпиталь, где нервы шивает, а то говорит, отсохнет твоя рука к черту.
1: Так, то-то я и смотрю, ты молчишь, а потом все матом да матом. Я из деревни, то отродясь, таких оборотов не слыхал.
6: Так я ж с Мариной рощи, Сань.
1: Что это за роща такая, где все матом кроют?
6: Район в Москве. Ну, приходилось мне там со шпаной водиться. А среди них как?

0: позаковыристи завернет свой в доску. Не, вообще я сын интеллигентных родителей.
1: Я и вижу. Не идет тебе мат.
0: Знаешь что? Мотанем без санкарты. Ну ее нафиг.
1: Нет. Все, Володь. Больше глупостей я тебе делать не дам. Один пойду.
0: О, гляди. Командиром
1: стал. Да не командиром. А постарше я тебя на 2 годика. Ты же репчик еще не объезженный. Горячий больно. Патруль тебя все равно ж возьмет.
0: Прав. Как всегда прав.
1: Раз прав, расставаться давай.
0: Давай. Давай. Целоваться не будем. Не бабы мы.
1: Ну, будь здоров, Володька.
0: Сай, погоди ты. Вот я письмо заготовил. Ну, на случай. Тут все. Адрес чин-чинарем. В Москве. К матери моей зайди, а? Передай. Расскажи ей. Все расскажи. Все, как было. А помешает, что ты хоть в ящик брось.
1: Сделаю, как надобно. Иди, Володь.
0: Да, да. Погоди, Сань, погоди. Вот, ты деньги чего? Возьми.
1: А ну,
0: бери,
1: убери.
0: Бери, они мне ни к чему.
1: Бери, я таких деньжищ отродясь в руках не держу.
0: Да мусор это, их держать не надо. Их тратить надо. Купишь-то 2 буханки хлеба.
1: Ну ладно, иди, Володь.
0: Саня, а мы ведь навсегда расстаемся.
1: Как навсегда? Встретимся еще.
0: Встретимся. Встретимся, Саня. После войны. Если живы будем.
1: Иди, Володь.
0: Саня! Саня! Я в жизни никогда ничего не боялся. Ни трибунала, ни пытка, ничего. А вот швырнул тогда я эту тарелку. Я опомнился, ты понимаешь, меня мать ждет. А я по своей дурости ее встречи лишаю. Саш, я должник твой, на всю жизнь должник. Должник, Саня!
2: Володька!
3: Добрался Сашка на товарняке до Москвы. Узнал там, что его пассажирский пойдет только в середине дня. Времени еще много, можно и передохнуть. Присел в уголочке, задремал с цигаркой потухшей. И вдруг перед ним, словно наяву, Зинино лицо и голос ее ласковый. Родненький. Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье. Да не одно, а 2 сразу. Протер Сашка глаза и видит, склонились над ним 2 девчушки в военной форме. И одна осторожненько так до плеча его дотронулась.
4: Товарищ, проснись.
5: Чего?
4: Вы извините, что разбудили, но у нас сейчас поезд отходит.
5: Чего? Где я?
4: На станции. Да вы уж давно спите.
5: Кричал я.
4: Кричали. Вам хлеба не надо?
5: Какого хлеба? Сколько стоит?
4: Да вы что вы, товарищ? Да мы же не продаем. Да вы что? Мобилизованные, мы сейчас из Москвы в часть поедем. Нам наша мама на дорогу разных продуктов собрали. А мы в продпункте еще получили.
6: Ну, думаю, куда нам столько? Видим, вы ранены и решили с вами просто...
4: Да это... Поделиться.
6: Да вы ешьте, не стесняйтесь, ешьте.
4: Ешьте.
5: Вы что, на войну, что ли?
4: Да.
5: Зачем вы на фронт, девчат, Не надо бы, а?
4: Товарищ.
6: Да вы что? Ну разве можно в тылу сидеть, когда все наши мальчики воюют?
4: Да весь класс.
5: Добровольно.
4: Ну, конечно. Вас что, сильно ранило?
5: Нет. Двумя пулями, правда, но кость не задета.
4: Скажите, пожалуйста, а немцев вы видели?
6: Да.
5: Как вас?
4: Да, ну. Да что, так близко?
5: Да куда ближе. Дрался я с ним, в плен брал.
4: Ах, так это он вас ранил, да?
5: Нет, в руку это меня снайпер подцепил.
4: Снайпер.
5: А вот на шапке дырку, видите?
4: Ну,
5: ага. Чуть пониже бы и...
4: Скажите, вот. Пожалуйста, только вы правду, обязательно правду. Там страшно?
5: Страшно. Девоньки, там страшно. И не ходите, то есть я не то, я, вы это, ну, знать вам это надо, чтоб готовы были, но...
4: Но мы не жалеем, правда, Тоня?
6: Разумеется.
4: Пошли, Люк, пошли.
5: Вы куда, девоньки? Что же вы на фронт, а я тут? Как звать-то хоть вас, скажите?
2: Я Тоня!
5: Тоня!
2: Она Люба!
4: Люба! Люба!
5: Запомню я вас, девоньки, на всю жизнь запомню. И там на фронте счастья вам желаю. А знаете, счастье-то какое на фронте?
2: Какое?
5: Живыми надо остаться! Живыми, девоньки! Живыми останьтесь!
7: Сквозь поток людской всплывает в памяти порой отрывки детства, друзья, соседство и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец.
8: Прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
7: Славный парень, Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке?
9: Что сделали с тобой родники? Что же они сделали, Господи?
7: Ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, аж там цветут.
10: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас.
7: Саша, как много в жизни ласки, как незаметно.
11: Как домой таким возвращаться? Куда податься после госпиталя?
7: Саша, не дружба наша, приятель мой, помню о тебе, весели в радости в беде.
9: Две недели отдохнешь. Фельдшер есть. Рано перевяжь ты.
10: Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свой приказ.

0: твое прибудет. Собирайся-ка, ну-ка, ну-ка, собирайся.
1: Спасибо, мать, спасибо.
0: Домой, значит?
1: Домой.
0: Выпало твоей мамаше счастье сына повидать.
1: Да.
0: А там и помирать не страшно.
1: А зачем же помирать? Зачем помирать? Никчемное это дело.
0: А зачем мне без сыновей жить?
2: И поднялся Сашка, вышел на большой перрон, полный разного люда. Тут и военные, конечно, но не так их много. Тут и гражданские, кто в пиджачке, кто в куртке, кто в плащике. И в руках их не оружие, у кого портфели, у кого свертки. У каждого почти свежая газетка торчит в кармане. Тут и женщины, и девушки. О них-то говорить не приходится, красивые все, нарядные. Стучат каблучками по перрону, кто в платьице пестром, кто в кофточке. И кажутся они Сашке праздничными какими-то, будто из другого мира, им уже забытого, а теперь чудом вернувшегося. Но чем разительнее отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что прокрутилось у него сейчас в голове о ржевских многотрудных месяцах, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь. Тем значительнее виделось ему его дело там, потому что не делай он его, не бейся за каждый клочок земли, не быть Москве такой, какой он ее увидел. И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал по перрону увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной обожженной телогрейки, своей ушанки, простреленной с торчащим клоком ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью, потерявших цвет обмоток, и даже Катюши своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: «Современная идиллия» – многосерийный спектакль по мотивам одноименной книги Михаила Евграфовича «Салтыкова-Щедрина». Часть первая.

0: Говорят, что стыд очищает людей. О как! Впрочем, я охотно в это верю. Но когда мне говорят, что стыд воспитывает и побеждает, мол, далеко захватывает, я оглядываюсь кругом, припоминаю те нечастые призывы стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс бесстыжеств, а затем все-таки канули в вечность. Эхе-хе. Что ж тут ответишь? Спит стыд. Как сказал Василий Андреевич Жуковский, спите, Бог не спит за вас. Да, так к чему это я? А, ну да. Однажды заходит ко мне Алексей Степанович Молчалин.
1: Фух, хорошо, что еще не ушел. Это нужно, голубчик, погодить.
2: Так это Алексей Степанович. Вроде как вся моя жизнь этим словом исчерпывается. И поди ж ты, приходите вы и такое говорите. Я уж и без того, как говорится. Ведь это, право уж, начинает походить на мистификацию.
1: Мистификация там или не мистификация, как хотите, рассуждайте. А мой совет — погодить.
2: Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?
1: Русские вы, а по-русски не понимаете. Чудные вы, господа, погодить, ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Например, гуляйте больше, в еду дарьтесь. Папиросы набиваете, письма к родным пишите, а вечером в табельку там или вообще в картишки засядьте. Вот это и будет, значит, погодить.
2: Алексей Степанович, батюшка, да почему же?
1: Некогда, мой друг, объяснять, департамент спешу. Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы русские, стало быть, мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил. А последуете ли вы моему совету или не последуете, это уж вы сами.
2: И даже руки мне порядком на прощание не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил. Я не должен был сюда прийти, но пришел. И хоть я тем умаляю значение своего поступка, но пробуду в всем месте как можно меньше времени. Эта печать торопливости меня, признаться, поразила. И по обыкновению я сейчас же полетел к Глумову, поскольку горел нетерпением сообщить ему об этом странном коллоквиуме. Надо же общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, будет надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степановича. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством и набивал папироски.
3: Ты что это делаешь?
4: Да вот, подходящий по обстоятельствам занятие забрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладывал. Теперь папироски делаю.
3: Нет, ты представь, ко мне Алексей Степанович заходил и то же самое советовал.
4: А я сам догадался. Садись. Вот тебе гильзы. Занимайся.
3: Позволь, однако. Надо же хоть объясниться сперва.
4: Ну, а тебе что, Алексей Степанович сказал?
3: Да ничего, путем и не сказал.
4: Угу.
3: Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо.
4: Чудак ты. Сказано «погоди». Ну и годи, значит. Вот я сам себе собственным движением сказал. Глумов. Это я себе, стал быть. Глумов, нужно, брат, погодить. Купил табаку, гильзы и шабаш. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить». помилуй.
2: Да разве мало мы до сих пор годили? Вся наша жизнь прошла в непрерывном самопонуждении. Погоди, да погоди.
4: Но, стало быть, до сих пор мы в одну меру годили. А теперь мера с довеском пошла в ход. Больше годить надо. А завтра, может быть, еще накинется к мере. Но еще больше годить придется.
2: Еще больше?
4: Ну, небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить? А давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести вместе и годить словно бы веселее.
2: И затем мы в несколько минут начертали план действий, чтобы с завтрашнего же дня приступить к выполнению его. Прежде всего мы решили, что с вечера я переберусь к Глумову, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать годить. И не расстанемся до тех пор, покуда это дело само собой, так сказать, измором не изноет. Залегли мы спать часов в 11. Точно завтра утром к ранней обедне собрались.
4: Да, брат.
2: И не говори. Раньше-то.
4: В это время бывало.
2: Это мы только-только словесную канитель затягивали. Да.
4: Да-да, до 2 часов ночи бывало. Задуй-ка, брат, свечу.
2: И все бывало то один вопрос, то другой. Помнишь, Глумов?
4: Ну, да ведь ничего и не предрешали, если помнишь.
2: А с другой стороны, не отказывали себе в достосложном, как говорится, рассмотрении.
4: Но в пределах, разумной умеренности.
2: Само собой, понятное дело.
4: Да и чем разговор-то кончали?
2: И чем же?
4: Вот те раз. Да теми же словами и заканчивали. Необходимо погодить. Да, то-то же. Давай-ка, братец, помолчим.
2: Хотя и правда, собеседования наши именно так и кончались, но все-таки утешались мы хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей и свободно-разумного отношения к действительности. Что воля с нас не снята, и что если бы, например, выпить при сём 2-3 рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так. Господа, да неужто же, наконец?
4: И это про что?
2: А, Глумов, да ты не спишь?
4: Не сплю. Мысли приходят в голову все какие-то. Такие должны приходить людям, которые к ранней обедне собрались.
2: Дисциплина, должно быть, сказывается. И я заснуть не могу. Все думаю, когда это Алексей Степанович снимет с нас клятву.
4: Не зажечь ли свечу?
2: Погоди. Может быть, и уснем.
4: А сколько лежим-то?
2: Да с полчаса, поди. Точно. Полчаса и лежим.
4: Не. Да ты тоже сидишь?
2: Угу.
4: Нет, тут меры принять надо. Пожалуй, я в буфет схожу. Я там на всякий случай 2 куска ветчины припас.
2: Сходи, пожалуй.
5: И Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Когда человек решается годить, то все для него интересно. Способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, и мысли приходят во множестве. Вот, он в кабинет вошел. Вот, вступил в переднюю. Вот, поворотил в столовую. Так, ключ повернулся в замке. Тарелки стукнули. Идет назад.
4: Вот, ветчина. А вот, водка. Закусим.
2: Ветчина. Хорошо ветчиной на ночь закусывать. Спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь о том, как вот эта самая ветчина ветчиной делается?
4: Ну, была прежде свинья. Потом ее зарезали. Будь здоров. Зарезали, значит, рассортировали там, окорока посолили, провесили. Ну вот и ветчина сделалась.
2: Нет, не это. А вот кому эта свинья принадлежала?
4: К
6: Кто ее выхолил?
2: Выкормил. И почему он с ней расстался? А теперь мы, которые ничего не выкармливали, а карака этой свиньи едим.
4: Ну, и празднословием занимаемся. Выпьем. Ой. Все, будет. Сказано тебе погодить. Ну и жди.
2: Ну, Глумов, ну, я немножко...
4: Ни слова, ни полслова. Вот тебе и сказ. Так, доедай и ложись. А чтоб воображение осадить, вот тебе водка.
5: Выпили по три рюмочки, и действительно, как-то сподручнее годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось. Теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать — это вам не ветчину провешивать. Молчать — это целое занятие, целый умственный процесс. Особливо, если при этом имеется в виду практический результат. А поскольку ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя все, что могло нанести ему ущерб. Всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск. По преимуществу ни с чем не сообразный. Даже сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду, но признаюсь откровенно, все они в своем основании имели слово «погодить». Проснулись мы довольно рано, часов в 9, но к ранней обедне все-таки не поспели.
2: Впрочем, и то сказать, Глумов, не такой город Петербург, чтобы в нем ранний обед не справлять.
6: Будешь и к ранней обедне ходить, когда момент наступит.
4: Ой, не об том речи. А я вот насчет горячего спряжусь.
7: Петрушка!
8: Чего, барин, подать извольте?
4: Тебе чего, кофе или чаю?
2: Кофе, братец, кофе. Угу.
4: Кофею давай, на двоих.
8: Сей момент.
5: Подали кофе. Обыкновенно я чай пил, но нынче все было так необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Налили по стакану, выпили. По-другому опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.
2: Калач-то поди от Филиппова?
4: Да, от Филиппова.
2: Говорят, у него в пекарне тараканов много.
4: Мало ли, что говорят. Вкусно, но и будет с тебя.
2: А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач...
4: Что калач?
2: Ну, вот родословную его. Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит? У кого лежит? Как этот человек за сахой идет, напирая на нее всей грудью, как...
4: Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофе с калачом пьем. Да и тебе только это знать советую.
2: Глума!
4: Подвиг мы на себя приняли. Ну и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофе, да идем гулять. Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит.
5: В 11 часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.
2: Ну вот, брат, и суд наш праведный. А коль по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды...
4: Да обуздай, наконец, язычище свой. Ну, суд, ну и прекрасно, ну и будет с тебя. Ну, она архитектура вот. Разбирай ее на здоровье. Здание прочное, внутри двор. Чего лучше?
2: Да-да, мой друг, удивительно, как это нынче. Говорят, даже буфет в суде есть.
4: Ну, есть и буфет.
2: А ты не знаешь, чем этот буфет славится?
4: Рюмку водки выпить можно. Ну, какой еще славы нужно? Котлетки подают, бифштекс. Ну, если в звание ответчика, то даже очень прилично откушать.
5: Удивительно. Просто удивительно. и правосудие получить, и водки напиться. Все можно.
7: Только болтать лишнее нельзя. Идем на Фурштадтскую.
5: Пошли по Фурштадтской. В конце питейное заведение. Выходит оттуда, пошатываясь, мужчина в изорванном пальто с изорванной физиономией. Советует подождать.
4: Да, потому что всем такая линия вышла.
5: А ведь бедный он.
4: Кто? Пьяница-то?
5: Да, он. Сколько лютой скорби надобно, чтобы накипело у этого русского человека в груди, чтобы вот так, на морозе...
4: Ой-ой-ой. Если ты теперь себя сдерживать не будешь, то и в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна. Воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что от того вся наша неопрятность происходит, что мы на каждом шагу послабление себе даем. Понятно, что начальство за это претендует на нас. Сказано тебе, погоди. Так ты годи везде, даже когда один с самим собой находишься. Только тогда и почувствуется у тебя настоящее. Культурная выдержка.
5: Я должен был согласиться с Глумом. Есть у русского человека два очень серьезных врага. Воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох. Вот сию минуту он увядает, а в следующую расцветает. Сию минуту рассыпается в выражениях любви и преданности, а в следующую клянет и загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются.
4: Вот ты говоришь, русский человек. Но не умеет он сдержать свою мысль и речь в известных границах.
5: Это как же так, Глумов? Мы же с тобой тоже того... Русский, и вот все же...
4: Да ты прочти любой судебный процесс. Я же на судах хаживал. Знаю. Ни один свидетель на вопрос, где вы в таком-то часу были, не ответит просто «был там-то». Он же непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, потом об себе отзовется, что он человек несчастный. И, наконец, на повторительный вопрос, ну где вы были... Решится ответить, был там-то, но непременно присовокупит. Виделся вот с тем-то, да еще вот с тем-то, и сговорились мы сделать то-то. Расплывчатый народ. Да где это мы?
5: Таврический дворец, извольте видеть. Чувствуешь дуновение эпохи, Глумов, а? Чувствуешь? Вот где витают тени Екатерины, Потемкина, Державина.
4: Да, брат, вот тут... В этом самом месте и жил великолепный князь Таврический.
5: И что осталось от него? Так, несколько десятков анекдотов. А ведь вон там был сожжен знаменитый фейерверк. Вот тут, с этой террасы, глядела на празднество толпа царедворцев. Все в золоте. А вдали, нет, ты представь, Глумов, неслыханная масса голосов и инструментов гремели. Коль славен наш Господь в Сионе, гром пушек. Да, где все это? Помнишь, как у Державина? Где стол был яств, там гроб стоит. И, ну как там, и бледна смерть на всех глядит. Глядит на всех. Дальше не помню, но не правда ли, удивительно.
4: Удивительно-то удивительно. Только это из оды на смерть князя Мещерского. И к Потемкину, следовательно, не относится.
5: Все равно, это стихи Державина, который всегда повторяет приятно. Ну вот, хотя бы эти, помнишь?
4: Какие эти?
5: Ну, там еще крестьянин, стал быть, хлебом запасался.
4: А, ну как же, как же, как же. Запасшийся крестьянин хлебом ест добрые щи и пиво пьет.
5: Да, да. Был такой крестьянин. Был.
4: Пожалуй, и был.
5: Было. Все было, и добрые щи были. Представь себе, добрые щи.
4: Представляю. Но все-таки не могу не сказать. Восхищаться ты, конечно, можешь. Но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований.
5: В каком же это смысле?
4: В смысле укора настоящему.
5: Мы повернули назад, Пошли по Лиговке. Дошли до дебаркадера Николаевской железной дороги, где я не забыл сказать «вот». Результат пытливости 19 века. Потом мы минули Александринский театр, а проходя мимо публичной библиотеки, хотел я было заметить, что, мол, здесь хранятся сокровища человеческого ума, как очутились мы у Милютинских лавок. Тут зима, у извозчиков носы побелели, а там, в этой до боли знакомой ловчонке, уж лето в самом разгаре. И какие веселые, беззаветные голоса долетали до нас. Как же меня потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны. Вот прийти бы туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении гадить. И Глумов словно бы угадал мою мысль.
7: Да, и тут гадить хорошо. Но, знаешь ли, мы обязывались провести время, хотя и бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно.
3: Ну, ежели серьезно, то само собой. Значит, куда идем-то?
7: На Сенатскую. Видишь ли, только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременное намерение гадить.
5: Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился медный всадник Пушкина. Но на ум пришли слова профессора Московского университета Морошкина о Петре. Он был велик и силен, а мы родились и слабы, и худы. Нам нужны были общие уставы человеческие. Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их, особенно последние, что нам нужны общие уставы человеческие. А так как программа гуляния на нынешний день была уже исчерпана, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной. Дома нам подали обед, и никогда не едал я так вкусно, на свободе, без всяких политических соображений. Каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. В 11 часов мы встали из-за карт и улеглись спать.
7: Что, брат? Гадить-то, пожалуй,
6: совсем не так трудно.
7: Как с первого взгляда казалось.
5: На другой день я проснулся в 8 часов утра. И первую моею мыслью было возблагодарить подателя всех благ

0: Обломов сказал правду. Нужно только в первое время на себя приналечь, и обновление придет само собой. Мы в короткий срок настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Ни науки, ни искусства не интересовали нас. Даже чтение газетных строчек сделалось для нас тягостным. По-прежнему колесили мы по Петербургу, но прежде всего направляли наши стопы на круглый рынок и спрашивали, нет ли каких новостей. И почти с гневом восклицали, да когда же, наконец, белорыбицу привезли? Во всех съестных лавках нас полюбили как родных. Это и понятно, поскольку обо всем, что касается съестного, во всякое время мы могли высказать правильное суждение, которое приводило в восхищение и хозяев, и приказчиков. В согласность с этой жизненной практикой выработалась у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, впадали в отдышку, топырили губы и как-то нелепо шевелили ими, точно собирались сосать собственный язык. Даже Алексей Степанович Молчалин и тот нашел, что мы все ожидания превзошли. Зашел он к нам однажды вечером, а мы за картами сидим.
1: Да, однако спесивы-таки вы, господа. И не заглянете к старику. Ба, а это кто?
2: Это сыщик из нашего квартала.
3: День добрый, пан. Трохи в картишки играем. В табельку.
1: Накурили.
4: В азарте, Алексей Степанович.
3: Не хотите ли с нами за стол? Тут я для вас посада. Ну, месяце.
1: Ну-ка, Глумов,
2: да.
1: Подойди ко мне.
2: Слушаю вас, Алексей Степанович.
1: То, что у вас накурено, нагажено, на столе закуска с водкой, и глаза ваши жиром заплыли, это даже хорошо. А вот то нехорошо, что у сыщика вашего штаны в отрепьях, фрак с разными пуговицами, манишка горбом вылезла, а глаза наперекоски бегают. Смотри, так и бегают. В усах объедки балыка застряли. Он что ли из поляков будет, сыщик этот?
2: Точно, из поляков. А как звать его? Так нам это неинтересно. Я зову его просто Кшепшицульский. А он отзывается.
1: А откуда же он у вас взялся, этот Кшепше?
2: Очень даже просто. Шли мы однажды по двору нашего дома и услышали, как он расспрашивает у дворника, скоро ли в четвертом номере, а это, Алексей Степанович, наша квартира, революция будет. Ну, мы сейчас взяли его за шиворот и привели сюда, мол, на, смотри. С тех пор и остался. Только спать уходит в квартал, а по утрам к Доминику в бильярд играть.
1: Так он не только картишками промышляет.
2: Говорит, что бильярд не из-за денег, Алексей Степанович.
1: Ага, ради искусства, значит. Он что, на службе у, извиняюсь, Аполлона или у кого там?
2: На службе, Алексей Степанович, на службе. Только не у Аполлона, а у Ивана Тимофеевича.
1: А это еще что за алтарь Отечества?
2: Ну как же, Алексей Степанович, это большой человек у нас в квартале. Иван Тимофеевич, лицо весьма влиятельное. Вот у него он и служит сыщиком. Сказывал, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей. Это, мол, необходимо в видах внутренней политики.
1: Ладно, посмотрим, что у него за внутренняя политика.
5: Вот, барцо.
1: Табельку, говоришь, сдаешь.
6: О, пан сесть изволит. О, прошу. Прошу пана снять.
4: Алексей Степанович.
6: Так. Барзо. Барзо добже.
1: Барзо не барзо. Ты молодец, когда карты сдаешь кусам, ты их не подноси. Господа. Господа, да он же туза червей передернул.
2: Иногда. Ну, то есть, ну, всегда, в общем.
1: Да-да, иногда, всегда. Да за эти дела, за шиворот, да в шею. Ну-ка, ну-ка, покажи свои.
6: Мои?
1: Твои, покажи.
4: Да, покажи.
1: Ну, что я говорил, 10 взяток без козырей, каково? А ну, пересдавай к шеп-шепам, ну, как тебе там?
6: Чтобы для вас, пан, удовольствие сделать, я, юж, готовый хоть 15 раз заряду сдавать. И всичко, то бишь, все то же само будет. Отож, игра по новой.
7: Эх, братцы, братцы, какие образованные были, а сейчас... Конечно, державе наши весьма потребны люди, которые умели бы только глазами хлопать и губами жевать. Да не в такой же припорции. Желаю здравствовать, господа.
2: Да мы же...
5: Алексей Степанович.
2: Алексей Степанович, как велено было. Ну вот, ушел.
0: Ну да. Сам же я тебе говорил, годить надо.
2: Но.
0: Глазами хлопать.
3: Именно то самое и нужно панове. Потому звыще так уж велели, что ежели человек не образован, он работать обязан. А ежели человек образован, он имеет променад и кушать. Иначе ж революция буде.
2: Да уж ты поберегай, братец, нас поберегай.
3: Тож весьма натурально, панове. Як собе старался поберегать, так и панов беречь треба. То есть надо. Я ж панове собе ужасно поберегал. Я ж бегал до лясу.
0: В лес бегал, говоришь? Это когда ж было?
2: Уж не в 63-м году.
3: Именно так, пан.
0: Вот тебе раз. Ты что же, в польском восстании, что ли, того?
3: Именно так, панове. Моя матушка была польской графиней, но бардзо, ну, очень-очень легкомысленно. А ее отец был дипломатом бардзо знатным.
0: Так ты ж на медне говорил, что твой отец – вельможный пан, у которого в тым месте были несметные поместья.
2: А я так думаю, что ты просто сукин сын, кшипши цульский.
3: То тоже можливый пан. Но моя родзина, ну, то есть моя семья, завше, то есть всегда руку за Россию держала. Як же иначе может то быть? А як вы думаете, панове, Бог е?
2: Тебе-то, скотина, какое дело?
0: А?
3: Я, напшиклад, ну, например, то есть полагаю, что его в цале, ну, зовсім ниц.
0: Ну,
2: побьем ведь.
0: Ты...
2: Ничего нам не будет,
3: ну, панове, панове.
0: За подобные выходки.
3: Побьем.
0: Но ведь не побили, потому как уж не было внутреннего жара. Того внутреннего жара, который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений. Мы уже не годили, а просто-напросто превратились. До такой степени превратились, что думали только о том, на каком мы счету в квартале.
3: Панове, панове, слышишь? Панове, бить не чеба, бить не чеба. Сам Иван Тимофеевич такое об вас сказал, такое!
2: Что же он такое сказал, а?
3: А то и сказал, что каждый день Бога молит, чтобы все прочие обыватели у него в квартале такие же благонамерены были, как вы, панове.
0: Так и сказал?
2: Сам Иван Тимофеевич?
3: Так и сказал. А еще мувил, ну, сказал, значит, что ждет всех нас завтра вечером на чашку чая к нему. В квартал, значит.
2: Что ж ты, скотина, молчал-то до сих пор? Да тебя убить мало!
0: Погоди, Глумов. Это ж обязанность какая. Мы же не знаем, что заставит нас у него делать. Ну, там, русскую плясать. Петь вниз по матушке по Волге, скажем, или, ну, не дай бог, вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочиния. В каком костюме идти, например? Во фраке, в сюртуке, в халате?
3: Вот вопрос. Там компания будет из разных людей. Думаю, что с тюрьмы выпишут червонных валетов, особливо для вас, панове.
2: Чего? Червонных валетов? Это мошенников, что ли?
0: Не хватало нам только червонных валетов. Ты один пятерых валетов стоишь.
3: Без червонных валетов никак не можно. Ото ж праздник.
2: Раут, прости, господи. Квартальный начальник, сыщик, мошенники и мы. Тьфу. И все.
3: Панове, вудка будя непременно. Может, не такая дуже добра, як в тым мясе, где моя ойчизна ест, но все же буде. Петь вас, может, и не заставят, но мысли, наверное, испытывать будут. И для того разговор буде философичный. А после, может, и танчить? Ну, танцевать прикажут. Ибо у Ивана Тимофеевича дочка е. Отто слична девица.
0: Слыхал, Глумов? Слична девица. Так в чем идти-то?
2: Ну, по этикету ихнему червоному следовало бы в ворованном фраке идти.
0: Я серьезно, Глумов.
2: Но так как мы с тобой до воровства еще не дошли...
0: Господи Иисусе!
2: А ты что думал? Это предполагается как окончательный шаг для увенчания здания. Сам же Молчалин мне такое и внушал. На, так вот, на первый-то уж раз не взыщет Иван Тимофеевич, что в ломбардной одежде пришли.
3: Вот то ж грандиознее! Сдать для табельки?
8: Да погоди ты со своей табелькой. А можно я в своем фраке, Глумов? Он у меня того ношеный.
2: А, пожалуй, можно. Только прикажи вымыть перчатки, но чтобы непременно они были с дырой.
8: Что же, и у тебя, что ли, будут с дырой?
2: И с пребольшой. А ты что застыл? Сдавай, соглядатый.
3: О, то ж бардзо. Бардзо добже, панове.
0: Иван Тимофеевич принял нас совершенно по-дружески и прежде всего был польщен тем, что называли его «Ваше благородие». Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила полицейская молодежь. Правда, впоследствии я узнал, что это и были местные червоные валеты, мошенники, выпущенные из каталажки на случай танцев. На фортепиано бренчал брандмейстер Молоткин, а сбоку от него находились старший городовой Дергунов с тесаком через плечо и какой-то письмоводитель.
2: Здрасте, целую ручки.
8: Очень приятно.
9: Папаша вами очень доволен. Смотрите же, я с вами первую кадриль хочу танцевать.
8: Со мной?
9: С вами, сударь, с вами.
10: Если, впрочем, не воспрепятствует пожар. Пройдемте в угловую. Эй, ты.
3: Ваше благородие.
10: Чай разноси.
3: Юж готовый, Иван Тимофеевич.
6: Чай, панове.
10: Да погоди ты. Кизлярку добавил.
3: Не то слово, ваше благородие. Кизлярки бардзо дуже вот столько. Выше этой штучки. Мы им, ваше благородие, языки развяжем. Не треба особо беспокоить.
10: Молодец. Молоткин!
2: Слушаю, ваше благородие.
10: Ты погоди свою музыку производить. Вот ты говорил давеча насчет бессмертия души, мол, и того.
3: Да-с.
9: Это я говорила, папенька, что никакой души я не видала, а чего не видала, того не знаю. Разве ты не помнишь?
10: Ну, говорила. А Молоткин чего?
2: А я вот что говорил насчет души. Значит, это я хоть души и не видал, но знаю. Не в том штука, я говорил, чтобы видячи знать. Это всякий может. А в том, чтобы это и невидимое за видимое твердо содержать. Чай у вас превосхитительный, ваше благородие. Да, так вот, господа, вы каких об этом предмете мнений придерживаетесь?
8: Вы это про чай, господин Молоткин?
9: Нет, он как раз насчет души.
8: А-а-а. Ну, душа, она, конечно, как же, душа все-таки, а тут такое...
2: Вот и именно. Чтобы решить этот вопрос совершенно правильно, необходимо прежде всего обратиться к источникам.
8: К источникам.
9: Вы Ветхий Завет? Имейте в рассуждении, господин Глумов.
2: Ну, отчего же? Отчего же так далеко заглядывать, сударыня? Ежели имеется статья закона или начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертную, то сообразно сим и поступать надлежит.
8: Вот, да. Всеконечно. Какой у вас, однако, чай того. Крепкий.
2: Да, но ежели не в законах, не в предписаниях, прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений. Ты?
8: Да.
2: Ты как думаешь, надо ли вдаваться в собственные разыскания, кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными?
8: Ни в коем разе, господа, ни в коем разе.
10: Ловко, брат.
3: Ну, прекрасно.
2: Да, а теперь это, я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету.
8: Да-да.
2: Но предмет, значит, такой. Давич, вот такой
11: тобой у нас это спор вышел.
8: Чаек,
11: превосхитительнейший. Спор, значит...
9: Да, сильно поспорили давеча. Вы, господин Молоткин, про образование сильно пеклись.
11: Во-во-во, правильно, правильно. Это, какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества наиболее полезную в соответствии с нашим временем, господа?
10: То есть классическую или реальную?
11: Да.
8: То есть, само собой. Как же ж без образования? Тут каждого, как говорится...
11: Да, да, именно. Каждого юношу негоже обременять излишними знаниями. Надобно всемерно внушать им, что назначение обывателей в том и состоит, чтобы беспрекословно. Да, и со всей радостью выполнять начальственные предписания. Начальственные предписания. Вот и все. Затем никаких других систем, ни классических, ни реальных, я не признаю, господа.
8: И я не признаю.
9: Браво! Браво, господин Глумов!
10: Ну, брат, ну, забодай тебе.
11: Господин Глумов, это очень прошу вас.
8: Да.
11: Не откажите. Не откажите, очень вас умоляю.
8: Да, да в чем вопрос, господин Молоткин?
11: Это вы будьте... восприемником моего новорожденного сына.
8: Ну, а чего же нет, господин Молоткин?
12: Что, вставить, ваше благородие?
10: Ставить, ставить. А ты, Таисюшка, распорядись, чтобы червонным валетом дали по крымскому яблоку. Ты где?
12: Тутай, ваше благородие.
10: А ты посули им этим, моим мошенникам-то, по куску колбасы, ежели по окончанию раута окажется, что у всех гостей носовые платки целы.
12: Шиско буде, як пан проше. Панове, штоф от его благородия Ивана Тимофеевича!
9: Хорошо, папенька, только пускай господин Молоткин потом за фортепиано сядет.
10: Сядет, сядет. Господа!
8: Да.
10: Господа! Прошу внимания! Теперь, ежели бы сам господин частный пристав спросил у меня, Иван Тимофеев, какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых в случае чего положиться можно было бы, я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде, ответил бы, вот они! Ваше здоровье, господа!
9: Отлично!
8: Да, ну-ка!
10: Ваше здоровье, господа!
9: Отлично!
8: Да,
11: ну как же!
8: Правильно, ваше благородие!
11: А как же!
8: Позвольте с вами

0: милости просим на пожар. А всех господ червонных валетов, этих мошенников, честью свести в Чижовку.
1: В Чижовку, это стало быть, в тюрьму?
0: Зачем в тюрьму? Здесь же и посидят в околотке, чтобы под рукой были. И он как пригодились. Ергунов, исполняй.
2: Слушаюсь, ваше благородие. А ну, все сюда. Сюда, я сказал. Ну, я тебя поплюю на пол, скотина. А ну, заходи. По одному. Давай, давай. Вот так, вот все. Хорошенько понемногу, а то оскомина будет. Ишь ты.
0: Вы на пожар не извольте глядеть, а? Да и вид у вас, господа.
1: Нет, что вы, ваше благородие, пожар отменный.
3: Сытые мы, ваше благородие.
0: Да не сытые, а осовелые и унылые. А это, господа, в отношении благонамеренности не того.
3: В каком смысле не того?
0: А вот в каком. Унылый вид, он что?
1: Что?
3: Что?
0: Он дает повод к толкованиям. Ух, как горит! Как горит! Да унылый вид может означать недовольство существующими порядками.
3: Нет,
1: да как же так? Да мы тут давеча так смеялись.
3: Да вы, Иван Тимофеевич!
1: Да вы что?
0: Да я не про вас, господа. Но скажу вам, как людям, которым доверяю, в каждом квартале есть следственные приставы, кои не без интереса засматриваются на людей, обладающих унылыми физиономиями. Но вот, пожалуй, сгорело почти все. Жалко, что Молоткин на пожаре.
4: Не, я уже это здесь, ваше благородие.
0: Молодец. Садись же, фортепиано. Господа, продолжайте.
5: Вообще, эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты и званые вечера следовали один за другим. И, кроме того, нередко бывали именинные пироги и замечательно большое количество крестин, так как жены городовых поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом. И хотя по временам нашему веселью мешали пожары, но мало-помалу мы так освоились с этим явлением, что пожарные, бывало, свое дело делают, а мы, как ни в чем не бывало, танцуем. Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
6: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
5: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это...
6: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну, сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
5: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
6: Ох, похоже на то.
5: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
6: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
0: Господи Иисусе, интересно.
5: Стали мы с Глумовым как-то разбирать

0: свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было! И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
1: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
0: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
1: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
0: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
1: Похоже на то.
0: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
1: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
0: Господи Иисусе!
1: Интересно.
2: Ну, господа, у вас тут чистенько.
3: Иван Тимофеевич?
1: Вы? Не может быть, ваше благородие.
2: Самолично? А что, заждались?
3: Начинали уже, знаете, сомнения всякие.
1: Целых 2 месяца прошло, ваше благородие, с того раута. Помните, там еще пожар был?
2: У нас с пожарами, слава богу.
3: А вот давеча у нас во дворе нечистоты проверяли. Тогда же и в окошко наши не изволили оглянуться.
1: Мы уже задумались, ваше благородие.
2: Задумались? Ну ничего. Нечистоты у нас анафемские, точно. Я ведь, друзья, тоже не сразу выглядываю вперед. Приласкать приласкаю, а до короткости не дойду. А вот коли уверюсь, что в человеке совсем уж ничего не осталось, ну и я навстречу иду. Хорошенькая у вас квартирка, да, очень-очень даже удобненькая. Вместе живете?
1: Нет.
3: Нет.
1: Я в рождественской части. Нет,
3: в рождественской.
1: К сожалению.
2: Ну, бог милостив. А вы со временем ко мне в мой квартал переедете. А что, государь мой, водка-то у вас водится?
3: Иван Тимофеевич.
1: Иван Тимофеевич.
3: А вина? Есть лафит, есть херес. Господи, да у нас...
2: Да нет, рюмку водки и кусок черного хлеба с соль. Больше ничего. Признаться, я и сам теперь на себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье не собрался. Ну, думаю, пускай справляется, на дна ни капли. Чистенько тут у вас, да, хорошо. Да. А это что это у вас?
3: Это всеобщий календарь.
2: Да? А я, признаться, книгу заподозрил.
1: Нет, Иван Тимофеевич, мы уже давно, нет, давно уж насчет этого не.
2: И прекрасно делаете. Книги, что в них? Был бы человек здоров, да жил бы в свое удовольствие. Чего лучше? Безграмотный ты. Никогда книг не читают. А разве не живут?
3: О, да еще как живут. А которые случайно выучатся, сейчас же под суд попадают.
2: Но не все. Бывают и из простых, которые с умом читают. Но будьте здоровы, друзья. Понял я вас теперь, даже очень хорошо понял. Хочется мне с вами по душе поговорить. Давно хочется. Ну-ка скажите мне, вы пока налейте. Вот вы люди умные, завелась нынче эта пакость везде. Всем мало, всем хочется, и оттого ни днем, ни ночью покоя нет никогда. Сравните теперь, как прежде квартальный жил и как он нынче живет. Прежде только одна у нас и была болячка – пожары. А нынче?
1: Да, трудновато-таки вам.
2: Нет-то,
4: Вы мне скажите, знаете ли вы, например, что такое внутренняя политика? Ну?
3: Тут ведь тонко надо.
2: Да.
3: В общем...
4: Так вот, эта самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит. На нас, да на городовых. А на днях будьте здоровы, друзья. На днях у нас в квартале такой случай был. Приходит в 3:00 ночи один человек, и прежде он у меня на замечании был. «Вяжите, — говорит меня, — я образ правления переменить хочу».
5: Ну, натурально, сейчас ему, рабу Божьему, руки к лопаткам черкнули, куда следует, так, мол, и так, злоумышленник проявился. Только съезжается на другой день комиссии, призвали его, спрашивают, как, почему, кто сообщники, а он, как бы вы думали, что он шельм ответил? Да, говорит, действительно, я желаю переменить правление Рыбинско-Балаговской железной дороги.
6: Однако ж, насмешка какая.
5: Ас, захотел посмеяться и посмеялся. 3:00 ночи меня для него разбудили.
6: И это прошло ему безнаказанно?
5: А что с ним сделаешь? Дал ему 2 плюхи, да после сам же на мировую должен был на пол штоф подарить.
4: Ну, положим, этот человек пьяненький, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он казне доход приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стенку лезут? Ну, чего надо?
3: Это должно быть тоже вроде опьянения что-нибудь.
4: Нет, зависть. Видит он, что другие тихо и благородно живут. Вот его и берут завитки. Вот он и смущает всех. А с нас, между прочим, спрашивают, почему, да как, да чего своевременно распоряжение не было сделано. Вот хоть бы с вами. Вы думаете, мало я из-за вас хлопот принял?
6: Ой, Иван Тимофеевич, неужто же мы могли? Ну...
4: И даже и очень могли.
3: Да неужели же мы-то того?
4: Было, было. Нечего старого ворошить, и оправдываться не стоит.
6: Но мы надеемся, ваше благородие, что последние наши усилия будут приняты начальством во внимание.
4: Теперь о прошлом и речи нет, все забыто. Теперь вы все равно, что вновь родились. Вот такой теперь на вас взгляд. Впрочем, заболтался я с вами, друзья. Прощайте и будьте без сомнений. Коли я сказал «пардон», значит, можно смело надеяться.
3: Иван Тимофеевич, ну куда же вы так скоро?
6: А венца, Иван Тимофеевич?
3: Венца?
4: Венца? Это после. На свободе как-нибудь. Вот от водки сию минуту не откажусь.
6: Ну а чего же? Нет, Иван Тимофеевич, вот, извольтесь.
4: Благодарствуйте. Надо бы мне, впрочем... обстоятельно об одном деле с вами поговорить. Интересное дельце. А для меня так и очень даже важное. Да нет, лучше уж в другой раз.
6: Да зачем же? Сделайте милость. Прикажите.
3: Прикажите.
4: О, Крикеле, есть у меня тут... Нет. Лучше уж в другой раз. А вы, друзья, между тем подумайте. Чувства свои испытайте. Решимость проверьте. Можете ли вы своему начальнику удовольствие сделать? Коли увидите, что в силах, ну тогда.
0: Это какое еще новое удовольствие от нас потребуется, а, Глумов?
2: А ведь он брат... нас в полицейские дипломаты прочит.
0: Ну да.
2: Да.
0: А я думаю, что он просто как чедолюбивый отец хочет одному из нас предложить руку и сердце своей дочери. Вот.
2: Но ежели он места сыщиков предлагать будет, а?
0: Ай.
2: Да. Нет. Тут без нашего соглядатая к шепши Цульского
1: не обойтись.
7: И вот пришел к нам рано утром наш сыщик. Рассказал, что начальник получил в наследство пустошь по немецкому уезде, что в квартале с утра полы и образа чистили, что пань квартальная ездил на Слоновую улицу. Короче, нес сущую чепуху, и понять, где он лжет, а где нет, было решительно невозможно.
8: Зачем панове не пытают меня, для чего пани квартальная ездила на Слоновую улицу?
9: Ну, да, так зачем же?
8: Она заказала для своей цурки, ну, дочери, то есть, манто, панове.
9: А, манто, говоришь?
8: И кроме того, пан квартальный имеет объясниться по весьма важному, лично до него, касающему делу. И именно с вами, пан.
3: Со мной? А чего же Глумова не зовут?
8: А як же ж можно двох?
3: Не можно. Сам Иван Тимофеевич так сказал?
8: Только вы один. Пан, тылько еден.
9: Ну, раз двох не можно, ступай, брат, с миром. И Бог да определит тебя к месту по желанию твоему.
7: Когда я пришел в квартал, Иван Тимофеевич в припадке сильной ажитации ходил взад-вперед по комнате. И, вероятно, в видах смягчения предстоящих мероприятий на столе была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка ренского вина.
5: Ну вот и слава Богу. Милости просим. Булочка? Сишка копченого? Ах да, белорыбец-то, кажется, и забыли подать. Эй, кто там? Белорыбец-то, велите скорее нести.
3: Ну, благодарю вас, я сейчас ел. Да и вы, конечно, заняты. Дело какое-нибудь имеете до меня?
5: Да, дело, да еще дело какое. Вы присядьте, благодарю. Винца откушайте. Мало что ели, ну, сей момент и белорыбицу подадут. На. Давно уж я подходящего человека для этого дела подыскиваю. Будьте здоровы. Ренская, на. Обещайте, что вы мою просьбу выполните, сударь.
3: Ну, Иван Тимофеевич, после всего, что произошло, позволительны с вашей стороны какие-либо сомнения?
5: Да, понимаю вас. Ну, так извольте, видите, есть у меня тут приятель один. Такой друг, знаете, такой друг. А, вот и белорыбица явилась.
3: Ну-с, так значит, приятель. Что же приятель?
5: Так вот, есть у меня приятель, словом сказать, Парамонов, купец. И есть у него, как вы насчет фиктивного брака, одобряете?
3: Помилуйте, даже очень одобряю, ежели...
5: Вот именно так, ежели.
3: Ежели, как раньше. Ну, когда, стало быть... Брак этот, в общем, ну как, извиняюсь, для освобождения женщины от гнета семейного, то...
5: То ты понимаешь, придумали о количестве освобождений. Сам по себе это фиктивный брак по ругани. Но ежели по обстоятельствам, мой друг, и закону перемена бывает, как изволит выражаться наш господин частный пристав. Что? Вы сказать что-нибудь хотите?
3: Нет, я ничего, я тоже говорю. По обстоятельствам и закону перемены бывают.
5: Так вот, я и говорю, есть у господина Парамонова штучка одна. И образованная, в пансионате училась. Выпьем, друг мой. И белорыбец-то. Ренские, да. Не желаете ли вы вступить с этой особой в фиктивный брак?
3: Но почему именно я?
5: Слушай, друг, если насчет вознаграждения беспокоишься, так не опасайся. Еще Ренского?
3: Нет. Я бы водочки, Иван Тимофеевич. Вот с белорыбицей. Это как-то...
5: О, это по-нашему. Есть и водочка. Ты не опасайся. Ануфрий Петрович теперь и на будущее время не оставит.
3: Ой, позвольте. Что касается до брака, право в этом отношении, я даже не знаю, могу ли я назвать себя вполне ответственным лицом.
4: Да ведь от вас ничего такого и не потребуется, мой друг. Съездите в церковь, а у портного вам для этого случая пару из тонкого сукна закажут. Пройдете три раза вокруг налоя, потом у кухмистра завитаю в поздравление перемети. И дело с кольцом. Вы в одну сторону, а в другую. Мило, благородно. А что касается до вознаграждений, то половину его до, а другую по совершению брака получите. И все, дружок вы мой.
7: Я слушал эти речи и думал, что нахожусь под влиянием безобразного сна. Я и благонамеренность желал сохранить. И в то же время говорил себе: ну нет, вокруг налоя меня не поведут. Нет, не поведут. Должно быть чудесное избавление. Должно быть. И в ту же самую минуту, как я искал спасения в галлюцинациях, в комнату вошло новое лицо, при виде которого я облегченно вздохнул. Я понял, что вот он, избавитель, по поводу которого возможен был только один вопрос: сойдутся ли в цене? То есть, говоря другими словами, это был адвокат Балалайкин. Давно я его не видел, но по-прежнему походка была торопливой, и в движениях сквозило легкомыслие. Я не скажу, что Балалайкин был немыт или нечесан, или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые, как ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимости.
6: Иван Тимофеевич! Вот он!
4: Кто? О, господин Балалайка! А я-то... А мы-то... Вот он! Вот он, господин Балалайка! Ах ты! Закусить? Рюмочку пропустить?
10: Нет, нет, нет, нет, моншер. Я на минуточку. Спешу, мой ангел, спешу. Вот что, есть тут индивидуй один. Взыскание на него у меня. Так нужно бы подстеречь.
4: С удовольствием. И даже с превеликим сейчас. Сию минуточку. Ах ты, господи, да никак ты помолодел. Повернись. Сделай милость, дай на тебя посмотреть.
10: Не могу. Душа моя, не могу.
11: В суд спешу, да. Вот тебе записка, в которой все дело объяснено. А теперь прощай.
4: Да не, настой. А мы только о тебе говорили. То есть не говорили, а чувствовали, кого бишь это не достает. А ты, вот он, вон. Слушай же, ведь у меня к тебе дело есть.
11: Так, у меня свободного времени. Где хронометр-то мой? Вот он. 3 минуты могу тебе уделить. Ну-с, так в чем дело?
4: Скажи, ты всякие поручения исполняешь?
11: Всякие. Дальше.
4: Жениться можешь?
11: Это зависит.
4: Ну, конечно, не за свой счет, а по припоручению.
11: Могу.
4: Так видишь ли, есть у меня приятель, а у него одна, ну, вроде как подруга.
11: Душенька,
4: то есть. Да, ну как там, по-твоему? Есть у него желание, чтобы эта особа в законе была. Чтобы в метрических книгах и прочее. Словом, все, чтобы как следует. А она, чтобы между тем...
11: Ты с удовольствием, мой друг, с удовольствием.
4: Ну, так что ты за это возьмешь? Она ведь, брат, по-французски знает.
11: Да. А кто тут смертный, в пользу которого вся эта механика задумана?
4: А ты
2: прежде скажи.
11: Нет, ты прежде скажи. Ежели это хозяин мелочной лавки в твоем квартале, так напрасно мы будем и время попусту тратить. Я за сотенную марать себе не намерен.
4: Ну да, я тебе скажи, ты к нему прямо и обратишься. А у меня тоже свой интерес есть.
11: Понял, понял. И не думай обратиться. А то мне своих дел не хватает.
2: Так кто же он?
4: Ежели я Парамонова Ануфрия Петровича назову. Слыхал?
2: Еще спрашиваешь.
11: Ануфрий Петрович, самолично на медне.
4: Ну, и как же, по-твоему?
11: А вот как. У нас на практике такое правило. Ежели дело верное, то брать 10% с цены иска. А ежели дело рискованно, то по соглашению.
4: Чудак ты, как же ты бабу ценить будешь?
2: А вот как. Сколько господин Парамонов на эту самую подругу денег в год тратит?
4: Как сказать, одевает, обувает. Ну, экипаж, квартира. Меньше как 20 тысячами в год, пожалуй, не обернется. Ох, да и штучка-то хороша.
11: Принимай во внимание, что купец Парамонов меняло. А с таких господ за уродливость берут вдвое. То предположим, что расход возрастет до 40 тысяч.
4: Ну, предполагай, пожалуй.
11: Да. Пойдем дальше. Движимое имущество, ну там мебель, картины и другие произведения искусства, все подлежит оценке при содействии экспертов. Так ли я говорю?
4: Ну, так ты так, девяти.
11: Так. Позволь. Продолжу. Штучка, о которой идет речь, очевидно, представляет имущество движимое, но при том не снабженное такими признаками, на которые в законе имеются прямые указания. Посему в смысле экспертизы самым лучшим судьей является сам господин Парамонов, который тратит на ремонт означенной выше недвижимости 40 тысяч рублей и тем сам, так сказать, определяет годовой доход с нее.
4: Да постой, брат, не с нее, а ее.
11: Ну, с нее, ее не будем спорить о словах.
2: Приняв цифру 40 тысяч как базис наших операций и помножив ее на 10, мы тем самым определим и ценность движимости для господина Парамонова в 400 тысяч рублей. Так что цифра гонорара никак не меньше, чем 80, а для круглого счета 100 тысяч рублей.
4: 100 тысяч?
3: Берите 50.
11: Ух ты! Я уже опоздал на целую минуту. И будь условия мои будут признаны необременительными...

Признаться, когда он выговорил цифру 100 тысяч, у меня даже коленки затряслись. Иван же Тимофеевич несколько минут стоял как опаленный. Что касается меня, то я просто был близок к отчаянию, ибо за несообразностью речей Балалайкина дело, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня.

0: Лайтин произнес ни с чем не сообразную цифру 100 тысяч, то я был близок к отчаянию, ибо дело о фиктивном браке, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяние удесятерило мои силы, сообщило моему языку красноречие почти адвокатское, а мысли — убедительность, которой я едва ли когда-нибудь обладал.
1: 100 тысяч! Диву за дело, а то и тьфу! Другой бы даже за удовольствие счел!
2: Иван Тимофеевич, сообразите! Ведь это такое дело, что право, дешевым образом обставить его нельзя.
1: Ну а вы как? Какого вознаграждения желали бы? Для вас, может, и 200 тысяч мало бы.
2: Выслушайте меня, прошу вас. Вы давно уже видите и знаете мое сердце. В деньгах я не особо нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей. Что же касается до моих чувств, то они могут быть выражены в 2 словах. Я готов!
1: Ну да.
2: Готов-с! Но будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у Балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Он бедный человек, Иван Тимофеевич!
1: Ну, помилуйте, друг мой! Да он же мне сам говорил, что адвокатура его чертова дает ему не меньше 25 тысяч в год!
2: Лжет! Лжет, Иван Тимофеевич! Где его записка, что он вам оставил? А, вот она. Ну, конечно. По делу о взыскании 100 рублей с мещанина Лейбы Эзельсона. Ну, понимаете ли вы, теперь какие у него дела? И как ему нужно, да зарезу нужно, чтобы на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефт, вроде того, который представляет затеи купца Парамонова. Это же яснее ясного.
1: Продолжайте, сударь мой.
2: С другой стороны, ведь не вам придется платить деньги. Ну, конечно, Балалайкин взломил цену уже совсем несообразную, но я убежден, Иван Тимофеевич, что он сам раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите несколько прочувственных слов, и вы увидите, что он сейчас же съедет на 10 тысяч, а может и на 2.
1: Но он же не зря на 100 тысяч нацелился.
2: Он мог бы и до 1 000 000 докатиться.
1: Ну, скажите, 1 000 000.
2: Вот заметьте, цифра 100 значится в записке о взыскании с мещанина Изельсона. Вот. Завтра он принесет к вам записку о взыскании 2 рублей и, сообразно с этим, уменьшит и требования свое до 2 тысяч. Ну и что вам, наконец? Ну, деньги. Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бедного человека возможности поправить свои обстоятельства?
1: Да. Вы правы. И хотя мы не того, так сказать, не привыкли выслушивать правду, но я должен сознаться, что иногда она не бесполезна и для нас. Благодарю. Я давно не проводил время с такой пользой, как сегодня утром.
0: И он с какой-то особенную искренностью пожал мне руку. После чего я летел домой, не чувствуя ног под собой, и как только вошел в квартиру, так сейчас же упал в объятия Глумова. Я рассказал ему все, и в каком я был ужасном положении, и как мне на помощь вдруг явился Балалайкин.
3: Да, ну, брат, это уже что-то совсем неисповедимое.
4: Поверь, что это за благонамеренность нашу Громов.
3: Ну, так-то так. Да ты прежде подожди. Возьмет ли еще Балалайкин 10-то тысяч?
4: Помилуй, душа моя. Как ему не взять? Ведь он... Да он в противном случае погибнуть должен.
3: Ну, еще чего?
4: Ну да, конечно. Ведь 10 тысяч с пола не поднимешь. А с 10-то тысячами, да при настоящем падении курсов на ценные бумаги...
2: Ой, Глумов!
3: Да что с тобой?
2: Вспомнил!
3: Что?
2: Глумов! Я вспомнил!
3: Да что ж такого вспомнил-то? Успокойся!
2: Да ведь Балалайкин-то женат!
3: Ой, черт! А ведь и правда женат!
2: Женат! Имеет, я слышал, человек 8 детей. Я пропал, Глумов, я пропал.
3: Ой, ну хватит нюни-то распускать. Ой, вели послать. о нашем сыщиком.
0: Немедленно приступили мы к розыску семейного положения Балалайкина. И на другой же день, когда мы с Глумовым еще кофе пили...
5: День добрый, панове. Смачнего. В смысле, бон аппетит. Ну, то есть, приятного аппетиту, панове.
3: Спасибо, дорогой. Принес?
5: А як же ж? То было не так трудно, бо пан Балалайкин уж давно положен на наш глаз.
4: Кофе не желаете?
5: Не. Сначала справа, панове. То есть, дело.
3: Правильно, кофе успеется. Давай свою бумажку.
5: Ну, панове, значит так. Балалайкин. Имя и отчество неизвестны.
3: Вообще?
5: Мне неизвестны, ага. Но буду.
4: Так, дальше.
5: Балалайкин, значит.
3: Да уж знаем, что Балалайкин. Ты давай дальше.
5: Добже, пан, добже. Балалайкин. Адвокат. Составляет всякие бумаги, в том числе и неуказанные в законах, а также поздравительные вирши, любовные письма, ну, там разные заботы, собаки пропавшие, брачные дела, бракоразводные, для тего содержит на жаловании 4-5 лжесвидетелей, но ни в чем предусудительном не замечен. Вот, панове.
4: И? Все?
3: Да нам плевать, замечен или не замечен. Мы тебя для чего нанимали? Женат он или не женат?
5: А, препрашем, препрашем. Ну, як же ж. Женат и имеет 8 цурок.
4: Цурок?
5: Ну, дочек, препрашем.
4: Все против меня.
3: Но-но-но-но.
5: Имеет также 8 дочек и старушку, бабушку жены. А жена никаких средств постоянных не имеет.
3: Ну и на что же они живут?
5: О, панове, то бедные люди. Дуже бедны, дуже-дуже, бардзо. Не жить, а вся доля собачья.
3: Но однако ж не помирают, я гляжу.
5: Ну, як же ж. Пан Балалайкин в виде пособления им привозит 10 рублей в месяц.
4: 10 в месяц?
5: Так, пан, так. Именно, 10 в месяц. А зараз можно и кавы, ну, то есть кофе.
3: Ага, вот, наливай.
5: Угу.
3: Ну, что скажешь, брат?
4: Воля твоя, Глумов.
3: Угу.
4: А я ни под каким видом на штучке купца Парамонова не женюсь. Я на тебя укажу, как на более достойного.
3: Да погоди же ты голову терять, ведь это еще не последнее слово. Балалайкин женат, в этом, конечно, сомневаться нельзя. Я правильно говорю, Кшепший Цульский?
5: Никак не можно. А кава у вас перфектна, панове?
3: Вот и пей. Нет, нет, нет. Тут сквозит какая-то тайна.
4: Что мне до его тайны, Глумов?
3: А то, брат, что эта тайна даст нам возможность выйти с честью из нашего положения. Так, необходимо прежде всего твердо установить цель. Во что бы то ни стало, женить балалайку на штучке купца Парамонова. И затем мужественно идти к осуществлению этой цели. Правильно?
5: Точно так, пан. Я знаю, между прочим, такой случай. Вам интересно?
3: Валяй.
5: Интересно, где така вкусная кава продается у Филиппова?
4: Ты случай давай, не тяни.
5: Панове, пусть балалайка слепит фиктивный развод. Правда, это будет трудно.
3: Вот, правильно. Уговорим его на формальный развод.
4: А если не слепит?
3: Да за приличное вознаграждение балалайка при живой жене женится. А что, братец, неужто ты... Да ты пей, пей кофе, он и правда от Филиппова. Крендель вот есть. Да неужто ты только с одной бумажкой к нам пожаловал, а? Ну-ка, ну-ка, сказывай.
5: Бумажку эту я по пшиязни, ну, по дружбе добыл. То не так трудно было.
3: Ну?
5: А зараз дело началось. И трудно дело, панове.
4: Ну и что с того?
5: Что с тего? А то, панове, что дела и дружба... Штуки разные.
3: И что ж ты хочешь?
5: Задаток 25 рублей, а всего 50.
4: Черт, возьми. Однако, так, будет с тебя пока и 10.
3: Да, дорогой, мы не обманем. Докладывай.
5: Всего 50.
4: Ну хорошо, хорошо.
5: Добже, добже. Значит, где она? Так, вот. Жена пана Балалайки влюблена в него по уши. Об разводе с ней говорить нема сенсу. Нет смысла. Я для пробы денег ей предложил, слышать не хочет. Это первое.
4: Я так и знал. Я так и знал.
5: Далее. Пан Балалайка для своей семьи абсолютно тайна. Никто в семье не знает, что он адвокат, который получает денег от поздравительных виршей для швейцаров.
4: За кого ж они его держат?
5: Все думают, что он служит в артели посыльных.
3: Знаменито.
5: В каждую субботу пан Балалайка приезжает в семью в парадной форме посыльного и непременно на лихаче. О, то ж ликованье в семье! О, тут у меня записка. Так, Привозит так каждой цурке пряник, жене мочену грушу, а старой бабуле штоф в утке с померанцем. Но вшиско семейство твердо верит, что это ворованные гостинцы, поскольку пан Балалайка цельный день по кухням да по лавкам гуляет. Как тут собе уберечь, значит?
4: И за эту мочену грушу ты просишь 50 рублей? Голубчик, у тебя совесть есть?
3: Погоди, брат, тут важно, что он для семьи полная тайна.
5: Тоже моя работа, панове.
3: Прекрасно, прекрасно. Вот тебе еще 20. А пока... Погоди.
4: Да что ж там такого прекрасного, Глумов?
3: Ну, пускай себе ломается.
4: Да об ком же ты?
3: Да об жене Балалайкина. И без нее обойдемся. Теперь, по крайней мере, путаться не станем. Прямо будем бить на двоеженство. Где, говоришь, он живет?
5: Угол Фонарного переулка и Екатерининского канала. Место так собе. Канал зловонный, погано пахнет. Фонарный переулок, сами знаете. Бардзо веселый переулок, одним словом. И еще, у него к двери прибита дощечка на иноземном языке. Балалайкин авокат. Раньше в этом доме жила... Так... Дарья Семеновна Кубарева.
4: А, Кубарева? Глумов, помнишь?

0: Кубариха, батюшки святы.
1: Этот дом нам был знаком с юных лет, поэтому отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Увы, в былое время тут жила... Да-да, Дарья Семеновна Кубарева, в просторечии Кубариха, с шестью молоденькими и прихорошенькими воспитанницами, которые называли ее мамашей. Она была вдовой учителя латинского языка, который, к несчастью, из латыни хорошо знал только азбуку, за что по распоряжению начальства был предан суду. После его смерти вдова погоревала, посоветовалась с добрыми людьми и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц. А лет 15 назад Дарья Семеновна умерла, отпраздновав 25-летие своей педагогической деятельности. Хотя и без древних языков.
2: А вот и дом.
3: Да.
2: И правда, гляди-ка. Балалайкин, а во как. Ой, хлебосольная была женщина Дарья Семеновна. Ой, веселая.
1: А не находишь, Глумов, что педагогическая часть у нее в пансионе была слабовата?
2: Ну, до всего руки разве дойдут? Хорошим манерам надо было научить раз, светскому обращению два. Ну, каждый же вечер в квартире, ну, помнишь?
1: Да как не помнить? Дым коромыслом. На поздних петухов, как говорится.
2: Ну вот, ну, какая же тут педагогика? Ой, а помнишь, топера? Все на клавикордах играл.
1: Угу. Танцы, папироски курили, пивом угощали.
2: Водка тоже была. И шампанское иногда. Ой. А драки? Драки, помнишь? Ой. Но, особенно тут, когда Кубариха за будущником послал.
1: Ну, спрашиваешь, его еще пивом поили, когда помирились. А как топера-то звали?
2: Иван Иваныч.
1: Точно.
2: Иван Иваныч, ну, как живой, теперь стоит передо мной. Представь.

0: Тьфу ты, вспомни бешенство ног.
1: Какое бешенство?
0: Ног, ну, канкан, так французы канкан называют.
1: А, ну так бы сказал, канкан, да, да, вот здесь и было.
0: Да, мой друг.
1: А стрекоза здесь же и в этой квартире воспитание получил. А теперь, поди-ка, тайный советник в комиссиях заседает. Рукой не достать.
0: Угу.
1: Ай, нажми давай на звонок.
0: Вообрази, Глумов, встречаю его как-то на днях на Невском.
1: Да?
0: И как раз мне Кубариха на память пришла. Помните, спрашиваю? А он мне вдруг стихами: вельможу должны украшать ум здравый, сердце просвещенно. И об Кубарихе ни полслова. Вот он нынче как об себе полагает.
1: Да, брат, многие из школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь... Ого-го! Да. Да. Только мы вот с тобой.
2: Вы господину Балалайкину?
0: К нему, к нему.
2: Проходите, господа, проходите. Только вам придется подождать, потому что господин Балалайкин занят в эту минуту с клиентами. Вот сюда, сюда прошу. Вот. К вам еще, господа, господин Балалайкин.
3: Через четверть часа я к вашим услугам, господа. У меня всего два клиента. Вот этот юноша. И где он? А, вот, благородный отец.
0: Балалайкин был необыкновенно мил в своем утреннем адвокатском неглиже. Черная бархатная жакетка, пробор на голове, штаны сидели почти идеально, но что важнее всего, от каждой части его лица и даже тела так разило духами, как будто он только что выкупался в водах Екатерининского канала и надобно было заглушить амбре. Лицо дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента. Клиентом же был юноша с длинными волосами и лицом юного Вертера, но в мятой визитке.
4: Ну-с, молодой человек, письмо наше возымело действие?
5: Возымело, господин Балалайкин. Только нельзя сказать, чтобы вполне благоприятное.
4: Фу.
5: Вот ответ.
4: Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, так. А ежели ты, щенок, будешь еще ко мне приставать? Да, да. Ответ, конечно, не совсем благоприятный, хотя, с другой стороны, сердце женщины. Что ж, будем новое письмо сочинять, молодой человек.
5: Со стихами бы, господин Балалайкин.
4: Можно, можно, можно. Из Виктора Гюго, например. О, ма шармон, экуте ici, ля ман ки шант, и плёроси.
1: Ладно будет.
5: Хорошо-с. Но ведь она по-французски не знает.
4: Вот и вы не знаете, а говорите хорошо. Неизвестность, знаете, она на воображение действует. Впрочем, я и по-русски могу. Кудри девы-чародейки, кудри блеск и аромат, кудри кольца, кудри змейки, кудри бархатный каскад, кудри вьются, кудри вьются, ну та, и так далее, и так далее, и так
5: Хорошо.
4: Далее. А, ну и славно, славно. Приходите завтра, будет готово. Цена 5 рублей.
5: А нельзя ли сбавить, господин Балалайкин? Ей-богу, мамаша всего 10 рублей в месяц дает. Тут и на папиросы, тут и на сёс.
4: Молодой человек, желаете иметь успех у женщин и жалеете 5 рублей. Фуй, фуй, фуй! Ежели мамаша дает мало денег, добывайте сами. Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество. И так повторяю, завтра будет готово. До свидания, победитель!
5: До свидания, господин Балалайкин.
4: Ну, теперь ваша очередь, господин... как вас величать?
6: Об этом позже.
0: Этак мы и не доберемся до нашего двоеженца.
1: Кого-то мне этот старец напоминает.
6: Вот уже 5 лет, господин Балалайкин, как моя жена везде ищет удовлетворение.
4: Да? Интересно.
6: В том смысле, что жена моя держит судную кассу. Я же состою редактором по вольному найму при газете «Краса Димитрона». Ну, к сожалению, ведомство общей цензуры не сочло нужным считать газету органом политических и литературных мнений, а определило, ну, по специальности, ведение комитета ассенизации столичного города Санкт-Петербурга. Вот.
4: Это он.
7: Похож. А вдруг не он?
6: Не более года, как я нахожусь в должности редактора и достиг уже следующих результатов. Во-первых, от непрестанных внушений два раза лишался рассудка. Во-вторых, от ежедневно повторяемого трепета получил трясение головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащего по найму.
4: Да.
0: Нет, это не он.
6: Правда, взамен этих неприятностей я пользуюсь и некоторыми удовольствиями. Например, в 7 трактирах, в особенности рекомендуемых нашей газетой, я за несоблюдение в кухне чистоты, я по очереди имею право однажды в неделю воспользоваться 2 рюмками водки и порцией селянки. Ну и ежедневно имею возможность ночевать в любом участке. Вот, господа.
0: Он поник головой, но все высказанное им дышало такою правдою, что не только нам, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать напоминаниями о скорейшем приступе к делу. А мы с Глумовым все гадали,

0: я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести. Может и быть человек сыт и пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев. Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование.
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он. Да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь от завтрака с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести. Может и быть человек сыт и пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев. Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование?
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да, ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он.
4: А вот не изволите ли принять. Где же он у меня? Вот, 2-гривенный.
1: Благодарю вас, господа. Маловато, как говорится, но я не притеснителен. И так я сластолюбив. И потому имею вкус к лакомствам вообще. И к девочкам в особенности. особенности. Да-да-да. Есть у них, знаете ли, ну они такие, ну вы же знаете. Словом сказать, никак нельзя остеречься, чтобы рубля или там двух не пожертвовать, собственно, на предметы сластолюбия.
3: Тут двугривенным не обойдешься.
0: У меня все больше крупный. Ищи у себя.
1: А затем, так как жена, как говорится, моя удерживает у меня 15 рублей в месяц за прокорм и квартиру. И заметьте, при том, даже в таком случае, если бы я ни разу не обедал дома, то на так называемые издержки представительства остается никак не больше 5, как говорится, рублей в месяц. Я уж не говорю о неоплатном долге. 3 рубля 50 копеек, и о возвращении которых жена, как говорится, моя ежедневно настаивает.
4: Просто что-то невообразимое, и все тут.
0: Глумов, не тяни, пока до 100 рублей не докатилось.
5: Да-да-да-да, катастрофа преудивительная. Вот вам 3 с полтиной. Какой-то прямо реприманд неожиданный.
1: Благодарю вас, достойный молодой человек, благодарю.
4: Похоже, что положение редактора газеты по вольному найму не таково, чтобы возбуждать зависть.
1: Как верно сказано, молодой человек, как верно.
4: Вот, если позволите, я... Вот, 2 гривенный.
5: Ну, что касается до меня, хотя я и не желаю упоминать о ваших родителях, но прошу вас счесть, в общем, как бы упомянуть об них, ну, при всем прилагаю... Полтинник.
2: Да, ну не сочтете ли нескромным, и с моей стороны... Да, принять от меня 75 копеек.
1: Ну, а чего ж не принять, ежели от доброго сердца? От доброго сердца тут получилось... Да, сейчас... Да, 40 рублей, как говорится.
2: Не, 45.
1: Ну да, 45 серебром. Чего же, как говорится, не воспрять духом.
2: Не извольте ли в таком разе нам газетку вашу осмотреть?
1: А, как же, как же. Вот, вот, краса Димедрона. Название, как говорится, ловкое получилось.
4: А Димедрон, это не из греческой ли истории?
1: Нет, это из отечественной. Так древние скифы называли путь из варяг, как говорится, в греки.
2: Так, газета ассенизационно-любострастная, выходящая в дни публичных драк.
5: Не может быть. Только в такие дни?
4: А в остальные?
1: Эх, молодые люди. Да ведь каждый день в Петербурге, как говорится, мордобой идет.
2: Да, это точно. Мне и квартальный ваш Иван Тимофеевич сказывал, да и по своей адвокатской стезе могу подтвердить.
1: Ну, понятное дело, столица, а в нашей публике, чтоб вы знали, давно уже чувствуется потребность в обстоятельных, как говорится, сведениях о драках. Но между тем, милостивый государь, органа, ну, который удовлетворял бы этому справедливому желанию, или вовсе нет, или же существуют такие, которые затемняют дело ненужными философическими, как говорится, размышлениями. Так что наша газета доставляет разнообразное чтение в этих видах.
2: Да. Разнообразное и, главное, обильное. Вот тут вот сведения о драках в публичных местах.
1: Да.
2: А это что? Литературно-лакейское обозрение. Ну, а здесь адресы наилучших кокоток. Ну, это мы знаем.
1: Между прочим, милостивые государи, все необходимые разъяснения по этому отделу для, ну, как говорится, желающих можно получить в конторе редакции ежедневно от 2 до 4 за умеренное вознаграждение.
2: Мерси. Так, дальше что тут? Что тут? Прогулка по трактирным заведениям, цены... Особо примечательные предметы гастрономии, увековечение имен расторопнейших половых и гарсонов.
4: Вот это правильно, а то, понимаешь,
2: ну и разное. Так, анекдоты, острые слова, там афоризмы, куплеты, ложные слухи, да. Употребительнейшие средства для излечения от любострастных болезней, ну и прочее, и прочее, и прочее. Так, редактор по найму Иван Иванов, очищенный бывший пронский помещик, преданный суду за злоупотребление помещичьей властью, а впоследствии топер.
6: Иван Иванович!
7: Иван Иванович!
6: Ведь это ты!

саппер, свидетель игр нашей молодости. Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописуемое волнение.

0: я только тень того веселого Ивана Ивановича, которого вы знавали в этой самой квартире.
1: Но отчего же ты помолодел?
2: Отчего?
0: Ну, такова воля провидения, которая вознаграждает меня за все, что претерпел, и за то, что, как говорится, претерпеваю.
2: Ну, так расскажи же, братец, расскажи.
1: Расскажи.
0: Да. Не жизнь, а сплошные превращения. Это тяжелая и скорбная история, которую, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне серьезные угощения. Если вы желаете мне назначить день и час в старом Пекине, то я, как говорится, готов.
3: Ну зачем же не теперь, господа? По счастливой случайности я сегодня совершенно свободен от каждения. А что касается до угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь Пекин.
1: Ну и превосходно, ну чего же лучше? Соглашайся, Ваня.
2: Соглашайся.
0: Ежели, господа, как говорится, не против.
4: Балалайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других лжесвидетеля последовали за первыми с другим подносом, обремененным разнообразным холодным мясом. Налили сначала, как водится, по полной за встречу и здоровье.
3: Ну что же, господа, вот рекомендую. Икра. Презентовано мне адмиралом Врангелем. Я его с Днем Ангела поздравил. А это, господа, балык. Этот балык прислан прямо из Туркестана. Да, бывшим мятежным ханом Наср-эд-Дином. Я ему невесту подыскал.
5: Да, а вот эти кильки, это достопримечательность. Господа, я их сам ловил. Да, собственно, руками.
3: Прошлым летом ловил, господа.
2: Руками?
3: Да. Вы знаете, я была в политике. Прошлым летом попался.
5: Ну и надобно было за границу удирать, господа. Да. Нанял я живым манером чухонца. Да, мол, сколько шельма белоглазая. Возьмешься Балтийское море переплыть.
3: Взял он с меня, господа, 1000 рублей. Да водки ведро. Уложил.
2: Ешьте, господа, ешьте.
3: Положил меня на дно лодки, прикрыл рогожкой, ай, да по всем трем. Только как к острову Готланду стали подъезжать, тогда меня и выпустил. Тут-то я эту кильку и ловил. Да. Покуда не обнаружил я, господа, что вся эта история с килькой одно недоразумение. Да, господа, да. Ой, сколько же я в то время испытал. Сколько я испытал, господа. Как, господа, как нехорошо за границей. Все-таки с милой родиной расставаться тяжело. Впрочем, я тогда и воспользовался, господа. Поездил таки по Европе. В Женеве был, часы купил. Вот они. А потом поехал в Париж. Такую, я вам скажу, коллекцию фотографических карточек приобрел. Пальчики оближите.
0: Вот мне бы, как говорится, взглянуть бы.
3: Покажусь. Я вам, господа, все покажу. Все мои коллекции. Такие карточки есть. Ой, постичь невозможно. Пароль донор. Позвольте, а там что такое? Там широко. О, семга, господа. Уморительная, говорят, рыба. И умна. Совсем как человек. А вот эти фиги. От эти мне турецкий паша презентовал, господа. Впрочем, не следовало об этом говорить. Вам, господа, война же с турками. Но вы меня не выдадите, господа. Не выдадите. А вы попробуйте. Аромат-то какой.

0: За что же вам Паша подарки делает?
1: За что? За что? За что?
2: Да я ему тут одно сведенице в дипломатических сферах выведал.
3: Так пустячки, балалайки. Ну пощадите. Вы же ведь себя в измене отечеству обличаете.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же я антерну.
2: Он через это самое сведенице сражение потерял.
4: Вот и как ее. Ну как ее. Сербии. Нет, господа, я ведь в этих делах осторожен. Ого. А он, между прочим, а он президент. Однако я его и тогда предупреждал. Ну что ты, говорю? Ну куда ты лезешь? Ну скажи на милость, ведь если ты проиграешь сражение, тебя турки судить будут.
2: А если выиграешь, ну тебе же образованная Европа судить будет.
4: Ну, подавай, говорю, в отставку.
0: И не послушался.
4: Нет, не послушался и проиграл.
2: Жаль, господа. Такой лихой был, малый. И на турку совсем не похож. Я с ним в баню ходил.
3: Ну и что?
2: Совсем как есть человек. Ну? Только все тело голубое. Совершенно как наши жандармы. Ну, в прежний пофиг.
4: Да, господа, много в своей жизни перипетий испытал. В Березов сослан был. Да, пробовал картошку там акклиматизировать. Не выросла, да. Зато и много радости и света. Господа, это вы на съемку. На съемку налегайте. Вот, например, я вам скажу. Восход солнца на берегах Ледовитого океана. Что же это такое, господа? В одно и то же время восходит и туда же заходит.
3: Представляете, господа, оттого там никто не спит.
1: Как?
3: Да.
1: Вообще?
3: Нет.
2: Зимой спят, а летом тюленей ловят.
5: Желал бы знать, тюленье мясо приятно? Как говорится, оно на вкус.
4: Да, мылом отдает. А впрочем, мы его ели. Там, батюшка, летом 73 градуса мороза бывает, а зимой... Ой, это что ж такое? Да тут и тюлени не будешь рад.
2: Я однажды там нос отморозил, господа.
4: Высморкался. Нос в руке. Господа.
2: Я тут же нашелся. Взял тепленького тюленевого маслица, помазал. Вот здесь вот приставил нос. И вот, видите? Это вот что? Вот что это?
4: Можно было бы заподозрить, что тут какое-то пустое место. Всего я испытал, господа, и на золотых приисках был.
0: Такие, вам скажу, самородкин ходил. Что за одним мне разом 5 литков турки избавили.
4: А теперь в горном институте в музее лежит.
2: Да, я теперь у золотопромышленников вот у этих вот всех.
0: По всем делам поверенным состою. Женам шляпки покупаю.
4: Да мужьям прически.
2: Сочтите, сколько за это одного жалования получаю. Мне на бедный скупец трапезников мамонтов зуб. из Иркутска в подарок прислал. О. Хотите, покажу?
5: Сейчас,
1: делайте одолжение.
2: Сейчас, покажу, непременно покажу, если вы просите. Ой, ой, я его в зоологический сад отдал. У меня денег пропасть.
5: Господи, господи Иисусе.
2: В прошлом годе, господа. Смотрите-ка, от Солги только хвост остался. Умные рыбы, господа. В прошлом годе я в Ниццу ездил. Смотрю, на горе у самого въезда внизу замок стоит. Спрашиваю, что стоит?
6: Глумов, когда же о двоеженстве-то забыл?
7: Годить надо. Момент не пришел, годи.
6: Да он уже совсем.
7: Еще не совсем, погоди.
2: Я еще раз спрашиваю, что стоит? А не 1 200 000. Делать нечего, господа. Вынул из кармана деньги, отсчитал.
5: Ах ты, господи!
2: Я в Ницце 20 лет жила. Так, все даже удивлялись, господа. Оркестр у меня был, концерты по пятницам. Был сам Антон Григорьевич Рубинштейн. Берет в руки, как бельмейстерский, свой жезл. Как взмахнет, господа! Что же такое, господа? Что же это у вас под носом-то пустые? Налейте-ка. Иван Иванович!
5: А нету-тис. Все, как говорится, того. Вы свистили.
8: Ну вот и славно.
7: Скоро и момент подходящий будет. Не ропщи.
8: Иван Иванович, ты, кажется, нам историю своих превращений обещал.
5: Ну, я готов.
8: А не перейти ли нам, балалайкин, в твой кабинет? А?
2: Точно, господа! Точно! Перейти! Я вам такие фотографические картинки еще не смотрю.
8: Ты лучше прикажи, чтобы нам сигар подали и ликерцу. Ну, а уж потом и...
2: И сигары есть, и ликер. Мне гаванский губернатор прислал за лжесвидетельство.
3: Ну, картинки доложу я вам из Парижа. Манифик. Манифик, господа, и только.
6: Мы перешли в кабинет Балалайкина. И хотя он умолял нас прежде всего просмотреть коллекцию картинок, но мы переломили себя и отложили это в высшей степени благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, окуривая удивительнейшие сигары и имея перед собой рюмки с душистым ликером, мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаемного редактора газеты «Краса Димедрона».
8: Ну, Иван Иванович, рассказывай, брат.
5: Ну, я отпрыск, как говорится, старинного дворянского рода. И настоящая коренная моя фамилия Гадюк.
2: Ну как же, господа, известнейшая фамилия. Да. Гадюк! Ну что, как же, кто же не знает?
5: Ну да, вот. Ну вот, стало быть, Гадюк. Очищенными мы стали зваться недавно. Ну, по одному особенному случаю, о котором я упомяну позже. Итак, насчет происхождения моих предков существует два не слишком достоверных сказания. Одно московское, а другое из Петербурга. Московский историк производит наш род из доисторического Новгорода. Был где такой новгородский благонамеренный человек, а по другим источникам вор. Добромысл Гадюк. Это он, прежде других, возымел мысль о призвании варягов, о чем и сообщил навече прочим новгородским обывателям.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Валентин Катаев, сын полка. Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив, он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им вечны, как вечна жизнь. Они были верными сынами своей матери, Родины. Это многих славный

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. В полосе лунного света показывался то непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез. И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света. В общем, это было красиво. Красиво той древней дивной красотой, которую всегда так много говорит русскому сердцу, заставляют воображение рисовать сказочные картины. Все вокруг было необыкновенно тихо. Можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Но меньше всего в этот глухой мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

0: Что это?
1: Шепот.
0: Нет.
1: Шорох лопаты.
0: Напильник?
1: Нет.
0: Что?
1: Не понять.
0: Питанга. Ну-ка,
1: глянь. Есть. Зовет. Вон. В окопчике.
2: В окопчике спал мальчик, стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги. Худенькое горло вздрагивало, слышалось бормотание, всхлипывание. Вдруг мальчик проснулся, вскочил, бросился было в сторону, но Беденко успел поймать его. Мальчик выхватил большой гвоздь, замахнулся.
1: Тихо ты! Свои.
3: Наши.
1: Ребенок ведь.
4: Соболев, связь есть?
5: Сейчас проверим, товарищ капитан.
4: Угу. И сержанта Егорова ко мне.
5: Есть. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит. Проверка линии. Слышу хорошо.
2: Утро было серое, холодное. Воздух все время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Но командир батареи капитан Янакиев и командир стрелкового батальона капитан Ахунбаев, казалось, ничего этого не слышат. Они заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентируют на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Они старые боевые товарищи. Много хлеба и соли съели за походным столом. Почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где батальон Ахунбаева, там значит и батарея Янакиева. Вот-вот должен быть получен приказ о наступлении.
6: Ну что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше, давай поскорее.
4: Прошу вас, капитан Ахунбаев, одну минуту повременить. Я хочу проверить. Сержант Егоров!
5: Здесь! Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Что у вас там за подбитый танк в квадрате 19-5? Вы не сочиняете?
5: Никак нет.
4: Лично видели?
5: Так точно.
4: Собственными глазами?
5: Так точно, собственными глазами. Туда шли видели и на обратном пути видел. На том же месте стоит.
4: Так, что же они, выходят, превратили его в неподвижную огневую точку?
5: Так точно.
6: Точно. Точно, моя разведка то же самое и доносит. Смело можно наносить.
4: И все же одну минуточку повремените, капитан Ахунбаев. А может быть, они хотят его вывести?
5: Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привозили.
4: Лично видели?
5: Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Вот тогда же мы и засекли.
4: Так. Ну, хорошо. Больше ничего.
5: Есть.
6: Точно. Точно, капитан Янакиев. Мой батальон плюс ваша батарея... Могучая сила.
4: Совершенно верно, капитан Ахунбаев. Моя батарея плюс ваш батальон.
6: Ой, не будем спорить.
4: Одобряю.
6: Сверим часы. У меня 9:16. У вас?
4: 9:14.
6: Отстаешь, капитан Янакиев.
4: Никак нет, капитан Ахунбаев. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
6: Отстаете.
4: Торопитесь.
6: Соболев.
5: Есть.
6: Точное время?
5: Есть точное время. Фиалка! Фиалка! Ромашка говорит, точное время. 9:14, товарищ капитан.
6: Твоя взяла бог войны. Пусть будет на сей раз, по-твоему. Ну, огоньку! Не жирайте!
4: Дадим! Ваш табачок, наш огонек. Сержант Егоров.
5: Здесь. Здесь, товарищ гвардии капитан.
4: Так что же у вас там... С мальчиком-то очухался малый.
5: Так точно. Как будто ничего, товарищ гвардии капитан.
4: Так, рассказывайте.
5: Дело известное, товарищ капитан. Отец погиб на фронте с самого начала войны. Деревню заняли фашисты. Мать не хотела отдавать корову, а не ее тесаком. Бабка и маленькая сестренка померли с голоду. Он остался один. Потом деревню спалили. Пошел с торбой собирать куски. На дороге попался полицаем.
2: Сержант Егоров в точности пересказывал то, что всего час назад трое разведчиков услышали от самого Вани.
3: По дороге попался полицаем. Отправили силком в какой-то их недетский изолятор. Там заразился, чуть не помер. Ну, ничего, кое-как сдюжил. А потом убежал. Почитай, 2 года бродил, прятался в лесах.
7: 2 года.
3: Я, дяденька Беденко, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Всегда с собой в торбе гвоздь отточенный таскал.
7: Ты это зачем?
3: А я, дяденька Горбунов, хотел этим гвоздем фашиста какого-нибудь убить.
4: Так, что еще?
5: А еще, товарищ гвардии капитан, в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. Ну вот для чего тебе букварь, спрашиваем?
7: Чтобы грамоте не разучиться, говорит.
3: 3 года в школу не ходил. Боюсь, разучусь, занимаюсь. А вот, смотрите. Рабы не мы. Мы не рабы. Вот. Топором рубят дрова. Дровами топят печь. В лесу живут белки и медведи.
8: Ну, силен, Ванюша.
7: Сынок.
4: Сколько же ему лет?
5: Говорит, 12-13. И заголодался, отощал.
4: Да, 12 лет. Стало быть, когда все это началось, ему и 9 не было.
5: С детства хлебнул.
4: И что же, хороший паренек?
5: Замечательный, шустрый, смышленый.
4: А как его звать?
5: Ваня.
4: Просто Ваня.
5: Просто Ваня. И фамилия подходящая, товарищ гвардии капитан. Солнцев. Ну, замечательный парнишка. Ну, просто прирожденный разведчик.
2: А в это время Ваня Солнцев сидел в блиндаже у разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из картошки, лука, свиной тушенки, перца и лаврового листа.
9: Ты, пастушок, не смущайся, ешь волю. Не спеши. У нас насчет харчей крепко поставили. Вон, видишь, ефрейтор Горбунов, какой гладкий и упитанный.
10: Только непонятно, почему это ефрейтору Беденко наш харч не впрок. Ему знаешь, какое прозвище дали? Шкелет.
3: Много благодарен за хлеб, за соль.
9: Не, ну, может, ты еще хочешь?
3: Премного благодарен, много вами доволен. Сыт. Хватит.
10: Ну, о том тебе еще один котелок можем положить. У нас и насчет харчей крепко поставлено.
3: Денька Горбунов, да в меня уж не лезет.
9: Ну, не хочешь, как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило. Мы никого насильно не заставляем.
10: Ну, Ваня, ну как же тебе показался наш харч?
9: А?
3: Хороший харч.
10: Хороший. Знаменитый. Такого харча нигде в дивизии не найдешь. Ты знаешь, Ваня, ты, главное дело, держись за нас, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Ну, будешь за нас держаться?
3: Буду.
9: Правильно, и не пропадешь.
10: Ну, а мы тебя в баньке отмоем, патлы твои острижем, обмундирование кое-какое справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.
3: А в разведку меня, дяденька, будете брать?
10: В развед. Да сделаем из тебя знаменитого разведчика.
3: Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу. Я вон здесь каждый кустик знаю.
9: Это и дорого.
3: А из автомата палить меня научите?
9: Ну, отчего ж. Ну, придет время, научим.
3: Мне бы, дяденька, Один только раз стрельнуть за...
1: Ребенок ведь. Пастушок.
10: Стрельнешь, Ванюш, стрельнешь. За этим дело не станет.
1: Да.
10: А мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.
3: Как это, Денька?
10: Как? Это, браток ты мой, очень просто. Сержант Егоров доложит о тебе командиру батареи капитану Янакиеву.
1: Капитан Янакиев доложит о тебе командиру дивизиона.
10: Командир дивизиона доложит командиру полка.
1: Командир полка доложит командиру дивизии.
10: Командир дивизии...
3: А сержант Егоров-то не забудет обо мне доложить?
10: Ишь ты!
1: Да не бойся, разведчик никогда ничего не забывает.
10: И вот тогда сержант Егоров получит приказ о твоем зачислении.
1: Вот.
10: С того, значит, числа. На тебя и пойдут все виды довольствия. Вещевое, приварка, денежное. Понятно тебе?
3: Как-то довольствие пойдет.
1: А это, пастушок, на военной службе обыкновенное дело. Солдат сам по себе, а довольствие само по себе.
10: Да.
1: Солдат, например, спит.
10: Ага.
1: А довольствие все равно идет. Понимаешь?
3: Понимаю.
1: Ну, так что не беспокойся, дело верное.
5: Горбунов.
11: Я?
5: Собирайся. Только что Кузьминского убило. Застопишь на его место.
11: Нашего Кузьминского?
5: Да, очередь из автомата, 11 пуль. Побыстрее.
11: Есть.
5: Ты еще здесь?
3: Здесь я, Денька Егоров.
5: Придется его отправить. Беденко?
11: Я.
5: Собирайся. Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта, там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его устроит в какой-нибудь детский дом.
11: Ну вот на тебе.
5: Ну, капитан Янакиев распорядился.
11: А жалко такой шустрый мальчик.
5: Ну, жалко, не положено. Рано, мол, ему еще воевать. Пусть прежде подрастет, ему сейчас учиться надо.
3: Денька Егоров, а как же?
5: Не положено. Собирайся, Беденко.
11: Слушаюсь.
3: Денька Горбунов! А Денька Горбунов!
11: Ну, стало быть, так и так. Да ты не тужи, сынок. Раз капитан Янакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. Зато хоть сейчас в машине прокатишься. Верно? Ну, прощай, брат.
3: Денька. Одеть.
11: Что, пастушок?
3: Не возите меня. Не надо.
11: Приказано.
3: Денька Егоров. Товарищ сержант. Ну, не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить. Я же вам всегда буду котелки чистить, воду носить.
5: Не положено. Ну что ж, Беденко, готов?
11: Готов.
5: Так бери мальчика и отправляйся.
3: А я не поеду.
11: Ну, небось, поедешь. Вот ишь, какой злющий.
3: Не поеду.
5: Придется, Ванюша.
3: Вы же мне обещали. Все обещали.
5: Командир батареи приказал.
3: Да не видел он меня ни разу.
11: Вот ишь, какой злющий. Ну, вот не поеду. Вот я посажу тебя в машину, так поедешь.
3: А я все равно убегу.
11: Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никогда никто в жизни не убегал.
1: Ну, поедем-ка лучше, а то машину не захватим.
3: Не трожьте. Я сам.

0: Ваня! Ванюш! Ну чего ты там почти что на колесе уселся? Ну трясет ведь, переходи сюда.
1: Ишь, какой злющий.
0: Ну что, так и будешь всю дорогу молчать? Стой! Куда? Тормози! Тормози! Эй! Ваня! Ваня! Андрюша!
2: Поздно полагать! Хватит! Погулял по лесу и будет! Но все равно ведь ничего не получится!
1: Не родился. На свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко. Компас. Сейчас сориентируемся. Вот смелый черт. От чертенок. Вот на полном ходу из машины. Ничего не боится. Жалко. Ах, жалко его отправлять. Так. Так, понятно. Ну вот там-то, голубчик, я тебя и сапаю.

0: И следов никаких. Исчез пастушок.
1: Ванюш!

0: Нет, ну больше часа еще. И нигде никаких следов.
1: Что это? Букварь. Чуть букварь не подстрелил.
0: Ах, ты хитрый! Нет, но я вам скажу, и лисица. Но ничего не скажешь, силен. Эй! Спокойной вам ночи! Приятного сна! Пойдем-ка, брат, вниз! Слезай с дерева! На земле надежнее!
2: Ладно уж!
0: Ну все, брат пастушок, погулял по лесу и будет. Не родился на свете еще тот человек, который ушел бы от ефрейтора Беденко.
2: Неправда ваша. Кабы я не заснул, да он не упал, мой букварь. Вы бы меня сроду не поймали.
0: Небось, поймал
2: да
0: бы.
2: Да неправда ваша.
0: Верно говорю.
2: Неправда ваша.
0: Ну, заладил одну.
2: Неправда ваша, неправда ваша, неправда
0: ну,
2: ваша.
0: Да я весь лес бы прочесал, а нашел бы.
2: Да? Чего же вы не прочесали-то?
0: Ну, стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать, язык измочалишь. Ванюш, я в тебя по приметам бы нашел.
2: Ну, чего же вы меня не нашли-то?
0: Так я ведь тебя нашел.
2: Неправда ваша. Вы-то меня по компасу искали, и то не нашли.
0: А что это языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?
2: Искали, искали, дяденька. Как? Вы меня не видели, а я вон с дерева-то все видел. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел бы, в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью.
0: Ну, это ты, браток, чересчур хватил.
2: Давайте спорить.
0: Да буду я еще с тобой спорить, молод еще.
2: Ну, давайте так испытаем, без спора. Вы мне завяжете глаза чем-нибудь, да уйдете от меня в лес, а я минут через пяток начну вас искать.
0: Ну, я не найду.
2: Ну, испытаем.
0: Да не найду.
2: Не, ну, испытаем.
0: Ну, давай.
2: Завязывайте глаза-то.
0: Так, ну, вот так. Готово.
2: На горе кислый квас и щекошка, а не нас. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я иду искать совсем. Чего же вы не прячетесь-то, дяденька Беденко?
0: А это что ж получается-то, а? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время опять от меня убежишь. Нет, милый, больно ты хитер, как я погляжу.
2: Вы не бойтесь, я от вас все равно уйду. Вот уйду, хоть вы меня привяжите к себе, я все равно от вас уйду.
0: А что ж ты думаешь, и привяжу.
2: Вот и привяжите.
0: И привяжу, нет, недолго.
2: И привяжите.
0: И привяжу.
2: Привяжите, привяжите.
0: Вот, ей-богу, вот возьму веревку и привяжу.
2: Привязывайте, дяденька Беденко, привязывайте. Только делайте узел-то покрепче, чтоб я не развязал.
0: А моего брата узла не развяжешь, у меня двойной морской. Вот так, вот плохо твое дело. Вот теперь не убежишь. Ну вот, опять машину искать надо.
2: Все равно убегу.
0: Чего?
2: Чего? Я говорю, теперь не убегу. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, моря и горы.

0: Вот во время наступления оторвешься от своей части и маешься, попутно ищешь.
1: Лично я люблю, когда наступаем.
0: Кто ж не любит?
2: Давно с передовой?
0: Вчера выехал. На нашем участке наступаем полным ходом.
1: Товарищ доктор, я вам свою шинельку постелю.
2: Спасибо. Третью ночь глаз не смыкаю.
1: Ложитесь. Когда надо будет, я вас разбужу.
2: Спасибо.
3: Спасибо, друг.
4: Спасибо.
3: Ну, Ванюш, давай. Садись, вот, устраивайся.
0: Ешь, мальчонка.
1: Куда путь держите на ночь глядя?
3: Да вот, с передовой в штаб фронта добираемся. Должен я туда мальчика сдать, чтобы они его подальше в тыл отправили.
0: Что ж вы его у себя на батарее не оставили?
3: Ну, не положено.
5: Они деньги хотели зачислить меня на все виды довольствия. А мундирование собирались выдать. В разведку с собой обещали брать.
1: Да что ты.
0: А тебе хочется остаться?
5: Страсть как хочется. Да я все равно от него сбегу, да обратно к ним вернусь.
3: Да молод, брат.
5: Чего? Боитесь, что сбегу-то?
3: Да ничего я не боюсь, а просто чересчур много ты болтаешь. И через себя у меня уж голова болит.
5: Все равно сбегу.
3: Чего ты там бормочешь-то?
5: А я говорю, не сбегу, дяденька.
3: Ну, не прикидывайся, не прикидывайся, овечкой.
5: А я и не прикидываюсь.
3: А вот то-то.
1: А лично я так думаю, что можно поспать. Вон, товарищ доктор, уже.
3: Ну, ложись. Ложись, спи, Ваня. Ложись, ложись, вот так.
5: А вы, дяденька, не сомневайтесь. Спите себе на здоровье. А как машина остановится, я вас мигом разбужу.
3: Нет, брат, шутишь. Меня, брат, второй раз на мякинь не приведешь. Я стрельный воробей. И, Вань, и давай так, чтобы люди веревку не видели, а то неудобно. Я ее под плащ палаткой буду держать.
5: Ладно.
3: Небось, развязался, говори правду.
5: Да что вы, двойной морской.
3: Тише ты, тихо.
5: Я тихо. Чего вы дергаете-то?
3: Ничего. Чего, спи. Это так, это проверка линии. Ой, глаза как вареники слипаются.
5: А вы спите. И не сомневайтесь.
3: А ты чего не спишь?
6: Я сплю. Спокойной вам ночи.
5: Приятного сна. Желаю вам видеть козла и осла. Осла до рассвета, козла до утра. Спокойной вам ночи, приятного сна.
3: Чего ж ты разговариваешь, раз ты спишь?
5: А это я во сне разговариваю.
3: Больно ты хитер, как я пляшу.
5: Все равно уйду.
3: Что?
5: Я все равно не уйду.
3: Ну ладно, ладно, будет болтать. Спи, отдыхай. Ой, прям не могу разлепить.
0: Останови, друг! Ну, я вроде прибыл. Все спят. Ну, счастливо оставаться.
3: Тут пастушок. Ишь, и заспался, не отвечает. Ну, спим. Спим. Мы скоро приедем, Ванюш. Слышь? А вот здоров спать. Я его дергаю, а он не чует. Дитё.
2: Товарищ, в чем дело? Почему мне не дают спать? Вы не знаете, кто меня все время за ногу дергает?
3: Остановим! Тормозим!
1: А Спокойной вам ночи, приятного сна.
3: А пошло оно все к черту!
4: Двое суток бродил Ваня по каким-то неизвестным ему новым военным дорогам и частям, по сожженным деревням, спрашивал встречных военных, как ему найти его разведчиков. Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом, но ни того леса, ни того блиндажа не было. Он совсем было отчаялся и уже подумал, не податься ли ему в самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом. Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на свое упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.
7: Чего стоишь?
5: Хочу и стою.
7: Иди, откуда пришел.
5: Сам иди. Не твой лес.
7: А вот мой.
5: Как это?
7: Так. Здесь наше подразделение стоит.
5: Какое подразделение?
7: Тебя не касается. Военная тайна, понятно? Не положено.
5: Не положено. Да ты-то кто такой?
7: Знаки различия, понимаешь?
5: Понимаю.
7: Ну так вот. Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?
5: Ефрейтор. Видали мы таких ефрейторов-то.
7: Ну вот представь себе ефрейтор.
5: Великое дело.
7: Великое, не великое, а воинское звание. И ступай себе, откуда пришел, пока цел.
5: Слушай, ты, не больно модничай, а то сам получишь.
7: От кого?
5: От меня.
7: От тебя?
5: От меня.
7: Молод, брат.
5: Не моложе твоего.
7: А тебе сколько лет?
5: Тебя не касается. А тебе?
7: 14. Ха. Чего?
5: Какой же ты солдат?
7: Обыкновенный солдат гвардейской кавалерии.
5: А, толкуй. А не положено.
7: Чего не положено?
5: Да таких-то не берут.
7: А вот меня взяли.
5: А, и на довольствие зачислили, да?
7: А как же?
5: Заливаешь.
7: Не имею такой привычки.
5: Побожись.
7: Честная гвардейская.
5: Че, на все виды довольствия зачислили?
7: На все виды.
5: И на приварок?
7: И на приварок.
5: Ха.
7: Вот те, ха.
5: И оружие дали.
7: А как же? Все, что положено. Видел мою шашечку? А, на, подержи. Знатный братец клинок. Златоустовский.
5: Повезло тебе. А меня не взяли. Сначала взяли, а потом, говорят, не положено. А я у них даже один раз спал. В палатке у разведчиков.
7: Стало быть, ты им не показался, раз они тебя не захотели принять за сына.
5: Как это за сына? За какого такого сына-то?
7: Да известно за какого. За сына полка. А без этого не положено.
5: А ты сын?
7: Я сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглой сирота. Так что теперь я называюсь ефрейтор Вознесенский и служу при отце связным. Да он меня один раз даже вместе с собой в рейд брал. Там наши казачки ночью большой шум во вражеском тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, они как выскочат на улицу в одних подстанниках. Мы их там набили, ну, больше, чем 150. Рубали все равно, как капусту. Жик, жик, жик. Руби с плеча, пока ненависть горяча.
5: И ты рубал?
7: А как же? Нет. Это я так. Правду сказать, я не рубал. У меня тогда еще шашки не было. Ну, на тачанке я ехал вместе со станковым пулеметом.
5: Повезло тебе. А меня капитан Янакиев, начальник, приказал в тыл отправить, коменданту сдать.
7: Стало быть, ты ему не показался?
5: Не показался. Капитан Янакиев меня даже ни разу и не видел. Да как бы он меня видел-то, ни почем и не велел бы отправлять.
7: Вот ты почему знаешь?
5: Да знаю. Ни за что не отправил бы. Меня разведчики, знаешь, как полюбили. Без капитана Янакиева не положено. Я он третий день хожу, никак своих разведчиков найти не могу.
7: Не ж без компаса найдешь. Компас надо иметь. Во, видел?
5: Ух ты, знаменитый компас. Тебе что, тоже положено?
7: А как же? Мы, кавалеристы, без компаса не ходим.
5: Ух ты, знаменитый компас. Давай сменяемся.
7: А что у тебя есть?
5: Все у меня есть. Гвоздь отточенный.
7: Не надо.
5: Торба. Букварь.
7: Не.
5: Карандаш. Гляди, его послюнишь, а он... Во.
7: Барахло.
5: Орехи есть. В лесу набрал.
7: Ну что я маленький.
5: Ну, давай сыграем на орехи. В какой руке?
7: В левой.
5: Правильно. Твои орехи. А теперь в какой руке?
7: В этой же.
5: Опять твои орехи.
7: Видал, как я здорово отгадываю, а?
5: Здорово ты отгадываешь. Давай теперь на компас сыграем.
7: Давай.
5: В какой руке?
7: В этой.
5: Ага. Мой компас.
7: Ну и жулик ты, брат.
5: Ну ты полегче насчет жулика.
7: У тебя документы какие-нибудь на руках есть?
5: Да нет, документов нет, компас есть.
7: Ну так и нечего здесь в расположении боевых частей колачиваться. Кто тебя знает, что за птица? Шпион может быть.
5: Кто шпион?
7: Да ты!
5: Ну, ты полегче. Я тебе за шпиона так двину, ты своих кавалеристов не узнаешь.
7: Кто двинет?
5: Я.
7: Кому?
5: Тебе.
7: Мне.
5: Ага.
7: Ха.
5: Вот тебе и ха.
7: Гляди, как бы я тебе не двинул.
5: Кто двинул?
7: Я.
5: Кому?
7: Тебе.
5: Мне?
7: Ага.
5: А ну, двинь.
7: И двину.
5: Двинь.
7: И двину!
5: Двинь, двинь!
7: Ты кто такой, чтоб тебя еще двигать?
5: А кто бы ни был!
7: Больно много себя воображаешь! Некогда мне тут с тобой заводиться! У меня служба! Не положено!
5: Не положено. Вот найти бы такого начальника, самого главного командира, и пожаловаться бы ему на капитана Янакиева.
4: И к вечеру Ваня набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.
8: Соболев, есть? Можем ехать? Сейчас узнаю, товарищ капитан.
5: Хоть и не старый, а небось генерал. Пистолет, сумка кожаная, бинокль.
9: Дяденька! Разрешите обратиться?
8: Ну, обратись.
9: А вы, дяденька, начальник?
8: Да, я командир.
9: А над кем вы командир?
8: Над пушками своими командир, над солдатами командир.
9: А над капитанами вы командир?
8: Вот над капитанами я не командир.
9: А я думал, что вы над капитанами командир.
8: А зачем тебе это нужно?
9: Да нет, так надо, дяденька.
8: Нет, ну а все-таки-то?
9: Да нет, если вы над капитанами, это не командир, то и толковать нечего. Мне, дяденька, такого командира надо, чтобы всем капитанам приказывать мог.
8: Все готово, товарищ капитан, можно ехать. А ну-ка, погоди. Ну, отвечай, отвечай. Что же нужно приказывать всем капитанам?
9: Да нет, всем-то не надо, одному только надо.
8: Кому же это?
9: Янакиеву, капитану.
8: Как ты сказал?
9: Янакиеву.
8: Хм, Да что же это за капитан такой?
9: Он, дяденька, над разведчиками командует. Ой, дяденька, ну и злющий же у них капитан. Ну, знаете, просто беда.
8: А ты когда-нибудь этого злющего капитана-то видел?
9: Тут и беда, что не видел. И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.
8: Постой, постой. Тебя как звать-то?
9: Меня-то? Ваня.
8: Просто Ваня.
9: Ваня Солнцев.
8: Пастушок.
9: Точно. Меня разведчики пастушком прозвали. А вы-то почем знаете?
8: Я, брат, все знаю, что у капитана Енахьева на батарее делается. А ну-ка скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь оказался, если капитан Енакиев приказал тебя в тыл отправить?
9: А я убежал.
8: Как ты убежал?
9: Да это очень просто. Я от него даже два раза убежал. Один раз я от него так убежал, что он меня поймал, но зато уж второй раз я от него так убежал, что он меня не поймал вовсе.
8: Да кто он-то?
9: Да дяденька Беденко, разведчик их.
8: Беденко?
9: Конечно.
8: Ну, брат, по-моему, что-то ты сочиняешь. А?
9: Не, ничего я не сочиняю. С места мне не сойти, истинная правда.
8: Слыхал, Соболев?
10: Есть.
8: Может быть такое, чтобы парнишка от Беденко убежал?
10: От Беденко? Да не в жизнь. От него ни один взрослый не убежит. Не то что такой пистолет. Это он, по-моему, товарищ капитан, извините меня за такое выражение, мало-мало заливает.
9: Да? А вот и не заливаю я. С места мне не сойти, истинная правда. Да он меня, дяденька, привязал к себе двойным морским узлом, а сам заснул. А я отвязался и говорю ему: спокойной вам ночи, дяденька, приятного сна. Привязал веревку за ногу тетеньке одной, врача, что ли. Спрыгнул с машины-то. Ну, а он, наверное, дергает там за веревку. Дескать, проверка линии. Ну, она, я так думаю, недовольна.
8: За ногу.
10: Ай, Петенко, ай, знаменитый разведчик, ай, профессор.
9: Дяденька, я тут с одним мальчиком встретился. Ефрейтором гвардейской кавалерии. Ихним сыном полка. Я, говорит, уже 2 года за сына полка считаюсь. Потому что я, говорит, своим показался. Ну, а ты, говорит, наверное, своим не показался. Вот они тебя и отослали. Только он это все врет, дяденька. Потому что я-то своим показался. Только они ничего не могли сделать против капитана Енакиева.
8: Выходит дело, ты всем показался, только капитану Енакиеву-то не показался.
9: Истинная правда, дяденька. А он меня даже и ни разу не видел. Но разве можно судить о человеке, ни разу его не видевши? Ну, если бы он меня разочек посмотрел-то, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?
8: Ты так думаешь?
9: Да.
8: Ну, ладно. Пойдем.
9: Куда?
8: А ну-ка, Соболев!
10: Есть!
8: Держи паренька, чтобы не удрал.
10: Слушаюсь. А ну, пойдем. От Беденко убежал?
11: От меня, брат, не убежишь.
9: Да я и сам теперь не хочу.
10: А ну, шагом марш!
9: А ну-ка, песню нам пропой.
11: Веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер.

Валентин Катаев, сын полка. Валентин Катаев, сын полка. Часть вторая.

0: раз, как ты своего знаменитого разведчика в тыл отвозил.
1: Ну, расскажи человеку, не знает ведь.
2: Отщепись. Читал я в боевом листке,
3: но
2: будто совершил наш разведчик подвиг геройский.
3: Да.
2: Да, женщину-хирурга за ногу тянул. Чуть операцию не сделал. Ступни урвал. Душет не ты ли?
3: Я.
4: От беденг пастушок, отвязавшийся утек. Он сосна не разобрал, врачу ногу оторвал.
5: Говорят, его за этот подвиг к награде представили.
2: Да ну!
6: Да, к медали за трудовую доблесть.
3: Да будет! Будет.
1: Ну, ребят, хватит.
6: Будет.
2: Пошли.
4: Будет.

0: А сказать по правде, жаль маму.
1: Да. Где он теперь ходит, бродит, пастушок наш?

0: стойке.
1: Встать! Смирно! Товарищ гвардии капитан, команда разведчиков взвода управления веренной вам батареи отдыхает после боевого задания. Происшествий нет. Сержант Егоров.
2: Здравствуйте, разведчики.
3: Здравия желаем, товарищ гвардии капитан.
2: Так, стало быть, никаких происшествий нет? М? Что молчите?
4: Разрешите доложить.
2: Можете не докладывать, известно. Командиру отделения докладывали?
4: Так точно, докладывал.
2: Ну и что же?
1: Я ему 2 наряда в очереди дал.
2: Мало. Еще от меня прибавить 4. Итого?
4: 6.
1: Слушаюсь.
2: Садитесь, хлопцы. Отдыхайте.
4: Товарищ гвардии капитан. Ну, как бы он был обыкновенный мальчик, а то ведь он чертенок. Ну, право слово, чертенок.
2: Что, верно, хороший малый?
5: Да парнишка хоть куда, товарищ гвардии капитан. Прирожденный разведчик. Да видно, не судьба.
2: Жалко?
5: Да что ж жалко? Жалко, не жалко. Он, конечно, и в тылу не пропадет.
1: А сказать правду, то и жалко. Ему в армии самое место.
2: Ну, а ты, Беденко, что скажешь?
4: Я хоть и получил из-за него 6 нарядов вне очередь, а скажу одно слово. Пастушок, солнышко.
2: Ну, ладно.
1: Соболев!
6: Есть!
1: Зови!
6: Слушай!
7: Ух ты!
2: Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живет. Только знаете, что это вам не игрушка, а живая душа. Устраивайся, Солнцев.
8: Спасибо, дяденька.
2: Егоров!
1: Я!
2: Дай-ка свою знаменитую карту. Нужны нам, хлопцы, кое-какие данные. Вот здесь болото. Прощупайте, как через него пушки провести.
1: Понятно.
2: Ну, по возможности засеките огневые точки. Все. Выход сегодня 24:00. Утром все данные должны быть у меня. Ясно?
1: Так точно, товарищ гвардии капитан.
2: Счастливого пути.
6: Соболев!
1: Есть.
9: Паянь, здравствуй, пропащая душа.
8: Здравствуйте, дяденька Егоров.
9: Душка.
8: Здравствуйте, дяденька Горбунов.
10: Здравствуй, здравствуй, друг сердечный.
4: Ну а что же, ко мне не подходишь? Что, совесть, что ли, не позволяет?
8: Здравствуйте, дяденька.

0: Беденко, Беденко.
1: Ну-ка, давай докладывай. Ты где пропадал? Ты как попал к капитану Иннокентьеву, а?
2: Это который же капитан Иннокентьев, да?
3: Ну,
1: нет, ну прирожденный разведчик, а? Верно, верно, Ваня, лучше знать да молчать, чем знать да болтать.
0: Стало быть, я ему показался.
3: Выходит, показался.
0: Показался!

темный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Вокруг, насколько хватало глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. Две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы — шлемы Беденко и Горбунова. Вот уже 3 часа они неподвижно лежат среди трясины. Позавчера в полночь Беденко и Горбунов вышли на разведку, впервые взяв с собой Ваню. «Дяденька, возьмите меня с собой. Я там каждый кустик знаю. Я вас проведу, ни один фриц не заметит». Взяли. Взяли на свой риск, взяли, не доложив по команде, что берут с собой мальчика. Взяли, но поставили перед ним строго ограниченную задачу – идти впереди, показывая дорогу, предупреждая об опасности. Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Работали удобно и быстро, и добыча на этот раз была богатой. За 2 часа до рассвета Ваня ушел, как обычно, вперед и должен был вернуться самое большее через час. Но прошло вот уже 3 часа. Наконец они осторожно поползли от кочки к кочке в том направлении, куда ночью ушел Ваня.

0: Кузьма,
1: а?
0: Карандаш. Тот самый, что я ему подарил.
1: А может, не тот?
0: Да тот самый. Видишь, химуголь написано.
1: Вась, смотри. Сигарета немецкая.
0: Точно. Неужто?
1: Что же?
2: Что же случилось с пастушком?

0: Да.
1: Переводите. Откуда у мерзавца компас? Кто его послал снимать схему нашего укрепленного района? Где эти люди?
0: Можете на меня положиться, господин майор. Подойди поближе, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду спрашивать, а ты отвечай. Договорились? Мальчик, ты страдаешь. Я развяжу ребенку руки. Он больше не будет драться. Вот, с нашими солдатами кусать их. Он погорячился, не так ли? Ну? Не бойся, я буду тебя только спрашивать, ты будешь только отвечать. Кто твои родители, откуда, как тебя зовут и как ты оказался в этом укрепленном районе?
2: Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я же вас не трогал. Я вон коня своего искал. На силу нашел. Целый день и целую ночь мотался, заблудился, сел отдохнуть, а ваши солдаты стали меня бить. Какое право?
0: Не надо плакать, мальчик. Наши солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились, не больше. Как тебя зовут? Кто твои родители? Отец, матушка?
2: Я сирота.
0: Ай-яй-яй, бедный ребенок. Твои родители умерли, не так ли?
2: Их убили. Ваши же и убили.
0: Да, мальчик, такова война. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Но ты не горюй. Не горюй, мы дадим тебе образование, воспитание. Ты этого хочешь, не так ли?
1: Фрау Мюллер, перестаньте разводить антимонию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района.
0: Сию минуту, господин майор. Вы не знаете душу русского ребенка, а я ее хорошо знаю. Мне нужно проникнуть в его душу, завоевать его доверие, и он нам все расскажет. Можете на меня положиться, господин майор. Я 10 лет прожила среди этого сброда.
1: Хорошо. Только не разводите антимонию. Скорее проникайте в душу. Действуйте.
0: Слушаюсь, господин майор. Видишь, как я тебя люблю, как я тебе желаю блага. Я 10 лет прожила в России. Видишь, как я хорошо говорю по-русски, значительно лучше, чем ты. Ты можешь мне доверять. Ты можешь мне доверять, как своя родная тетушка. Ты даже можешь называть меня тетушка. Мне это будет только приятно, да. Откуда у тебя компас?
2: Нашел.
0: Где?
2: В лесу.
0: О, можно подумать, что тут в лесу повсюду растут компасы, как грибы.
2: Кто-нибудь потерял, а я нашел.
0: Кто же потерял?
2: Солдат какой-нибудь.
0: А, тут имеются немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы. Этот компас... русского образца. А! Что ты на это скажешь, мальчик?
2: Нашел.
0: Хорошо. Я тебе верю. Допустим, что ты говоришь правду. В таком случае скажи, кто научил рисовать тебя на полях твоего букваря такие прекрасные рисунки?
2: Чьи рисунки? Я не пойму, тетенька, чего это вы меня спрашиваете?
0: Ты подойди поближе, не бойся. Я ведь тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?
2: Чего принадлежит? Чего вы меня спрашиваете?
0: Я не пойму. Чья эта книга?
2: Букварь-то?
0: Букварь-то чей он?
2: Мой.
0: Кто на нем рисовал?
2: Чего это рисовал, тетенька, а?
0: Ой, мальчик, не прикидывайся. Кто делал эти схемы? Кто рисовал мост? Кто отмечал броды?
2: Какие броды? Да какую схему? Да я же ничего не знаю. Не знаю я вашу никакую схему. Я потерял лошадь. Днем и ночью мотался. Пустите меня, тетенька. Чего я вам сделал-то?
0: Открой рот. Открой рот, я тебе приказываю. Открой рот и покажи язык. А, весь язык, лиловый химический карандаш. А ну читай, кто это писал? Мост, глубина, 1 метр, дно твердое, ну?
2: Рабы, не мы. Мы не рабы.
0: Не это!
2: Рабы не мы.
1: Бросайте эту антимонию и переводите. Кто эти люди?
0: Кто эти люди?
1: Где они находятся?
0: Где они находятся?
1: Как их найти?
0: Как их найти?
1: Ты получишь трех опытных провожатых и покажешь им дорогу.
0: И покажешь им дорогу.
2: Скажу.
1: Теперь ты скажешь.
2: Даденька, не бейте меня!
0: Говори!
2: Не скажу.
1: Теперь ты скажешь!
2: Не бейте!
3: Через 3 часа 20 минут этот удобно оборудованный фашистский укрепленный район был изуродован до неузнаваемости. Первой начала артподготовку батарея капитана Янакиева. В дыму мелькали молнии взрывов, земля вздрагивала, воздух ходил, как будто где-то все время распахивали и запахивали огромные ворота. Потом все разом стихло, и в наступившей тишине отовсюду стала отчетливо слышна машина боя, пущенная полным ходом. В ее беспощадном механическом шуме слух мальчика улавливал нежный, согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших. Пошла царица полей в атаку!

0: Из полуразрушенного фашистского блиндажа Беденко осторожно нес на руках Ваню. За ним шел Горбунов.
1: Друг ты наш сердешный. Ну что ты скажешь?
2: Я ему ничего не сказал.
1: А? Ты говорит, я им ничего не сказал.
3: Капитан Янакиев голову обещал нас снять, если мы тебя не выручим. Под суд, говорит, отдам. Собственной рукой, говорит, вас шлепну, если с Ванюшей что-нибудь случится.
1: Ну, браток, и задал ты нам заботу.
2: Я им ничего не сказал.
3: Ничего, Ванюш. Живем, воюем. Уж мы теперь тебе, пастушок, все на свете.
1: Сыночек ты наш. И сильно ж они тебя.
2: Я им ничего не сказал. Гады! Гады! Рванина фашистская! Рабы не мы! Мы не рабы! Рабы не мы! Мы не рабы!
1: Ваня,

0: Наступление развивалось быстро. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад. Команда разведчиков разместилась в том самом штабном блиндаже, где еще недавно допрашивали и били Ваню. Фашисты бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось как было. Ваня нашел там свою торбу, компас и букварь, запачканный высохшей кровью. Теперь этот блиндаж был наш и имел вполне обжитой вид. Разведчики быстро устроили все по-своему. Была здесь и личная Ванина койка. Сейчас Ваня ждал своих разведчиков и в строгом порядке раскладывал деревянные ложки и расставлял кружки.
1: Ну, брат пастушок, кончен твое дело. Погулял и будет.
2: Сейчас мы из тебя настоящего солдата будем делать. Ну-ка, да. Ну-ка закрой глаза. Давай-ка я завяжу. Вот так вот, не туго?
3: Да ничего.
2: Ну вот давай, считай.
3: На горе кислый квас, и щекошка не нас.
2: Егоров,
3: раз, да, два,
2: ты держи шинельку и шапку.
3: Уже иду и
2: Кузьма,
3: снять.
2: Раз, Кузьма, ты гимнастерку-то разверни. Чтоб погоны семь. Были видны, погоны.
3: Я уже иду совсем.
4: Да ремень уронил.
2: Пора!
3: Ух ты! Сколько вещей-то! Ух ты! Сапожки!
5: Вещевое удовольствие, Ванюша!
2: Сколько положено, столько и есть.
3: Положено! Положено!
6: Ишь ты, какой скорый, одеваться. Нет, брат, нет. Мы сначала патл тебе сострижем.
5: Да, в баньку сходим.
6: Верно, а вот уж потом мы будем из тебя воина делать.

0: Окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля, полого спускавшегося в низинку. А еще дальше, за низинкой, начиналась возвышенность, за которой были вражеские позиции. Их должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Енакиева.
1: И таким образом я их зажимаю в тиски. Вот они где у меня. Вот здесь вот, крепко. Ну как, капитан Енакиев?
2: Одну минуту, капитан Ахунбаев, одну минуту. А кто может поручиться, что в течение ночи они не перебросили туда, за эту возвышенность, крупных подкреплений? Тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться очень худо.
1: Может, роты находятся в движении. Я должен атаковать. Есть приказ.
2: Да. Разведка ничего не доносит о вражеском танковом резерве. Они могут окружить наше расположение.
1: Возможно. Вот если они вылезут, вы их уничтожите. С открытой позиции, прямой наводкой.
2: Слушаюсь. Я их уничтожу с открытой позиции, прямой наводкой.
1: Они не должны пройти.
2: Они не пройдут. Ну, вот мы с тобой и подошли к границе, капитан Ахунбаев.
1: Да, Восточная Пруссия.
2: А ты знаешь, я думаю усыновить Ванюшу.
1: Хорошее дело.
2: Человек я в конечном счете одинокий. Был у меня сынок 4 года. Ну, да ты знаешь. Заменить-то, конечно, он мне его не заменит. Что об этом толковать? Но ведь бывает же 2 сына.
1: Конечно, дорогой.
2: Вот видишь, этот пакет. Это я рапорт командиру дивизиона написал. Пусть у меня будет хороший, смышленый сынишка.
0: Банька была устроена в маленькой землянке. Печка была сделана из железной бочки. Горел фонарь, летучая мышь. Для Вани, не мывшегося уже 3 года, эта банька показалась раем. В какие-нибудь полчаса Беденко и Горбунов так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскаленная железная печка.
3: А усилен, брат, отмыли мы тебя на славу. Первая вода потекла с тебя до того черной, что даже показалась синей, как чернила.
4: Вторая вода была просто черная.
3: А третья вода была серая.
4: Четвертая нежно-голубая.
3: И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.
5: Чубчик!
3: Не чубчик, не чубчик, а челочка.
4: Тебя знаешь, брат, надо было скрести не мочалкой, а, скорее всего, наждачной бумагой.
3: Или даже рашпилем.
5: Все, готов.
3: Силен.
5: А говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня, мать, стал геройски воевать. И погиб.
6: А теперь живо собирайся к командиру батареи.
5: Ага, парила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня. Не послушал Ваня, мать, стал геройски воевать.
0: Капитан Енакиев с первого взгляда полюбил Ваню. Он видел и разговаривал с ним всего 1 раз, но он часто о нем думал. И, думая о нем, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете. Вся семья капитана Енакиева погибла в то страшное июньское утро 41-го. Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет, он ничуть не был на него похож ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Нет, дело было, конечно, не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику. Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала.
5: Говорила мне маманя, не ходи в солдаты, Ваня, не послушал Ваня, мать стал геройски воевать. Ух ты, ах ты! Здравствуйте, дяденька! Здравствуйте, дяденька Енакиев!
2: Ты кто такой?
5: Чего, не узнали меня разве? Это же я, Ваня Пастушок.
2: Ваня?
5: Да.
2: Пастушок? А во что это ты нарядился-то? Что это там у тебя за штучки такие на плечах?
5: Ой, это-то погоны.
2: Погоны?
5: Да.
2: А зачем?
5: А как же, всем солдатам положено.
2: Так это же ведь солдатам, Ванюш. А ты разве солдат?
5: Ой, а как же, дяденька. Я же приказом даже прошел. Нынче вещевое довольствие выдали. Новенькое, на красоту. Сапожки, погончики. Дяденька, посмотрите, какие пушечки на погонах, а? Вон.
2: Пушечки? Пушечки на погонах вижу. Солдата не вижу.
5: Как? Так я же есть самый солдат-то.
2: Нет, Ванюша, ты не солдат. Солдат так не является к своему командиру. Отставить. Явись сызнова.
5: Разрешите войти?
2: Войдите.
5: Товарищ гвардии капитан, по вашему приказанию рядовой Солнцев явился.
2: Вот, это другой табак. Здравствуйте, рядовой Солнцев.
5: Здравия желаю, товарищ гвардии капитан.
2: Силен, силен. Вот теперь, Ванюша, я вижу, что ты настоящий солдат. Ну, проходи, проходи, садись. Ну, вот так вот. Что же мне с тобой дальше-то делать, Ваня?
5: Виноват, товарищ гвардии капитан. Больше не буду. Честная батарейская.
2: Чего не будешь?
5: Что явился не как положено.
2: О, да, брат. Явился-то, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое. Научишься. Ты парень-то смышленый. Да ты чего стоишь-то? Ну, садись, садись. Я ведь с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному. Так вот я и говорю, Ваня, что же мне с тобой делать? А? Ну так как, Ваня?
5: Как вы прикажете?
2: Да приказать-то мне недолго. Я вот хочу знать, как ты сам решишь.
5: Чего же решать? Я уже решил.
2: Что ты решил?
5: Буду у вас разведчиком.
2: О, рано тебе, брат, в разведку ходить. Рано. Это вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да у тебя, кажись, никого не осталось.
5: Так точно. Круглая сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету.
2: Стало быть, сам себе голова.
5: Сам себе голова, товарищ капитан.
2: Вот и я сам себе голова. Ладно, одна голова хорошо, а две лучше. Верно, пастушок? Рано тебе ходить в разведку. Будешь ты у меня связным.
7: Соболев! Есть!
2: Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи рядового Солнцева.
7: Слушаюсь.
2: Для начала прикомандирую тебя к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Одна голова хорошо, а две лучше. Верно, орудиец?
5: Так точно, товарищ гвардии капитан.
2: Пошли.

0: Есть! Сильно! Товарищ гвардии капитан!
1: Отставить! Рядовой Солнцев прикомандировывается к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера.
0: Есть!
1: Учти, Ванюша, орудийный расчет сержанта Матвеева знаменит на всю дивизию не меньше, чем разведчики. Ну, устраивайся, Ванюша.
2: Спасибо, дяденька.
1: Отдыхайте, товарищи.
0: Разойдись.
2: Здравствуйте.
3: Это ты от Беденко, что ли, ушел, а?
2: Выходит, я.
4: Знаменитая личность. Теперь ты орудий.
2: Че ж, приказ есть приказ.
3: Наше первое орудие сержанта Матвеева славится меткостью и невероятной быстротой стрельбы.
5: Точно. Там, где другое орудие успевает выпустить два снаряда,
4: наше выпускает три.
3: О, а это говорит об отличной работе всего орудийного расчета в целом.
5: И каждого номера в отдельности.
3: И как говорит наш наводчик, гвардии сержант Ковалев.
5: Ну, Михалыч, ну как?
6: В хорошем расчете секунда научилась.

0: Ковалев особенно знаменит. Лучший наводчик фронта, герой Советского Союза. До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог и не идти. Но в первый же день войны он записался добровольцем. Во время Первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием. Уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда. Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалев был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех ее врагов. О фашистах Ковалев говорил коротко.
1: Я их хорошо знаю. Это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор беглым огнем. Другого они не понимают. Ну, Ванюш, нравится наше орудие?
2: Так точно, товарищ Ковалев, очень нравится.
1: Ладно, опусти руку, вольно. Это хорошо, что тебе нравится наше орудие. Славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга. Так стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал.
2: Так точно, товарищ сержант.
1: Не козыряй ты все время. Ничего, не тянись. Ну что ж, это правильно. Вот это каким-то манером, как ты сейчас. И я когда-то пришел на батарею. Было это в Первую мировую войну. И представь себе, какое чудо. Наша батарея тогда стояла на позициях как раз где-то в этих местах. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Видал, какой круг моя жизнь описала.
2: Дяденька, а где граница?
1: Да вот же она. Вот, за этой высоткой. 5 км отсюда.
2: Дяденька, правда? Вы меня не обманываете?
1: Верно говорю.
2: Честная батарейская?
1: Да зачем тебе честная батарейская, когда мы по ней только что пристрелку вели?
2: Дяденька, не обманывайте меня.
1: Будь ты неладен, не веришь. А что ж тут особенного? Да наши разведчики еще вчера туда ходили. Нынче утром вернулись. Паника у фашистов, говорят, не приведи бог.
2: Как? Разведчики были там? И дяденька Горбунов, и дяденька Беденко. Ну, а сержант Егоров тут наверняка побывал.
1: Натурально.
2: Меня не взяли.
1: Ты, брат, теперь не разведчик. Ты, брат, теперь орудиец.
2: Я бы им там дал, фашистам.
1: Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться.
0: Дул неприятный предрассветный ветер, и кое-где под ногами уже потрескивал лед. Все вокруг было тихо, и лишь изредка на западе, то там, то здесь, трепетал качающийся свет вражеских ракет, уже совсем бледных на фоне отчетливо побелевшего неба. Возвышенности, на которой находились фашистские позиции, еще совсем не было видно.
3: Сверим, капитан Янакиев, у меня 6:11. У вас?
4: 6:09.
3: Отстаешь, капитан Енакиев?
4: Никак нет, капитан Хумбаев. Это вы торопитесь по своему обыкновению.
3: Отстаете?
4: Торопитесь.
3: Ну, не будем спорить. Пусть на сей раз будет по-вашему. Ну, капитан.
4: Ну, капитан.
3: Надеюсь на ваши пушечки, как на каменную гору.
4: Надейтесь.
3: Огоньку!
5: Не жалейте!
4: Дадим! Ваш табачок.
6: Товарищ капитан, приказан начинать.
7: Батарея к бою. Стрелять первому орудию.
6: Есть! Первое орудие к бою! По цели номер 14. Гранатой. Взрыватель осколочный прицел 110.
8: Готово!
6: По фашистской земле огонь!
2: Дяденька Ковалев, товарищ сержант, вы куда только что стрельнули?
8: По фашистской земле.
2: А снаряд-то полетел и там ахнул.
8: Ахнул.
2: И капитану Енакиеву видать, как мы ахнули.
8: Он нам сейчас скажет.
7: Левее 0-3.
6: Левее 0-3.
7: Четыре беглых.
8: Огонь!
6: Товарищ сержант, разреши мне. Ведь первый раз по их земле.
8: Давай, Соболев, пали.
6: Держись, фашист! Выкуси!
8: Огонь!
6: За Родину! За Ленинград! Огонь! Получай сибирскую шишку! Огонь! За баню пастушка! Огонь! Кровь за кровь! Огонь!
9: Ну, мало! Наконец-то!
2: Товарищ капитан, дайте мне стрельнуть! Я тоже заслужил!
6: Давай, пастушок, пали!
2: На, получай. На, получай!
6: Товарищ капитан, товарищ капитан, Ахунбаев обходит танки, просит огня.
7: Связь с Ахунбаевым.
6: Есть.
7: Подпустить на 400 метров, огня не открывать.
6: Ваня? Ты? Ты что здесь делаешь?
2: Запасной номер при первом орудии, товарищ гвардии капитан!
6: Ты с ума сошел? Уходи отсюда, уходи!
2: Куда?
6: Назад, во второй взвод, к разведчикам, куда хочешь!
2: Никак нет, товарищ гвардии капитан!
6: Что?
2: Никак нет!
6: Я тебе приказываю, слышишь?
2: Никак нет!
6: Гвардии рядовой Солнцев.
2: Я, товарищ гвардии капитан.
6: Боевое задание. Немедленно доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба. Понятно?
2: Так точно.
6: Повторите.
2: Доставить этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба.
6: Немедленно.
2: Немедленно разрешите идти.
6: Иди. Ну, что ж ты не идешь?

0: Ваня отдал пакет начальнику штаба, вышел из штабного блиндажа и побежал назад на свою батарею. Он не знал, что там уже давно все кончено. Танки уничтожены, атака отбита, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это все случилось.
1: Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение 40 минут отбивались от окружавших их.

0: фашисты продолжали наседать, то капитан Енакиев вызвал огонь на себя.
1: Дяденька Горбунов!

0: Дяденька Беденко! Дяденька Беденко!
1: Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь? На то война. Ты был хорошим сыном у своего отца с матерью. Ты был достойным сыном у капитана Янакиева. И теперь весь наш полк считает тебя своим сыном. Но помни, сынок, прежде всего и после всего, всегда и везде, ты должен быть верным сыном своей матери, Родины. Это многих славный.

Более 30 лет отделяет нас от дней войны. Ваня Солнцев жив. Возможно, он стал офицером или строителем, а может быть, учителем, шахтером, агрономом. Он жив, он среди нас. Но погибли Енакиев, Ковалев, Матвеев, Ахунбаев. Они вызвали огонь на себя, чтобы жил Ваня, чтобы жили мы. Память о них, благодарность им вечны, как вечна жизнь.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Они сидели на кожаном диване в библиотеке. Я прошу вас говорить медленнее, иначе не все пойму. Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду войну. Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом, пожелтелой, тронутой временем бумаги, неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти. А он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, подбородки жестко подпирали стоячие воротники, мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок с белолицыми женами в белых платьях в окружении белокурых кудрявых детей. Затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера. На пилотку накинута маскировочная сетка, новенький железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки. И Никитин спросил: «Кто этот офицер, госпожа Герберт?» «Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком в африканском корпусе». «Значит, он служил у Роммеля», — сказал Никитин. «Тобрук — это 42-й год. А ваша мать, надеюсь, жива, госпожа Герберт?» — спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману после минутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанный ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение. И Никитин, нахмурившись от сознания непредвиденного глупого положения, все разъехались. Уехал в отель и, недовольный его необдуманным согласием, Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас. «Моя мать умерла в 36-м году, господин Никитин», — проговорила госпожа Герберт. «Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме. Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?»
2: «Нет-нет», — ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность и злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: «Простите, голова, это пройдет.
1: Вам принести таблетку от головной боли?»
2: «Спасибо, это пройдет».
1: Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами. Обе ее руки лежали на альбоме и тоже чудилось в робком замешательстве. Она молчала. Медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием. И Никитин вдруг, остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать,
2: не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе: «Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется?» «Говорите же». «Да, я хочу, господин Никитин». Она взяла сигарету со столика. Он предупредительно зажег спичку. Она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом. Потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко: «Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?» И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание. Она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу: «Кёнигсдорф, Вильгельмштрассе, 7. Наш дом». Этот снимок сделан был еще до войны. Время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков. Мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед. Возле присела на корточки загорелая девочка-подросток. На ней спортивный костюм. Под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливой. «Вам знаком этот дом, господин Никитин?» Два пальца госпожи Герберт, зажимавшая сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом. Он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоение памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутень прохлады. Звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами. «Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в 150 за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и студебеккеры стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв 4 или 5 комнат, и был во взводе английской марки His Master Voice патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы и чудом сохраненных и довезенных до Германии. Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью. Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами. «Кто эта девочка?» — глухо спросил Никитин, и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха. Ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся будто во сне. «Девочка?» Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома,

0: из углов. Фи, можно обрезаться. Подросток – неудачная пора девочки с манерами мальчика. Нет, то было другое. Он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем, лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то, свершившегося тогда очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее. «Вы не помните этот дом, господин Никитин?»
1: «В Германии мы не раз останавливались в таких домах», — сказал Никитин. «К сожалению, нет. Не помню». Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения, и от ее долгого ошеломленного молчания, а оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица, точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверное, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать. Он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота. «Да-да, господин Никитин, прошло столько лет, а в этом доме прошла моя юность». Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки. И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той, выдуманной воображением или забытой Эммой, и этой фрау Герберт. Казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность. «Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе?» — думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного. «Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт, та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет 18. И все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть. Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы на себя посмотреть сейчас, седые виски, морщины под глазами. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?

0: Господин Никитин, вы меня забыли. Прошло столько лет. А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свидания, Эмма. До свидания». Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды. Ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги. А внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его Студебеккер четвертого орудия, ждал, работая мотором. Оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им в разнобой: «Эмма, ауф видерзейн! Товарищ лейтенант, ехать пора!» А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил ее, стискивал в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную ею русскую фразу: «Вадим, милый, не забывай меня». Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и когда садился в машину, она еще стояла в окне, но он не махнул ей, не повернулся к окну, не взглянул, крикнул сжатым голосом: «Поехали, марш!» «Госпожа Герберт», — сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную дрожащую руку. «Мне трудно поверить, Эмма». Что же было тогда? 4 долгих года, набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию. Последняя оборона Берлина, рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Но весь этот громадный зловещий город, содрогаясь смертельными судорогами, выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы. Он погибал, но еще выказывал свои девизы, свою неутоленную жадность к человеческой крови. Батарея, в которой Никитин командовал взводом, изможденная нескончаемыми боями, получила, наконец, передышку. Расположилась под Берлином в небольшом городке Кёнигсдорфе. Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась, жизнь пошла вольно. Спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным биром, отбой, разговоры о перепуганных фрау, вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками над немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты, и детский безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии. Этот фронтовой мир вроде бы незаметно отделился, отошел на 1000 километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность, одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха. В один из таких тихих вечеров, когда все сидели в уютной столовой, вдруг бегущий топот над головой Глухие вскрики донеслись со второго этажа, хлопнула верхняя дверь, затем, точно чем-то толстым, ватным, задушила вверху голоса. Никитин, обеспокоенный, поднялся. Непонятные шумы привели его к двери собственной комнаты. «Кто тут? Черт возьми!» «Меженин!» — отчаянно крикнул Никитин. «Ты что, обезумел?»
1: «Не лезь, лейтенант!»
0: «Спятил? Кто эта немка? Откуда? Как она оказалась здесь?»
1: «Шпионка стерва в дом пробралась!» Просипел Меженин. И вроде сообразив, что надо теперь делать, цепко схватил женщину за руку. «Вставай! Говори! Зачем пробралась в комнату лейтенанта? А? Планшетку с картой стащить хотела? Говори, вражина! Шпрехай, шпрехай, говорят!»
0: Он так крепко держал, стискивая ее кисть, что она тоненько, жалобно вскрикнула, вся выгнулась назад. «Найн! Найн!» И при лунном свете увидел Никитин ее выгнутую шею, молоденькое бледное лицо, зажмуренные от боли глаза, ее длинные, почудилось, синеватые волосы, некрасиво растрепанно свесившиеся на одну сторону. «Отпустите ее руку! Что вцепились в девчонку? Вы, сержант!» — скомандовал Никитин неостывшим голосом. «Какая еще к дьяволу планшетка? Ерунду городите! Планшетка всегда со мной! Как вы ее здесь застали? Что она здесь делала?»
1: «Хрен ее знает, как сволочуга оказалась. Шкаф открыла, вещи выбирала. Вошел, а она окно пыталась открыть», — говорил Меженин прерывисто и, выпустив кисть немки, пинком ноги разбросал тряпки на полу. А немка загнанным зверьком вдруг прижалась спиной к стене, затрясла головой, дробно стуча зубами, всхлипывая, повторяла стонущим шепотом: «Найн! Найн!»
2: «Заткнись!» — заорал с расхлестнутой свирепостью Меженин. «Завела своя Найн, как шарманка. Скажи лучше, зачем сюда пришла? Откуда пришла? Как?»
0: «Не кричите, Меженин! Что она вам ответит, если не понимает по-русски?» И Никитин, еще не зная, что нужно предпринять, как поступить, безуспешно подыскивая неповоротливые в памяти известные немецкие слова, выговорил наконец: «Кто вы? Откуда?» Немка звонко выстукивала дробь зубами, вжималась дрожащим телом в угол, и когда что-то ответила слабым глотательным звуком, непонятое Никитиным, он поймал только единственно знакомое слово — «хаус».
1: «Лейтенант, слышь!» — внезапно крикнул Меженин, срываясь к окну, и заколотил кулаком в задребезжавшую раму, распахнул одну половину. «Кажись, тревога!»
0: В этот же миг внизу под окнами раздались голоса, суматошное топанье ног. Следом взвился пронзительный окрик: «Стой, стой, стрелять буду!» И клацнул затвор. Опять затопали, забегали около дома. Сверкнула зорницей багровая вспышка, прогремела, оглушила звоном, и в оглушенной винтовочным выстрелом тишине послышались тупые удары, ругательства, чей-то задавленный взвизг. Потом на нижнем этаже заревел бас комбата Гранатурова:
3: «Часовой! Сюда его! Сюда! Кто такой? Тащи его, если жив!»
0: «Курт!» — рыдающе вскрикнула немка и вытянутой тенью скользнула к окну, перевесилась вниз, по-детски затряслась, захлебнулась воплем и плачем. «Меженин, ведите немку вниз! Быстро!» Никитин скомандовал это, сбегая по винтовой лестнице в густые потемки первого этажа, где потревоженно гудел из комнат говор разбуженных солдат, наткнулся на кого-то в потьмах, на заспанного Ушатикова, выскочившего в коридор. «Тревога! Немцы!» Увидел настежь раскрытую дверь гостиной, хаотичное движение фигур за порогом и ощутил едкую тесноту в груди, какая бывает при настигшей неизвестности. молниеносно и неотвратимо изменяющий обстановку. Когда он вошел, Книжко и Гранатуров уже стояли посреди комнаты, напряженные, хмурые, оба смотрели то на возбужденного часового, еще державшего карабин на полуизготове, то на безобразного своей крайней худобой мальчишку-немца, лет 16, в очках, одетого в широкий не по размеру немецкий мундир, неимоверно грязный, прожженный на боку, свисающий на острых плечах. Его огромные, покрытые пылью сапоги кругло расширялись нелепыми раструбами голенищ вокруг тощих ног, и видно было, как крупно ходили дрожью колени, обозначенные пузырями солдатских брюк. Мальчишка этот, затрудненно дыша, облизывал растрескавшиеся губы, полузакрытый прилившими волосами лоб лоснился обильным потом, острый носик на давно немытом его лице восково выделялся, словно у мертвого. «Ну?» — густо прогудел Гранатуров и приблизился к немцу, сверху вниз окинул его черными прожигающими глазами. «Откуда ты такой гусар-вояка появился? Вервольфик? Ну? Где оружие? Обыщи-ка его подробно!» — приказал он часовому. «Всего обыскать, ясно? Выверни его наизнанку!» Часовой сделал грозные глаза, закинул за спину карабин и рыскающими жестами стал ощупывать, выворачивать карманы немца, объясняя при этом жаркой скороговоркой. «Стою, луна как раз взошла. Слышу, шебуршат за домом. Думаю, должно кошка или собака, или кто из наших по нужде вышел. Обыкновенное дело. Глянул, а под яблоней за домом фигура стоит и, похоже, на окно вверх смотрит. И очки под луной. Сверх, сверх. Нет, думаю, очкариков в нашем взводе сроду не было. Выскочил из-за угла, ору, стой, стрелять буду, а он наутек. А я в небо пальнул и за ним. Подмял его, а он, гаденыш, визжит и за руку укусил. Стукнул я его по шеям, конечно». Поочередно выложив на стол до нельзя несвежий ржавого цвета носовой платок, солдатскую зажигалку-снарядик, смятую пачку сигарет «Юна», кучку пистолетных маслянистых патронов, облепленных галетными крошками, маленькую фотокарточку в целлофане, все содержимое карманов немца, часовой старательно почистил руку, а полу шинели, с видом доказательства показал Гранатурову запястье, пояснил озлобленно: «Так в мясо зубами и впился, клеща немецкая. Из лесу, видать, вервольф, разведчик, не иначе разнюхивал. Змееныш, она вроде пацан». «Все?» — спросил Гранатуров, сверху вглядываясь в низко опущенную голову немца. «Значит, оружия нет? А ну-ка, часовой, осмотрите как следует место, где его схватили. Может, там что осталось?» «Слушаюсь, сейчас мы». Часовой пошел от немца боком, потом усердно затопал кирзовыми сапогами к двери и здесь, на пороге, оторопело посторонился перед Меженином, пропустив его. А тот, поигрывая желваками, втолкнул в комнату очень молоденькую немку, почти девочку, простоволосую, испуганную. Она, будто из последних сил, продвигалась по расшатанной жердочке через пропасть, балансируя над гибельной высотой, отчего неприятно были видны напрягшиеся ключицы в разрезе незастегнутого платья. Увидев мальчишку немца, она вскрикнула задохнувшимся шепотом: «Курт! Курт!» и зажала ладонью рот, с отчаянием наклоняясь вперед, точно вдавливая рыдание в себя, а он, сгорбленный, повернул к ней грязное птичье личико, тряска запрыгали очки на восковом остреньком его носу, но не ответил ничего, только трудно сглотнул, кадык бугорком пополз по горлу. Никитин, еще помня задушенный крик «Найн!», смотрел на эту растрепанноволосую, некрасивую в своем разъятом страхе молоденькую немку, на этого сутуленного, безобразного в своей худобе и внешней воинственной нелепости мальчишку-немца, зачем-то ночью оказавшихся здесь, в занятом его взводом доме, и, все яснее чувствуя взаимосвязь между ними, проговорил, спешно опережая объяснение Меженина: «Комбат, немку обнаружили в моей комнате». Он запнулся и не назвал Меженина, чтобы сейчас не касаться ни кстати обостряющих положение обстоятельств. «В первую очередь надо выяснить. Непонятно, зачем ей надо было брать белье в шкафу».
1: «Она была в твоей комнате?» — проговорил Гранатуров, ожигая испытывающими глазами немку. «Если даже эта грязная кошечка-шпионка, каким образом она оказалась именно у нас? Так вот, допросить их. Допросить немедленно. Выяснить, кто они, кто послал их, с какой целью. Лейтенант Книжко!»
0: Он властно взглянул на хмурого Книжко, ни звука в этом разговоре не вымолвившего, и добавил, как бы готовый разозлиться: «Ты у нас по-немецки соображаешь. Давай, допроси их. Давай, Книжко, приступай!» Поторопил он той приказывающей интонацией, в которой было и предвкушение сурового развлечения, и опыт человека, взявшего на себя привычную ответственность. «Действуй! Я буду вопросы задавать. Сейчас все выясним. Зашпрехают гады, как миленькие!» Книжко поморщился. «Я имею достаточное представление, какие следует задавать вопросы. Это во-первых. Во-вторых, когда мы с вами перешли на «ты»? Сегодня?»
1: «Ладно, ладно, в бутылку-то лезть. Выкать буду, ладно.
0: Благодарю». И лейтенант Книжко, весь суховато упрямый, до предела заталенный ремнем и портупеей, шагнул к пленным и сейчас же заговорил по-немецки, обращаясь то к несуразно тощему юнцу, то к молоденькой немке, произнес несколько фраз довольно спокойно. Никитин разобрал одно знакомое слово — «наме», понял, что он спрашивал имена, фамилии, увидел, как набряк страхом взгляд немки, как еле разлепились опухшие ее губы, и она ответила тающим шепотом: «Эмма, херр офицер». Юнец молчал, туго глотая, точно воздух не мог из груди вытолкнуть. Лишь челноком ползал по горлу кадык, и тогда Гранатуров, нависая над ним из-за спины Книжко, сильно ткнул пальцем ему в плечо. «Что онемел, сосунок? Курт твое имя, так? Спросите-ка его, из Вервольфа он? Из леса? Сколько их там?» Но Книжко оборвал его холодно: «Вот что, товарищ старший лейтенант, если вы будете перебивать меня и тыкать в пленного пальцем, я прекращу допрос».
1: «Ладно, ладно», — зарокотал недовольно Гранатуров. «Цирлиха, манирлиха много, как вижу. Что они с нами сделали бы, если бы мы у них в лапах оказались? На огне бы поджарили.
0: Кишки через нос потянули бы и плакать не дали», — напористо вставил Меженин. «Да и немочка фрукт, ишь, козочкой притворяется, шпионка». Он, видимо, не хотел простить и себе, и этой невзрачной немке ее сопротивление в мансарде. И самолюбиво уязвленный мстил ей и словами, и взглядом злобы, которая была понятна Никитину. «Что за ересь, — говорил он мне наверху, — подумал Никитин, опасаясь вспомнить ощущение скользкой черноты, захлестнувшей его на мансарде. В чем я могу его обвинить? Но он не боится меня, потому что никто ничего не видел, а к немцам нет сочувствия ни у кого. Неужели я посочувствовал ей?»
1: «Громче, сосунок! Не нуди!» — грозно скомандовал Гранатуров, оборачиваясь к уныло поникшему под его командой немцу. «Что шелестишь, как мышь в крупе? Конкретно спросите его, Книжко, из Вервольфа он? Да или нет?»
0: Стало тихо. Немка всхлипнула, и увеличенные глаза ее, наполненные влагой, еще больше раздвинулись, замерли на нетерпеливо требовательном лице Гранатурова. Гулкий раскат его баса повторным громом ударил по комнате.
1: «Конкретно да или нет? Фашист он или сосунок в смятку? Каким образом оба очутились в этом доме?»
0: Книжко покривился, будто от тупой боли, сказал бесцветным голосом: «Перестаньте кричать, как на базаре». Он говорил спокойно, но в тоне его накалялась тихая ярость. «Курт по фамилии Герберт, 16 лет. Месяц назад взят в Вервольф. В боях не участвовал, во что, впрочем, можно поверить. Дальше. Курт Герберт — родной брат этой девушки. Эмма Герберт, о чем сказали оба. Они хозяева этого дома. Представь, обнаружились хозяева. Книжков вскользь усмехнулся Никитину, перевел дальше. Жили здесь втроем с дедом, как я понял, с отставным полковником. Отставной полковник 75 лет. Месяц назад выехал, а точнее, конечно, удрал в Гамбург, поближе к англо-американцам. Вероятно, как я думаю, боялся нашего прихода. Эмма Герберт осталась охранять дом. 30 апреля, когда стали летать советские самолеты, ей стало страшно одной в доме. Перевожу дословно. Она взяла продукты из дома и стала жить у подруги в этом же городке, в каком-то сарайчике.
2: Дед-полковник в Гамбурге у американцев. Эта козочка и в сарайчике жила. А этот Курт, черт Иваныч, в лесах с автоматом шастал, резко выговорил Гранатуров. Ничего себе, хозяева. С целью разведки в свой дом вместе с сестричкой пришел. Что им тут вдвоем нужно было? Вот главное, кто их послал?
0: Тихая ярость, готовая вот-вот выплеснуться вспышкой, как ожидал Никитин, пригасла в глазах Книжко. Он, похоже, намеренно не придал значения последнему вопросу Гранатурова и, обращаясь к одному Никитину, заговорил невозмутимо. «У меня, видишь ли, нет желания пристрастно допрашивать, а тем более воевать с грудными детьми. Особенно вот с этими. Это первое. Второе. Эти наивные дети узнали, что Берлин взят. Пережидать нечего и решили бросить дом, двинуть в Гамбург к своему престарелому и перепуганному нашествием русских гроссватеру. Взять вещички, переодеться и в дорогу. Этот Курт вернулся из леса и сказал об этом сестре. Так они объяснили. Я готов верить, представь себе. Дальше. Эмма вошла в дом через черный ход со стороны сада. Курт ждал внизу. Кстати, этот Курт сказал, что в лесу, за озером, вервольфов человек 20, в том числе его сверстники, мальчишки лет 15-16, во главе с ефрейтором из какой-то разбитой части. Вооружены автоматами и фауст-патронами.
2: Так, длинно протянул Гранатуров, направляясь крупными шагами к Курту. Так, автоматы и фауст-патроны. 20 человек? Тогда уж скажи, дорогой мой Курт, где они? Где располагаются вервольфы? И хрена за очками не видно. Он витиевато выругался. Во зинт вервольфы! Крикнул он, подбирая немецкие слова, и резко бросил большую свою руку на кобуру. Во ист вервольф! «Вифиль? Километр? Шпрехи, щенок! Ну, отвечай!»
0: И Курт вобрал голову в узенькие прямые плечи, на которых, как на вешалке, обвисал широкий спрожженный полой мундир, облизнул губы, обметанные крупными каплями пота, залопотал что-то испуганное, неразборчивое, в беспомощности озираясь на сестру, и Никитину показалось, что даже оттопыренные ребячьи уши его побелели. А она в онемелом страхе, умоляя раздвинутыми наполовину лица глазами и Гранатурова, и Книжко, перестала дышать. Неразвитая грудь ее круто поднялась, затвердела камешками, и, наконец, она выдохнула вскриком отчаяния «Найн! Хер офицер! Найн! Найн!» и закрыла лицо ладонями, мотая спутанными волосами в приступе тоскливой незащищенности. Струйки пота скатывались по грязным щекам Курта, голова все глубже уходила в плечи, тощая шея мелкими толчками все ниже нагибалась, и сутуло углами проступили лопатки под мундиром. Потом хлипкий кашель вырвался из остренького его носа. Он подавился, поперхнулся и еле выдавил какую-то разорванную фразу, глотая ее вместе со слюной. «Вчера в лесу обстреляли штабную машину», — вполголоса сказал Никитин, взглянув на Книжко. Сообщил патруль. «Он знает об этом?»
2: «Вчера? Обстреляли?» — подхватил Гранатуров. «Ну-ка, Книжко, вопрос щенку! Они стреляли?»
0: Неужели вот такие молокососы устроили засаду в лесу? Подумал Никитин, пытаясь соотнести обстрел машины с видом этой сгорбленной, жалкой мальчишеской спины немца и его мокро хлюпающего носа. Просто не верится. Да им кашу манную есть, а не из автоматов стрелять. Не может быть, чтоб такие, как он...
4: «Что там этот хмырь мокроносый мычит?» — угрожающе спросил Гранатуров, не снимая руку с кобуры. «Если не ответил, повторить вопрос. Еще повторить, Книжко. Вчера стрелял, а сегодня в разведку пошел. Это пусть ответит».
0: Книжко задал вопрос и с подчеркнутой сухостью перевел. Он сказал, что вчера не был в лесу, а был в городе у сестры. Кроме того, ефрейтор каждую ночь выбирает новое место ночевки. За разглашение тайны расстрел. Некий Фриц Гофман был расстрелян за то, что поранил осучок ногу, не мог идти. Ефрейтор зажал ему рот ладонью и выстрелил в сердце. «Вот гад!» — пренебрежительно сказал Меженин, не то имея в виду ефрейтора, не то Курта. «Повесить мало. Всех до единого. Я б им припомнил, Хайль Гитлер. Они б у меня покрутились». Гранатуров, расставив ноги, медленно покачивался с носков на каблуки, скулы его заметно теряли смуглоту, приобретали серый оттенок.
5: «Значит, отказывается говорить?» «Так я понял, Книжко», — сниженным до подземного рокота басом выговорил Гранатуров. Зрачки его вдруг слились с шальной жутью глаз, и он дико тряхнул головой в сторону двери. «А ну-ка, выйдите все! Только братца немочки оставьте! Я поговорю с ним, как фрицы с моим отцом и матерью в Смоленске разговаривали. Он у меня шелковым станет, к мразь вервольфовская! Они еще будут вокруг нас с автоматами ходить! Змеиное семя, чикаемся с ними, все они тут фашистское отродье, душу их мотать!» — выматерился Меженин жестоко. «Наших людей мучили, а тут еще молчит выкормыш гитлеровский. Стрелял вчера!»
0: Никитин слышал о чем-то страшном, детально неясном, что случилось в 41-м с семьей Гранатурова в Смоленске. Отец его, кажется, был директором школы, мать учительницей, о чем он сам мало говорил, и, подумав об этом, тут же увидел сплошной оскал зубов на посеревшем лице комбата, увидел, как напряглись слоновьей силой его плечи, и чугунной гирей дрогнул и повис вдоль тела пудовый кулак. Он никогда не замечал этого ослепленного, ярого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатуров легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина, там, с немкой в мансарде. Точно бы зараза насилия, полыхнувшим пламенем, внезапно прошла от него к Гранатурову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие врага. Поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный. Это не понял, а инстинктивно почувствовал Никитин. И в ту же секунду пронзительный взвизг немки прорезал тишину комнаты. С рыданием она ринулась к Курту, по жестам, по голосам, по взглядам догадываясь, что должно было произойти сейчас. Она вцепилась в шею брата и, наклоняя его маленькую голову к своему лицу, хватая его помертвевшее лицо скачущими пальцами, повторяла одно и то же с мольбой: «Курт, Курт, Курт!»
5: «Меженин!» — заревел Гранатуров, надвигаясь на Курта. «Выйдите все! Я поговорю с ним! Этот слюнявый скорпион стрелял в нас! А, Меженин!»
0: Меженин плюнул на ладони, растер, будто бы дрова рубить собрался, обеими руками схватил немку за плечи, оторвал ее от Курта
6: И тотчас же неузнаваемый, накаленный голос Княжко хлестнул зазвенявшим выстрелом: «Назад!» И, сделав два шага, подобно разжатой стальной пружинке, оттолкнул Меженина локтем и бледнее стал между Гранатуровым и Куртом, произнес непрекословным голосом приговора и Гранатурову, и себе: «Это вы сделаете только в том случае, если меня не будет в живых. Вам ясно, комбат?» «Меженин, выйдите отсюда», — подал команду Никитин, горячо подхваченный решимостью Княжко, — «чтоб вашего духа здесь не было».
5: «Ишь ты, лейтенант!» Меженин перевел задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению смежив ресницы, для чего-то потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатурову: «Немчишки им, оказывается, дороже, а?» И, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе. «Ну так», — понимающе пропустил через зубы Гранатуров и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку. «Так, мушкетеры сказочные, из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны. Так вы добрее меня, значит? Вы чистенькие херувимчики, а я...» И уже видимым усилием, заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, договорил почти охлажденно:
7: «Из-за этих щенков, может, насмерть перебьем друг друга? Из-за них. Ох, Княжко, Княжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо. Враги мы или в одних окопах сидим?» Но Княжко молчал. Бледность не сходила с его лица. Оно было все так же упрямо, твердо. И было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос. И Никитин невольно подумал: да он в самом деле механизм. «Так вот», — заговорил очень внятно Княжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров: «совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят. Куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят». Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану. «И отделавшийся испугом божий одуванчик мотнет к своему ефрейтору? Так следует понимать, Княжко?» «О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так. 20 мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался. Автоматы и фауст-патроны — сосочки, Княжко. Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не...» Княжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую вспухлые губы, закончил равнодушно: «А не с цыплятами». «Ой, как все мило, лейтенант. Хочу напомнить», — непререкаемо продолжал Княжко, — «вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи. И я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали. Они сами пришли, как хозяева своего дома. И повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь?» Да, Княжко как механизм. Упрямо заведен ключиком в одну сторону. В обратную его не заведешь. Но почему он так уверенно принял решение? Вот что неясно. Подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Книжко, зная, что он теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, не полностью сознавая непреклонную правоту решения Книжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал: «Я согласен с тобой. Боя не было. Мы их в плен не брали». Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподнимал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей без единого звука тишине городка и с конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями, на западе, недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна, и крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника — все было затянуто синим дымом. По-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового. И тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал. Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что разбудило его внезапно. Возникли шаги на площадке лестницы. Потом слабенько постучали в дверь. И затихло. Было светло и зябко. Стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно чистое. «Кто там?» — крикнул Никитин. «Ушатиков, вы?» В дверь опять негромко постучали, и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке: «Можно войти, господин офицер?» «Что такое?» — подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью, и в голове его туманно мелькнуло: «Это та фрейлин Эмма. Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате на мансарде, когда я вернулся после проверки постов. Да, они должны были уйти утром. Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать? Сообщить? Что-нибудь произошло?» И Никитин, еще нечетко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности: «Входите, у меня не заперто». Дверь легонько толкнули, она замедленно приотворилась, проскрипела, и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой, две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика, и, держа подносик, боком вошла Эмма. Закрыла дверь коленкой, заспанно и робко улыбаясь, вроде бы одеревеневшими губами, сказала: «Гутен морген». «Гутен морген», — ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел и, запинаясь, усиленно напрягая школьные знания немецкого языка, попытался спросить: «Что это? Почему?» «Кофе, господин офицер, пожалуйста». Покачивая полами халатика, она подошла несмело, предупредительно ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо невыспавшимися вопросительными глазами, томясь и не находя, что сказать ей на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель. Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели. Ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил: в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном. Запах этот встречал Никитин в немецких офицерских блиндажах, и также по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда они заняли его. И он зачем-то подумал, что она по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом. Ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском. И еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки. Они весело пестрили ее лицо вокруг чуточку вздернутого носа. «Данке», — чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгость, и в то же время подумал, как это неудобно, кофе в постель. «Чего она ждет? Пока я выпью кофе? Что за обычаи? И что делать?» Он решился и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошил всю чашечку и поставил ее на подносик. «Данке», — сказал Никитин, и чтобы как-то выказать необходимую, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал. «Прекрасный был кофе. Спасибо».
8: «Спасибо».
7: Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его. Никитин посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко расходились розоватые блики солнца, как отражение в воде. «Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла», поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности. «Она здесь, а я не одет. Как ей сказать? Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться? Каким с ней быть? Вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина. И, наверное, она боится меня. Что она говорит?» Он разобрал отдельные, неясно понятные слова из ее речи, неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза. «Черт, я не понимаю по-немецки», — сказал он. «Знаю немного». «Что? О чем вы?» Она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе. Тонкий голосок ее чуждо звучал, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу. И Никитин, безнадежно силясь понять ее, вдруг смыслово соединил несколько знакомых слов. Увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги, и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил: «Как? Курт ушел?» Он также пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: «Гамбург? Курт? Один? А вы?» «Курт! Курт!» Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что медно-желтые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то. Он не понимал, и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился, и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице. Оно становилось то умоляющим, то недоверчиво радостным, то погасшим. И тогда, наконец, он принял единственное решение. «Послушайте, где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его». Он показал на комод. «Кажется, там. Прошу вас». Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!» Проворно поставила подносик на комод, обеими руками, бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистанный разговорник, сделала шажок к постели, опять полуприседая. Он развернул разговорник, пролистал главы. Допрос пленных, разговор в сельской местности, все не то. Остановился на главе «Разговор с мирными жителями». Сказал в приготовленном внимании к нужным фразам: «Еще раз, говорите, пожалуйста, медленнее».
8: «Я остаюсь здесь. Мой дом. Моя комната».
7: Для чего-то сама, коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее прикладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой. Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы и не находил ничего подходящего, кроме никчемных сейчас воинственных вопросов, что произносят надсадным криком между автоматными очередями. «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты? В верхних комнатах никого нет? Кто хозяин этой квартиры?»
5: «Не понимаю», — бормотал он, сердясь на себя. «Как болван немой».
8: «Что вы говорите?»
7: Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сладковатым запахом волос, сокровенно теплым телесным запахом халатика. Он рядом и сбоку увидел край ее ясного, внимательного глаза, веснушки на щеке, край нежной шелковистой брови, и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под периной, ставшей неимоверно тяжкой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением: «Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна. Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать».
8: «О!» — воскликнула она, водя мизинцем по строчкам, и обрадованной вместе виновато попросила его шепотом: «Читайте по-русски, господин лейтенант».
5: «Как ей сказать? Как?»
7: Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала явно лишь по переводу на русский язык. «Вы беженцы? Из какого города?»
8: «Нет, это наш дом. Мы остаемся здесь», — Эмма говорила тихо, убеждающе и страстно, и тут он на ощупь догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешение, хочет остаться здесь и боится, что ей не позволят этого, быть в доме, занятом русскими солдатами.
5: «Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург?» Возникло подозрение у Никитина. «И почему она обращается ко мне, а не к Книжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право ей не разрешить жить в своем доме?» «Глупо. Если она осталась, то нет сомнения, Курт не ушел в лес».
7: «Гуд!» Захлопнул он справочник и бросил его на стул сверху обмундирования придавленного кобурой пистолета. «Битте!» — начал подбирать он слова. «Хорошо. Пожалуйста».
8: «О, господин лейтенант, большое спасибо. Спасибо. Наме. Майн наме ист Эмма. говорила она, тихо смеясь, и легким указательным пальцем надавливала в свою грудь, потом в его, допрашивала с ласковым, пытливым лукавством. «Наме, Иван? Петр?»
9: «Вадим», — ответил он, поняв, что она спрашивала. Закрыв глаза, он улавливал в сознании нечеткие отблески тревоги. «Что это со мной? Почему это со мной? Как это со мной случилось?» Он понимал, что с ним происходит что-то нереальное, отчаянное, похожее на предательство, на преступление, совершенное во сне, на недопустимое нарушение чего-то, будто он необдуманно переступает и переступил негласно запретную границу, которую в силу многих обстоятельств не имел права перейти. Если об этом утре станет известно в батарее, то как им объяснить? Что им ответить? Что же теперь? Как странно, непонятно и как прекрасно случилось это. Теперь? Что же теперь? Думал он в обволакивающей дреме, в каком-то физическом опустошении, не находя ясной логики, что могла бы с рассудительной точностью объяснить, как все случилось, от какого момента и зачем случилось.
5: «Нет, я офицер, и я должен отвечать за то, что делаю. Я никого не предал, и поэтому не важно, что будет потом со мной».
9: «Эмма, Эмма, ей надо уходить. Скоро постучат в дверь, и все кончится».
6: «Входите, Ушатиков. Что, скоро завтрак?»
9: «Поздравляю, товарищ лейтенант. Это вы, Меженин?
6: С чем?
9: Война кончилась? А вон какое утро, товарищ лейтенант. Солнышко светит. Как в сказке птицы поют, тишина, рай земной. А насчет конца войны сообщение не поступило.
6: Хорошо спали?»
9: «Прекрасно спал, несмотря на то, что проиграл вам вчера в карты».
6: «Где Книжко?»
9: «На дворе. Рано пришел. Самолично готовится физзарядку с батареей проводить, вроде занятий по строевой. Вот принес вам горячей воды. Бриться».
6: «Спасибо за воду. Немного неясно, почему вы Ушатикова заменили. Он что?»
9: Сержант Меженин, умытый, выбритый до отшлифованной чистоты щек, подчеркнуто услужливо поставил котелок на подоконник. Его светлые глаза невинно посмотрели на Никитина. Точно между ними этой ночью ничего не произошло. Глянули на смятую постель и притушенно помертвели.
5: Никитин спросил официально: «Вы хотели что-то доложить?»
9: «Разговор личный есть, товарищ лейтенант», — лениво, без особой охоты проговорил Меженин. «Насчет вчерашнего. Объяснить надо. Дрозда, вы вчера дали крепко. Бросились на меня чертом, еще чуток и пистолет бы обнажили. А это дело не так было, как вам померещилось».
5: Никитин натянул хромовые сапоги, пристукнул каблуками об пол, не выявляя нужного интереса к объяснению Меженина.
6: «То есть, что мне померещилось?»
9: «Когда я на шумок пошел и ее застукал у гардероба. Немочку, финтифлюшку эту рыженькую», — продолжал скучно Меженин из-под заграды ресниц, поглядывая на постель. «И привиделись вам сказки, страсти, мордасти».
5: Меженин невозмутимо лгал, но в этой лжи не было и намека на оправдание или вину его.
6: «Хотите рассказать мне сказки, сержант?» —
5: проговорил Никитин и переменил направление разговора.
6: «Что во взводе? В порядке?»
9: «Как в аптеке», —
5: ответил Меженин будничным голосом человека,
10: не омраченного угрызением совести. А немочка-то, вы не разобрались. Насчет этого щекотливого дела вы, откровенно скажу, человек малоопытный. Еще вчера почти ненавидевший Меженина, почти решивший ничего не прощать ему, после отвратительной сцены здесь, в своей комнате, Никитин краснея отвернулся. Его ожог внутренний жар стыда.

0: Тогда Никитин подошел к зеркалу над комодом и, принимая занятый вид, пощупал щеки, как это делают перед бритьем, но тотчас краем зрения заметил в зеркале нагловато дерзкую полуухмылку Меженина, показавшуюся из-за двух передних попорченных зубов лишней, чужой на его полноватом, красивом лице. И Никитин словно ощутил тупой толчок в затылок, спросил: «Что еще, Меженин?»
1: «Да так, товарищ лейтенант».
0: «Что именно?»
1: «Да с виду вы плохо ночь спали», сказал Меженин и дрожанием ресниц будто завесу сдернул с жестковато сверлящих глаз, достигших зрачков Никитина в зеркале.
0: «Вы посты у орудий не проверяли утром, товарищ лейтенант? Из комнаты не выходили?»
2: «Утром? Нет. А что такое?»
1: «Сказки, получается. Чудеса».
0: «Какие сказки еще? Какие чудеса?»
3: Лицо Меженина, уверенное, проясненное, перестало ухмыляться, голос его зазвучал позади тоном обыденного доклада, и в нем слабеньким оттенком сквозила мягкая издевка.
2: «Вместе с солнышком я сегодня встал, товарищ лейтенант, чтобы часовых проверить, и заодно немчишек, на всякий случай. Поднимаюсь по лестнице вот сюда, к их комнате, рядом с вашей, слушаю, никакого шебуршания. Глянул в дверь, не заперта, а в комнате никого. И слышу, товарищ лейтенант, из вашей комнаты...»
3: Голос Меженина набрал полную меру вкрадчивого удивления.
2: «Из вашей комнаты, похоже, шепот какой-то, смех и разговор по-немецки. Думаю себе, что такое?»
3: Никитин, вспыхнув, обернулся, кинул пушистый от мыла помазок в кружку и этой, неудержанной вдруг вспышкой, отряхивая темную тяжесть затылка, что не проходило, когда говорил за спиной Меженин, спросил возмущенно:
0: «И что? Что вы подслушали? Стояли за дверью и подслушивали, как я вслух заучивал немецкие слова? Так?»
2: «Что я, оправдываюсь перед ним? Я лгу и оправдываюсь».
0: «И что еще вы подслушали?»
3: Меженин сонно сощурился в переносицу Никитину, разом заскучав замутненным взглядом, не возразил ни единым словом, и тот мгновенно подумал, что за этой внешней непробиваемостью стоит непрощающая память сержанта, подготовленного и рассчитанно взвесившего все, что произошло вчера между ними.
0: «Стой! Ни одного снаряда!» — крикнул Книжко и подошел к Никитину, мертвенно-бледный, упрямо сосредоточенный, быстро заговорил перехваченным возбуждением голосом: «Слушай, это же наверняка мальчишки, такие, как тот убитый, мальчишки. Не умеют же воевать, похоже, мы в упор расстреливаем их. Белый флаг выкинули и убрали. Вервольфы или Гитлерюгенд сомневаются, пощадим ли мы их, боятся в плен. Стой, не стреляй!»
3: За 2 года войны, с тех пор, как на Днепре Книжко пришел в батарею, Никитин не замечал ни оттенка, ни намека на сомнение, на нерешительность в нем. И то, что говорил он сейчас, было одной гранью правды или всей правдой, которую мог бы понять Никитин, если бы не твердость решения присуща была Книжко, как свойственно была подчиняющая ему людей прямая сила, соединенная как бы с легким высокомерием.
0: «Слушайте, Перлин, ни одного выстрела. Они и так сдадутся, Перлин. Стрелять только по моему приказу. Только по моему». И после того, как он скомандовал это, все стало прежним в облике Книжко, только лицо не утратило прозрачной бледности. Он провел рукой по ремню знакомым жестом, чуть прямее над лбом поправил пилотку и, нахмурившись, зачем-то вынимая на ходу носовой платок из кармана, слегка заметно прихрамывая, пошел напрямую от орудия к крайним соснам, последним перед поляной.

0: уже ясно видимый в яркой прозелени травы, он решительно поднял платок над головой и, помахав им, закричал что-то на немецком языке, несколько фраз, отделяя их паузами. Никитин понял едва ли три слова: «Nicht schießen» и «Юнге». Но совсем непредполагаемое и отдающее жутью действие Книжко, его приказ не продолжать неравный бой с засевшими в доме немцами, то, что казалось одной гранью правды или всей правдой, было и бессмысленным риском, и выходом из безумия, которое тем же безумным шагом своего трезвого разума хотел прекратить Книжко, не выдержав этого животного вопля немцев, вызванного выстрелами орудия по окнам в упор. «Что делает? Куда пошел? Куда? Лейтенант!» И яростным толчком, взбешенный собственным бездействием, Перлин сдвинул дулом ракетницы с мокрого лба расколотый козырек фуражки, бросился к Никитину, перескакивая корневище кривоватыми ногами. «Лейтенант! Лейтенант!» Он почти ударил ракетницей по локтю Никитина, показал на поляну. «Он что, ангел у вас? Святой? Да кому это нужно?» Но Никитин не ответил. Он чувствовал определенно одно. То, что делал сейчас Книжко, мог сделать только Книжко. И ни Перлин, ни он, Никитин, ни Меженин, ни командир батареи Гранатуров не в силах были бы его остановить, изменить его решение. Он знал это. Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Книжко, невысокий, узкий, в талии, спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, шел по поляне, размеренно и гибко ступал сапожками по траве, размахивая носовым платком. Он выкрикивал отчетливые немецкие фразы, прикладывая руку к рту, чтобы яснее услышали его в доме. Обезумелые вопли впереди стали затухать. И видно было, как в нависшей звоном сжатой тишине возникли, появились пятна голов среди проемов нижних окон. Потом там раздались команды. Визгливо вскрикнули несколько голосов, и тогда через мгновение, неуверенно и робко, полоснул белым на солнце спущенный из окна мансарды лоскуток. «Ну, все! Молодец, ваш ангел!» Задышал жарким табачным перегаром в ухо Никитина Перлин и вторично с нерассчитанной силой ударил его ракетницей по локтю. Никитин не успел раздражиться на грубую радость Перлина, не расслышал смятое проглоченное слово, крикнутое в ухо. Он увидел то, чего еще не видел, вероятно, Книжко, потому что тот по-прежнему спокойно шел к дому. В верхнем этаже, в разбитом окне мансарды, исчез, растаял белый лоскуток, и на миг зачернел, высунулся силуэт головы, кругло очерченной каскеткой, отпрянул в сторону, и нечеловеческий задохнувшийся крик глухо прокатился в глубине мансарды, и в ту же секунду невозможно длительным обвалом прогремел по поляне выстрел орудия, и все оборвалось там, на краю разверстой черной пустотой пропасти, затянутой дымом. Точно ничего не было за ним. Но этот обвал и белые вспышки автоматной очереди из окна мансарды, где округло темнел силуэт каскетки, как будто толкнули в грудь Книжко. Он сделал шаг назад, внезапно споткнулся и сделал шаг вперед, странно и тихо упал на колени, закинув голову, отчего свалилась с головы щегольски аккуратная маленькая пилотка, открыв светлые, всегда аккуратно причесанные на пробор его волосы, жестом невыносимой усталости провел носовым платком по лицу и, словно еще пытаясь оглянуться на орудие, в последний раз увидеть позади что-то, вдруг, уронив голову, повалился грудью в траву, едва различимый на середине сияющие под горячим солнцем поляны. Подарочек нам сделали, угробили. Нашего лейтенанта угробили, сволочи! На поляне и впереди за дымом в жарком безмолвии без единого выстрела извивалось пламя, горело лесничество. Справа и слева от пожара звучали весело злые голоса пехоты, видимо, обрадованные своему завершенному броску к дому. Нереальные осколочные звуки существ с другой планеты, не понимающих, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось сейчас в мире. А там, перед этим лесничеством на поляне, уже несколько минут лежал Книжко, опрокинутый огнем автоматной очереди в упор, и вокруг него уже витало безвозвратно короткое и беспощадно тупое слово «убит». Исколотивший все тело дрожью Никитин наклонился к голове Книжко, осторожно двумя руками повернул его лицо, бледное, забрызганное кровью, отрешенно спокойное и до непонятности юное, какого никогда не видел, и почувствовал, как что-то душит его, застревает в горле. Что он сейчас заплачет или засмеется от тоскливой боли, от несправедливости того, что свершилось, от отчаянной утраты самого себя. Это выражение на мертвом лице Книжко ничего не имело общего с тем выражением аскетической спокойной воли, которое подчиняло ему людей. Оно было обращено в увиденное им в последний миг мирное прошлое. С иными, бывшими когда-то тихими обязанностями, с шуршанием книг, с дымящимся после дождя асфальтом возле школы, в то детское, ясное, забытое на войне и Книжко, и им Никитиным, как забыт был и голос матери. Но Книжко редко говорил о прошлом, и это мальчишеское выражение придавали его лицу, наверное, светлые волосы, неизменно зачесанные на официально взрослый пробор, а теперь косым уголком, сбитые на бледный висок, сбитые, видимо, в тот момент, когда обожженный очередью в грудь, он упал на колени, для чего-то платком проведя по лицу. Последние дни войны, смешавшие надежду и безнадежность, так явственно вспомнились Никитину теперь, спустя 26 лет, в глухую пору дождливого ноября в огромном Гамбурге, куда он, известный писатель, был приглашен литературным клубом. Будто тайно смотрел он через светлую щелочку назад в туман пространства и внутрь себя. Увиделся ему Кёнигсдорф, свежей и яркой зеленью лужайки перед домом, росистым запахом буйно цветущих яблонь. Ощущение давнего, юного, такого нереального, приблизилось к нему из бывшего когда-то синевато-ясного майского утра, утратив грубую тяжесть прошлых оттенков, едва не затемнивших в конце войны его судьбу, наивного в своей мальчишеской чистоте лейтенанта, командира взвода. Мнилось ему, что солнечный отблеск юности весны 1945 года сохранили до сей поры озерные синевы глаза Эммы, которая стала госпожой Герберт. Маленький ресторан Навона, куда они приехали, был по-домашнему тихим, полупустым. Здесь все было чисто, размеренно, приятно. Здесь не разговаривали в полный голос. Эмма посмотрела взглядом долгого внимания и отвела глаза. А когда опять посмотрела, по лицу пробежал отсвет встревоженной неуверенности. Да, я добралась до Гамбурга, где были уже американцы, и нашла брата. Застала его в квартире дяди. Курт был подавлен, испуган, все время лежал на диване, смотрел, как больной, в потолок и не выходил из дома. Однажды он нашел в шкафу кабинета дяди военный мундир, сжег его в камине, стал бегать по квартире, плакать, запирать двери комнат и кричать, что русские придут и его расстреляют. Это была ужасная истерика. Через месяц он выздоровел. Ну, бог с ним, с вашим братом. Я его плохо помню. Ну, а вы как потом? Учились в университете? Нет, я не закончила университет. Надо было зарабатывать деньги. Я работала секретарем в одной маленькой фирме, потом в библиотеке, а потом в книжном магазине. И тогда вышла замуж. Только она грустно подняла уголки губ. Эти годы не были лучшими моими годами. Мой муж был старше меня на 10 лет. Умный, добрый человек. Я понимала, что уже нельзя одной. Мне надо было устраивать жизнь. 3 больших книжных магазина, большая квартира, 2 машины. Я стала богатой женщиной. Лучшее было рождение дочери. Это было самое лучшее после войны. Самое лучшее. Потом вместе с мужем мы зарабатывали деньги и часто ездили за границу. Но так было недолго. Муж умер, дочь вышла замуж за француза и уехала в Канаду. И я осталась одна со своими деньгами, магазинами и машинами. И вот так прожила жизнь, совсем незаметно. Сейчас вспомнила. В вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь, и ищет ответ, и не находит. Так у вас написано. Она вопросительно глядела на него сквозь светлую тень настольной лампы, а он не почувствовал удовлетворения в ее насильно ровном ритме голоса и, испытывая необъяснимую остроту потребности узнать главное в чужой, неблизкой жизни ее, когда-то близостью и болью коснувшейся его жизни, и, борясь с собственным неудовлетворением, спросил, переступив хрупкую границу возможной откровенности: «И все-таки вы были когда-нибудь счастливы?» Она опустила глаза, проговорила: «Все было когда-то давно, когда в курортном городке под Берлином жила девочка Эмма, наивная немецкая золушка, веснушчатая дурнушка, и когда совсем быстро, в несколько дней, прошла там война. И было опасно и страшно, потому что девочка ожидала нашествия варваров. И действительно, сначала она пережила ужас, а потом влетела бабочка в ее комнату в образе русского лейтенанта, мальчика-рыцаря, как в доброй немецкой сказке, которую Эмми читали в детстве. И эта девочка всю жизнь помнила чудесную и короткую сказку, а может быть, сон. Когда выходила замуж, когда у нее родилась дочь, и даже когда ездила с мужем в свой любимый Рим. И там она почему-то мечтала неожиданно встретить своего рыцаря, который прилетит, как бабочка в детстве. Но представим себе, что мы сейчас в Риме, и у нас нет никаких забот и никаких вопросов. Хорошо?» Она засмеялась, беспечно-наивно всматриваясь в самые его зрачки поверх поднятой рюмки. Он же видел. По горлу ее проходила дрожь, похожая на судорогу напряжения. И вдруг, будто в ресторане господина Алекса, когда они танцевали, он почувствовал уже не грустный наплыв приятного воспоминания, а щемяще-пронзительную, как боль, нежность к той близости прошлого, к тому, что было между ними, к тому неисповедимо оставшемуся в Эмме, незабытому ею. Однако он не предполагал, что она так раскрыто коснется их прошлого, и был ошеломлен ее неожиданной искренностью, ее обороняющимся смехом и этой судорогой горла. Неужели то неповторимое, отдаленное пропастью лет, за которыми были грубая реальность войны, непонимание, страх и несколько стремительных дней всепоглощающего их наваждения, какое бывает только в юности, до сих пор овеивало ее ветерком потерянной радости и было прочнее, необычнее, счастливее, чем прожитые в поздние годы? И ему недоставало отчаяния поверить. Неужели в ней госпожа Герберт, 44-летней женщине, имевшей замужнюю дочь, еще жила, еще в чем-то сохранилась прежняя 18-летняя Эмма? И тот русский лейтенант, мальчик-рыцарь, бабочка из России, был он, теперь 47-летний, много повидавший человек, любящий свою жену и в силу тысячи разных причин не так уж часто вспоминавший о тех кратких нескольких днях первой фронтовой любви, оглушившей его тогда перед концом войны. «Госпожа Герберт», — проговорил он, — «госпожа Герберт», — и замолчал. В эту секунду он искал в себе причины собственной вины, которая росла в нем, обострялась горьким изумлением, неловкостью, жалостью, а она, покачивая коньяк в рюмке, все смотрела и ожидала с видом проказливой и беспечной выходки, словно бы сказала ему между делом, не обязательно напомнила минувшее, простое, мимолетное, не требующее напряжения ни с ее, ни с его стороны. Но только глаза не выдержали фальшивой игры. Искорки смеха гасли, и она, силясь уже притупить что-то в них обоих, силясь придать разговору ни к чему не обязывающую легкость, быстро проговорила: «Господин Никитин, мы с вами стали вспоминать молодость, и многое было таким наивным, таким немножечко романтичным, смешным, не правда ли?» Он ответил: «Смешным? Нет. Смешного было мало. Наоборот». Она растерянно потрогала ладонью висок. «И вы, господин Никитин, приехали бы в Кёнигсдорф, если бы, простите, если бы это было тогда возможным?» Все, что он чувствовал сейчас к той прежней Эмме и к тому прежнему лейтенанту Никитину, было частью его военной жизни. Но жизни такой ушедшей, ни в чем неповторимой по горячей, молодой и бездумной решимости, которая порой мешала, препятствовала ему позже обуздывать поступки бывшего лейтенанта Никитина, самоуверенно знавшего главное или почти главное, что надо делать на войне в каждый момент переменчивой судьбы, казалось всецело зависевшей от него. Лишь некоторое время спустя он понял. Понемногу он терял то, что было его сущностью в те годы, и приобретал другое, что отдаляло его от лейтенанта Никитина. «Тогда, да», — наконец ответил он с оборением мучительного неудобства. «Я был наполовину уверен, что война странными путями может вернуть меня в Кёнигсдорф. Я верил и не верил, что мы можем встретиться. Но потом была Чехословакия, конец войны, демобилизация. Много было потом. Вы вспоминали меня?» «Да, хотя меня уже несла другая жизнь». «Господи!» — сказала она, и лицо ее мгновенно утратило выражение задорной игры, потухло, поблекло, осунулось, и, как недавно в ресторане господина Алекса, плечи зябко сузились, отчего что-то жалкое – Подавленная появилась во всей ее позе, в наклоненном лбу, в прикушенных губах. «Господи!» — повторила она, стискивая на коленях пальцы. «Я ждала. Я думала, что вы придете. Знаете, о чем я молилась? Мне страшно вспомнить, о чем я думала после войны. Господи, молилась я, пусть снова будет война, пусть снова стреляют, но только чтобы вернулся русский лейтенант, чтобы приехал в Кёнигсдорф, в Гамбург, со своими пушками сказал бы: «Эмма, я люблю тебя». И я ответила бы: «Я умираю без тебя». Я представляла, как это будет. Не правда ли? Какая я была глупая, сумасшедшая, сентиментальная девочка. Сейчас об этом смешно говорить. Сейчас мы должны пить коньяк и вспоминать приятное. У нас должно быть прекрасное настроение. Не правда ли, господин Никитин? Она усилием постаралась придать своему лицу выражение веселого облегчения, заставить по-прежнему блестеть из голубоватой тени абажура глаза, но попытка эта была нерешительной, и она без раскованной живости поднесла рюмку к растянутым улыбкой губам, договорила негромко: «Вы совсем не пьете, господин Никитин? Простите, я немного опьянела и сказала лишнее. Я увлеклась, простите». Мешая ему ответить ей, колючая стальная пружинка распрямлялась в его груди, где-то возле сердца, тоскливой болью поворачивалась режущим острием при виде ее неумелой и непрочной защиты, не сумевшей скрыть, спасти то, что вырвалось в несдержанном порыве, вернуться в сохраненное прошлое. И, не ожидая этого предела в их разговоре, он подумал, что не сможет объяснить ей свою жизнь после войны, прожитую целую вечность, так же, как она свою. И мелькнула мысль, что оба они жили словно на разных планетах, случайно встретившись в момент их враждебного столкновения на тысячную долю секунды, вероятно, счастливо, как бывает в юности, увидев друг друга вблизи, и со страшными разрушениями планеты вновь оттолкнулись, разошлись, вращаясь в противоположных направлениях галактики среди утвержденного уже мира. На каждой планете затем установилось несовпадающее время, непохожие годы исчисления, несоприкасающиеся светлые и черные дни и тоже чем-то несхожие страдания, беды, любовь и собственные подчиняющие людей закономерности. И он, Никитин, жил данными его планете закономерностями, подхваченный новыми событиями, течением иных чувств, забывая о той молниеносной вспышке соединения между ним и ею. Была ли в том моя вина, связанная с отчаянным мальчишеским ослеплением? Да, у меня и у нее было ослепление первой влюбленностью. Но как она могла так долго надеяться, ждать, поверив тогда в незыблемость своей судьбы? Я часто вспоминал ее в 45-м году, а в 46-м уже был таким же, как сотни других лейтенантов, и весь был подчинен наступившему мирному времени. О, как властно оно мною командовало! Я жил в другом измерении, во всем другом. Демобилизация, возвращение в Москву, радость и жадность к жизни, вечеринки парней в шинелях, новые друзья, университет, неутоленная жажда к книгам, студенческое общежитие. А у нее все было иначе. И время затормозилась. «Госпожа Герберт», — проговорил Никитин, дыханием превозмогая остренькое покалывание воткнутой в грудь пружинки. В 45-м году я верил, что все изменится после войны, что весь мир и вся жизнь будут сплошным праздником. В 46-м и 49-м я этого уже не думал. Потом началась холодная война, и все окончательно раскололось. Я совсем не то говорю. Я не могу лгать ей, подумал он. Она знает это и ждет другого объяснения от меня. Что? Что же я ей могу сказать? То, что те 26 лет поглотили и растворили в себе несколько дней юности, что невозможное нельзя было сделать действительным. После войны в 21 год все было главным. И вместе с тем все было и не главным. Вся жизнь впереди, суть жизни в самой жизни. И она мчала в счастливое неизвестное потом с молниеносной скоростью, без остановок, без сомнений. И не нужно было задумываться, что важно и что маловажно в мелькнувших днях, месяцах и годах. Потом наступило окончание университета, женитьба, удачи, известность. Почему я стал задумываться над этим в последние 5 лет? Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении воды, в той вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой. Что же случилось? Осознание того, что потом уже было, постижение своих лет. Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее: «Вадим, Вадим!» Значит, она продолжала любить меня 26 лет, и в ожидании, в неестественной надежде был смысл ее жизни. А я искал суть в постоянной неудовлетворенности, задавал себе вопросы о двоякости истин, а как раньше сияли они простыми и четкими символами, о противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось лишенным милосердия и любви. Но тут же стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию, и быстро остывала ненависть и охватывала жалость ко всем: к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему и особенно к жене. Лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына. Нет, это была не любовь к жене, было большее, была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына. Это случилось через 2 месяца после похорон. Они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге и топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который, мерещилось, жил в осиротелых комнатах, в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче, на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения, до тошнотной дурноты и в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками, убивая механическую работу сознания. Раз, возвращаясь в 12 часу ночи, он, уже утомленный ходьбой, стал подниматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни и, чувствуя одышку, против воли замедлял и замедлял шаги, как будто что-то мешало ему, как будто что-то задерживало его. И, вздрогнув, внезапно почти физически ощутил чей-то пристальный, упорный взгляд, нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся. Позади, по ночному глухо, чернела без единого огня темнота, без звука, нигде не было ни движения, ни человека. Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его, как к спасению, тянуло из низины к огням, но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад, хватала за плечи, останавливала, всасываясь ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце. Он не знал, что это было. Может быть, нечто предупреждало его о чем-то, или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням, или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда. Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный, курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий. Он всю ночь не мог заснуть. При зажженном свете ворочался на диване, вставал, снова ходил, дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемке сада, принимал валерьяновые капли и вновь ложился с давящим комком в горле, вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына. «Когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг против друга, но мимо, все мимо живых». Никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого по иной синусоиде времени. И, вспоминая его слова, он зажмурился, испытывая недавнее угрожающее чувство, когда подымался из низины неуловимый взгляд в спину, и думал о себе, о жене, здоровых, живущих на земле, уже без сына. 2 месяца, а он там один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запахом легких льняных волосиков, ушедших в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила все мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь. Губы его помнили маленький ледяной треугольник рта сына в стужий февральский день, и память не выпускала слабо просачивавшийся сквозь неприкрытые ресницы голубоватый блеск его глаз, недавно ярких, веселых, детски восторженных. Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла прочность истины? На следующий день Весь разбитый бессонницей, мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную, свежую, еще наполовину затененную веранду, где жена, чуточку заспанная, с повязанными сзади волосами, молча готовила завтрак. Она мало говорила после случившегося несчастья. Поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал «доброе утро», задержал дольше обычного руку на ее плече и тотчас увидел на поднятом лице жены отсвет мелькнувшего страха. «Ты плохо спал? Опять? Что, что у тебя?» Она спросила, «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», — ответил он свое обычное, предупредительное, однако явно фальшиве, и чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз, сошел по ступеням в сад. Апрельский, уже тепло, меж сквозной молодой зелени осиянный солнце. Ходил бесцельно по траве, под росистой прохладой яблонь, стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух сладко-медовые кольца звуков «фють», будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила. Прогулка не развеяла его, и потом, за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение, сказал и пожалел об этом. Она догадалась. «Вадим, ты обманываешь меня. Я заходила в кабинет. Ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал».
1: «Лида, — сказал он, — нам надо держаться обоим».
0: «Да-да, нам надо держаться», — говорила она, прикладывая салфетку к носу. «Но как? Как? Я уже всего боюсь. Я стала всего бояться после его смерти. Страх от какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет». Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь. Я умоляю тебя не курить или поменьше курить. Ты стал сидеть, у тебя стали совсем седые виски.
1: «Со мной все будет в порядке», — повторил он. «В моем возрасте сидеют многие». Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько.
0: «Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя. Вадим, за что же мы наказаны так? Кому же зло с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас?»
1: «Лида, — сказал он, — чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет».
0: Она согласилась, закивала. «Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим, и машину сегодня поведу я».
1: Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать, когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва за дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом и всю дорогу ехали, объединенные этим сознательным молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга.
0: «Вадим, у тебя болит? Не проходит?» И поспешно вытащенным из рукава платочком обтерла пот слабости на его висках, говоря шепотом собственной муки: «Ну, зачем ты скрываешь от меня? Спазма? Ну, отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай. Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня».
1: «Лида, я просто плохо спал ночь», — сказал он до хрипоты, теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, исступленно, ласково поцеловал ее руку с забыто зажатым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства. Она, Лида, хотела взять мою боль, а я хотел взять другую боль, боль Эммы, и тоже в машине поцеловал ей руку. Что значит взять боль другого? Это сумасшествие, это трудно понять разумом. Но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то в нас. Вина перед чужой болью. Я впервые почувствовал это очень давно. Была весна в дачном немецком городке, и было ясное утро, и был конец войны во всем, когда погиб Книжко. Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен? Но какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти? Как познать? Значит, найти невозможное, крайнее, исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу и лишить людей самого смысла жизни, а значит и временной радости преодоления. Да-да, в этом непреложная суть. Отними этот импульс, и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так может быть, смерть – высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль? Чья мысль? Не все ли равно? Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной, перестает бояться смерти. И тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше? Дальше? Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, сразу же возникает мысль об опасности потерять его, и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив. Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспомнить как лучшие мгновения своей жизни. Детство, молодость, но война. Война. Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено? Странно. Теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому – защитная реакция? Неужели прошлое – это тоска по тому, что нельзя повторить и вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паром среди полуденной райской теплой реки, запах дегтя лошадей, прогретого зноем сена в телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской благодати и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем. Да, был тот берег. Он не раз снился мне, он повторялся лишь во сне с такой нереальной, счастливой грустью, что я просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую явь детства, испытанную и уже где-то потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно. Именно здесь есть святой, сокровенный и великий закон человеческой жизни, закон надежды, веры в то, что ничто не исчезнет бесследно. Закон, обманывающий физическую смерть каждого, надежда на то, что все вечно. Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после 40 лет. Какое наслаждение в самой этой мысли. Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов? Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал. Надо было нитроглицерин. Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик. Вадим, Вадим. Или это мы с Лидой в машине отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб. Отдай мне свою боль. И от руки ее и платочка пахнет чем-то нежным, родственным, как летнее утреннее сено. Где я? Где я? Смысл существования человечества, будущее человечества, знаете в чем? Почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад. Смысл в ускорении движения, в завоевании всего космоса, а потом Вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка. Если скорость превысит скорость света, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение? В будущее или прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси. Зачем человеку Вселенная и зачем Киевская Русь? Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный. И, закрывая глаза, он представил, как должно быть холодно сейчас за металлическим корпусом самолета, оторванного от земли в безмерную пустыню одиночества, в высоты непробиваемой зловещей тьмы. Представил, будто навсегда потерянную там, внизу, пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми. И еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым, земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее. И радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего. И сначала он увидел ночь, темные сырые поля, свежим холодком несло от раскрытых дверей сеновала, и там уже чуть наливался синью, холодел воздух, с последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету. Потом, как когда-то в детстве, возник перелесок, веселый, насквозь солнечный. Ветер тянул по вершинам осин, лепечущих, игривых, сверкающих листвой, и где-то далеко позади этих летних полей и перелесков, за которыми изредка погромыхивало, эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал, был город, утонувший во вьюжных сумерках. И снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков. И где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей. И лейтенант Книжко, зеленоглазый, легкий, стройный, как лозинка, шел вместе с ним Никитиным сбоку орудий, переставляя узкие, заляпанные грязью сапожки, и была благостно освещенная закатом стена дома, увитая плющом, и золотой коготок мартовского месяца блестел, задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, и вставала тихая заря в аллее трептов парка, и порхала бабочка по комнате, наполненной светоносным утром и прохладой сада, и холодные губы Эммы, и синяя радостная прозрачность глаз, устремленная в белизну потолка, и опять теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах. И тот берег, зеленый, таинственный, прекрасный, обещавший ему всю жизнь впереди. Боль в сердце была такой режущей, такой невыносимой, обливала его таким колючим ознобом, что он застонал, сделал толчок рукой, хватаясь за подлокотник, открыл глаза, увидел черное звездное небо вверху и черное звездное небо внизу, которому была вытянута из плоскости нога шасси. Самолет по-прежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу и успел подумать: неужели здесь? Неужели? И тут же он смутно услышал, как, проснувшись от сбавленного гула моторов и от его стона, вскинулся в своем кресле Самсонов, еще невнятно понимая, что случилось, затормошил его с испугом, цепко и резко дернув за плечо, вскрикивая охрипшим после сна голосом: «Вадим, Вадим, ты что?» «Кто это звал меня так недавно?» Отдаленно мелькнуло в сознании Никитина. «Жена? Эмма? Где? Когда?» Это все прошлое? Почему оно жило во мне? Я все время возвращался туда. А как же Лида? Как же она? И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде, плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Бринча по ступенькам, избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. В жаркой белорозовой пене, японской шашкой, Левинсон вышел во двор. В жаркой белорозовой пене плавало над головой июньское солнце.

0: Левинсон в задумчивости прошелся по саду. В новых данных разведчиков чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части, как у летучей мыши. Неведомыми путями Левинсон пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят, если к этому не приготовиться заранее. Левинсон окликнул своего помощника.
1: Бакланов!
2: Я!
1: Иди-ка сюда на минутку.
2: Здесь.
1: Дело вот какое. Садись поближе. Думаю, я... Мало нам одного часового у Паскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки. Ночью особенно. Уж больно беспечны мы стали.
2: А что? Разве тревожно и что? Или что?
1: На войне, милый, всегда тревожно. На войне это не то, что с Марусей насиновали.
2: Ишь ты. Дозорного, я думаю, одного.
1: Одного хватит. Иди. Морозко!
3: Я!
1: Вот пакет. Отвезешь в отряд шалдыбы. На словах передай. Да, впрочем, не надо. Там все написано. Ну, чего ты стоишь?
4: Да что, товарищ командир, как куда ехать? Сейчас же морозку. Будь-то никого другого и в отряде нет.
1: Может быть, мне самому съездить, а?
4: Зачем самому? Народу сколько угодно.
1: Иди, сдай оружие начхозу, и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо.
4: Обожди, обожди! Давай письмо. Уйти из отряда. Уйти из отряда мне никак невозможно. А сдать винтовку тем паче. Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски.
1: То-то и есть. А сначала кабенился, балда.
5: Да я, брат, уж совсем к варюхе в лазарет снарядился. А ты тут со своим пукетом.
1: Гончаренко, иди овес по карауль. Морозко уезжает, а я пойду к себе.
6: Морозко, ты что опять вот ест?
4: Так точно, ваше подрывательское степенство, товарищ Гончаренко.
6: Вольно, сам таким дураком был. По какому делу посылаете?
5: Да, так, по плевому. Командир промяться велел. Да, а то, говорит, ты еще тут детей нарожаешь.
6: Ой, дурак ты! Ой, дурак ты! Вот трепло, трепло сучанское.
4: Мишка!
5: Вот ты! Сатана! Все.
6: Ух, божья скотина!
2: Ладный конек, ладный.
5: Ну, жизни не жалко.
6: За жизнью ты лучше накидайся, сгодится. От жеребчик твой на хозяина походит. Так же кривонох и так же хитер и блудлив. А ежели прикинуть, кто с вас умнее, то не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

Морозко рысью выехал за Паскотину. Морозко был шахтер во втором поколении. Дед его еще пахал землю. Отец променял чернозем на уголь. Морозко родился в темном бараке у шахты номер 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену. 12 лет Морозко научился вставать по гудку, катать вагонетки и пить водку. Когда пришло время, Морозко уехал на фронт, попал в кавалерию, 6 раз был ранен, 2 раза контужен, а вернувшись домой, пропьянствовал 2 недели и женился на доброй гулящей откатчице Варе из шахты номер 1. Он все делал необдуманно. Жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец сучанских баштанов. В 18 году он, забрав с собой жену, ушел защищать советы. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Морозко выехал на Свиягинский боевой участок.

0: За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась крыловка. Там стоял отряд шалдыбы. Странный лопающийся звук трахнул и прокатился за холмом. За ним другой, третий. Морозко ползком забрался на вершину. Справа правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышками на фуражках. Слева в панике расстроенными кучами метались по златоколосому ячменю люди, отстреливаясь из берданок. Разъяренный шалдыба, Морозко узнал его по вороному коню, хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Задней кучки бегущих в панике людей в повязке из платка бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Кучка быстро редела. Парнишка в белой повязке упал. Однако он не был убит. Пытался ползти, протягивая руки. Распластавшись, как птица, Морозко летел по ячменному полю. «Больно, ой, больно!» – стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Через несколько минут Морозко, поддерживая ношу обеими руками, скакал к деревушке, где стоял отряд Левинсона. Раненый лежал без памяти. Ему сделали перевязку. В боковом кармане нашли немного денег, документы, звать Павлом Мечиком. Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда. Раненый проявил себя не очень мужественным человеком. Левинсон распорядился ночью отвезти парня в лазарет. Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. Больных и раненых было немного. Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок в халате, Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину. У древнего поросшего мохом скита сидит над озером светлый тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Мир, сон, тишина. Не об этом ли тоскует у Мечика душа? Больше всего любил он, когда приходила милосердная сестра Варя. Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большая любовь к людям. А к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами.
1: Блудлива она, Варька. Муж ее Морозко в отряде, а она блудит.
2: Скажи, Пика, а чего она такая?
1: А шут ее знает, с чего это она такая ласковая.
2: Ну ладно, ладно, Пика, ты дальше о сыне рассказывай.
1: Да, вот приходит, это он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались. Дело понятное. Только вижу, сумный он что это. Я, говорит, батя, в Читу уезжаю. Почему такое? Да там батя, говорит, Чехословакии объявились. Ну, кто ж говорю, что Чехословакии? Живи здесь. Смотри, благодать-то какая. Верно. На пасеке у меня только что не рай. Березка, знаешь, липа в цвету, пчелки. И что ж ты скажешь? Не остался. Так и не остался. Уехал. Вот теперь и пасеку колчаки разграбили. Сына нема. Вот жизнь.
3: Я же говорил, что поставили еще одну
1: койку. Смотри, доктор Сташинский идет.
3: Ну что, скучно лежать?
2: Да мне что? Поправился и пошел. А вот вам как, доктор? Вечно в лесу.
3: А если надо?
2: Ну, это я понимаю. Ну, а разве нельзя было в деревне устроиться? То есть не то, что вам лично, а госпиталь в деревне.
3: Безопаснее здесь. Ну-с, показывайте, как у вас дела. Варя, приготовьте все для перевязки.
4: Сейчас.
3: Ну-с, а вы сами откуда?
2: Я из города.
3: Давно?
2: Да уж недели три.
3: Крызельмана знаете?
2: Немножко знаю.
3: Ага. Ну, как он там, а?
2: Ой-ой-ой-ой.
3: Осторожнее, осторожнее, Варя.
4: А я тихонечко.
3: Вот так, так. Так. Ну-с, вот и хорошо. Три дырки у вас настоящих. А в голову так, царапина. Через месяц заживут, не будь я Сташинский. Ну-с, а еще кого знаете?
2: Вонсика знаю, Ефремова, Гурьева. Не того, что в очках, с тем я не знаком, а маленького. Ну...
3: Позвольте, позвольте. Да ведь это же все максималисты. Откуда вы их знаете?
2: Так ведь я все больше с ними.
3: А, хорошее дело. Ну-ну, поправляйтесь.
2: Доктор, куда же вы? Что это с ним? За что же это он так? И никто, ну никто не...
4: Ты что это? Павлуш, что, плохо тебе?
2: Плохо.
4: Ноги болят.
2: Да нет, так себе.
4: Ну успокойся, Павлуша, поправишься скоро. Уйдешь.
2: Куда ж я уйду? Некуда идти мне.
4: Ну, вот тебе и на. В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш.
2: Я не умею.
4: Да ничего, научишься. Ты не бойся. Такой красивый, молоденький, а робкой... Робкой ты. У нас шахтеры, свои ребята, можно ладить. Это они на вид злые, палец в рот положи, откусят. А только все это не страшно, видимость одна. Нужно только самому зубы показывать.
2: А ты разве показываешь?
4: Мое дело женское. Мне, может, этого не надо. Я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя. Только не сможешь ты. Может, я и люблю тебя за это. Не знаю. Да ты ничего, не унывай. А главное, приезжай почаще.
2: Ну, а как же Морозко, а?
4: Ну, а как же твоя на карточке? А ну-ка, покажка. Это кто? Невеста твоя, что ли? С кудряшками.
3: Хороша девка.
4: Ой, Морозко.
3: А ты чего перепугалась? Это я не на тебя.

0: откуда это тебе, черта потлатого? Это Морозко, муж мой, ну всегда что-нибудь устроит.
1: Да, мы с ним знакомы трошки. Царапнули немного, он размяк. Желторотый.
0: Ну, чего не был давно.
1: А ты, небось, соскучилась? Ну, ничего, вот теперь нарадуешься.
0: Да, тебе только и делов.
1: Что-то ты финтишь, девка. То-то мне люди говорят. Влипла, что ли, уже?
0: А ты что, спрос?
1: В кого бы это желательно узнать? В этого? Маминого, что ли?
0: Ну, а хоть бы и в маминого.
1: Да, он ничего. Чистенький. Ты ему платков на шее. Сопли утирать.
0: Ну, если надо будет, ты нашью. И утру, сама утру. Слышишь? Ну, чего ты храбришься-то? Может, бить будешь? А ну, попробуй, посмотрю я.
1: Да, нет, бить не стану. Ладно уж, живи. Может, барыней будешь?
0: Ну, слушай, обожди, Вань.
1: Да, ну вас.
0: Вань.
1: Понадевали тут шагреневые рубахи и сидят в тылу.
2: А ты что ругаешься? Я бы тебе тоже ответил, если б не был бы тебе обязан на свое несчастье.
1: А, заела? А ты забыл, как я тебя из полумета вытащил? Таскаем мы вас на свою голову. Вот, вот вы где у нас сидите.
2: Да где же у тебя совесть? Доктор, доктор, вы слышите?
3: Вы что кричите?
1: Вот, вот где совесть, вот.
4: Морозко, обожди, письмо захватишь.
5: Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента. Ветви больно хлестали Морозко по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Морозке все казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям. Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы прямо в лицо било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, так не похоже на людскую суету. Гнев Морозки остыл. За излученной реки у баштанов сельского председателя Хамы-Репца Морозко придержал коня. Отвязав мешок, он соскочил и, воровато оглянувшись по сторонам, полез по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок. Вдруг из ивняка вылез на берег длиннобородый старик в полотняных штанах. Морозко испуганно вскочил и замер, держась обеими руками за мешок. «Что же ты делаешь?» С обидой и дрожью в голосе сказал Хама Егорыч Ребец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Морозка, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось улик. Но поняв, что теперь уж все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным сумасшедшим карьером. Хама Егорыч отправился к Левинсону и изложил свою обиду. Левинсон распорядился, чтобы к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.
6: Ну что ж, Хама Егорыч, маловато народу.
7: Да многих не соберешь сегодня, товарищ Левинсон. На покосе ночуют многие.
8: Осипу Абрамычу!
9: Осип Абрамыч!
8: Здравствуй!
10: Здорово, Хама Егорыч!
11: Здравствуй!
10: А сход на что в будний день?
11: Что сход-то?
10: Аль срочный что?
7: Да тут дельца одно. Набузил один, ихний.
10: Ну?
7: Она, как сказать, может, и пустяки, а цельная канитель получила.
12: Так это как пустой не след бы собирать.
13: Время какое, мужику каждый час дорого.
14: Нет, товарищи, дело не пустое.

0: Речь идет о краже дыни на баштане у товарища Ревца.
1: Ну какая же это кража? Ты бы, Осип Абрамович, прошелся как-нибудь по косам. Смотрел бы, чем косят люди. Кос целых ни у кого. Хоть бы одну для смеху. Сел латанный. И работа моя та.
2: Да. Нам от война в копеечку.
1: Японец третьего дня в сундугу прошел. Пришел, школу занял и сразу по бабам. Рюска барисня, сю-сю-сю и... Пу, прости,
3: он и до нас дойдет, это как пить.
4: И откуда напасть такая, господи?
3: Да петухов мы тут толочь будем, или что?
2: Вот и думал с партизанами пришел. Вот Осип. Уж начинали мы, что ли?
5: Левенсон, здорово. Что это? Корешок наш набузил. Проучить, проучить, чтоб другим было неповадно.
6: А Морозов-то где? А ну иди-ка сюда.
7: А мне отсюда видать.
5: Нет, ты иди, иди, иди.
6: Твой мешок.
7: Мой.
6: Бакланов, возьми-ка у него Смит.
7: Это как возьми? Стой, стой, стой. А ты мне его давал?
8: Не балуй. Не балуй. Давай оружие. Ну!
9: Вот так-то лучше.
7: Ну, ну сколько я там дыни этих взял. Ну, что, хама, я говорю, на самом деле. Ну, ну сущий же пустяк, на самом деле.
0: Пускай все узнают.
7: Осип Абрамович, ну, ну пущай отряд. Уж все равно. А мужиков зачем?
0: Я, товарищи, никогда не стал бы отрывать вас от работы, да дело-то у нас общее. Обе стороны затронуты. Ведь в отряде у нас много местных. Как вы решите, так и будет.
2: Ну, пущай сучанский дед скажет.
9: Дед Евстафий, высказывай.
7: Вот, высказывай. Давай, давай,
2: говори, говори, говори.
4: Непорядок это. Непорядок. И так их кормим. А воров плодить нам тоже несподручно, да.
2: Кто говорит воров плодить? Только и тут своя мерка нужна. Ведь парень-то, может, 6-й год воюет. Так неужто ему и дынькой не побаловаться, а? И что ему шкодить было?
1: Господи, твоя воля! Ну, было бы добро какое!
9: Пущай сами решают с председателя. Нечего нам в это дело лезть.
0: Товарищи, товарищи, давайте, товарищи, по очереди. Разом будем говорить, ничего не решим. Ну, кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется, продолжай.
4: Да ты что говорить-то? Ведь мы так только промеж себя.
5: А ну, Левенсон, дай мне слово.
0: Говори, Дубов.
5: Самим решать. Что, боитесь? Ну, сами и решим. Наш, говоришь, Морозко? Шахтер? Ну, ты нечистая кровь. Не хочешь ты нашим быть. Блудишь? Позоришь ты угольное племя? Ну, ладно, ладно, блуди, блуди. Посмотрим, как без нас-то проживешь. А нам его... выгнать надо!
4: Смотри, прокидайся!
5: Что?
4: А то!
8: Что ты думаешь, народ?
4: А то! Отсеча вы, господи!
0: Тише, тише, товарищи, тише! Говори ты, Гончаренко.
9: Да ну как нам выгнать его, дурака? Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь. Напакостил парень, сам я с ним каждый день лаюся. Только и парень сказать... боевой не отымешь. Мы с ним весь уссурийский фронт прошли на передовых. Свой парень не выдаст, не продаст.
5: Свой? А нам он, думаешь, не свой? В одной дыре коптили. 3-й месяц под одной шинелкой спит.
9: Так вот я к тому же веду. Бросить еще дело без последствий невозможно. А пронять тоже не резон. Прокидаемся. Мое мнение такое. Спросить его самого.
5: Верно, самого спросить.
2: Правильно, правильно.
10: Пущай, пущай сам скажет, или сознательно.
5: Говори, говори, как сам-то мыслишь.
7: Ну, разве б я... Братцы, разве б я сделал такое? Ну, дыни эти самые. Сделал, если бы подумал, со зла это или как. А то ведь измальство это у нас. Все знают. Ну, так вот и я.
5: А как сказал Дубов, что я всех ребят наших, да я же, братцы, да я кровь отдам, пожилки за каждого. А не то, чтобы позор там или как.
7: Ну, как я сам себя накажу? Только разве слово дать могу? Шахтерское. Уж это верно будет. Мараться не стану.
0: А если не сдержишь?
7: Сдержу.
0: А если нет?
7: Ну, тогда что хотите? Хоть расстреляйте.
11: И расстреляем.
9: Ну и значит шабаш. Амба.
12: Вот и делов-то все. Дело-то пустяковое, а разговоров много.
0: На это мы решим, что ли, товарищи? Предложений не будет?
12: Закрывай ты! Вот все! Жрать охота!
0: Нет, обождите. Подожди. С этим вопросом покончено, теперь другой.
10: А что там еще?
0: Да думаю я... Нужно нам такую резолюцию принять, чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам хоть немного.
2: Да не, мы того не требуем.
4: Секста, слухай лучше. Пущай и вправду поработают. Руки чай не отвалятся.
12: Да чё? Да чё?
5: Ну и записывай.
0: Слушай, Томай Егорыч.
10: Слушай, Вася Абрамович.
0: У меня дело к тебе.
10: Так?
0: С глазу на глаз.
10: Так?
0: Слушай, дорогой, в двухнедельный срок надо собрать по деревне хлеба и насушить пудов 10 сухарей.
10: 10 пудов?
0: Да-да. Только смотри, чтобы никто не знал, зачем сухари, для чего.
10: Ну, это не беспокойся. Все, сделай.
0: Действуй.

0: В сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый суховик Автун, начальник штаба партизанских отрядов. Он писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Извёзкой, о сотнях замученных людей. 4 дня собирал Левинсон сведения. Мысль его работала напряженно и ощупью, будто прислушивалась. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые нездешние глаза. Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает все, что в этом нет ничего необычного или страшного, и что он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но чувствовал себя растерянным. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников. Тот вернулся на 5-й день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный.
1: Ну что, Канунников, рассказывай.
2: В городе провал, и Крайзельман в тюрьме. На Ольге японский десант. Весь Сучан разгромлен.
3: Так.
2: Японцы в Марьяновке. Осокин с отрядом отступил в Крыловку. Табак дело. Вот тебе 2 письма.
3: Так, это из дому. А это кто писал, Седых?
2: Он.
3: Заметно. У него всегда по разделам. Ты только там среди ребят не болтай насчет десанта и прочего.
2: Плохо, а?
3: Ничего. Из этих 5 пунктов 4 невыполнимы. Эх, плохо без Крайзельмана.
2: Да, плохо.
3: Вот 5-й. Самое важное, чего нужно добиться сейчас от партизанского командования, это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы. Позови Бакланова и начхоза иди.
2: Есть.
4: Бакланов! Начхоз! Командиру!
3: Сохранить боевые единицы. Да, от жены. Это от жены потом прочитаю. Сохранить единицы.
5: Звалось Бабрамч.
3: А, пришли. Слово за начхозом. Нам придется скоро отсюда уходить. Все ли у вас в порядке?
5: Мне что, за мной дело не станет, я всегда готов. Только вот как мы с овсом, потому в юки рваные, лошади больные, всего овса им никак не поднять.
3: Дуришь.
5: Нет, правда, Осип Абрамович, лучше нам здесь укрепиться.
3: Укрепиться? Здесь? А ты чем думаешь, головой ли?
5: Я...
3: Никаких разговоров. В любой момент быть готовым, ясно? Бакланов, ты проследишь за этим?
6: Есть.
3: Стыдно! Пустяки там, вьюки твои,
5: да,
3: пустяки.
5: Да, конечно, ясно, не в этом суть. Да долго ли тут? Фу, хоть сегодня, в 2 счета.
3: Вот, вот, вот.
5: Ну, я...
3: ну уж ладно, ладно, иди, иди. Чтоб в любой момент.
5: Холера двужильная, а?
0: К вечеру Левинсон собрал отрядный совет. К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Он был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела. Левинсон кончил работу глубокой ночью. В лампе догорел керосин. Он вспомнил о письме жены и, долив лампу, прочел его. Ничего нового и радостного. Продано все, что можно. Приходится жить за счет рабочего Красного Креста. У детей цинга и малокровие. А через все одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Постепенно он увлекся и списал 2 листка мелким неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону. Потом он вышел во двор, оседлал жеребца и уехал проверять караулы.

0: В отряд Левинсон вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой тяжелой от бессонницы. Однако он никому не сказал, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.
1: За рекой стреляют! Слышишь? Дубов! А?
2: Что?
1: Слышишь?
2: Что? А, да. Буди, Морозко, ребят! Сейчас закрой по всем халупам! Живо! В ружья! Подходим! Беги! Сынок! Бежите по хатам! Будите людей!
3: Тревога! Все сюда полным готове!
1: Дубов! А? Дубов! Твои ребята дома не ночуют!
2: Как?
1: Ну, как? С вечера ушли на гулянку, остались сволочи у девчат.
4: А говоришь, мы шахтеры, эх! Дубов, Дубов!
2: Так, Гончаренко, опозорили они меня! И себя-то опозорили, и все шахтерское племя! Морозко, ну, что, как?
5: Фу, черт! Собираются понемногу. А Кубрах-то?
2: Ну что, что?
5: Кубрах-то днем уехал с родней прощаться и до сих пор не протрезвился. Стреляли в белый свет, как в копеечку. Никакого неприятеля нет.
2: Не врешь, Морозко.
1: Ну вот.
2: Ох ты, черт. Видно, Левинсон хотел нашу боевую готовность проверить. Эх, не оправдал я доверие командира.
5: Тише! Командир идет! Левинсон!
6: Ответ смирно! Командир говорить будет!
7: Товарищи, мы уходим отсюда. Куда? Этого не стоит говорить. Японские силы, хотя их не нужно преувеличивать, все же такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет, она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание? Сегодня никак не оправдали. Вот ты, Кубрак.
8: Правильно, товарищ командир, правильно. Что, неужели я такой свинья и подлец?
7: Мы распустились! Что, если бы на самом деле были японцы? Да ведь они передушили бы нас, как цыплят. Срам! Дубову взвод пойдет с обозом.
9: Есть.
7: Смирно! Справа по три!

0: Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Вся Улахинская долина была занята неприятелем. В течение нескольких дней отряд метался по многочисленным Улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше. Каждая крошка хлеба, овса доставалась с боем. Вновь и вновь расстравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливее, злей. Левинсон теперь всегда был на людях, водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. И все же с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром. И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее ему было убеждать. Он превращался в силу, стоящую над отрядом. Но он готов был идти и на это. Он был убежден, что сила его правильная. После многоверстного перехода, во время которого отряд питался только попаренными над огнем грибами, Левинсон прорвался в долину Ирохедзы. Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долину. Отряд спускался с балки на ночлег. В сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.
1: Стой! Да стой ты, ну куда ты лезешь?
2: То есть как? Куда?
3: А ты чего стал на дороге?
2: А ты чего в чужой взвод прешься?
3: Да как чужой?
2: Разуй глаза!
3: За правду кубраки.
4: Да ничего, сейчас отдохнем. Огонек запалим. А ну за хворостом.
1: Да, отдохнули, называется. До деревни не дойдя, стоп. Не емши, не пимши.
5: Вот язви его в свет. Да вы, видать, ничего не кушали, а?
1: Да.
5: Котелок чистый.
1: Тихо, да чего там кушали? Если б продукты хорошие давали, а то черти что дают.
5: А рыбу глушили?
4: Глушили, да лезьте в воду за ней на охоту. Холодная, черт.
1: Стой, брат. А лаврушка на что?
5: И впрямь чего? Лаврушка, полезай!
6: Ну да, все, я заладили одно, лаврушку.
5: Есть тебе.
6: Братцы, я боюсь.
5: Есть тебе.
6: Ну не толкайте.
5: Я тебе что говорю? А я говорю, лезь.
7: Обожди. А почему ты сам не слазишь, Ефимка?
1: Слазь сам. Попробуй.
7: Я-то не полезу, у меня и других дел много. А вот тебе придется. Снимай штаны, вон уж рыба-то уплывает.
1: Ну и пущай уплывает. А я тоже не рыжий.
4: Ну и Марокко с таким народом. Ладно уж, Осип Абрамович, уж я полезу.
8: Вернись, Гончаренко.
7: Полезай ты, Ефим.
1: Ну, сказано, не полезу.
7: Живей.
1: Ну? Сейчас. Ну что, товарищ Левинсон, и прямо сразу за маузер. Ты стоп, штанина зацепил. Давай штаны сниму. Сейчас.
4: Во, давно бы так.
9: Товарищ командир, к тебе тут спиртонос Даубихинской, Стыркша.
7: Стыркша.
10: Здравствуйте.
7: Здравствуй. Тебе чего?
10: Жив еще, Левинсон. Хорошее дело. А тут тебя ищут.
7: Кто ищет?
10: Японцы, колчаки. Кому ты еще нужен?
7: Ну, авось не найдут.
10: Может, и найдут. Они тоже не дураки. Голова твоя в цене. Приказ есть. За поимку живого или мертвого на ката.
7: Ого. И дорого дают?
10: 500 рублей. С сипирками.
7: Дешевка. Стой, а это что такое? Чья лошадь?
11: Кто за Зючихой ходит?
12: Мечик раненый, что Морозко привез. Эй, Мечик, иди-ка к командиру на расправу.
7: Это твоя лошадь?
13: Моя, что?
7: А ну, расседлай, покажи спину.
13: Сейчас.
7: Ну да, конечно, сбит спина. Или ты думаешь, ты на лошади только ездить нужно, а ухаживать, дядя? Взводный, иди сюда. Ты чем смотришь?
14: Ему, дураку, сколько раз говорил.
7: Да, ну, так и знал.
13: Слушайте, товарищ Левинсон, выслушайте меня. Ну, постойте. Вы только не подумайте обо мне, что я скрываю что-нибудь. Я буду с вами откровенным. Мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан. Честное слово, будет лучше, если вы меня отправите. Но я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю. Ведь я ни с кем, ну ни с кем не могу здесь сойтись и ни от кого не вижу поддержки. А разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой и всегда натыкался на грубость, на смешки. Хоть я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен, вы это знаете. Каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, и никому нет дела до всего остального. Мне даже кажется, что если бы они попали к Колчаку, они то же самое делали бы у Колчака.
7: Вот тебе и на... Эльберт наговорил, не проворотишь. Вот, ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо. А если бы мы попали в Колчаку?
13: Да нет, я же не говорю о вас лично, я...
7: Это все равно. Если бы они попали к Колчаку, то они также исполняли бы то дело, какое было угодно Колчаку. Это же совсем неверно. Каждый человек хочет и есть, и спать, потому что каждый человек слаб. Только под спудом этих маленьких каждодневных потребностей живет в этих людях глубокий инстинкт. Может быть, сами они его и не осознали, но инстинкт этот глубже чувства самосохранения. Может быть, и на смерть они пошли инстинктивно. Они чувствуют, что движение наше непобедимо, неистребимо, оправдано конечной целью. И ведет оно не к разгрому, а к победе. Понял?
13: Понял, товарищ Левинсон.
7: Ну вот. А, идти тебе некуда, глупо, убьют тебя, вот и все. Лучше подумай как следует над тем, что я тебе сказал.
13: Ведь я только об этом и думаю.
7: Ну вот. Ну ничего, скоро всем легче будет. Вот только бы на ту доваку выйти, а там легче. А главное, не считай своих товарищей хуже себя. Ну вот что. Зючих свою ты завтра на ночхозу сдашь.
13: Да.
7: А я тебе Нивку дам. Знаешь, хорошая лошадь. Сойдет?
13: Сойдет.

0: Левинсон отправил в разведку взводного метелицу, надеясь, прощупав путь, пробраться в долину Тудаваки, богатой лошадьми и хлебом. Он наказал метелице во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но уже день занялся над тайгой, а взводный не возвращался.
1: Бакланов! Бакланов!
2: А?
1: Слышь, вставай! Метельца не приехал.
2: Метельца?
1: Да.
2: Как не приехал?
1: Не приехал.
2: Да нет, ты, брат, это оставь. Да не может этого быть. Ты надо будить Левинсона.
1: Да.
2: Левинсон, слышь? Метельц все нет.
3: А? Ну и что ж такого? Я так и думал. Конечно, встретим его по дороге.
2: А если не встретим?
3: Если не встретим?
4: Дневальный, буди народ.
2: Слушай, Левинсон, да я вперед проеду. А то ведь черт его знает на самом деле.
3: Да-да, езжай.
2: Есть.
5: Вставай! Вставай, даешь деревню!
2: Злые все, жрать хотят.
3: А ты, Бакланыч?
2: Да что я? Обо мне разговору нет. Как ты, так и я. Точно не знаешь.
3: Нет, я знаю.
2: А ты, брат, похудел. Одна борода осталась.
3: Что случилось с метелицей? Не могу представить себе, что он попал в руки врага.
1: Товарищ Левинсон, впереди казаки.
3: Много?
1: Человек 50.
3: Пехота?
1: Нет, конные.
3: Так, Кубрак, Дубов, спешится. Бакланов, скажи, пусть ползут. Только пусть не встают, а то...
2: Они уже близко. А? Видишь, Левинсон, впереди это... офицер.
3: Да.
2: Взвод! Пли!
6: Лошадей, Бакланов, сюда! По коням!
0: Казачий эскадрон смешался. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Некоторые уже мчались прочь, нахлёстывая лошадей. Весь эскадрон ринулся за ними и вскоре скрылся в березовой роще. Партизаны повскакали с мест. Наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу. Бакланов свирепым перекошенным лицом пронесся, откинув руку с шашкой, блестевшей, как слюда. За ним с лязгом и гиком мчался взвод метелицы, ощерившись оружием. Вскоре весь отряд поскакал за ними.
6: Ура!
0: Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Маленькая бородатая фигурка Левинсона на вороном жеребце, что-то кричавшее и указывавшее шашкой, на одно мгновение мелькнуло перед глазами. Мечик влетел в рощу и чуть не разбился о стволы. В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно. Когда он снова выехал в поле, отряда там не было. В шагах в 200 от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, безнадежно обхватив руками колени, не шевелясь, сидел Морозко. Мечик, стараясь не попасться ему на глаза, сделал большой круг влево. Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам. Левинсон стоял на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавая приказания. Варя приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. От ребят она узнала, что Морозко жив, но загулял в дым. по коню поминки справляет. В поисках Ивана исходило полдеревни.
4: Людям так и не удалось заснуть. Далеко за селом, где стояли часовые, раздалось 3 сигнальных выстрела. Тотчас же в ответ им, прорезая ночную тень и тишь, полилась, завыла волчья пулеметная дробь. В хатах зажигали огни. Невальный, крича, бегал по улице и стучал в окошко. Пока собирались и строились, стрельба занялась полукругом до самой реки. Загудели бомбометы. Небо стало еще темнее. Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца. Взвод начал отстреливаться. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница. Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек 10, побежал по направлению к лесу. В лесу было спокойнее и глуше. Левинсон стал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей. Они проходили мимо него. Эти люди, придавленные, мокрые, злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту. Под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо. Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился.
7: Что там случилось?
5: Трясина! Что? Дальше идти нельзя!
8: Левинсон! Где Левинсон?
7: Кто там расстраивает ряды? Назад!
9: Зовем нас сюда! Теперь выводи!
7: Молчать! Служить мою команду! Мы будем катить болото! Другого выхода нет!
2: Бакланов, оставь поводырей, иди на подмогу Дубову.
10: Есть!
2: Скажи ему, чтоб прикрывал нас до тех пор, пока не дам приказа отступать. Кубрак!
11: Есть!
2: Выделить 2 человек для связи с Баклановым.
11: Есть!
2: Слушайте все! Привязать лошадей. 2 отделения с Залозняком. Не жалеть шашек. Все остальные в распоряжении Кубрака. Кубрак, за мной!
11: Есть!
0: И притихшие, сбившиеся в кучу массы людей, только что в отчаянии вздымавшие руки, вдруг пришла в нечеловечески быстрые, послушные, яростные движения. Затрещал ольховник под ударами сабель. Люди работали в воде, в грязи, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, сцарапанные в кровь тела. А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалось все слышнее и жарче. Неприятельские пули теперь близко свистели над болотом. Несколько человек было уже ранено. Когда гать была окончена, отряд хлынул на плотину. Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух. В 5 верстах от того места, где происходила переправа через трясину, был перекинут мост. Там казаки устроили засаду. Отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде, вышел на Тудо-Вакский тракт. Бакланов послал в дозор Мечика и Морозку. Мечик плохо понимал, зачем его послали вперед, но ему велели ехать рысью, и он подчинялся. Морозко ехал в саженях 50 от него. Мечик задремал в седле. Вдруг лошадь испуганно фыркнула. Сонное состояние мгновенно покинуло Мечика, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса. На дороге в нескольких шагах от него стояли казаки. Кто-то схватил лошадь под усы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился под откос. Онемев от ужаса,
4: он побежал вдоль по оврагу. Морозко, зная, что впереди него едет дозорный мечик, плохо следил за тем, что творилось вокруг него. И когда внезапно выросли перед ним казаки, он испытал ощущение неслыханного, гнусного предательства, только что совершенного здесь. В нем не зародилась мысль о какой-либо возможности для себя, кроме возможности еще предупредить товарищей об опасности. Он выхватил револьвер и выстрелил 3 раза, как было условлено. В то же мгновение что-то звучно сверкнуло, ахнуло. Мир точно раскололся надвое, и он вместе с лошадью упал в кусты, запрокинув голову.

Когда Левинсон услыхал выстрелы и понял их значение, он поднял шашку и помчался вперед на прорыв, чувствуя, что весь отряд должен сейчас скинуться вслед за ним. Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом с поднятыми шашками, и лица их горели той подлинной, величайшей страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Это было последнее связанное впечатление, какое сохранилось у Левинсона. Когда он очнулся и понял, что стреляют по ним, он понял также, что это стреляют сзади, и что самый страшный момент остался позади. В это время еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренко. Левинсон оглянулся. Вся дорога была усеяна конскими людскими трупами. Стрельба понемногу утихла. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Лошади шли шагом. Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову.

0: 15, 16, 17, 18. С тобой, товарищ командир, 19.
1: А Бакланов? Я спрашиваю, где Бакланов?
0: Убили Бакланова.
2: Глаза Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился. И все вдруг заметили, что он очень ослаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал свои слабости. Он сидел, потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами. И слезы катились по его бороде. Люди стали смотреть в сторону, чтоб самим не расстроиться. Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом. Так выехали они из леса, все 19.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно простором высокого голубого неба и ярко-рыжего скошенного поля, облитого солнцем. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из облака блеской половой пыли вырвались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом, и перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Джордж Боинтон Пристли. Золотое руно.
1: Здравствуйте, я Джордж Притчет.
2: А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно».
1: А я официант в том же отеле.
2: Нас придумал автор пьесы. Но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор.
1: А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем

0: тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит.
1: Итак, занавес раздвигается.

0: сцена представляет собой вестибюль отеля «Золотое Руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии.
1: Здесь останавливаются только очень богатые люди.
0: Поздний вечер. За конторкой работает наша милая мисс Суикс, дежурная по приему гостей.
2: Отель «Золотое Руно»? Да. Пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гор, да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гор. Вы сказали, первый этаж, миссис Гор? Я думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гор. Значит, в субботу, миссис Гор.
1: Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец. И по-английски говорит очень смешно.
3: Да, итак, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа.

0: Кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лиднил и ее компаньонка, бедная мисс Селл.
1: О, леди Лиднил, леди Лиднил, ты получил удовольствие от этой песни от нас?
2: Нет, Мондови, не могу сказать, что мне было приятно.
0: Ай-яй-яй.
2: У них очень бедный стол.
1: А, ну, ваш вечер.
2: Мисс Уикс.
3: Да, леди Лиднил?
2: Где мои письма?
3: К сожалению, леди Лиднил, сегодня вечером писем нет.
2: О, вы в этом уверены?
0: Сейчас же проверьте, точно ли нет писем для леди Лиднил.
3: Нет, сегодня вечером нет.
1: О, леди Лиднил, сегодня вечером нет.
2: Почта здесь очень странная.
0: Странная, леди Лиднил. Очень странная, леди Лиднил.
4: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, мистер Мондови.
0: Спокойной ночи, мисс Уикс, я иду спать. О, леди Лиднил.
5: Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился.
4: А, это Молли, наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку.
6: Отель «Золотое Руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она говорила о вас и о своем маленьком внуке. Как он поживает? Ну, прекрасно. Спокойной ночи.
7: Добрый вечер, Молли.
6: Добрый вечер, Уильям. Что это вас забавляет, мистер Лотвис?
7: Этот грубый тип Бек или Рек, или так, ну как его там зовут, из 12-го номера.
6: Да-да.
7: Я его только что с одним другим типом поднял на лифте. А он мне приказал молчать. А сам этот Рек или Тек очень был доволен собой, потому что у него много восточноафриканских акций. И, знаете, хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый. Ух, какой он хитрый. Решил пока не продавать.
6: Ну и что тут смешного?
7: А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз. И все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица.
6: Я вас не понимаю, мистер Лотлес.
7: А что ж, это так и должно быть, миссис Коден. Я ведь человек-загадка.
6: Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом?
7: Никто мне не говорит. Я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции «Золотого берега» сильно упали. Упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов.
6: Что вы такое говорите, мистер Лотфус?
7: Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой, сам с собой, сам. Сам с собой. Ладно, Молли, все в порядке.
6: О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. Да, мистер Лотлес.
7: Да, Молли?
6: Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя?
7: Да.
6: Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе, помните?
7: Да.
6: Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать.
7: Да, а где они?
6: Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь.
7: Хорошо.
0: Ну вот, Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть.
4: А в отель уже входят новые действующие лица. Она Вероника Фрэнсхэм.
0: Красивая девушка.
4: Да. И притом одета не просто богато, а прямо-таки с расточительной роскошью.
5: А вот он, доктор Алек Роппери, скромен, неловок.
4: И смокинг у него далеко не безукоризненный.
7: Добрый вечер, мисс Фрэнсхен.
8: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, доктор Родбери.
9: Привет, Уильям. Мне нет писем?
7: А, нет, нет, сэр, нет.
9: Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхен?
8: Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И...
9: Ну, тем больше оснований, чтобы выпить.
8: Ну, хорошо.
7: Что прикажете, мисс?
8: Джин с лимоном.
9: Хорошо. Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива.
7: Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр.
8: А вы знаете, да, мне кажется, что...
9: Что?
8: Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне. Не правда ли?
9: Я считаю, что там, где вы, танцы лучше.
8: Почему там, где я?
9: Ну, потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить.
8: Продолжайте.
9: Продолжать?
8: Да.
9: Нет, я кончил.
8: И больше нет комплиментов?
9: Нет. А разве они вам нужны?
8: Нет, не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле.
9: О, я не опытен.
8: Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому, что они явно деланы.
9: Вероник.
8: Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидмил, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется.
9: Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ. Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветтер живет здесь. Снимает для врачебного кабинета комнату. А рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь.
8: А что вы такое сказали, старая леди Лидмил? Ну,
9: она пришла жаловаться, что не может спать.
8: Ну?
9: Ну, я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. Чай и хлеб с маслом в 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак.
8: Ну пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение?
9: Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб. О, крокодилов, динозавров. Боже, вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе.
8: Ну и что?
9: А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых.
8: Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых?
9: Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг.
8: Никто не принуждает вас обслуживать их.
9: Ну, моя дорогая Вероника.
8: Я не ваша, дорогая Вероника, доктор Родбери.
9: Я знаю, что вы не моя.
8: Да.
9: К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя.
8: Да?
9: Да.
8: Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом?
9: Потому что я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется?
8: О, мы называем это по-разному.
9: Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня.
8: Подождите. Подождите. Посмотрите на меня.
9: Ну, я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал.
8: Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива?
9: Нравится. К моему несчастью.
8: А вы знаете, что все это куплено за деньги?
9: Деньги?
8: Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорогостоящий и требующий много времени труд.
9: Ладно. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия.
10: Да-да, бегу. Бегу. Алло. Кого? Доктор Ротбер? Сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница.
9: Спасибо.
10: Пожалуйста.
9: Одну минутку. Угу. Да, это доктор Ротбер. Понимаю. Да, я приеду. Простите, но мне нужно будет съездить в больницу.
11: Хорошо.
9: Если бы у вас было желание подождать. Я полагаю, что недолго задержусь.
11: Нет, слишком поздно. А мне нужно успеть на утренний поезд 9:15. Так что я должна попрощаться с вами сейчас.
9: Ну что ж.
11: Тогда до свидания. И благодарю вас за...
9: За то, что я пытался развлекать вас. А?
11: Когда вы будете старше... И у вас будет работа, которая вам будет больше по вкусу. И вы не будете так высокомерны и вызывающе. Вы могли бы...
9: Я мог бы стать одной из ваших любимых кошечек.
11: Нет.
9: Ладно, прощайте. И пожелаю, чтобы ноги вашей здесь больше не было.
11: Нет, Алик, ну почему же?
9: Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте.
11: Как это глупо.
9: А я знаю, я глуп. Глуп. Прощать.
11: Ой, как это глупо.
6: Добрый вечер, мисс. А мне говорили, будто вы уехали.
11: Добрый вечер, Молли, нет. Я уезжаю завтра утром. Разве вы эту неделю не дежурите по утрам?
6: Нет, мисс, у меня ночное дежурство. Я обычно в ночной смене. Я ничего не имею против этого. Ведь наша молодежь не любит ночную смену.
11: Благодарю вас за вашу заботу обо мне.
6: Ох, спасибо вам, мисс. Уверяю вас, для меня это было одно лишь удовольствие. Приятно ради простого разнообразия ухаживать за теми, кто молод, красив и пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять?
11: Нет, боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи.
6: Спокойной ночи, мисс.

0: А вы все читаете ваши газеты, Уильям? Да, я не сказала бы, что вы очень общительны.
1: Сейчас. Я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть.
0: Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету?
1: Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал.
0: Почему?
1: Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери.
0: Держу пари с вами, что вы хоть и закрылись газетой, но слышали все.
1: Молли.
0: Разве не так? Стыдитесь, Уильям. О чем они говорили?
1: Ой, он влюблен в нее. Просто сражен, убит, так он ей сказал.
0: Ой, разве это не прекрасно? Я всегда говорила о докторе Родбери. Пусть ему только попадется хорошая девушка.
1: Молли, вы знаете, дело у них пошло совсем не по-вашему.
0: Что?
1: Нет, даже не мечтайте об этом. Все расстроилось.
0: Как?
1: Да, и снова из-за денег. У него их нет, у нее слишком много.
0: У нее много денег?
1: Да.
0: Это для меня новость. Она мне дала только 5 шиллингов.
1: Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. Ага. Алло. Да, мадам? Молли?
0: Здесь,
1: да. Я сейчас же ей скажу. 18-й номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету?
0: 4-я. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индию.
1: Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой.
0: Ну, я сейчас.
1: Да нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они? Ну,
0: так я их принесла. Вот сейчас вам отдам. Они у меня здесь вот. Сумки. Вот они. Думаю, что все это старый хлам, но во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос, а я, когда вернусь, принесу вам чаю.
1: О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги.
0: Хорошо.
1: А, вы уже вернулись, доктор Родбери?
2: Да.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Да. Я полагаю, что мисс Фрэнсхэм легла спать, как только я ушел.
1: Да, доктор, она ушла спать.
2: Хотел бы я написать ей записку.
1: А я бы этого не делал.
2: О, почему?
1: Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя.
2: Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела.
1: Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить.
2: Ладно. Ладно. Теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой.
1: Пожалуйста.
2: Нет, поближе.
1: Пожалуйста.
2: Вот так. Вот. Снимите-ка ваши очки.
1: Пожалуйста.
2: Боже, это вы.
1: Дайте сюда газету,
2: подождите,
1: доктор.
2: Подождите, она не моя.
1: Дайте, меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите.
2: Ну, Уильям.
1: Так. Я этого ожидал.
2: Почему?
1: Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел и узнал. Как его зовут?
2: Робинс.
1: О, Робинс. Робинс, это тот самый.
2: Уильям. Лучше расскажите мне вашу историю. Уильям. Или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд?
1: Послушайте, доктор.
2: Да.
1: Так или иначе, мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию.
2: Хорошо.
1: Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно.
2: Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком. Но все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось.
1: А стоит ли?
2: Уилли, ну я прошу вас.
1: Ну, хорошо. Хорошо. В 1916 году, после тяжелого ранения на фронте, меня уволили из армии. Ну, просто вышвырнули.
2: Так.
1: И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул. Рискнул, но из этого ничего не вышло. Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все.
2: Но как вы сюда попали?
1: А, ну это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадоре. Ну, вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели.
2: Так и вы больше не играете на бирже, а?
1: Знаете, доктор,
2: да.
1: Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулирую на бирже. Не, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения.
2: Хелло, Молли.
0: О, доктор, не выпьете ли с нами чашку чаю?
2: Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи,
1: спокойной
0: доктор.
1: Ночи, доктор.
0: Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала?
1: Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Котт.
0: Рада, что вам нравится.
1: Очень.
0: Мистер Лотлес.
1: Ну, давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье, меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, Молли, ничего интересного нет. Можете сжечь почти весь этот клан, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить.
0: Ну, спасибо.
1: А это что такое? Пожалуйста, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Ну, святая непорочная Дева Мария.
0: Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард Трест. 100 акций, 100.
1: Да, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард Трест.
0: Ну, мистер Лотлес, а они чего-нибудь стоят?
1: Скажу вам все. Постойте. Дайте сюда все. За последние несколько лет Трест, Лиденхолл и Ломбард — самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть это дело для вас.
0: Вот эти вот акции?
1: Да, да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да, в этих делах я маг и волшебник. Дайте, вот дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите.
0: Ой, Эльям.
1: Ну, Молли, я прошу вас. Мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
0: Да, разумеется, разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
1: Вот очень хорошо. Очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли, это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка?
0: Вот здесь. Сейчас. Вот
1: она. Давайте.
0: Вот. Ну, неужели же вы... Ну, вы же не можете сейчас начать звонить.
1: Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коден Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Чиллингейт, 175. Угу. Личный телефон... Персевала Вандермора. Майфайр 67-325. Да, да, да. Это тот самый.
0: Уильям.
1: Да.
0: Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Это я...
1: Hello, мистер Вандермор. Да, я знаю, что поздно, но важное дело. Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций Треста, Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Понимаете? Да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет, нет. Спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд.
0: Блофилд.
1: Ага. Это тоже другое дело. Да. Я обеими ногами вступаю в это дело. Нет. Нет. Не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет. Нет. Я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемор, ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на рынок.

0: Что это за музыка?
1: Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей.
0: А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен.
1: Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Но и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают.
0: Ты права, Элси.
1: Гости тоже стараются веселиться как могут. Смотри. Эта толстая знатная жаба, она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак.
0: А с ней доктор Пломвитер и тоже в дурацком колпаке.
1: Джордж, а эта старая мумия леди Линдлю тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках.
0: А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл.
1: Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой.

0: Золотое руно. Да, это старшая приемщица. Да, я, мисс Уикс. Вам мистер Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес.
1: Добрый вечер, Уильям.
2: Добрый вечер, Молли.
1: Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу.
2: Нет, знаю. Вы сказали мне неделю тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения.
0: Ну, я не предполагала, что вы запомните.
2: А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь
0: что?
2: Кое-что
0: подарок
2: есть.
0: Для меня?
2: Слишком рано, еще кто-нибудь может прийти.
0: Да, но вы мне можете сказать, что это такое?
2: Нет, нет, не надо, умоляю вас, Молли, не надо, это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино?
0: Да, чудный фильм.
2: Да?
0: С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк?
2: Очень, вы знаете, я его никогда не видел.
0: Не видел?
2: Никогда.
0: Он чудесный артист. Высокий. Красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона.
3: Не считай его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон.
2: Добрый вечер, доктор Родвин. Добрый вечер, Молли.
4: Он ведь беден для фильмов, а в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень.
5: Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал.
0: Да. Ну так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека.
5: Так.
0: Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден.
5: Но готов был биться об заклад, что он не беден.
0: Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая, а на самом деле совсем не богатая.
5: Ну вот.
0: Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасной яхте. Чудесный фильм.
5: Не очень, а, Уильям?
2: Ну, конечно, не очень.
0: Ну, а что здесь плохого?
5: Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает.
1: А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь. Я могу видеть настоящую жизнь не в кино и совсем бесплатно.
4: Вот вам, женщина.
5: Да.
4: Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда.
5: Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все слишком ясно.
0: Да нет, вы не видите, видите. Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях. Да, конечно. Сейчас иду.
2: 18-й?
0: 18-й.
2: Грелку.
0: Ой. Я недолго, я скоро вернусь.
2: Хорошо, Молли, хорошо.
5: Уильям?
2: Да?
5: Уильям, вы знаете, мне кажется, что вы что-то замышляете. За последние 2 недели вы ведете себя так таинственно, как воры. Да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете.
2: Да нет, да.
5: Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю.
2: А я и не собираюсь вам говорить.
5: Как хотите.
3: Ой, единственное, что я хотел бы, это выпить и закусить.
2: Пожалуйста.
3: У меня был сегодня длинный, трудный день. Угу. Еще в больнице было 2 сверхурочных часа, которых я не ожидал.
2: Да. Вы выглядите немного усталым, доктор. Если вы хотите, вы можете выпить и закусить сейчас. Но вы сделали бы лучше, если бы немного подождали.
5: Я не вижу зачем.
2: Я вам объясню. Сегодня день рождения Молли.
5: Так.
2: И парень, которого я знаю, прислал ей из Лондона чудесный пакет с лакомствами и съестным. Все самого лучшего качества, шампанское. А какой пирог, боже мой, пирог с дичью.
5: Для Молли?
2: Да, для нашей Молли Кодн. А почему нет?
5: Ну, действительно, почему нет?
2: Действительно, почему нет? Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать.
5: Ну, хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью. Мне все равно сегодня не уснуть.
2: Подождите, вы чем-то подавлены.
5: Да, мне надоело.
2: Это место?
5: Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь.
2: Что, предстоит увольнение?
5: Угу.
2: Так, и это все?
5: Нет, но этого вполне достаточно, не так ли?
2: Да, но это не все.
5: Это все, что вы услышите.
2: Скажите, а как звали эту девушку?
5: Вероника Фрэнс. Подождите, какую девушку?
6: Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему. Он мне позже будет звонить. Да. Да не все передаются. Не верьте. Нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью у меня будет просить пощады. Олрайт, все. Скажите Вандемору.
5: Странные дела обделывает этот отель ночью по телефону.
2: Пожалуй.
5: А кто этот мистер Вандемор?
2: Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был 2 недели тому назад.
5: Так, Уильям.
2: Да?
5: А вы случайно не плут, а?
2: Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а?
5: Хорошо.
2: Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным.
5: Беру.
2: Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста.
5: Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это.
2: Да, причем все самое лучшее.
0: Боже!
2: А?
0: Откуда все это?
2: Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения.
0: Для меня?
5: И для меня, вы меня пригласили.
0: Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим.
2: О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас.
0: Я сама.
2: Нет, Молли, нет.
0: Ой, я никогда не видела такого угощения.
5: Молли,
0: а
5: кто угостил вас всем этим? А?
0: Да не спрашивайте меня, вы слышали, что сказал Уильям?
5: Молли.
0: Один из его друзей из Лондона.
5: Ну, хорошо, каких друзей?
0: Ну, возможно, один из тех, с которыми он делает дела.
5: Какие дела?
0: Ну и любопытны же вы.
5: Молли.
0: Уильям?
5: Молли.
2: Да.
0: Уильям, доктор не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке.
2: Почему?
0: Он проявляет такое любопытство ко всему.
2: Фу, какая гадость. Но этого мы не потерпим. Доктор Ротберг.
5: Да.
2: Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком, а?
5: Помню.
2: Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок.
5: Ну, а теперь тост.
2: Прекрасно.
5: Так, Уильям. Так. Так.
2: Пожалуйста.
5: Поздравляю с днем рождения. И наилучшие пожелания нашей Молли.
0: Спасибо.
2: Нашей Молли Кодн.
5: Да.
2: Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах.
5: Браво. За вас, Молли.
2: Молли, за вас.
0: Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина.
2: Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут.
5: Совершенно верно.
0: Знаете, это шампанское ударяет прямо в нос.
2: Скорее возьмите начинку.
5: Возьмите, прошу вас.
0: Спасибо. Уильям.
5: Что?
0: Давайте хоть один раз посидим уютно.
2: Давайте.
0: Доктор Ротбери.
5: Да.
0: Сыграйте.
5: Хорошо.
0: Уильям, налейте мне еще.
2: Пожалуйста.

0: Доктор,
1: да?
0: А интересно знать, что с той красивой девушкой, в которую вы были так влюблены? Вы еще влюблены в нее, не правда ли?
1: Права нет.
0: А, идите вы, у вас на лице все написано. Уильям, интересно знать, что она делает сегодня вечером?
1: Что она делает сегодня вечером?
0: Да.
1: Наверное, сидит в каком-нибудь дорогом и малоприличном месте. Или отчитывает кого-нибудь.
0: Забавно получается у этих молодых людей, будь они врачи или кто угодно. Когда они чувствуют себя неловко и попадают в глупое положение, они все сейчас же принимают напыщенный вид.
2: Верно, верно, верно. Вы знаете, она права.
1: Да, я допускаю, я допускаю.
0: А я предлагаю выпить за женщин, бедняжек, с которыми вы забываете о всех ваших несчастьях.
2: Ну, прекрасно. За женщин.
0: За женщин.
2: Исключая сварливых жен, надоедливых старых дев, наглых богатых вдов, обманщиц, нахальных маленьких кокеток.
1: И всех девиц. Всех девиц, как бы они ни были дьявольски красивы, но если они ставят деньги превыше всего...
0: А также всех женщин, живущих в гостиницах, которые по всем комнатам рассыпают пудру и оставляют мокнуть свои чулки и белье в раковинах для мытья рук.
1: Молли, Молли, вы Молли, посмотрите.
0: А знаете, если я не поем чего-нибудь и не перестану пить, дым все скрывает, дым счастье
1: молодым.
0: Знаете, я совсем-совсем опьянею. А что вот в этой коробке?
2: Боже мой, я совершенно забыл о ней. Я совершенно забыл о ней. Дорогая моя, ведь это же для вас.
0: Для меня?
2: Да, подарок ко дню рождения.
1: От друга из Лондона?
2: Представьте, от друга из Лондона. Теперь, Молли, я вас прошу, протяните руки.
0: Вот так.
2: Тихо-тихо. Так, хорошо. Не дышите. И закройте глаза.
0: Закрыла.
2: Очень хорошо.
1: Так.
0: Что это? Мех. Я сейчас открою глаза, Уильям. Боже мой. Смотрите.
1: Мы смотрим. Мы подавлены.
2: Вы, Молли, получили нечто очень ценное.
0: Нет, нет, нет. Это не может быть. Это для меня.
2: Ну, конечно, для вас.
0: Посмотрите только. Меховое манто.
1: Да?
0: Для меня.
2: Для вас. Молли, попробуйте, наденьте-ка ее.
0: Ой,
2: наденьте.
0: Молли, наденьте. Ой, но я никогда, никогда не мечтала о такой шубе. Но неужели, неужели это моя? Какой мягкий, шелковистый. А как я в ней выгляжу? Наверное, глупо, а?
2: Нет, Молли, вы выглядите великолепно, не правда ли, доктор?
0: Да.
1: Прямо с Бонн-стрит.
0: Да, ну вы надо мной смеетесь.
2: Нет, нет, нет, мы не смеемся. Молли, вы не могли бы выглядеть лучше.
1: Да. С трудом верится, что вы, ваше величество, с нами знакомы.
2: Да.
0: О, разумеется. Доктор Родбери, если не ошибаюсь.
1: Совершенно верно.
0: Не так ли?
1: Да.
0: Мы, кажется, встречались с вами как-то утром на водах. На курорте, не правда ли? И с мистером Лотлос также.
2: Да, да.
0: Как
2: да.
0: вы поживаете? Здесь так чудно, не правда ли?
2: О, чрезвычайно приятно, леди Ростбиф.
0: А нет ли мне писем?
2: О, мисс Уикс, проверьте точно, нет ли писем для леди Ростбиф.
1: Нет, леди Ростбиф сегодня нет.
0: Почта здесь очень странная. Очень странная. Ну, а теперь я ее сниму. Правда, мне бы следовало пойти теперь на кухню и испачкать ее. Это в моем духе.
3: Нет, Молли, давайте еще раз подымем бокал. Давайте.
1: За окончание царства денег.
2: А у меня кое-что есть для этого тоста. Старый коньячок. Это как раз то, что нам для этого нужно. За окончание царства денег.
0: Особенно приятно слышать это от вас, который только говорит и думает, что о деньгах.
1: Ну, разве это не похоже на женщину? Если вы спасли утопающего, она прежде всего скажет вам, что вы промокли.
3: За окончание царства денег.
0: За окончание царства денег.
2: Какая прелесть. А вот теперь я вам расскажу кое-что. Кое-что насчет денег. Хотите?
0: Нет.
4: Да.
2: Деньги. Деньги – это слуга, который стал хозяином.
4: Правильно.
2: Деньги. Чем бы они должны были быть?
3: Их предназначение – быть просто символом, знаком, некоторым удобством, ну, вроде железнодорожного билета. Вот и все, все.
2: А что произошло в действительности? Они совсем отбились от рук, стали источником власти. Мы предоставили деньгам полную свободу. Это все равно, как если дать пушкам свободно палить, когда им вздумается, лишь бы это только приносило им выгоду.
4: О, в этом вы правы. В этом он прав.
0: Он часто прав. Ну, это все.
2: Нет, Молли, это, разумеется, еще не все. Первое, что нам надо сделать, это отобрать у денег большую часть их власти. Деньги у частных лиц фактически должны быть только для карманных расходов, но никаких других.
0: Ну, какая, собственно, разница?
4: Какая разница?
2: У карманных денег небольшая сфера действия. Это деньги исключительно для личных расходов. Даже приставив револьвер к моему лбу, вы не могли бы заставить меня употребить эти деньги для иной цели.
0: Ой, Ильяма, как...
2: Нет, вы не можете на них ни покупать акций, ни отдавать их в рост, а самой сидеть, сложа руки, наслаждаться тем, как на них нарастают проценты.
0: Ильяма, вы сами мне недавно сказали, что именно так мы должны поступать. Но я имею в виду это странное дело с акциями. А теперь вы говорите
2: Боже. Но я вам говорю сейчас, как оно должно бы быть, а не так, как оно есть. Мы делаем только то, что каждый на нашем месте сделает.
0: Да, но если вы думаете, что так поступать неправильно... Это, наверное, плохо.
2: Да не в этом.
0: Нет. Дайте мне.
2: Молли.
0: Дайте мне досказать.
4: Совершенно верно. Это вечеринка в честь вашего дня рождения, а не его. Совершенно верно.
0: И вот я говорю, что все это очень хорошо. Все эти умные разговоры о том, как должно быть. Но если мы считаем что-либо неправильным, ведь мы прежде всего сами не должны поступать так. Ведь верно? Не должны.
2: Да нет, Молли, давайте Давайте еще раз выпьем.
1: Давайте еще раз выпьем. Я должен произнести тост, моя очередь.
0: Ну тогда скажите что-нибудь хорошее.
1: Хорошее? За отсутствующих друзей.
2: А у меня их нет.
0: Что? Ни одного?
2: Ни одного.
0: Ну, а я... Бедняжка вы. А у меня их целые дюжины.
2: Вот и выпьем за отсутствующих друзей Молли.
1: За отсутствующих друзей Молли.
0: Правильно. За отсутствующих друзей. Да будь они благословенны. Такое происходит.
5: О, интересно.
0: Не вижу ничего смешного.
6: Смешно? Это позорно. Что вы два делать здесь? Кушать, выпивать?
4: О, это моя вина, если бы не я.
0: Нет, доктор Родбери не имеет к этому никакого отношения. Видите ли, сегодня день моего рождения. Это я.
7: Нет, это я виноват в нашей небольшой пирушке, а не она. Нет, это моя была идея.
0: Да,
7: действительно.
0: Позвольте, чья это шуба на вас? Это моя собственная, я получила ее в подарок.
8: Действительно.
0: Да, действительно.
5: Ну и нахало же.
6: И только посмотреть на эту шубу и спрашивать себя, как это горничный получает такой подарок.
1: Не будьте таким грубияном.
6: Что?
2: Он сказал, не будьте таким грубияном.
6: Баста! Абсолютно кончать! Завтра фифон отсюда!
5: Одну минуту, Мандоль. Доктор Родбери.
1: Да. Да, доктор Пломбеттер.
5: Я ждал подходящего случая, чтобы вам кое-что сказать. Вы мне сейчас его предоставили.
1: Ну, что я вам говорил? Вот оно, увольнение.
5: Увольнение? Да, точно. И чем скорее мы прекратим знакомство, тем лучше.
1: Вполне согласен.
5: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете маломальски приличные манеры и некоторые чувства такта, вы далеко не пойдете.
1: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете больше квалификации и честности, которых у вас в настоящее время нет, вы останетесь там, где вы есть.
5: Вы проклятый молодой осел!
1: Вы напыщенный старый болван!
0: Ну, я не собираюсь оставаться здесь всю ночь.
6: Никогда это не получалось со мной раньше. Вы оба кончали этот отель. Вы уходите утром, вон кончали, вон отсюда, в этот...
0: Только минутку, обождите. Обождите.
6: Вы пьяный! Вы с ума сошел! Вон! Убирайтесь!
0: Вы замолчите! Вон. Уильям и мы поработали в этой гостинице очень долго. Мы всегда старались быть услужливыми и предоставлять всем удобства. Но даже если мы совершили небольшой проступок, мы никому не причинили вреда. Неужели вы допустите, чтобы нас выгнали таким образом?
6: Я говорю, кончаль и вон отсюда! Вон немедленно, вон отсюда!
0: Вы слышите его? Никто не скажет ни слова. Так вот, какая благодарность за всю мою работу здесь. Я никогда не произнесла ни слова недовольства, не требовала благодарности. Так будьте же вы, вся ваша банда, проклятые!
6: Что?
0: Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим.
6: Что?
0: Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим. Уильям Лотлес, вы все время говорили мне, что я

0: сумасшедший!
1: Нет, нет, Молли, нет. Вам нет надобности покупать этот отель, потому что 3 дня тому назад вы приобрели контрольный пакет в акционерном обществе, которое владеет этим и 6 другими отелями.
2: О, что такое?
0: Неужели вы думаете, что мы поверим этому? А?
1: Ведь это как вам будет угодно, господа.
3: Да ведь у этого, у акционерного общества, одного имущества на 500 000.
1: Вы... Все вы, я знаю, любите деньги. Так вот, вы только хорошенько посмотрите сюда. Вот сюда, прошу вас, на миссис Коден. Если бы она захотела завтра реализовать все свои акции, ее состояние равнялось бы, ну, скажем, по скромному подсчету, 1 450 000 фунтов.
2: Боже мой! Святая Мария.
3: Это же совершенно необычайное происшествие.
4: Но есть только одно в этом деле, что касается всех вас. Это вот что. Я немедленно, как только сумею, возможно, даже завтра, закрываю этот отель.
2: Как?
4: И вы все, вся ваша компания, выезжайте отсюда.
3: О,
4: и немедленно. Вам предстоит еще много дела, вам надо уложиться. Не засиживайтесь слишком поздно. Спокойной ночи.
0: Ну, разумеется, если это правда.
2: Ну, это другое дело.
4: Это все одно и то же дело. Спокойной ночи.
3: Но спокойной ночи, миссис...
1: Миссис Коден.
0: Спокойной ночи, миссис Коден.
1: А вы, мистер Мандови, пройдись, пожалуйста, сюда, вот в служебную дверь.
2: Мистер Лотлес, я не стар.
1: Очень хорошо. Быстренько, проходите сюда, сюда.
5: Слушайте, Уильям, скажите, все это правда?
1: Каждое слово. Ведь я играл на бирже акциями, которые принадлежат ей.
5: Ну почему? Почему вы плачете, Молли?
6: Это просто реакция. Нервы. Ой.
7: Это не нервы. Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу.
5: Молли.
7: Я сама себя стыжусь. И вы, Уильям, вы уже... тоже совсем другой и не такой приятный, как раньше. Мне больше ничего не нужно, не нужно.
1: Спокойно, Молли, спокойно.
5: Спокойно, Молли, спокойно.
1: Спокойно, предоставьте все это мне. Мы начинаем большую игру.

0: события происходят в нашем отеле. Что-то теперь будет.
1: А мы все это увидим. Нужно только представить себе, что прошло еще 2 недели. Представили? А теперь посмотрим, как выглядит наш отель.
0: Ох, Джордж, как здесь все изменилось. Столы и стулья стоят как попало, за конторкой никого нет.
1: А мисс Уикс еще здесь, вон она печатает на машинке.
0: А где же Уильям?
1: Наверное, работает у себя в кабинете, там, где раньше была контора Мондой.
2: Эй, где вы там все провалились? Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Снимите 2 копии с этих документов и пошлите еще раз каблограмму Манхэттен Тресту.
3: Да.
2: А что, телеграмма от Фокса с котировкой ценностей акционерного общества еще не получена?
3: Нет, мистер Лотос.
2: Какого черта? Можно требовать от человека в таких условиях, как я. Немедленно купить его и пусть немедленно его установят. Пожалуйста, не останавливайтесь ни перед какими расходами. Да. Вот так, а вы, Эльзи, ступайте наверх и скажите миссис Кодман, чтобы она пришла подписать несколько документов. Пожалуйста. Ну что вы стоите? Быстрее, ну!
3: Мисс Кодман нет.
2: То есть как это... Миссис Кодман нет. А где она?
3: Уехала вчера ночью.
2: Как, черт? А почему мне никто об этом ничего не сказал? А сказала она, куда отправилась?
3: Нет, ничего определенного не сказала.
2: Что вы хотите сказать этим ничего определенного?
3: Мне кажется, она уехала в Лондон.
2: Боже мой, час от часу не легче. Нет, именно туда я и не хотел, чтобы она уезжала.
3: Мне кажется, она поехала, чтобы навестить мисс Фрэнсхэм.
2: Да? Вот хорошо, пошлите телеграмму этой самой мисс Фрэнсхэм для передачи Молли Кодман. Быстро записывайте.
3: Да.
2: Возвращайтесь немедленно.
3: Так.
2: Весьма важно. Вы очень, очень нужны здесь, Уильям Лотлес. Не знаю, ну, может быть, это заставит ее поскорее вернуться. Проворачиваю такие дела, каких еще свет не видел, а похоже на то, будто все это детские игрушки. Боже мой.
0: А вот и Молли приехала.
1: И наверняка она не ожидала встретить здесь Мондови.
5: Миссис Кодман! Миссис Кодман! О, миссис Кодман, очень немного хорошо вы себя чувствуете?
6: Не больше, чем просто хорошо. Очень много всяких дел. А что это у вас?
5: Это? О-ля-ля, моя диплома. Вот. Ну, вам это нравится?
6: Чудесно.
5: Чудесно.
6: Воображаю, как там о вас расписано.
5: О-ля-ля! Очень вам большое спасибо, миссис Кодман. Да. До свидания, миссис Кодман.
0: Скажите,
5: да,
0: Мондови.
5: Да, слушаю.
0: А что значит управлять гостиницей?
5: Миссис Кодман, что значит управлять гостиницей? Управлять отелем было бы прекрасно, если бы только не 2 вещи. И знаете, какие? Одна хозяева, вторая гости.
0: Так что если бы отель был ваш собственный,
5: да,
0: вы могли бы избирать гостей по своему вкусу.
5: О, это было бы великолепно. И еще я думаю, миссис Кодман, я знаю, где есть такие отели.
0: Где?
5: Там. На небе. Больше нигде. Да. Да, да. До свидания, миссис Кодман.
0: До свидания, мистер Мондови. До свидания. Уильям!
2: А, миссис Кодман.
0: Уильям!
2: Итак, вам нужно было украдкой от меня уехать в Лондон.
6: Ну, а почему вы мне не уехали?
2: Потому что вы легко могли бы все погубить. Да-да-да, обоих нас разорить. Только из-за вашего проклятого глупого женского каприза. Ну, позвольте мне кое о чем вам напомнить. Месяц тому назад вы были здесь горничной и никогда не предполагали быть кем-нибудь другой. А теперь вы самая богатая женщина в Англии. И кто это сделал, я вас спрашиваю? Ведь не вы же это сделали. Вы даже не знаете, чем все это пахнет. Это я сделал.
6: Никто и не говорит, что не вы это сделали.
2: И все, что я прошу, пока я делаю здесь для вас миллион, это только чтобы вы оставались спокойно на месте.
6: Но не...
2: Ну, хотя бы неделю или 2. А вы даже этого не можете сделать. Ведь вы же рискуете всем. Вы понимаете, что всем, вместо того, чтобы делать то, что я вас прошу изо дня в день, прошу.
6: Ну, Ильям.
2: Так. Еще одна такая выходка, и вам придется снова заняться уборкой постелей.
6: Но это меня не привело бы в отчаяние.
2: Вы видели эту девицу Фрэнсли?
4: Да. Ну? Я знала, что на самом деле она не была богатой. Но ведь я вам это говорила в свое время, Уильям. Она мне сама сказала, что была секретаршей.
2: Так.
4: Она меня познакомила со своим хозяином, и он во что бы ни стал захотел поехать вместе с нами сюда.
2: Что-то... Хозяин мисс Фрэнсхем?
4: Ну да. Да вот. Вот и они.
7: Я прошу вас, мисс Фрэнсхем.
8: Hello, мистер Лотлес. Уильям. А это лорд Флитфилд.
7: О, нет надобности представлять меня, миссис Коден. Так я иду.

0: мистер Уильям Блофилд.
1: Вы привезли сюда лорда Флитфилда, Молли?
2: Уильям.
1: Вы грязная крыса.
2: А вы... Вот вам!
3: Это вам по заслугам. Что она сделала?
4: Она погубила меня и себя.
2: О чем вы говорите, Уильям?
0: Пожалуй, я вам лучше объясню.
1: Правильно, получайте удовольствие.
0: Это мистер Уильям Блофилд. Мне казалось, что в этих последних операциях на бирже я узнал его прием. Одно время мистер Блофилд был хорошо известный и счастливый игрок. Затем он был обвинен в подделке ценных бумаг и осужден на 5 лет заключения.
2: Уильям!
1: Вы должны были привезти сюда лорда Флитфилда, Молли, да? Ну так все это правда. Правда. Блофилд, бывший заключенный, арестант, это я.
2: Уильям, я всегда знала, что с вами что-то было. Но почему? Почему вы мне не сказали, Уильям?
1: Я вам кое-что скажу сейчас. Только не думайте, что лорд Флитфилд приехал сюда только для того, чтобы доставить вам удовольствие и рассказать вам, кто я. Ох, как я его знаю. Единственная действительная разница между ним и мной – это то, что меня поймали, А он пока лорд Флитфилд.
0: О нет, мой дорогой Блофилд, вы упустили из виду еще одну серьезную разницу. В наших методах люди заметили, что когда я достиг некоторой власти, я использовал ее с тактом и вежливостью, чем, возможно, многих очаровал. А вы то и делали, что шумели и грубили, так что общество и воспользовалось первой сделанной вами ошибкой, чтобы избавиться от вас, чтобы вас не было ни слуху, ни духу. Люди хотят иметь, как говорится, приятных хозяев.
2: Ну, дайте мне теперь сказать кое-что. Я не знала, что он был в тюрьме. Но я не думаю, что это имеет теперь значение. Он сделал что-то плохое, и он за это поплатился, с этим покончено. Ну разве об этом нельзя забыть?
0: Нет, миссис Коден, нельзя. Для этого есть очень серьезная причина. Эти наглые разбойничьи налеты на бирже вносят в наши дела очень большое расстройство. Вкладчики могут потерять к нам доверие. Поэтому наш долг пресечь такие налеты.
1: Проще говоря, я не давал ему грабить, а он этого не потерпит.
0: Конечно, я этого не потерплю. Я могу отправить мистера Блофилда в тюрьму, и я позабочусь об этом. Если только не сумею сегодня же прийти к дружескому соглашению с ним.
1: Ну что? Что, дорогая Молли, теперь вы видите, что вы сделали?
2: Ну, Уильям, я ничего не знала, Теперь я понимаю, почему вы меня так обозвали. А я вас ударила. Простите, Уильям, простите. Я не знала. А вы, лорд Флитфилд, я думала, вы такой прекрасный человек. Я привела вас сюда, а вы... Нет, дорогая, все пошло прахом. Обо всем этом надо крепко подумать, а я не могу, я так расстроена, надо думать.
0: Послушайте, Блофилд, да. Если бы вы и я могли переговорить с друг другом спокойно, подальше от всего, что может нас волновать... Мы могли бы прийти к какому-либо полюбовному решению, а?
1: Слушайте, лорд, а какого же рода будет это соглашение?
0: Вы, Блофилд, отстраняетесь от всех этих биржевых дел. Этим самым вы избавляетесь от тюрьмы. Это мое последнее слово.
1: Хорошо, ваша взяла. У меня здесь комната. Это моя контора. Пойдемте туда.
0: Мисс Фрэнсхэм, пойдемте с нами. Вы мне нужны.
3: Хорошо, лорд Флитфилд. Надо думать. Надо что-то придумать. Придумать надо.
5: О, что случилось, Молли?
2: О, доктор Родбери.
5: Да?
2: Все пошло прахом. Я привела сюда лорда Флитфилда.
5: Что? Известного финансиста?
2: Да, я думала, он может помочь Уильяму. Оказывается, он угрожает отправить его в тюрьму.
5: Ну.
2: А я ведь думала совсем другое.
5: Послушайте, Молли, успокойтесь. Послушайте, Молли, я знал хорошо, что вы не представляете себе, что значит делать деньги. Деньги. Делать деньги — это не значит только записывать цифры в книгу прихода, хапнуть кучу золота, а потом тратить сколько вздумается. Молли, деньги — это власть.
2: Но я никогда не думала...
5: Это безразлично, что вы думали, но так оно есть. Вы играете жизнями людей. Жизнями тысяч и тысяч людей, которых вы даже никогда не видели.
2: Ой, перестаньте, не хочу больше слушать вас ни слова. Неужели вы думаете, если бы я представляла себе все это, я бы согласилась принять в этом участие? Я бы скорее сожгла все акции.
5: Ну, спокойно, спокойно, Молли. Вы бы лучше отдали их мне, чтобы помочь мне открыть клинику.
2: Что? Клинику?
5: Да.
2: А вам что, нужна только эта клиника?
5: Это все, что мне нужно.
2: О, нет, не только это.
5: Что вы хотите сказать?
2: Она там.
5: Кто? Мисс Фрэнс?
2: Да. Она секретарь лорда Флитфилда.
5: Секретарь?
2: Угу. Я ведь говорила вам, что она не богата. Мисс Фрэнсон!
6: Да-да, я здесь!
2: Я очень прошу вас сейчас же зайти сюда.
6: Что случилось, Молли?
2: Доктор Ротбери. Здравствуйте, доктор.
5: Здравствуйте, мисс Фрэнсон.
2: Теперь улаживайте между собой ваши дела.
6: Ну? Что такое?
5: Для чего вам нужно было притворяться богатой?
2: Ну, а что? Я получаю 6 фунтов в неделю, да. А большинство секретарей получает только около 4.
5: Да, ну зачем вам нужно было говорить весь этот вздор?
2: Я же была в отпуске. Представляться богатой благородной дамой доставляло мне удовольствие. Кроме того, вы были всегда так довольны собой и думали, что все знаете. Вот я и решила сбить с вас спесь.
5: Ну, я не думаю, чтобы это было все очень остроумно.
2: Да. Вы знаете, теперь я этого не думаю. Я написала вам около 6 писем.
5: Я их не получала.
2: А я их все порвала. Но я все же написала бы вам, если бы вдруг не узнала, что мы едем сюда. Как вы поживаете?
5: Полный крах. Старый пломбетер уволил меня. Единственное, что я теперь имею, это бесплатная работа в больнице.
2: Я много думала о вас.
5: Я тоже много думала о вас. Знаете, все это мне чертовски надоело.
2: Да.
5: Послушайте.
2: Да.
5: Не лучше ли нам пожениться?
2: Как? Чтобы вы перестали думать обо мне? Да.
5: Да.
2: Да?
5: Да, да, да, да. Да.
2: Ну, хорошо. Хорошо. В таком случае я, пожалуй, лучше выйду за вас замуж.
5: Вероника.
2: Но... Если мне придется работать, чтобы содержать вас, вам придется вставать и готовить мне завтрак.
5: Что вы хотите на завтрак?
2: Только чай и поджаренный хлеб.
5: Боже мой, я могу приготовить и то, и другое.
2: Алик, вы знаете, я очень счастлива.
5: Вероника, дорогая моя.
2: Алик.
5: Вероника.
7: О, мисс Фрэнс. Извините.
2: О, лорд Флитфилд. Лорд Флитфилд, это доктор Ротбери.
5: Здравствуйте.
7: Как вы поживаете?
5: Mm-hmm.
7: Приятно познакомиться с молодым доктором, который придерживается старых методов лечения. А где же миссис Скотт?
5: Она наверху. Я ее сейчас позову. Не уходите.
7: Надеюсь, его намерения бесчестны.
2: О, нет, лорд Флитфилд, наоборот. Он просит меня быть его женой.
7: Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть. А вот в жене не всегда. А вот и миссис Скотт.
2: Да.
7: Ну, миссис Скотт, мы готовы. Прошу садиться.
2: Садитесь, Уильям.
8: Я постою.
2: О, дорогой, вы же не сердитесь на меня больше, да?
7: Блофельд, позвольте мне сказать, мисс Скодден, что мы пришли с вами к разумному дружескому соглашению.
1: Да. В тюрьму меня не засадят, это уже улажено.
7: Совершенно точно. Что бы ни случилось, вопрос с тюрьмой улажен.
2: Ну, вот это правильно.
1: Ах, эти парни из Лондона получают все, что нужно. Контроль над вашими действиями. Но они кое-что гарантируют вам. Все, что нужно для расходов.
2: Да мне ничего не нужно. Олух вы этакий. Куда вы уходите?
1: Я иду упаковывать свои чемоданы.
2: Уильям!
7: Миссис Коден.
2: Да-да.
7: Миссис Коден, вам нужно подписать необходимые документы, предоставляющие нам право контроля. А потом вы можете позабыть нас совершенно. Вы будете получать столько денег, сколько вам нужно. И наслаждайтесь, покупайте, что хотите, устраивайте приемы, путешествуйте.
2: Ну ладно.
7: Все, что случилось, миссис Коден, вам может показаться странным. Вы можете это записать, мисс Фрэнсхэм.
2: Хорошо.
7: Но если бы вы и Блофельд продолжали свое дело дальше, то, не выходя из этого отеля, вы держали бы в своих руках весь мир. Вы могли бы контролировать рынки во всей стране и вызывать по своему желанию голод. Вам была бы подвластна политическая жизнь народа на другом конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках.
2: Но я не хочу вмешиваться в жизнь людей из-за денег. И я не понимаю, почему я должна это делать. Нет. Нет, я не буду подписывать эти бумаги.
7: То есть
2: не буду.
7: Как?
2: Потому что это неправильно, когда одно лицо может вмешиваться и втаптывать в грязь жизнь и счастье тысяч других людей. Нет, я все мои капиталы вот отдам людям, жизнь которых зависит вот от этих капиталов. Я отдам все народу Англии.
7: То есть, иными словами, вы передадите вашу долю правительству с предложением создать нечто вроде государственного треста?
2: Да, вот возможно.
7: И вы предполагаете, что правительство будет руководить этими делами лучше, чем я и мои друзья?
2: Да.
7: Да, но я и мои друзья, мы имеем свою руку во всех правительствах.
2: Но я не желаю помогать вам. И вы не получите от меня ни одной бумажки. Я это решила.
7: Ах, так. Ну что же. Посмотрим.
3: Ну, Молли, неужели вы ничего не хотите лично для себя?
2: Я как раз намеревалась вам об этом сказать. Из всего этого несметного богатства для себя я хочу только две вещи. Мне хотелось бы сохранить вот эту гостиницу и вести ее по-своему. И потом мне нужны деньги, чтобы обеспечить молодому доктору Родбери клинику.
3: Ой, дорогая,
2: вот
3: это великолепно.
7: Прошу прощения. Между прочим, не знаете ли вы, мой старый друг леди Лидмелл все еще живет здесь?
2: Да, она жила здесь, пока мы не закрыли гостиницу. А теперь она переселилась в отель «Грант».
7: В таком случае, мисс Фрэнсхэм, я пойду в «Грант». Придите ко мне туда завтра утром.
3: Хорошо.
7: До свидания, миссис Коден.
2: До свидания, лорд Флитфилд.
7: Мне доставило наслаждение познакомиться с вами. Кстати, не позволяйте вашему ночному швейцару читать финансовые газеты.
2: Спокойной ночи!
3: О, Молли, это чудесно. Спасибо.
2: Уильям! Уильям! Куда это вы собираетесь?
1: А какое это имеет значение? Теперь я больше здесь не нужен.
2: Кто вам сказал?
1: Вы сказали.
2: Я не говорила.
1: Фактически вы так сказали. Молли, ну, кое-что и я хочу вам сказать, прежде чем уйти.
2: Ну, кое-что и я хочу вам сказать, Уильям Лотлес.
1: Крауд, ладно, только выслушайте сначала меня, хорошо?
2: Хорошо.
1: Молли, не подумайте, что я вернулся на биржу, чтобы снова там наживать деньги. Теперь они мне не нужны, я не знал бы, что с ними делать. Я снова начал эту игру, чтобы попытаться повергнуть в прах этих продувных ребят. И я это выполнил. Вот очень прошу вас, не забудьте об этом выполнить.
2: Я знаю, что вы это выполнили. Но вам самому это нанесло большой ущерб и не принесло счастья. Полагаю, я вас тоже подвела, а?
1: Это вы так говорите, не я. Нет. Скажите, а что вы попросили у Флитфилда? Что, пару яхт?
2: Нет.
3: Я ничего не подписала.
8: Что?
3: Уильям, ответьте мне на один вопрос. Нравится вам работать в таком отеле, какой будет у меня?
8: Нет, нет, нет.
3: Почему?
8: Ну, вы бы должны знать, потому что я не люблю тот сорт людей, которые пользуются отелями такого типа. Все эти лентяи, жадюги, обжоры.
3: Ну, вся беда с вами в том, что вы только критикуете. Вот могу поспорить, что у вас нет никакого представления о том, как надо управлять отелем.
8: О, нет, нет, Молли, у меня есть.
3: Есть.
8: О, вы что думаете, у меня мозги за последние годы совсем не работали? Что вы, я человек идей.
3: Уильям, вы будете работать здесь.
8: Где, как?
3: Здесь, как управляющий.
8: Как это... Это и есть то дело, которое вы собираетесь вести?
3: Уильям, посидим немножко уютно. Я вам сейчас скажу.
8: Ну?
3: Это будет совершенно новый тип отеля. Это будет отель для людей, которые работают слишком тяжело.
8: Так.
3: И едят слишком мало. Для мужчин, которые приносят миру какую-то пользу. Для женщин, которые достойны того, чтобы их обслуживали. Отель для настоящих людей.
8: Молли, Молли, ведь я же единственный человек в Англии,
3: да,
8: кто мог бы взяться для вас за эту работу.
3: Ну вот.
8: Ну, хорошая идея, так у меня их тысячи, Молли, тысячи. Вот послушайте.
3: Вот. И вы нам нужны, миссис Уикс?
8: Да, да, вы будете у нас старшей приемщицей.
3: Вот, ой, миссис Уикс.
8: А посмотрите, кто там?
9: Где лорд Флитфилд? Где лорд Флитфилд? Мне сказали, что он был здесь.
2: Да, он был здесь, леди Лидмилл. А теперь пошел в Грэнд разыскивать вас.
9: Да? Это действительно? Мисс Эл? Посмотрите, нет ли тут писем для меня, которые забыли переслать мне.
10: Мисс Уикс, нет ли писем для леди Лидмилл?
2: Нет, мисс Сэл.
9: Вы уверены?
2: Абсолютно уверена.
9: Я предпочитаю убедиться самой. Почта здесь весьма странная, и несколько писем уже потерялись.
3: Слушайте, мисс Сэл, вам представляется случай уйти от этого старого крокодила. Переходите к нам работать.
10: Неужели? Ой, ой, это было бы так чудесно, но...
9: Мисс Эл!
3: Это ваш случай, ваш единственный случай.
9: Мисс Эл!
10: Иду! Иду, леди Лидмилл, иду!
8: Ушла. Вот такова половина Англии.
2: Да, к сожалению. Но так не должно было быть.
8: Ну, так оно есть. Миллионы-миллионы таких, как мисс Сэл.
2: Да.
8: Молли, посмотрите. Ведь это вернулась мисс Сэл.
3: О, мисс Сэл!
10: Когда? Когда мне приступить к работе?
2: Чудесно. Вы можете приступить к работе сию минуту, мисс Сэл.
8: А теперь слушайте.
3: Слушайте, сядемся вместе.
8: Слушайте все.

0: спускается.
1: Все, Элси?
0: Все, Джордж. У автора все. А как ты думаешь, что будет дальше? Получится у них так, как они задумали?
1: Вряд ли, Элси. А гостиничный трест? Да он сразу задушит этот маленький отель. Или заставит Молли опять обслуживать богатых. Как пишут в газетах, общественная система –

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: «Бабьи сплетни». Радиоспектакль по одноименной пьесе Карло Гальдони. Запись 1957 года.
2: Может быть, это было в большом городе, а может быть, в каком-нибудь маленьком городке солнечной Италии, где небо такое синее, а сердца такие горячие.

Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое, как глаза у любимой.

Удачный день у Беппа. Много рыбы, будут деньги. Они сейчас так нужны. Ведь скоро его свадьба с красавицей Кикинной, дочерью старого рыбака Тони. А Кикинна сидит у себя во дворе, в окружении подруг. Она чистит орехи для свадебного пирога. Рядом с ней ее родственницы, прачка Кате, разодетая по-праздничному в пестрый наряд. Тут же старьевщица Сгуальда, нацепившая для торжественного случая бабушкину шаль. Почтили Кикинну своим присутствием и знатные дамы, сеньора Елеонора и сеньора Беатриче. Прачка Кате успела рассказать соленую шутку про бывшую невесту Беппа, портниху Анжелетту.

0: будьте повеселее.
1: Сегодня для вас счастливый день.
2: О, сеньор, еще бы! Как же не быть мне веселой? Сегодня моя свадьба.
3: Эй, кузина, а когда ж придет жених?
2: Отец обещал, что он вот-вот будет.
4: Эй, Кэка, а твой посаженный отец прислал тебе цветы?
2: Хоть бы один цветочек.
4: Ух, ну и скряга же.
3: А конфеты прислал?
2: Не даже пузырька яду.
3: Ух, вот так жила. Хороший тебе посаженный отец, нечего сказать.
0: Только из-за этого, только потому, что сеньор Пантеони не прислал ничего, не истратился, так он уж никуда и не годится, по-вашему. Но и языки у здешних женщин.
3: Ух, сударыня, где уж нам, милая, нашим языкам за вашими не угоняться.
5: Мне кажется, что вам следовало бы относиться с большим уважением к людям воспитанным.
3: Кате, что скажешь? Слышала?
4: Ух, аж жарко стало. Мне так в голову и шибануло, будто от выпивки.
2: Кузина, кузина, сдержите.
3: И когда ж придет этот твой жених? А, да ну его. Пойдем, что ли, Катя?
4: Ты не подумаю.
0: Донна Сгуальда, ну отчего же вы не идете торговать вашим старьем и галантереей?
3: А вот не торгую сегодня, да и только, сударня. Мне ведь, знаете ли, будет что поесть. Не беда, если не торгую.
5: А вы, Донна Ката, сегодня не стираете?
4: О, не беспокойтесь, успею еще выстирать ваши рваные рубашки.
5: Как вы отвечаете? Вы очень дерзкая.
4: Сгуальда, утюги-то раскаляются.
5: Ну вот что, милая Кэка, вы меня пригласили на свой сговор, и частью по соседству, частью потому, что ваш жених Беппа сын моего управляющего, я пришла к вам. Но с подобными особами я дело иметь не желаю.
2: Ваша милость, дорогая, не уходите.
4: Эй, Сгуальда, посторонись, смотри, как бы тебе ее не запачкать.
3: Ох, милая, и чудачка ж ты.
0: Мы пришли сюда, чтобы сделать удовольствие Кикине, и вам следует держать себя получше.
3: Это вы со мной?
0: Да, с вами.
3: Кате, знаешь, это она со мной говорит.
4: А ты что ж, ответить что ли не умеешь?
2: Ну, замолчи.

0: Хороша свадьба, без конфет.
1: Дочка, поздравляю.
2: Спасибо, папаша.
3: Папаш посаженный, а когда же свадьба?
1: Сегодня же вечером.
0: Ой.
3: Папаша посаженный, уж очень все в сухую.
1: Подождите, подождите, пробочник.
3: Ой, это другое.
4: Ну, господин жених, где ты там, а? Ты что же это, на невесту-то даже и не смотришь.
5: А где ж тут к ней пройти? Столько женщин, что и запутаешься.
6: Я бы и сел рядом с ней.
1: И дело, и дело. Жениху полагается сидеть рядом с невестой. Будьте любезны, сеньора Леонора, ну, подвиньтесь, подвиньтесь немножко.
0: Я готова. Лишь бы вот эта женщина отодвинулась. Донаката, подвиньтесь.
3: Ну, это дудки. Эта женщина со своего стула не сдвинется.
0: Ну-ка, милый Кэка, садитесь на мое место. А Донна Сгуэльда уступит мне свое, а сама сядет дальше.
7: Ну, можете идти сами туда, куда меня посылаете.
1: Ну, полноте, полноте, сеньора. Надо же уступать место тому, кто его заслуживает.
7: Что такое? Кто его заслуживает? Ладно, если я его не заслуживаю, так и не нужно. Кузина, до свидания.
0: Да, куда же ты, сеньора?
7: Что ж ты, не слышала, что ли? Уступая место тому, кто его заслуживает. Господин посаженный изволит тут командовать, а ты молчишь. Стал быть, ты знаешь, кем он тебе приходит.
4: Что такое? Ты что это говоришь, а?
7: Ты что сказал, то сказал, а правильно нет ли про то мне самой знать. Ваша милость, уступаю честь и место тому, кто его заслуживает. Рассаживайтесь. Ну, а ты, Кэка, больше меня приглашать не изволь. Не будет в твоем доме ни ноги моей, ни шага. Женщине, как я, завернуть такую обиду? Вы что же это? Для вас чужачка, стал быть, ближе родственницы. И компаника же у вас тут подобралась. Полоумный батька.
4: Что?
7: Безголовая дочка.
0: Да что ты, скарик посаженный?
7: Отгологранец, жених. Да барыни на бабах.
0: По-моему, она сумасшедшая.
3: Милая барыня, у этой сумасшедшей побольше мозгу, чем у вас.
0: Как вы разговариваете?
3: Ртом.
0: Ну, знаете ли, оставаясь здесь, рискуешь своим добрым именем. Невеста, прощайся.
7: Сеньор.
0: Я не хочу больше быть в обществе таких наглых женщин.
3: Полента, полента, полента, полента.
0: Что это значит? Причем тут полента, полента, полента, полента?
3: Дорогая моя, я люблю эту кашу и поминаю ее всегда. А у вас-то слюньки текут. Вы ведь только спесью богаты. У вас на брюхе шелка, в брюхе щелк.
0: У меня большое желание обойтись с вами, как вы заслуживаете. Но чтобы не огорчать эту милую девушку, я ограничусь тем, что уйду сама.
7: Куда?
0: Но предупреждаю вас, если вы не придержите свой язык, то у вас его отрежут.
3: Ах, какие ужасы, ах, какие страсти.
4: Знаете, что я вам скажу, сеньора? Я в своем доме зазнаек не желаю. И если вас пригласили, так вы и ведите себя с понятием. А коли не умеете, так и идите себе с Богом.
3: Вот как? Вы меня выгоняете? Да вы и сами не стоите того, чтобы я у вас тут сидела. Эй, смотрите, пожалеете. Кэка, я знаю, что хожу, но ты у меня еще припомнишь Кате, прачку. Прощай.
1: О, какое у вас прекрасное общество. Ну и родня же у вас.
4: Я рад, что они убрались. Без них будет лучше. Кэка, вот тебе твой жених, вот посаженный отец. Хочешь колечко, Бепа тебе его даст. Нет подружек, не беда, зато есть время повеселиться.
2: А для меня, когда есть Бепа, так и есть все на свете.
5: Мне не надо никого, кроме моей Кэки.
1: Ну вот тебе колечко, надень ей на палец.
5: А как это делается? Научите.
1: Эх ты, подумаешь, премудрость, да очень просто.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну, я сам. Не ваше это дело.
1: Уж и приревновал. Так я же ваш посаженный отец.
5: А скажите-ка, сеньор Панталоне, вот когда посаженный отец подарит колечко,
8: Этим все и кончается.
1: Ну, еще бы, на этом я и покончу.
4: Бепа, Бепа, да полно тебе, ну, с ума ты сошел. Что ты не знаешь сеньора Панталоне, а не знаешь, что это за человек.
1: Да, сынок, часы свое отбили. Лодка моя у причала, снасти с нее сняты, и в плавание я больше уже не гожусь.
5: Ох уж этот сеньор Панталоне, совсем рассмешил меня.
6: Ну, вот тебе колечко.
4: Ну вот.
6: Ну, разве не так?
2: Это значит, мы уже поженились.
4: Сеньора, нет. Это вы только обручились.
2: Ну, чего ж там обручаться? Мог бы прямо жениться.
4: Не все сразу.
2: Какое хорошенькое колечко.
1: Нравится?
2: Нравится и колечко. А еще больше тот, кто мне его подарил.
1: Это я тебе подарил.
2: Да нет, я говорю, кто мне его надел?
1: Эх, детки, рад я за вас. Ну, теперь пойду по своим делам, да благословит вас Бог. А если что надо, скажите.
4: Ну, Бепа, если у тебя есть дело, так ступай.
5: Нет, а у меня нет ничего к спеху.
4: У тебя нет, так зато есть у меня. Пойдем-ка.
6: Понимаю. Не хочешь, чтобы я тут остался?
1: Кикина, до свидания.
2: Бепо, любишь?
6: Это сердце твое.
2: Будь же благословенно твое сердце.
4: Ах, хорошо это, когда жених с невестой любят друг друга.
1: Дорогая ты моя!
2: Дорогой ты мой!

0: как не радоваться Кокинье? Вечером свадьба. Теперь они с Беппо будут неразлучны. Конец тайным свиданиям на канале, на мосту вздохов, где встречаются все влюбленные. Но до вечера далеко. И сейчас на канале можно увидеть лишь ребятишек, ныряющих с моста, да прачек, полощущих белье. Донна Ката настирала целую груду. Уложив белье в корзину, она идет домой. Навстречу ей спешит старьевщица с Гуальда.
1: Эй, Ката, это ты тут?
2: Я несу белье, но... Что ты скажешь об этих госпожах-барынях?
1: Эх, милая моя, не говори так о мне, кипит, все кипит.
2: А что у тебя тут хорошего?
1: Ну, вот славная юбочка, да еще платье есть хорошее. Ты вот ходишь по домам, не продашь ли кому?
2: А чего ж можно? А ты не показывала Кекке?
1: Ну, эти вещи не по ее носу.
2: Что ты, что ты? Разве ты не видела, как он ее расфуфырил?
1: Ну, это что и говорить. Надо быть таким полоумным, как мой кузен, чтобы столько тратить на дочку.
2: Так ты думаешь, это он тратит? Эх ты, простофиля!
1: А кто же?
2: А посаженный-то на что?
1: Кто? Сеньор Панталоне.
3: Ну, само собой.
1: А кузен мой так ничего и не говорит.
3: А что ему говорить-то? Есть и ладно.
1: Оно и понятно. В конце концов, она ему не дочка.
3: Да что ты говоришь? Кека ему не дочка?
1: Ой, обещай ты мне, как честная женщина, не говорить об этом ни одной душе.
3: Можешь не беспокоиться, буду молчать.
1: Смотри ты, я ведь никому на свете не говорила, кроме тебя.
3: Мне сказать все можно, ты же знаешь, какая я.
1: Кека не родная дочь нашему кузену.
3: Ой, что я от тебя слышу? Ну, тогда чья же она?
1: Не знаю. Донна Меннига, земля ей пухом. Жена сеньора Тони сказала это по секрету моей матери, а моя мать сказала по секрету мне.
3: Да откуда же она взялась-то?
1: А видишь ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони? А кто говорит, что она ошибочка Донны Меннеги? Ошибочка! Всяк по-своему.
3: Так стало быть, эту штуку все знают.
1: Ну, не все знают, только мои знакомые, у которых я бываю по целым дням. Ты ведь их знаешь, они ведь не выдадут.
3: Но я очень довольна, что ты рассказала мне все это.
1: Ой, надо идти. До свидания.
3: Нет, смотрите, пожалуйста. Кека не дочка сеньора Тони. А я-то с ней как с кузиной. Ну-ну, случись ей только со мной теперь распустить язычок, я ей нос-то утру.
1: Сеньора Ката, дорогая, покажите, где живет ваша кузина, сеньора Кека?
3: А, да вот, милая Анжелета, идите все по переулку.
1: Так.
3: Как пройдете мост, сейчас на левой руке увидите двор,
1: да.
3: И по правую руку будет вам третья дверь.
1: Вот, спасибо.
3: А вы зачем, Кэпи?
1: А я несу платье, шила ей заново.
3: Ну, покажите-ка.
1: Посмотрите, какая прелесть.
3: Золотом. Золотом, мать моя. Этакую дрянь и туда же с золотом.
1: Вы удивляетесь?
3: Да как же не удивляться-то? А мой-то кузен-дурак допускает все это.
1: Ну что ж, дочка ведь?
3: Как бы не так, дочка.
1: Как? Разве она ему не дочь?
3: Ой, только молчите, ради бога.
1: Ой, я не из болтливых, вы же сами знаете, какая я девушка.
3: Как и не дочка сеньора Тони.
1: Да что вы говорите? А чья же она?
3: Слушайте, только смотрите, молчок.
1: Ой, не беспокойтесь, не беспокойтесь.
3: Она... незаконная.
1: Что вы говорите?
2: А видите ли, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и вот он будто бы нашел ее где-то не здесь.
1: Ой.
2: Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что она грех сеньора Тони?
1: Ой.
2: А кто говорит, что это ошибочка Донны Меннеги? Я вам это говорю потому, что знаю, что вы девушка разумная.
3: Ну, прощайте, сеньор Анжелета.
1: Так значит... Кека не дочь сеньора Тони? И Беппо на ней женится? платье нести ей. Если хочет, может прислать за ним. Такая портниха, как я, не слуга подобным особам. С вашего позволения, ваша милость.
4: О, Анжелетта, милости просим. Переделали мне кофточку.
1: Ваша милость, да. Отпустил немножко подмышками, как вы приказали. Сузила в талии на пальцы с каждой стороны. Если угодно примерить, я к вашим услугам.
4: Не стоит. Если сделано все, как я говорила, значит, будет хорошо.
1: Увидите, что будет, как картинка.
4: А это у вас что за сверток?
1: А тут платье для одной девушки. Я была хотела ей отнести, да узнала про нее кое-что такое, что уж не несу.
4: А кто эта девушка?
1: А вы не знаете. Это Кикино. Дочь сеньора Тони.
4: О, я ее знаю, это невеста Беппа. А почему, Анжелетта, вы не хотите отнести ей платье?
1: Да так, есть причина. Ой, ничего не буду говорить.
4: Полноте, полноте, мне-то вы можете сказать? Я ведь не болтушка.
1: Ой, я знаю, что вы сеньора разумная. И, конечно, вам-то я могу довериться. Только... ради бога, чтобы не узнал больше никто.
4: Вы уж говорите, не беспокойтесь.
1: Я узнала, что она вовсе не дочка сеньора Тони, что она незаконная.
4: Нет, правда?
1: Я знаю, наверное, сеньор Тони плавает со своей лодкой, и будто бы он нашел где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная, кто говорит, что она грех подрана Тони. А кто говорит, что это ошибочка Доны Мэнниги?
4: Беппа это знает.
1: Наверное, не знает. Если бы он знал, разве бы он сделал такую глупость?
4: Бедняга, очевидно, не знает.
1: Ну, какой там? Ведь он ухаживал за мной, а вот из-за нее и меня бросил. Вот если бы он узнал про нее, какая она, может быть... опять бы ко мне вернулся.
4: Анжелетта, хотите, я поговорю с ним?
1: О, нет, дорогая барыня, я не хочу, чтобы вышли сплетни. О, нет, дорогая, никому ничего не надо говорить.
4: Не скажу.
1: Если позволите, я пойду к работе.
4: Хорошо, располагайте собой так, как вам будет удобнее.
1: Будьте здоровы, ваша милость.
5: Друг мой, к вам можно?
4: О, сеньора Элеонора, пожалуйте, очень рада.
6: Сеньор Беатрич.
4: Сеньор Элеонора.
6: Сеньор Беатрич. Ну, что вы скажете о сегодняшних нахалах?
4: Да что тут говорить, наглые, наглые невероятно.
6: Мне ужасно жалко бедную Кеку и добряка отца ее.
4: Сеньор Элеонора, это вы не знаете. Кека совсем не дочь сеньора Тони.
6: Да ну!
4: Уверяю вас, нет.
6: Кто вам сказал?
4: Я это знаю, наверное.
6: А чья же она дочь?
4: А Господь ее знает. Сеньор Тони плавает со своей лодкой. И вот он будто бы нашел Кеку и где-то не здесь. Кто говорит, что она незаконная? Кто говорит, что это грех сеньора Тони? А кто говорит, что это ошибочка Донны Мэнниги?
6: Интересно. Да, ну и партию же себе делает Беппа.
4: Бедный мальчик, его надули, он ничего не знает.
6: Я очень люблю Беппа. Его отец управляет моим имением и поручил его мне. И я вовсе не намерена допустить, чтобы он влетел в такую скверную историю.
4: Хотите, пошлем за ним?
6: Да, пожалуйста. Лучше предупредить бедняжку.
4: Сейчас. Эй, Чикинна, пошлите немедленно за сеньором Беппа. Ху? Сюда идет сеньор Лелио.
6: Вы знаете сеньора Лелио? Еще бы не знать. Всеобщее посмешище.
4: Влюблен во всех и каждый.
6: И помирает с голоду. Нищий, а строит из себя барина. Невежда, а выдает себя за ученого. Урод, а воображает себя красавца.
4: О, сколько таких еще на свете. Чуть ли не в каждом обществе есть свои посмешища.
6: А нам только женщинам того и надо, чтобы было над чем посмеяться.
0: Отвешивая низкие церемонные поклоны, к дамам подошел сеньор Лелио Арденти.
7: Преклоняюсь перед благороднейшими дамами.
6: Сеньор Лелио!
4: Сеньор Лелио! Амелио, возьмите тоном ниже, мы не дамы для вас.
7: Ваше достоинство, сеньора, огромное, огромное ваше достоинство.
4: Чтобы быть достойными чего-нибудь, нам следовало бы иметь некоторые качества вас, украшающие, сеньор Лелио.
7: У меня нет никаких. Никаких. Кроме того, что я поклонник красоты, почитатель грации и покорнейший ваш слуга.
4: О, вы все более и более изысканы.
7: Не беспокойтесь, это от табаку.
4: Хороший сеньор Беатриче заставляет чихать.
7: Освежает. Для меня, занимающегося умственным трудом, незаменим.
4: Вы много работаете?
7: Круглые сутки. С вашего позволения.
8: Рваный платок. Вот так франт.
4: Вот так прощелыга несчастный.
7: Побывал я на ярмарке и приобрел себе отличные носовые платки.
4: Не лишний вам был бы, запасись уж, кстати, и перчатками.
7: Это я вам объясню. Я обрезал пальцы, чтобы удобнее было писать.
4: Ах, вы изволите писать в белых перчатках.
7: Да, всегда. Я люблю чистоту.
4: Но ведь они у вас, сеньор Лелио, не белые, а грязные.
7: А это они слегка зажелтели от рукавчиков.
4: Вы правы. Рукавчики у вас тоже вопят. Не тронь меня.
7: Это по последней моде.
4: Грязные-то рукавчики?
7: Да, сеньора, да. Да будет вам известно, что теперь в Париже кружевные рукавчики нарочно окрашивают в желтый цвет, чтобы таким образом они казались всегда новыми.
4: Необыкновенно опрятно. А это все равно, что чулки серого цвета.
8: Однако сеньор Лелио пристально следит за модами.
7: Отчасти не лишен хорошего вкуса.
4: А это платье на вас тоже по моде.
7: Да, сеньора, это Париж.
4: А парик?
7: Лондон.
4: А ботинки?
7: Англия.
4: А Лондон, по-вашему, не в Англии?
7: Ну, конечно, нет, сеньора.
4: А какая же столица Англии?
7: Лондра.
4: А Лондон где?
7: А, чуть ли не в Испании.
4: Ну, разумеется, сеньора Элеонора, конечно, в Испании. Молодец, сеньор Лерри, он все знает.
7: Да, кое-чему учился.
8: А вы где учились?
7: В Тоскане, где говорят правильной речью.
8: О, вы, значит, крусканец.
7: Да, сеньор, я из Академии Делла Круска.
4: А скажите, сеньор Лерри, как пишется полоумный через ОУ или через два У?
7: Насмехаются. Вот видите ли, сеньора, следует различать мужской род и женский. Полоумный пишется через ОУ, а полоумная через четыре У.
8: Туда же огрызается.
4: Многоуважаемый сеньор Крусканец, по-моему, голова у вас не напудрена, а в вальном муке.
7: Видите ли.
8: И не только в вальном муке, а и поджарена.
4: Однако... Поджарена-то поджарена, но только без масла.
7: Да при чем
8: не
7: тут
8: только
7: масло?
8: Без масла и без соли.
7: Между
4: просто
7: тем...
4: вы не рыба, не мясо, а что-то такое вяленое.
7: Да дайте же мне сказать.
4: Сухой и сухой, без малейшего сока.
7: Ах ты, Господи.
4: И сам сухой, и в кошельке у него сухой.
7: Да позвольте же.
4: Только есть хорошего, что один парик.
7: Я хочу сказать...
4: Вы скажете о его прекрасном личике?
7: Ради бога.
4: Просто лопнуть от смеха.
7: Сеньора, сеньоры.
4: А фигура-то.
8: А сладкие речи.
7: Я больше не в силах.
4: Какое выражение.
8: Какая живость.
4: Какая грация.
8: Какая развязность.
7: Черт бы вас побрал.
4: Ушел. Этакий наглец. Назвать нас полоумными, да еще через четыре У.
8: А, вот и Беппо.
9: Вот и я, сеньоры. Что прикажете?
8: Я вам скажу все в двух словах.
9: Да.
8: Предупреждаю вас для вашего блага, а там уж вам решать.
9: Да.
8: Имейте в виду, что Кокинна не дочь сеньора Тони.
4: Да.
8: Она незаконная и недостойна быть вашей женой.
10: Ой, боже мой, что я слышу? Кто это вам сказал?
8: Больше не расспрашивайте. Примите это к сведению и не губите себя. Друг мой, сеньор Беатриче, ну пойдемте посмеяться над сеньором Лелио.
10: Ну, ради бога, добрый сеньор.
8: Пока будет с вас. Со временем узнаете все. Ну, идемте, сеньор Беатриче.
10: Ой, несчастный я. Уж я не знаю, где я и что со мной.
4: Сеньор Беппо, бросьте вы ее. А если хотите непременно жениться, так я подыщу вам достойную невесту.
8: Пойдемте же, сеньор Беатриче.
10: Бедняжка Кекка, неужели же мне тебя бросить? Да, но если она не дочка сеньора Тони, а дочка... Так не могу же я взять ее. Отец нас и в дом-то не пустит, ни меня, ни ее. Что же мне теперь делать? Ну, я и сам не знаю. Люблю Кекку и помолвлен с нею, и колечко ей надел. Но репутация моя мне тоже дорога. Не знаю, как быть. Подумаю, что-нибудь да будет, что-нибудь да будет.
0: Солнце припекает все жарче. Время близится к обеду. О, обед сегодня у Кокины будет на славу. Праздничный пирог удался, а жаркое так аппетитно пахнет, что, кажется, съел бы его без остатка. Рыба украшена маслинами и поставлена в центре стола. Все готово. Но вот беда, где-то задержался жених. Много раз поглядывала с балкона Кокина, не идет ли Беппо. Ну вот и он.
11: Беппо, как ты долго? Зачем тебя звала сеньора Беатрич?
10: Эх, Кекка.
11: Чего ты так вздыхаешь?
10: Где сеньор Тони?
11: Кто, ваш тесть?
10: Он мне еще не тесть.
11: Если еще не тесть, так скоро им будет.
10: Ой, милая Кокина, боюсь, что не будет.
11: Что ты говоришь? Мне так в сердце и ударило.
10: Тебе-то ударило только, а мое уж давно не бьется.
11: Да ну тебя, в чем дело?
10: Кекка, ты вправду меня любишь?
11: Бог ты мой, ты еще спрашиваешь. Да если я на все смотрю только твоими глазами.
10: Ну так если любишь, скажи ты мне правду.
11: Ни за какие сокровища в мире я не согласилась бы солгать тебе.
10: Скажи, Кекка, ты действительно дочь сеньора Тони?
11: Что за чертовщину ты городишь? С ума ты спятил? А чья я еще дочь?
10: Ты не сердись. Отвечай мне, где ты родилась?
11: На Корфу родилась.
10: Кека, боюсь я, что это было не так.
11: Да почему же? Тебе вбили в голову какую-то чушь.
10: Да мне прямо сказали, что ты не дочь сеньора Тони.
11: А чья же?
10: Ой, Господи, духу у меня не хватает сказать.
11: Скажи мне, если любишь.
10: Говорят, ты незаконная.
11: Ой,

0: стыдом.
1: Обещаешь?
0: Милый, обещаю.
1: Это мне сказала сеньора Элеонора.
0: Да она-то откуда знает? С какой стати она говорит это?
1: Она это знает, наверное. А сказала, желая мне добра.
0: Сейчас же сбегаю к сеньоре Элеоноре и узнаю, на каком основании она говорит это.
1: Милая Кекка, я люблю тебя крепко, но ты сама подумай, что скажут у меня дома, когда я женюсь на девушке, не знающей отца?
0: А вот увидишь ты, все это неправда. Подожди меня, я сейчас вернусь.
1: Ты куда?
0: Только вот сбегаю и сейчас же вернусь. Ты не уходи.
1: Эй, смотри у меня, сплетен не разводить.
0: Я приду сейчас же. Меня и цепями теперь не удержишь. Все равно убегу к сеньоре Элеоноре. Подожди меня здесь.
1: Ох уж, как солона мне эта сплетня. Боюсь, чтобы жена, у которой отец вовсе не ее отец, не народила бы мне детей, которые будут мне не дети.

0: От сеньоры Элеоноры только что вышел парикмахер. Прическа восхитительна. Поглядывая на себя в зеркало, Элеонора пришла в восторг. Да, бывают же такие мастера. Два взмаха щипцов и такое совершенство. Ну, теперь сеньора Беатриче может ей позавидовать.
1: С вашего разрешения, можно войти?
2: О, какие-то вы! Вот чудеса!
1: Ваша милость, я пришла к вам просить о большом одолжении.
2: Говорите все, что могу, сделаю.
1: Я хотела бы, чтобы вы удостоили сказать... От кого вы узнали, будто бы я не дочь сеньора Тони?
2: А кто вам сказал, что мне это известно?
1: Мне сказал Беппо.
2: Вот болтун. Ну, я ничего не знаю.
1: Стало быть, это неправда, будто вы сказали.
2: Нет, я говорила.
1: Но от кого же вы это слышали?
2: Я уж не помню.
1: Ваша милость... А что, если из-за этой басни Беппо меня бросит?
2: Ну вот что, чтобы показать вам, что я говорила не зря, я скажу вам, от кого я слышала. Но только смотрите, не болтайте.
1: О, не беспокойтесь, уж я-то не скажу.
2: Мне сказала это сеньора Беатриче.
1: Мне этого довольно. Благодарю вас, ваша милость.
2: Куда вы?
1: Я домой.
2: А это правда, что о вас говорят?
1: Ничего подобного. Все это враки. И мы это выведем на свежую воду. Будьте здоровы.
2: Смотрите, не разводите сплетен.
1: О, нет, будьте покойны. Вот и сеньора Беатриче. Ваша милость.
3: Кикина, здравствуйте.
1: Скажите, дорогая парня, на каком основании вы говорите, будто бы я не дочь сеньора Тони?
3: Ах, сплетница, рассказала-таки.
1: Скажите же мне, скажите, как вы могли говорить такое?
3: Мне сказала Анжелета Портниха.
1: Ах, она мельница. Так это Анжелета? Говорить подобное про девушку, как я? До свидания, барни.
3: Друг мой, вы все рассказали.
2: Я? И не думала.
3: Ну, а как же она узнала?
2: Ну, ей-богу, не знаю. Я никогда не сплетничаю. Ну, должно быть, вы кому-нибудь рассказали.
3: Я? Да я ни с кем не разговариваю.
2: Ну, сеньора Беатриче, ну, бросим об этих пустяках. Сейчас должен ко мне прийти сеньор Лелио. И так как вы меня угостили забавной сценой, то и я хочу отплатить вам тем же.
3: О, вот и он.
2: О!
3: Давайте разыграем неприступных.
2: Да-да-да-да-да. Как будто мы рассердились. Сядем.
3: Сядем.
4: Разрешите повернуть к ногам вашим мое всенижайшее почтение.
5: Гневаются.
4: Простите меня, сеньоры, если я в тот раз ушел от вас в некотором раздражении.
2: Взгляните, сеньора Беатриче, какая вышивка. Нравится вам?
3: Да, очень хорошая работа.
4: Молю вас.
3: А сколько вы заплатили, сеньора Элеонора?
2: Пустяки, 20 хинов.
4: Сеньоры.
3: А как бы и мне получить такое же?
2: Я поговорю с Белошвейкой.
4: Ради бога, сеньора Элеонора.
3: А как вам нравится моя накладка? Идет мне.
2: Очень. Я именно хотела спросить вас, прежнее это ли новое?
3: Ну, разве вы не видите, конечно, новое?
4: Одно только слово, прошу.
2: А мою вы видели?
3: Это которая была на вас на прошлой неделе.
2: Нет, которую я выписала из Милана.
3: О, нет, это я еще не видала.
2: Хотите взглянуть?
4: Сеньоры, не собака же я в самом деле.
3: О, да, с удовольствием.

0: удовольствие.
1: За славы меня почитаете,
0: ну,
1: что ли?
0: Ну так вот пойдемте, я покажу вам.
1: Как? Вы меня бросаете одного?
0: Увидите, что вам понравится.
2: Идемте, идемте.
1: Синьора Беатрича, синьора Леонора. Вот как со мной обходятся. Смеются надо мной. А впрочем, они правы. Я-то дурак, только сейчас сообразил. Просто-напросто они обе влюблены в меня. Ревнуют друг другу, а я вечно прихожу, когда они вместе. Надо будет навещать их поодиночке. И тогда я уверен, обе будут изнывать по мне. И вечно это так со мною. Все женщины отталкивают меня из-за этой своей распроклятой ревности.

0: как медленно движется время. Минуты кажутся часами. Нет, Кокина должна все выяснить до конца. Придумать такую сплетню про нее. Ну и язык же у этой портнихи Анжелетты. Заварить такую кашу. Но почему ее так долго нет?
1: Только пусть придет эта гадина портниха. Уж я ее заставлю отказаться от своих слов. А, теперь я все понимаю. Она разводила любовь с Беппо. Беппо ее бросил. Так вот она в отместку и распускает эти прелестные басни.
2: Дорогая сеньора!
1: Ах, это вы!
2: Простите меня, что я задержалась, но у меня столько было работы, просто отойти не могла. И потом, видите, вот палец себя уколола. Не могу работать.
3: А было бы лучше, сеньора, если бы вы себе язык укололи.
2: Что это вы как выражаетесь, сеньора?
3: Скажите мне, сеньора сплетница.
1: Что? Это вы распустили слух, будто бы я не дочь моего отца.
2: Я врать не стану. Я говорила.
1: А как же вы могли болтать такое, сеньора?
2: А мне сказала сеньора Кате, прачка.
1: Сеньора Кате, прачка?
2: Вот именно она.
1: А она тут, кстати, и живет. Сейчас мы все узнаем, сеньора.
2: Прощайте, сеньора. Я до сплетен, не охотница.
1: Погодите, сеньора. Куда это вы?
2: Я домой. Если хотите получить ваше платье, можете прислать.
1: Погодите, слушайте. А ну его это платье. Лучше поговорю с кузиной Кате. Эй, кто там в доме?
4: Да это ты, кузина.
1: Да, это я.
4: Тебе ничего не надо?
1: Напротив, сеньора, очень даже надо.
4: Да ты что, не как белины объелась?
1: Скажи-ка ты мне, госпожа кузина, ты-то с чего про меня рассказываешь, будто бы я не дочь твоего кузена Тони?
4: Ничего я не говорила.
1: Нет, говорила.
4: А ну кому я говорила?
1: Портнихи, Анжелетти.
4: Экая же трещотка. Ну, слушай, Кэка, я не отказываюсь, что говорила, но только выдумала, это не я.
1: Если не ты выдумала, значит, знаешь, кто сказал?
4: Да мне это с Гуальда сказала.
1: С Гуальда? Ну, теперь я налицо. Давай послушаем, откуда выползла эта сплетня.
4: Нет, я до сплетен не охотница.
1: С Гуальда! С Гуальда!
5: Кто меня зовет?
1: Это я, сеньора. Я!
5: Что там такое? Чего тебе?
1: Это вы, милая сеньора, распускаете про меня, будто бы я не дочь вашего кузена Тони.
5: Что? Кто это тебе сказал?
1: Донна Кате, которой вы это ляпнули.
5: Я, милая сестрица, ни правды не ляпаю. Если я так сказала, значит, так оно и есть.
1: Как вы могли так говорить?
5: Ну, сказала потому, что то лицо, от которого я слышала, знала это, наверное.
1: Ух, я должна знать, кто вам это сказал. А тот, кто сказал, обязан будет подтвердить мне это.
5: Мне рассказала моя мать.
1: А я хочу, чтобы она мне это сказала. Постой. Да ведь она уже 2 года как умерла.
5: Да уж от нее, конечно, больше не узнаешь.
1: На каком же основании она говорила вам подобные вещи? В чем дело? Скажите мне, я хочу знать всю правду.
5: Ой, мне-то какое дело? Я сплетен разводить не желаю.
1: Вот тебе бегала, бегала и ничего не выбегала. Теперь распустили эту скверную сплетню по всему свету. А откуда она взялась, неизвестно. Ой. Ну ладно, пойду к отцу, расскажу ему про эту прелесть. А уж он мне все скажет. Я несчастная. А если он и вправду мне не отец? А вот будет ужасно, если Беппо не захочет быть моим мужем. Ну, а зачем же, собственно, ему бросать меня? Неужели только потому, что у меня нет отца, он не сможет на мне жениться?

0: На улице появились прогуливающиеся сеньоры Беатриче и Элеонора.
1: Бедный Лелио совсем разобиделся. То есть ничего я так не люблю, как дразнить его. Надо его однажды погладить, а четыре раза высечь.
2: Хорошую вы мне услугу оказали, ваша милость. Сказавши Кеке, будто бы это от меня идет, что она не дочка сеньора Тони.
1: Ну, Анжелета, надо же было мне перед ней оправдаться.
2: Очень хорошо. А потом еще про нас говорят, будто мы сплетницы. А, по-моему, и барыни молчать не гораздо.
1: Да что за беда? Что вы Кеке, что ли, испугались?
2: Никого я не испугалась. А только я, как бедная девушка, не желаю мешаться в сплетни.
3: Сеньор Анжелета, покорно вас благодарю. Так сразу и побежали всем благовестить, что я вам сказала про кузину Кеку.
2: Никому я не говорила, кроме этой барыни.
3: Ладно уж, пустомеля.
2: Это я-то пустомеля.
4: Эй, ты, Кате, ну это раторка ж ты.
3: Я? Это еще почему?
4: Все так и выложила про кузину Кеку,
3: Да я только одной Анжелете и доверилась. А это уж она, болтушка, рассказала по секрету всему свету.
2: Да никому я, кроме сеньора Беатриче, не рассказывала. Это она раззвонила в колокол.
1: А я сообщила только сеньоре Элеоноре.
5: А я только одному Беппу.
4: Ладно, все вы сплетницы вышли.
3: Что? Я? Я знаешь, какая женщина? Нет, ты говори, да, оглядывайся. Это они все сплетницы, а вовсе не я.
2: Это... Меня-то сплетницы обзывают? Такую-то хорошую девушку?
1: Ах, дерзкий, да вы, кажется, вздумали держаться с нами совсем за панибрата.
5: Вот наглые, вот нахалки.
2: Нахалки?
1: Пойдемте отсюда, сеньора Элеонора, нам неприлично ругаться с этими скверными бабами.
6: Да что тут такое, сеньор?
1: Все из-за этой вашей приблудной дочки.
7: Ой-ой.
1: Да, всему причина это ваша незаконная.
7: Еще того лучше.
2: Будьте на прокляты, ваши пригульные.
7: Здорово.
3: Эй, кузен, обнимайтесь с вашей лошачихой.
7: Ого.
4: Эй, кузен, боюсь, как бы лошачиха меня не легнула.
7: Ай-яй.
4: Моей ноги ваши.
7: Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Меня тоже обухом хватили.
0: Вы что, сеньор Тони?
7: Ой, я себя не помню.
0: Это о вашей дочке?
7: Сеньор? Да, о моей дочке.
0: Да она что же, не дочка вам, что ли?
7: Ах, я горемычный.
0: Да вы мне расскажите откровенно.
7: Пойдемте, сударь, я вам все скажу.
0: Ну, любопытно, в чем дело?
7: Вот чертовы бабища.
0: А да ну их, ну скажите мне хоть что-нибудь.
7: А что я вам скажу?
0: Да она ваша дочка или не ваша?
7: Не моя эта дочка. Ай-яй-яй.
0: Куда же вы, ну? Да нет, нет, он просто с ума сошел, а?

в этот час на канале пустынно. Рыбаки разошлись по домам. Легкий ветерок лениво шевелит приспущенные паруса. К берегу медленно подплыла лодка. В ней странные пассажиры. Вот они сошли на берег.